0: польские наемники в смутное время.
1: Люди веками охотились за камнями не из-за их красоты, а ради власти, защиты и связи с высшими силами. Однако вкусы правителей и цивилизации сильно отличались. 3000 лет до нашей эры. Памир, провинция Бадахшан, территория современного Афганистана. Здесь на высоте 2,5 километров добывали лазурит. Его везли в Древний Египет, Шумер, Хараппу. Опасными путями через пустыни и горные перевалы. Насыщенно синий минерал считали воплощением небес. Им украшали ритуальные предметы и целые храмовые комплексы. В эпоху Возрождения из него готовили дорогостоящий пигмент ультрамарин, в переводе «по ту сторону моря», потому что сырье доставляли издалека.
2: Его измельчали, делали из него, значит, такой состав, добавляли какие-то ингредиенты типа масла, и он использовался художниками, потому что он давал такой насыщенный цвет, очень красивый в картинах.
1: Для ацтеков ценнейшим камнем была бирюза. Из сотен маленьких кусочков, вручную обточенных и подогнанных друг к другу, индейцы собирали маски богов. Одна из таких до сих пор хранится в Британском музее в Лондоне. Она изображает Шиутикутли, владыку огня. Считается, что этот трофей Эрнан Кортес привез испанскому королю Карлу V после завоевания Мексики.
2: Бирюза – это соединение фосфата меди и алюминия. Они использовали этот камень в своих поделках. Это в основном ритуальные маски, ритуальные ножи. Это специальные такие диски, сделанные из бирюзы. И, конечно, одеяния богов, которых они почитали. Это одеяние, шапка, шлем.
1: Был еще один минерал, которым сегодня никого не удивить. В X веке европейские монахи вручную переписывали сакральные тексты при тусклых свечах. Это сильно било по глазам, и священники медленно слепли. На помощь пришли так называемые читающие камни.
2: В средние века в основном грамотны были только монахи. Таких школ, как вот в нашем сейчас понимании, их просто не было. Учились в монастырях. И чтобы видеть плохо написанный текст или мелкий текст, монахи использовали обработанные кусочки горного хрусталя, которые увеличивали буквы. То есть практически это была полусферическая лупа.
1: В Римской империи высоко ценили аметист, в Японии – яшму, в Китае – нефрит, в странах Скандинавии – янтарь. Но время менялось, а за ним и мода на камни. В 2017 году в Гонконге на торги выставили ярко-розовый бриллиант весом почти 60 карат. Покупатель нашелся уже через 5 минут. Он выложил за лот 71 миллион долларов. Но абсолютные короли рынка сегодня – красные алмазы.
3: Месторождение, на самом деле, красных алмазов очень мало. Наиболее известная – это трубка Аргайл в Австралии. Есть примеры нахождения красных алмазов в России. Это Архангельские месторождения. Бразилия встречаются красные алмазы и Южная Африка.
1: Стоимость одного карата красного бриллианта может достигать 2 миллионов долларов. Это как 400 карат обычного белого бриллианта. Самый крупный экземпляр в конце 20 века нашел бразильский старатель на ручном промысле. Необработанный камень напоминал бурый булыжник. Никакого намека на роскошь. После огранки кроваво-алый кристалл приобрели для частной коллекции.
3: Цвета их связаны с так называемой пластической деформацией, с искажением структуры, плюс с смешением нескольких центров окраски, причем не все центры окраски достоверно известны, от чего они берутся.
1: Как правило, оттенки алмазу придают посторонние химические элементы. Например, азот делает его желтым, а бор – синим. Однако у розовых и красных химический состав 100% чист. Но чтобы углеродная решетка кристалла деформировалась, он должен пережить колоссальный стресс. Какая же сила способна искорежить самый твердый минерал на планете?
4: Все минералы – это кристаллические структуры, которым для образования нужны различные условия. Плюс воздействие флюидов, так называемых газово-жидких растворов, которые текут в недрах нашей Земли и насыщают минералами породы окружающие.
1: Природа научилась создавать камни тремя основными способами. Осадочным – это когда они образуются из элементов, которые веками накапливаются и спрессовываются на поверхности планеты. В подобных условиях могут появляться опалы и ониксы. Второй вариант – магматический. Минералы кристаллизуются в адской среде, в мантии Земли или в вулканах. Так рождаются алмазы, хризолиты и цирконы. Есть еще метаморфический метод. Уже готовые породы, осадочные или магматические, попадают в зону высоких температур и давления и перезапекаются, меняют структуру и состав. Формируются нефриты, сапфиры и рубины.
4: Лучшие рубины, например, бирманские, образуются, собственно, при метаморфизме, когда тамара попадают под определенные условия. При наличии там хрома, например, элемента, который окрашивает красный цвет, формируется. Ну, собственно, кристалл корунда, потому что рубин – это у нас разновидность корунда.
1: Как же драгоценные камни поднимаются из недр? Возьмем тот же алмаз. У него есть свой курьер – кимберлитовая трубка, получившая имя в честь месторождения в Южной Африке, где ее впервые открыли. По сути, это застывшая магма, которая выплюнула заветный кристалл из глубин планеты. Но прежде чем замереть навсегда, она должна была пробиться сквозь десятки километров пород со строго определенной скоростью.
4: Скорость движения вот этой магмы, она около там, 70 километров в час. Если она будет двигаться медленнее, то произойдет нарушение термодинамического состояния углерода, и алмаз превратится, собственно, в углерод. Либо, если у нас будет достаточно много кислорода, алмаз сгорит.
1: Напрашивается вывод. Если создать алмаз так сложно, то он обязан быть редчайшим минералом на Земле. Эту мысль десятилетиями вбивают в головы потребители и маркетологи ведущих ювелирных домов. Но индустрия полна недомолвок. Пока люди восхищаются бриллиантами, в тени остаются камни, которые встречаются в природе в тысячи раз реже.
5: Это танзанит, потрясающий драгоценный камень. Его добывают с 1967 года, причем только в одном месте на Земле – у горы Килиманджаро. Танзанит называют камнем одного поколения, потому что единственное месторождение в мире быстро истощается. А это, к сожалению, значит, что очень скоро запасы танзанита закончатся.
1: А вот пример буквально штучного камня. В начале века охотники за драгоценностями разбирали речной песок близ Магока, знаменитого рубинового региона Мьянмы. Другой камень даже попал в книгу рекордов Гиннесса. В 1951 году британский гемолог Артур Пейн открыл минерал, который назвали его именем. До начала 21 века в мире было всего три таких кристалла. Сейчас их число перевалило за несколько тысяч. Но лишь немногие из пиенитов ювелирного качества. Еще один пример – Бигсбит.
4: Бигсбит – это красная разновидность перила. Очень редкий минерал, действительно коллекционный. Добывался в одном месте. Сейчас, как правило, это редкие находки. Они могут быть, но крайне нечастые. Образец хранится в музеях. В ювелирном деле практически не используется.
1: Казалось бы, маркетологам нет смысла раскручивать камень, который почти невозможно найти. И правда, зачем вкладывать огромные деньги в продвижение, если и продавать-то нечего? А вот бриллианты – совсем другое дело. Но почему именно они?
6: В 1947 году компания De Beers сделала это модным брендом для помолвки. Как и для чего это было сделано? Поскольку бриллианты и алмаз являются одним из самых крепких и твердых материалов на Земле, то их начали сопоставлять, что любовь и брак будет так же самый крепок и долговечен, как и бриллиант и алмаз.
1: Чтобы закрепить успех, копирайтер Фрэнсис Джерарди написала слова, изменившие мир. «Бриллиант – это навсегда». Фразу признали главным слоганом 20 века. Выходит, ценность камня в значительной мере – это вопрос пиара, а не геологии. Но даже те минералы, которые природа создавала миллионы лет и в ничтожных количествах, в изначальном виде – бесформенные куски породы. Преображение происходит только в руках ювелиров. Какие методы они используют? И почему иногда покупателю о них лучше не знать?
7: Если вы видите в магазине ярко-красный рубин, знайте, на витрине монстр Франкенштейна. В природе 90% этих драгоценных камней мутные и с трещинками. Чтобы привести минералы в товарный вид, их нагревают и заливают свинцовым стеклом. Только после этого они отправляются на прилавки ювелирных магазинов.
1: В начале нулевых в Мозамбике старатели нашли тысячи карат рубинов низшего сорта. Это были непрозрачные бордовые камни, испещренные глубокими трещинами. Они почти ничего не стоили, крошились в руках огранщиков и совершенно не годились для украшений. Но тайские мастера из города Чандхабури придумали, как подзаработать на мусоре.
3: Эти камни подвергают такому виду облагораживания, как заполнение стеклом, чаще всего свинцовым стеклом. Свинцовое стекло имеет высокий показатель преломления, сравнимый с показателем преломления рубина, заполняет.

0: темно-синий топаз. Сложно поверить, но перед тем, как засиять глубоким океаническим цветом с благородным холодным отливом, он отлеживался в свинцовом контейнере под замком. Почему же?
1: Первоначально, получая топазы, бесцветные топазы, из них можно сделать достаточно большое количество красивых граненых камней. Топаз обладает хорошими характеристиками для этого, но бесцветные – это более скучный цвет. Поэтому, конечно же, хочется получить что-то более интересное, красивое.
0: В 1904 году британский химик Уильям Крукс в рамках эксперимента положил горсть бриллиантов в коробку с солями бромистого радия. Спустя несколько месяцев камни стали зелеными. Так ученый доказал, что радиация способна менять оттенки минералов. Сегодня, благодаря этому открытию, окрашивают топазы.
1: Путем облучения первоначального либо в ядерных реакторах, либо в линейных ускорителях нейтронами сначала получают коричневый цвет, а потом происходит отжиг, то есть отжигают при невысоких температурах, 250, может, чуть больше градусов Цельсия. И в результате последующего отжига камень приобретает уже голубой цвет.
0: Облучение буквально перекраивает кристаллическую решетку камня. Появляются так называемые центры окраски – оптические дефекты, которые поглощают часть светового спектра и отражают синий.
1: Когда используют облучение электрона, получается более бледный, неяркий цвет, который характерен для природных камней. Вот как раз природные цвета никогда не бывают ярко-синими. Ярко-синие топазы, которые имеют такие разнообразные торговые названия, как всем известный London Blue, как раз чаще всего происходит этот процесс в ядерных реакторах.
0: После обстрела нейтронами топазы становятся радиоактивными. Их отправляют на принудительный карантин до тех пор, пока уровень облучения не упадет до безопасных значений. Это может занять от нескольких месяцев до 2 лет. Камень передают ювелиру только с разрешения Международной комиссии по ядерному регулированию.

0: Изумруд – самый капризный из драгоценных камней. 90% добытых минералов пронизаны паутинкой микротрещин. Гемологи называют его «жарден» от французского «сад». Романтичное слово скрывает неприятную правду. Без обработки минерал похож на мутный зеленоватый леденец.
1: Возраст самых старых изумрудов, которые удалось датировать, это 2,97 миллиардов лет. Напоминаю, что возраст нашей планеты – это 4,5 миллиарда приблизительно. Чтобы образовался изумруд, у нас должны сложиться два варианта. Это бериллий должен взаимодействовать с хромом. Такое может произойти либо на контактах гранитов с хромсодержащими породами, либо в гидротермальных условиях.
0: То есть при взаимодействии с кипящей водой в земной коре. Она проходит сквозь полости в скальных породах и вымывает оттуда коктейль из минеральных веществ, которые позже станут основой для кристалла изумруда.
2: При высоком давлении и высокой температуре в него попадают разные материалы. Может попасть туда газ, частицы, там пузырьки, либо трещины образоваться, либо какие-то пустоты.
0: Чтобы устранить изъяны в камне, ювелиры используют специальные вакуумные камеры. Воздух из трещин откачивают, а на его место загоняют очищенное кедровое масло или эпоксидную смолу. Коэффициент преломления у них почти такой же, как у изумруда.
3: Погранщики, они даже делают в домашних условиях. Просто кладут в стакан с минеральным маслом, обычно бесцветным, как правило, буквально на батарее, может происходить процесс заполнения. Но, естественно, когда это проводится большими партиями, то, конечно, нужно, в общем-то, более техническое такое оборудование.
0: Этот макияж держится годами, пока владелец не решает почистить украшение. Типичный сценарий. Клиент приносит в мастерскую потемневшее фамильное кольцо. Там его закидывают в ультразвуковую мойку. 5 минут, и вибрация выбивает из камня все масло и смолу.
2: С паром та же самая история. Пар под высоким давлением и с высокой температурой. И очень большая вероятность того, что все эти наполнители, они могут просто вымыться. Камень потеряет свет и, опять же, потеряет свою цену.
0: Это один из самых дорогих сапфиров в мире. Как он переливается оттенками розового и оранжевого. Его называют подпараджа, что значит «цветок лотоса на закате». В природе минералы такого сложного тона встречаются исключительно редко. Коллекционеры готовы платить десятки тысяч долларов за карат. Однако в 2001 году на рынок внесли

0: Внезапно хлынули камни с нового месторождения на Мадагаскаре.
1: Их не могло быть, в принципе, в таком количестве. Но рынок, естественно, рухнул. Если на рынок выбрасывается громадное количество драгоценных камней, которые до этого не присутствовали в таких объемах, ну, скорее всего, какие-то умельцы нашли способ подделывать. Причем подделывая так, что от настоящего практически и не отличишь. Используется диффузия бериллия.
0: Этот трюк не раскусить стандартными лабораторными проверками. Спектрометры показывали, что камень полностью природный, следов химического вмешательства нет. Но как такое возможно? Мошенники брали дешевые бесцветные сапфиры, засыпали их в огнеупорные емкости вместе с измельченным хризобериллом. При нагреве от него отделялись атомы бериллия. Они невероятно крошечные и легко проскальзывали сквозь кристаллическую решетку сапфира, пропитывая его насквозь. Но обман в итоге раскрыли.
1: Пришлось специальным лабораториям закупать дорогостоящее оборудование, чтобы выявлять контрафактную продукцию.
0: Итак, получается, натуральный камень на бархатной подушечке почти всегда продукт глубокого тюнинга. Обработка сырого минерала стоит немалых денег. Подобные траты во все времена заставляли недобросовестных ювелиров идти на обман. Как же это было? Древний Египет, 1350 год до нашей эры. В мастерских близ дворца фараона Эхнатона трудятся стекловары. Они делают не посуду, а искусственные яшму, сердолик и аметисты. Для похожести в имитации камней добавляют разные примеси. Чтобы получить зеленый оттенок – железо, чтобы красный – медь, чтобы фиолетовый – марганцевую руду.
2: Люди, которые жили в глубокой древности, носили ювелирные украшения. Их делали из кости, их делали из дерева, из всего, что, как сказать, попадалось под руку. Но первоначально это были амулеты. Амулеты защищали от глаза, амулеты гарантировали хорошую охоту, показывали, что этот человек занимает высокое положение в обществе. Но так как впоследствии их начали делать из драгоценных камней, то одновременно возникли и подделки.
0: В эпоху Возрождения настоящей находкой для аферистов стала закрытая оправа. Ювелир брал недорогой прозрачный кварц и металлическое кольцо с глухим дном. Но перед тем, как установить камень, нужно было немного поколдовать.
1: Под камень подкладывали какую-нибудь там золотистую фольгу или нечто подобное, с тем, чтобы когда свет отражался, чтобы камушек сиял более ярко, придавался лучший цвет. Ну, понять это можно было только если разобрать колечко и увидеть, что там вот находится вот какая-то подкладка.
0: Интересно, что мастера не считали подобные манипуляции преступлением. В XVI веке знаменитый итальянский ювелир Бенвенуто Челлини подробно описывал эти фокусы в своих книгах. Он называл их искусством помощи природе и сам покрывал алмазы сажей с обратной стороны, чтобы усилить блеск камней.
3: Челлини по своей сути начал облагораживание камней, потому что не все камни бывают идеальные, не все всегда бывает без изъяна. Он подкрашивал, убирал некие трещины, некие дефекты и приводил камни в идеальное состояние. Поэтому это не мошенничество, это на самом деле реально помощь природе.
0: 19 век. Лондон. Викторианская эпоха диктует новые правила жизни. Промышленная революция делает средний класс богаче. Буржуазия отчаянно жаждет роскоши. Жена банкира или фабриканта хочет носить рубины и сапфиры, как у королевы. Но они стоят целое состояние. Спрос на драгоценности растет. Однако платить за них по полной никто не готов. Ювелиры быстро находят выход. Камни-сэндвичи.
4: Склеивали два бесцветных берилла. Берилл бесцветный и изумруд – это две разновидности минерала берилла. Если склеить бесцветный берилл зеленым клеем, то можно получить очень похожую имитацию изумруда. То есть визуально при диагностике, если не посмотреть профиль на камень и не увидеть линию склейки, то можно ошибиться.
0: Еще более изощренными были дуплеты с гранатовой шапочкой. Технология появилась примерно в 1845 году у одного безымянного огранщика в Париже. мастер брал тонкую пластинку настоящего красного граната альмандина и в печи приваривал ее к стеклу. Никакого клея, только температура.
4: Низ камня называется павильон. Если положить камень короной верхней частью на белый лист и посмотреть на павильон, то, освещая его сверху с фонариком, например, да, можно увидеть по краю яркие красные вспышки. Это такой стабильный, стопроцентный признак такого дуплета.
0: Нечистые на руку торговцы веками рисковали головой, чтобы под видом благородного камня продавать фальшивки из стекла. Пока оно само не стало цениться наравне с бриллиантами. Середина 18 века. Париж. Дворцовый бал. Дамы в пышных платьях и придворные в костюмах с золоченой вышивкой вальсируют под торжественную музыку. Среди всего этого праздника – ожерелья, кольца и броши, которые искрятся ярче, чем украшения вельмож. Только вот их владельцы заплатили за свои аксессуары в 100 раз меньше.
3: На тот момент у людей обработка, огранка природных бриллиантов была, ну, на уровень гораздо ниже. И цветопередача, игра камня была не такая красивая, как игра того же стекла. Стекло было гораздо проще облагородить. Люди любят все блестящее, чтобы это все было красиво. Поэтому и начали носить.
0: За переворот в ювелирном деле отвечал Георг Штрасс. В 1730-х он экспериментировал с обычным стеклом. Добавил в кипящую массу талий и висмут. Тяжелые металлы изменили свойства материала. Получившийся хрусталь обладал колоссальным показателем дисперсии. Луч света падал на прозрачный камень, натыкался на примеси внутри и расщеплялся на яркий радужный спектр. Двор Людовика XV отреагировал молниеносно.
3: Если что-то понравилось королю, то это все быстро подхватывал следующий класс, то есть придворные, и они уже задавали моду. То есть задавал моду король, и дальше это все уходило в народ.
0: С подачи короля носить стекло больше не считалось зазорным. Мода на честную иллюзию захватила высший свет Франции. Имя Штрасса стало нарицательным в немецком, французском и русском языках. Его изобретение и по сей день называется «стразами». Но масштабное производство наладить не удалось. Каждый камень изготавливали вручную. Прорыв случился спустя полтора века, когда огранщик Даниэль Сваровский запатентовал первый ювелирный шлифовальный станок.
1: Сваровский, он по происхождению из Богемии, родины знаменитого богемского стекла, с детства помогал своему отцу в его ювелирных работах. Работал с камнем. И как-то раз вот он поехал на парижскую выставку и обнаружил там станок Эдисона электрический. И он понял, что его можно использовать для обработки стекла. Хрусталя очень высокого качества. Он занялся экспериментами и в конце концов у него получилось.
0: Если Штрасс придумал саму идею блестящего обмана, то Сваровский поставил ее на конвейер. Рынок моментально перенасытился. Стразы подешевели и навсегда потеряли свой аристократический статус, став украшением для масс. Октябрь 1415 года. Битва при Азенкуре. Англичане сражаются с французами. Генрих V среди солдат на поле боя. Внезапно враг наносит удар топором и с треском раскалывает шлем короля. Но он не погибает. Легенда гласит, жизнь ему спас огромный красный камень, вмонтированный прямо в броню. Это был знаменитый рубин Черного принца, который считался главным сокровищем Британии.
2: Этот рубин был подарен сыну английского короля Эдуарда III, кастильским королем, Доном Педро. Кастильский король, как говорит легенда, отобрал этот рубин у мавританского короля из Гренады. И так он попал в Англию. Много лет этот камень считался рубином. Но специалисты определили, что это не рубин, а шпинель.
0: Натуральные клоны есть у каждого драгоценного камня. Обманщики формируются в несколько иных условиях, но получают похожий цвет из-за одних и тех же примесей. Поэтому прозрачный циркон доверчивые покупатели иногда путали с алмазом, синий турмалин – сапфиром, а хризолит – с изумрудом. Оставалось верить ювелирам на слово, а те и не особо разубеждали. Но профессионал разницу увидит сразу.
4: Изумруд имеет ярко-зеленый цвет с таким голубоватым оттенком, а хризолит по оттенку цвета совершенно другой. В зеленом оттенке присутствует ярко выраженная желтоватая краска. Внешне их перепутать совершенно невозможно.
0: Сегодня наука научилась синтезировать камни с нуля, но для каждого нужен свой подход и технология. Вениамин Орлов с детства увлекается камнями. После школы он отучился на технолога обработки алмазов и в профессии уже 16 лет. Нашей съемочной группе мастер рассказал и продемонстрировал, как отличить настоящий минерал от синтетического. На столе вы видите три почти идентичных образца. Фианит и два бриллианта, природный и лабораторный.
5: Чем же они отличаются? Во-первых, они блестят по-разному. Мы не говорим про цвет у фианита вот... можно сделать очень приближенным к цвету бриллианта. Но оптические свойства у них совершенно разные. Фианит, он просвечивает насквозь, бриллиант нет. А вот натуральный и лабораторный камень уже специалист без спектрального анализа не сможет определить.
0: Пробуем. В этой цистерне жидкий азот. Его используют, чтобы определить происхождение бриллианта. Камень закрепляют на специальной площадке, заливают дымящимся раствором и устанавливают под луч лазера. Он должен четко падать на кристалл. Часть света рассеивается. Компьютерная программа анализирует полученный спектр. По нему гемолог определяет, что конкретный минерал синтетический. Перейдем к следующему тесту. В нашем распоряжении сегодня есть высокоточный микроскоп, встроенный в аппарат для лазерной пайки. Посмотрим сквозь линзы на искусственные и натуральные топазы.
5: Вот сейчас просматриваю, допустим, синтетический камень. Он идеальный и без включений. Ну, синтетики бывают включения или трещинок, или каких-то пузыриков газа. Но, опять же, они будут идеальной формой, не как в натуральном. И беру натуральный топаз, посмотрю, что у него внутри. Вот видите, там полосочки включения. Уже лаборатории могут сказать, это жидкогазовые включения или трещинки. Синтетики такого, конечно, не будет наблюдаться.
0: Сегодня технологии достигли такого уровня, что рукотворные камни получаются чуть ли не краше, чем в природе. Но с чего начался этот научный прорыв? В конце 19 века французский химик Агюст Вернейль решил создать настоящий рубин. Не склеить осколки кристалла и не имитировать его стеклом, а использовать принципиально новый подход. Метод, который изобрел Вернейль, назывался Flame Fusion. Представьте гигантские песочные часы из огнеупорного материала. В верхней колбе пудра оксида алюминия. Туда же добавляют щепотку хрома. Именно он отвечает за кроваво-алый цвет. Эта пыль через специальное сито сыплется вниз, проходя сквозь горелку. При температуре 2000 градусов Цельсия порошок плавится. Капли падают на керамическую подставку с затравочным кристаллом. Они наслаиваются друг на друга и остывают. Спустя всего пару часов рубин готов.
4: Современные кристаллы имеют форму цилиндра, а первые кристаллы, которые получались методом Вернеля, имели форму шара. И по-французски шар – это буль. До сих пор кристаллы, получаемые методом Вернеля, называются булями. Большинство синтетических рубинов, которые присутствуют на рынке, они синтезируются именно этим методом.
0: До Вернеля крупный бирманский рубин стоил дороже алмаза сопоставимого веса. Уже в начале 20-го столетия рынок просел. Продавцы просто не понимали, перед ними оригинал или суррогат из печки. Произошел первый в ювелирной истории технологический кризис обесценивания. Позже он коснулся и других благородных минералов. Апреля 1834 года. В Зимнем дворце в Санкт-Петербурге проходят празднования в честь дня рождения будущего правителя, цесаревича Александра. Граф Лев Перовский преподносит юноше необычный камень. На солнце он светится зеленым, а вечером при свечах краснел. Это были цвета униформы российской императорской гвардии.
2: Это редкая разновидность хризоберилла. Он был найден на Урале в 1830 году. Там было обнаружено месторождение александрита и был назван в честь российского императора Александра II. Сейчас это месторождение практически разработано. Там уже не осталось драгоценного камня.
0: Это сделало Александрит объектом страсти коллекционеров и головной болью ученых. Камень мечтали воссоздать. Только в 1970-х новосибирские специалисты вырастили химически идентичный минерал. Александриты из Новосибирска шли строго в оборонную и атомную промышленности. Кристаллы ставили в мощные лазеры и приборы квантовой электроники. На прилавках же лежал дешевый искусственный минерал корун.
5: В советских изделиях чаще всего использовалась синтетика. Да, там бриллианты были натуральные, раньше бриллианты не выращивали. Но, как правило, цветные камни, там рубины, изумруды, сапфиры, в основном были синтетикой.
0: Методом вытягивания кристаллов из расплава можно получить далеко не все драгоценные камни. Например, для изумрудов он не подходит. Однако их тоже сегодня создают в лаборатории.
4: В 40-х годах 20 века появился синтетический изумруд. Его получал Четом, успешный химик. Но камни, получаемые этим методом, росли год. Это долго, достаточно сложно. Росло это в платиновых тиглях. И по стоимости камни были очень дороги.
0: В 1960-х американка Эдит Фланиген придумала гидротермальный способ выращивания минералов из кусочков бесцветного берилла с добавлением щепотки оксида хрома. Он отвечает за фирменный изумрудный цвет. По сути, метод копировал процессы в недрах планеты. Но стабильного роста камня снова смогли добиться лишь советские ученые.
4: Рост осуществляется в сосудах высокого давления, называемых автоклавах. Запаянные сосуды, так как гидротермальный рост, соответственно, необходимым участником процесса должна быть вода. В автоклаве была вода, которая закипала при высоком давлении при порядке 400 градусов Цельсия. Часть сосуда, она была более горячая, другая более холодная. И путем такого переноса химических компонентов на более охлажденную затравку, и таким образом у нас происходила кристаллизация.
0: Советский изумруд получался настолько чистым и насыщенным, что на Западе удостоился собственного торгового имени – Russian Emerald. Синтез крупного кристалла на затравке занимал около месяца. Этот принцип внедрить в среду основу и позволить ей обрасти драгоценным слоем оказался поистине универсальным. Подобный фокус сработал и с морской устрицей. В 1917 году железнодорожный магнат Мортон Плант решил продать свой роскошный особняк на 5-й авеню в Нью-Йорке. На недвижимость обратил внимание ювелир Пьер Картье. Но вместо миллиона долларов наличными он предложил богачу ожерелье из двух нитей жемчуга. Тот, не раздумывая, согласился. В начале 20 века такие украшения стоили немыслимых денег. Ведь ради одной горошины ловцы вскрывали тысячи раковин.
1: Еще в Месопотамии, у шумеров жемчуг ценился чрезвычайно. Более того, в районе Ормузского пролива были обнаружены вот именно жемчуга в слоях где-то 5600-5800 лет до нашей эры. И люди уже тогда их ценили, собирали, считали, что они приносят счастье, удачу. Кто-то считал, что это слезы ангелов, кто-то считал, что это пот драконов.
0: Но спустя несколько лет ситуация кардинально изменилась. Ценность украшения подорвал японец Кокити Микимото. Он первым понял, что дикий жемчуг – это ошибка природы. Когда в раковину случайно попадает инородная частица, клетки мантии замуровывают ее в защитные оболочки. Микимото стал воспроизводить процесс вручную. Вводил в моллюска ядро из кусочка перламутра и возвращал в море.
1: Медленно, постепенно, за несколько лет, естественным путем образуется этот жемчуг. В одну раковину можно положить там 16-20 песчинок, и вот будет снят большой богатый урожай. Причем жемчужина и сама раковина не погибнет. Вытащили этот жемчуг, что называется, положили новую песчинку и по новой его выращивай.
0: Рынок отреагировал яростно. Когда после Первой мировой Микимото приехал торговать в Европу, продавцы дикого жемчуга объявили ему бойкот и потребовали законодательно запретить суррогат. Но суд в Париже вынес вердикт. Культивированный жемчуг настоящий, поскольку имеет идентичный слой перламутра. Это была смена самого понятия подлинности в ювелирном деле. Итак, сегодня наука может посоперничать с природой. Теперь перед рынком встает важный вопрос. Отдать предпочтение кристально чистой пробирке или платить за тысячелетнюю историю земных недр?
5: У людей, особенно почему-то на постсоветском пространстве, очень много стереотипов насчет того, что синтетика, она неприемлема для носки. Я себя тоже отношу к таким людям. Я не приемлю для себя синтетику, так как я ювелир. И почему? Потому что ее можно вырастить и создать в бесконечном количестве. А натуральные камни как раз имеют ценность, потому что они коллекционные. И месторождения с каждым годом иссякают и добывают все меньше.
0: Долгое время на доходы от продажи камней финансировались вооруженные группировки Анголы, Конго и Сьерра-Леоне. Гражданская война в последней унесла жизни более 100 тысяч человек. Боевики сбывали кровавые алмазы, закупали оружие и сжигали деревни целиком. Синтетический бриллиант, напротив, чистый, без смертей и детского труда.
5: Бриллианты же выращивают CVD и HT-HP технологии. То есть это дорогие аппараты, и из плазмы там осаждаются молекулы углерода, возобновляют вот эти вот процессы, которые у нас в магме. Образуется большая температура, большое давление, и осаждается углерод, и создается вот кристаллическая решетка.
0: Но у этой чистоты есть грязная изнанка. Создание камней требует колоссальной энергии. Более 60% мирового производства сосредоточено в Китае и Индии, где основной ее источник – угольные электростанции.
6: Бриллиант настолько чист экологически, насколько чиста энергия его питающая. Насколько мы понимаем, по закону сохранения энергии ничего просто так никуда не девается. И продукты сжигания угля, и добыча угля – это все не самое экологически правильное и нужное для планеты.
0: По данным исследований, производство лабораторного бриллианта дает выброс 500 килограммов углекислого газа на карат. Для сравнения, природный минерал с учетом добычи, огранки и транспортировки около 160 килограммов на карат. Получается, камень, рожденный без насилия, тоже наносит ущерб нашему миру. Значит ли это, что человечество откажется от драгоценностей? Скорее всего, нет. Но задуматься, какую цену цивилизация платит за такое великолепие, точно стоит.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Приветствую всех любителей палеонтологии. Сразу прошу прощения за небольшую задержку. Меня тут немножко отвлекли на форуме «Ученые против мифов». Но, как видите, я все-таки успел к вам вернуться. И, как и обещал, постараюсь вам рассказать чего-нибудь интересное про новости палеонтологии. Сразу скажу, вот подборочка новостей палеонтологических, она чисто, как бы это сказать... В общем, чисто моя. Не могу претендовать на какую-то универсальность или, суперпрогрессивность этой подборки. Я уверен, что кто-нибудь другой сделает подборочку другую. И больше того, в принципе, и я думаю, что это далеко не все интересные новости, о которых стоило бы рассказать. Но так как время у нас ограничено, я постарался выбрать вот только вот самые-самые интересные новости, которые меня заинтересовали, которые, как мне показалось, будут интересны другим. И вот рассказать вам о них сегодня немножечко, коротенечко, в течение получасика. Ну что ж, давайте посмотрим, что из этого получилось. Итак, сегодня подборка палеонтологических новостей. То есть я постараюсь вам рассказать, какие интересные вещи открыли палеонтологи за последние полгода, то есть с начала 2020 года. И я решил, что логично было бы рассказывать вам о различных открытиях не по мере того, как их описывали ученые, то есть когда выходили какие-то научные статьи, а в хронологическом порядке эволюции, то есть от самых древних каких-то организмов, которые были обнаружены или там переописаны, до все более-более прогрессивных и вплоть до, может быть, человека. Но дойдем ли мы до человека, сейчас посмотрим. Ну и так как я сразу заявил, что начнем мы с вами с самого-самого примитивного, поэтому мне бы хотелось бы провести небольшую такую подготовку, чтобы вы поняли, какая классная новость про древнее животное вот только недавно поступила. Итак, вот то, что вы видите, конечно же, перед собой, это не то, чтобы самые примитивные живые существа на Земле, но вполне себе нормальный жук, какая-то лягушка. Но у них есть замечательное свойство, которое есть и у нас с вами. Это двусторонняя симметрия. То есть, если посередине поставить зеркало, то правая половина идеально будет соответствовать левой. Ну, с маленькими отклонениями. Это очень классно и удобно. Вообще, быть двусторонне симметричным – это здорово, потому что можно активно двигаться. В основном все двусторонне симметричные, такие бодренькие существа. Очень удобно как бы перемещаться, когда правой лапе соответствует левая. Да и вообще классная штука, это двусторонняя симметрия. Но вот когда она появилась, и как выглядел дедушка всех двусторонне симметричных существ, то есть и человека, и жука какого-нибудь, и какого-нибудь червяка. Вот это огромный вопрос, который ученых мучает уже достаточно давно. И первые попытки разрешить этот вопрос стали делаться еще в 19 веке. И, был такой замечательный ученый Эрнст Деккель. Кстати, хорошо знал Чарльза Дарвина. Вот. И Эрнст Деккель одним из первых предположил, как мог выглядеть последний общий дедушка червяка и человека. Собственно, у этого животного, по идее, должен был бы быть рот. Это было бы очень мило с его стороны. Он, по идее, как-то должен был перемещаться, то есть у него должно быть что-то для перемещения, но вот лапы или нет, это надо еще подумать. Или, может быть, он должен перемещаться как червяк, просто так вот сокращая свое тело. Вы видели, как червяк ползет, да? У него там вдоль всего тела идут мышцы, и он, соответственно, подтягивает хвостик, потом там нос пропихивает, то сужается, то расширяется и таким образом перемещается в грунте. Вот. Ну, в общем, явно это что-то должно быть очень примитивное и скорее больше похожее на червяка, чем на какого-нибудь там, не знаю, жука или тем более на человека. И вот Эрнст Геккель предположил, что, наверное, самое-самое древнее животное, у которого уже правая половина была такая же, как левая, то есть у которого появилась двусторонняя симметрия, должен быть похож на зародыш. А зародыши всех живых существ развиваются примерно по одной схеме. Вначале они представляют из себя одну единственную клетку. Потом эта клеточка начинает делиться, превращается в мешок, такой воздушный шарик. Затем часть этого воздушного шарика проваливается внутрь, пока в конце концов не получается вот такой вот двухстеночный мешок. То есть там снаружи один слой клеток, другой внутри. Снаружи это, грубо говоря, кожа, а внутри это, грубо говоря, кишка. И вот такая вот стадия, это абсолютно у всех такая стадия есть развитие. То есть и червяк, перед тем, как стать червяком, вначале будет одной клеткой, потом вот таким шариком, потом мешочком. И человек тоже когда-то на какой-то стадии похож на такой вот мешочек. И мы с вами тоже когда-то такими были. Называется эта стадия гастрея, потому что гастрос – это переводится как желудок. Ну, может быть, кто-то слышал такое неприятное заболевание, гастрит, например. Вот. Вот у этого существа вроде бы желудок уже самый первый появился, поэтому его прозвали гастрея. Но это зародыш. А вот Эрнст Геккель предположил, что, возможно, когда-то существовала свободно ползающая гастрея. То есть просто глупо такой мешок, у которого есть рот, и больше ничего, собственно говоря, нет. А возможно, вдоль тела этого мешочка были какие-то реснички, и он вот как-то вот там ползал, что-то выискивал. При этом у него и глаз, возможно, не было. Ну, в общем, такой вот примитивный мешочек. Дальше эту теорию стали как-то усовершенствовать. Возникла мысль, например, у нашего специалиста, который сейчас активно работает, зовут его Малахов, работает в МГУ, что, возможно, значит, вначале действительно появился вот такой вот мешочек гастрея, но мешочек этот вовсе и не собрался ползать, да и ползать ему особо нечем. Вместо этого он отрастил щупальца и стал похож на медузу. Ну, на самом деле, если мы посмотрим на медузу, она действительно как будто бы просто такой плавучий желудок с щупальцами. И вот этот тот желудок с щупальцами ползал, плавал, щупальцами шевелил, а потом ему плавать осточертело. Он плюхнулся на землю и стал учиться ползать. И потихонечку щупальца стали превращаться в примитивные лапки. Затем у него, значит, тут стал зарастать живот. В итоге спереди сформировался рот. Сзади то отверстие, из которого выходит все ненужное. То, что по-научному называется анус. Ну и в итоге получилось что-то типа червячка. А потом у этого червяка то лапы отросли, то какие-нибудь усики, и получился, там, не знаю, жук, краб и так далее. Может быть, наоборот, эти лапы исчезли совсем, получился просто какой-то примитивненький червяк. Возможно, у него там появилась такая тоненькая трубочка, будущий позвоночник, оно начало плавать, и в конце концов стало рыбой, а затем и другими животными со костями. В общем, вот так вот, возможно, выглядел общий дедушка всех червей, насекомых, моллюсков, людей, рыб и так далее. Была еще одна версия, вот еще один вариант, как мог выглядеть общий наш прапрапрапрадедушка. Этого дедушку нарисовали уже зарубежные коллеги и назвали его Урбилотерия. Ну, в принципе, тоже он чем-то похож на такого примитивненького червячка, тоже ползает, вот тот уже у него впереди рот какой-то есть, сзади анальное отверстие, вот какой-то вроде мозг даже есть, что-то он даже, может быть, видит, что-то типа глаза у него есть, ну, по крайней мере, свет чувствует. В общем, тоже что-то типа червячка. В любом случае, все были абсолютно согласны, что, наверное, общий дедушка всех на свете должен был ползать, должен был уметь зарываться, у него должен был быть рот спереди, и отверстие для выхода сзади, анальное отверстие. Возможно, у него должны появиться какие-то глаза, может быть, нет. Скорее всего, ползать он должен как червяк. И размером он должен быть каким-то очень маленьким. Ну, где-то, может быть, парочка миллиметров. Вот, в общем, с такого крошечного тараканчика. Но это все было пока только в умах ученых. И никогда ничего подобного не находили. И больше того, собственно говоря, палеонтологи предположили, что, возможно, никогда подобное живое существо и не будет найдено. Не потому, что никогда у нас такого общего дедушки не было, а потому, что это такой крошечный организм, что найти его практически никаких шансов нет. Но! Вот теперь мы подходим к новости, которая случилась в этом году. В этом году наконец-то описали находку окаменевшего древнего нашего прадедушки, похожего на маленького червячка. Вот он, полюбуйтесь. А где он? А, ну да, он где-то здесь вот, видимо, в протерозое. Сейчас посмотрим. Да, точно, он здесь вот где-то на ранних стадиях, ну, собственно, ему тут и положено быть, где-то в диакарском периоде. На самом деле, это логично с его стороны, потому что как раз тогда только стали появляться какие-то более-менее крупные живые существа. До этого практически все были либо одноклеточные, либо, ну, чуть-чуть покрупнее одной клеточки, какой-то вот такой вот мешочек из клеточек и все, ну, губка какая-нибудь. А в диакарском периоде уже стало появляться много разных существ. Правда, многие из них были совсем не похожи ни на червяков, ни на жуков. Просто какие-то блинчики живые. Но где-то здесь, возможно, копошился и наш дедушка. И вот, как, по всей видимости, он выглядел. Итак, вот оно, то самое животное, которое похоже и на мешочек, который еще Геккель придумал. И чем-то похож на урбилотерию, которую зарубежные коллеги придумали. Вот он. Он действительно крошечный, всего лишь размером с рисинку. Вот такая вот окаменелость, маленькая, ее разглядеть практически невозможно. А в то же время ученые рассмотрели там следы от мышц. То есть это был такой мускулистый парниша. Он очень активно мог пропихиваться в земле и прорывать ходы. И, кстати говоря, ходы от его ползания тоже ученые находили. И приглядевшись, вроде бы разглядели спереди рот и сзади анус. То есть получается, это прям идеально подходит под портрет нашего общего предка. И вот, наконец-то, мы этого дедулю нашли в окаменевшем виде. Поздравляем зарубежных коллег, они большие молодцы. Назвали его Икарией. Вот теперь мы знаем, что у нас был прапрапрапрадедушка Икария. Но продолжим путешествие среди очень странных живых существ диакарского периода. Они на самом деле так поразительно выглядят, что подчас непонятно вообще, что они из себя представляют. Вот смотрите, некоторые на перышки похожи, некоторые вообще на какую-то луковицу, которую только что из супа достали. Некоторые, говорю, на блинчики, которые тоже там на сковородке жарили. Очень непонятные животные в этом диакарском периоде жили. Но, скорее всего, вот помимо икарии, которая в дальнейшем смогла стать и рыбой, и человеком, и еще бог знает кем, большинство этих живых существ ни тем больше не стали. Они жили 600 миллионов лет назад, и потом вымерли, и от них ничего не осталось. Но устроены они очень странно, и каждый год ученые что-то новое узнают про этих удивительных живых существ. И в этом году узнали кое-что новое вот про этих ребят. Зовут их петаланамы. Вот так вот они выглядят примерно. Похожи они чем-то на лист капусты, но на самом деле это животные. И они, по всей видимости, всей своей поверхностью тела могли засасывать какую-нибудь вкусняшку из воды. Ну и, собственно говоря, вот так вот и жили. Сидели все спокойно и засасывали. Снизу у них был большой такой круглый прикрепительный диск, который помогал им закрепиться в почве. Ну и, собственно говоря, пожалуй, что это все, что ученые могли сказать про этих живых существ до 2020 года. И вот в этом году они пригляделись к дискам, к местам крепления этих перышек, и вдруг обнаружили между ними тоненькие ниточки. Оказалось, что все эти живые существа были связаны в единую сеть и, возможно, даже как-то взаимодействовали друг к другу. Ну, практически как наша социальная сеть. О, видите, какая. А вот можно посмотреть, как это выглядело на самом деле. Это отпечатки просто идеальной сохранности, потому что вот эти ниточки, они имеют толщину в сотую долю миллиметра, ну иногда в десятую долю миллиметра более толстые ниточки. То есть их без микроскопа ты практически не разглядишь. Но здесь, вот слава богу, они сохранились, и их удалось изучить, и оказалось, что эти нити действительно скрепляли между собой все эти перышки. Для чего были нужны эти нити, конечно же, нам не совсем понятно. Возможно, это просто было как будто бы корешки какие-то, как у растений. Все-таки эти же петаланамы, они росли на дне, и иногда буря какая-нибудь случалась, и даже вот этого большого диска, которым они пытались укрепиться в почве, могло не хватить, их могло куда-нибудь унести. Вот, возможно, из-за того, что у них были ниточки, им хорошо рослось. Была версия, что, возможно, это способ их размножения. То есть, может быть, какое-нибудь большое толстое перо отпускало ниточку, и потом от этой ниточки начинало расти новое перышко. Ну, то есть, собственно, так же, опять же, как делают некоторые наши современные растения. Но есть такая проблемка. практически все вот эти перышки, которые были соединены ниточками, они имели одинаковый размер. А если бы это была бы какой-нибудь мать и куча дочек, то одно перышко было бы гигантское, а дальше ниточки в разные стороны тянулись, и там были бы перышки поменьше. Но такого нет. То есть вот версия с размножением как-то не задалась. А может быть, на самом деле это способ их обмениваться продуктами питания. Например, одно перышко кушает хорошо, а другие как-то не очень. И они вот по этим трубочкам передают друг дружке питательные вещества. Ну, тогда это уже точно похоже на какую-то сеть для общения или для транспорта, какой-то трубопровод, что ли. Ну, на самом деле, еще не совсем понятно, что это такое. Ученые только-только это обнаружили. Но единственное, что понятно, так это то, что все эти древние организмы очень сложно устроены, и мы на самом деле очень мало чего про них еще знаем. Но давайте двигаться немножко дальше. А дальше у нас наступает кембрийский период, когда наконец-то уже можно было вот что-то рассмотреть. Там уже какие-то ракушки появились. Появились эти бодрые трилобиты, которые ползали и что-то уже жевали, похожие на больших таких многоножек. Появились какие-то более страшные чудища, такие как аномалокарисы, которые плавали и своими щупальцами кого-то хватали, круглым ртом пережевывали. А также, как выяснили ученые в этом году, появились первые паразиты. Ну, паразитов, конечно, никто не любит, но без них жить просто невозможно, и главное, невозможно жизнь представить. Паразиты бывают самые разные, есть внутренние паразиты, например, как глисты какие-нибудь, да, которые могут внутри человека или другого животного развиться, и там расти себе и питаться спокойненько, пока, наконец, не поешь таблетку и не выведешь всех этих гадких червей. Могут быть внешние паразиты, вот, например, ну, условно говоря, какая-нибудь пиявка там снаружи присосалась, и вот болтается. Вот вам внешний паразит. Конечно же, не только у людей бывают внешние паразиты, но и у других живых существ, и в том числе вот у таких животных, которые живут в ракушках. И оказалось, что первые паразиты появились около 500 миллионов лет назад, еще в кембрийском периоде. Вы видите, что на эту бедную раковину прицепилась целая куча трубочек червей. На самом деле там червяки сидят и своими лапками шевелят. Но, допустим, можно было найти ракушку, можно было увидеть, что там рядышком эти червячки есть. Вот они. Да, вот настоящие окаменелости. Но с чего ученые решили, что это паразиты? Может быть, они просто там сидели и рядышком, так сказать, тусовались, чтобы грустно не было. А на самом деле ракушкам эти черви ничуть не мешали. Ведь паразит должен как-то вредить своему хозяину, иначе он не паразит, иначе он так просто сожитель, просто рядышком решил посидеть. Но оказалось, что все-таки они паразиты. Когда стали сравнивать разные ракушки, оказалось, что те раковины, на которых не было червей, они такие толстые, дородные, довольные, сытые. А те, на которых червячки, они маленькие, хиленькие, дохленькие. То есть получается, что действительно, когда паразиты крепились к ракушкам, ракушкам от этого было плохо. А значит, это настоящие паразиты. Следующая новость тоже прилетела к нам из Кембрия, то есть из очень древних слоев, возрастом где-то 500 миллионов лет. И здесь известно много разных животных, в том числе некоторые очень своеобразные. И в этом году удалось найти еще одно и гораздо более своеобразное. Вот, чтобы вы поняли, что это за животное, давайте посмотрим, какие есть сейчас его родственники. Есть сейчас такие маленькие существа, крошечные, которые называются анихофоры или бархатные черви. Вот, собственно, на этом рисунке как раз современная анихофора изображена. У нее есть лапки, у нее есть вот такой вот страшный рот, и вообще она на самом деле очень похожа на персонажа из какого-нибудь фильма ужасов. Но на самом деле червячки эти совсем маленькие, не так, как на этой картинке показано, и они особого вреда никому не причиняют. Но это сейчас. А вот древние их родственники на самом деле были такие, ну, достаточно крупные. Вот, например, глюцигения. Это живое существо было настолько странное, что вообще никто не мог вначале понять, что это такое. Было видно, что это нечто, у которого есть какие-то ходулины, есть какие-то как будто щупальца, причем оно такое достаточно крупное, где-то 10 сантиметров длиной. Но вот что это, где у него рот, где, не знаю, ноги, ничего было непонятно. Вначале глюцигению рассматривали вот так, как я сейчас показал на этой фотографии. Думали, что снизу это такие длинные ноги ходули, а сверху щупальца, которыми глюцигения что-то хватало из того, что мимо проплывало. Потом картинку перевернули и решили, что это вот как раз родственник того самого червячка, который я вам показывал. Вот лапки какого-то червячка. Вот здесь была голова на конце этого длинного такого хоботка. Там были маленькие лапки, чтобы что-нибудь ловить. А вверх это просто иглы торчали. Ну, то есть, представьте себе вот этого самого червячка, и сверху там иголки добавьте. Ну, и при этом сейчас этот червячок, там крошка, растяните его до размера 10 сантиметров. И получится типичная галлюциногения. Вот, соответственно, вот так вот, возможно, она выглядела. И ползала она себе мирно по дну, и что-нибудь своими щупальцами собирала. Ну, а иголки помогали защищаться от каких-то страшных хищников. Вот, давайте немножечко полюбуемся на галлюциногению. Как раз посмотрим, как она шевелилась. У нее еще такие коготочки очаровательные на лапках, да и вообще само очарование, согласитесь. Вот. Но это животное прикольное, но оно отнюдь не новое. На самом деле, если вы про него не слышали, то я очень рад за вас, что вы увидели впервые такое очаровательное живое существо. Но если вы про него слышали, то это неудивительно, потому что, в принципе, его уже знают больше 100 лет. Но в этом году нашли его близкого родственника, который выглядел вот так. На первый взгляд он не очень-то на галлюциногению похож. Смотрите, длинная такая вот, то ли кишка, то ли какое-то тело червяка. А потом идут лапы. Вот они, лапы. Еще тут в конце какая-то как будто подошва, что ли. Что-то странное. Назвали его фацивермус. Вермис – это червь. То есть получается, что это какой-то вот червь непонятный. И вот так вот его нарисовали. То есть предполагают, что, видимо, в землю он крепился вот этим вот толстеньким местом. Вот видите, здесь утолщение такое. Дальше было тело без каких бы то ни было лапок. И в конце такие лапочки с щупальцами, которые в разные стороны развешивались. И они вот так вот болтались. Ну, знаете, как этот надувной чудик, который болтает всеми своими лапами. И, соответственно, они заодно зацепляли все, что мимо проплывало. Каких-нибудь там мелких рачков. Вот. Какие-нибудь пищевые частицы, и все, все в рот отправляли. Но вот что удивительно. Почему я, собственно говоря, начал свой рассказ с галлюциногении? Ведь это не случайность. Пусть телом это живое существо немножко похоже на червя, но если посмотреть на переднюю часть ее тела, то это очень должно вам напомнить галлюциногению. Ведь, согласитесь, очень похоже. Только дальше нет никаких лапок, вместо этого длинное-длинное тело, которое укреплено в почве. Получается, что фацивермис – это первое живое существо, которое потеряло лапы для того, чтобы сидеть на одном месте. На самом деле в природе такое частенько происходило, и даже не обязательно лапы терялись для того, чтобы сидеть на месте. Ну, например, те же киты и дельфины потеряли задние лапы для того, чтобы плавать было удобней. Они просто стали плавать хвостом, а задние лапы уже не нужны. То есть, в принципе, утрата каких-то лапок, конечностей – это нормальное явление. Но, пожалуй, что фацивермис был первооткрывателем этого дела. Он первый решил избавиться от лап для того, чтобы сидеть на месте и спокойненько кушать, уже никуда не дергаясь. Дальше переходим к чему-то еще более понятному. Например, к насекомым. Я надеюсь, что среди наших зрителей есть какие-нибудь большие любители насекомых, которые уже запаслись с очками и готовы отправиться на поиски каких-нибудь новых необычных насекомых для коллекции. Ну или для того, чтобы их изучить, посмотреть. На самом деле, это я даже одобряю гораздо больше. Ну и возможно, что среди этих любителей насекомых есть те, которым очень нравятся пчелы. Вообще, пчелы очень прикольные существа, в общем-то, относительно мирные, питаются себе своим нектаром, там, летают, жужжат, такие пушистенькие, хорошенькие. Вот только главное пчелу нечаянно к чему-нибудь не придавить, вот тогда можно получить от нее жалом. И это вот уже будет неприятно. Пчелы очень тесно связаны с цветами, и это логично. То есть они же там как раз в цветы залезают и нектар поедают. Но когда они появились, вот этот вопрос не всегда был понятен ученым, но всегда была логичная мысль у ученых, что, наверное, пчелы должны были появиться тогда же, когда появились первые цветы. А если учесть, что цветов стало достаточно много на нашей планете где-то 100 миллионов лет назад, то, наверное, и пчелы тоже стали достаточно многочисленными где-то 100 миллионов лет назад. И Потом, как удачно тоже получилось, вот как с Икарией, предположили, что должно быть какое-то вот странное живое существо, похожее на червячка, и оно должно жить в, там, где-то больше 500 миллионов лет назад. И вдруг вот обнаружили такого вот маленького червячка, такую живую рисинку. Так и здесь предположили, что пчелы должны появиться где-то 100 миллионов лет назад вместе с цветами. И вуаля, в янтаре обнаружили самых древних пчел. Самую-самую древнюю пчелу нашли в янтаре из Испании. Но там янтарь такой очень-очень плохенький. И фотография там плохенькая. Поэтому я вам ее показывать не стал. А вот буквально там, не знаю, через миллион лет появляется вот такая пчела. Она известна из бирманского янтаря. Янтарь из Бирмы, или по-другому Мьянмы, очень хороший, он такой прозрачный, красивый, и в нем все можно со всех сторон рассмотреть. И вот, соответственно, обнаружили вот такую древнюю пчелу, ее изучили со всех сторон, и считалось, что это одна из самых древних пчел. Это уже было раньше сделано. Видите, 2006 года фотографии. А в этом году, в 2020, обнаружили вот такое очаровательное насекомое. Назвали его дискоскапа. И оказалось удивительным образом, что оно похоже на пчелу и одновременно похоже на осу. Опять же, уже давно у ученых возникла мысль, что, наверное, пчелы произошли от ос. Раньше появились осы, такие опасненькие, там, хищненькие. А потом некоторые из разновидностей ос стали превращаться в пчел. Когда появились цветы, они стали по цветам летать, у них стали такие пушистенькие лапки, которыми они пыльцу у цветов снимали. Они стали, изменили свой челюстной аппарат для того, чтобы не хищничеством заниматься, а кушать нектар. Ну и в итоге стали пчелами. И вот эта дискоскапа, которую тоже, кстати, нашли в бирманском янтаре, она в целом очень похожа на пчелу. Видите, у нее даже лапки такие пушистенькие. Но при этом строение крылышек у нее такое же, как у осы. И усики посажены очень близко, тоже как у осы. То есть получается действительно такое вот прям что-то переходное, полупчела, полуоса. И всегда очень приятно, когда удается найти вот такие древние переходные звенья в ископаемом виде. Кстати, помимо того, что это что-то вроде переходного звена между пчелами и осами, это еще и самое древнее насекомое, на котором сохранилась пыльца. То есть, которая точно переносила пыльцу с цветочка на цветочек. А когда пригляделись к лапам этого насекомого, там нашли частицы пыльцы, которые в лапках запутались. То есть, видимо, эта пчела недавно улетела с какого-то цветочка, после чего в смолу и влипла. Вот такая вот с ней приключилась неприятность, которая, конечно же, очень понравилась палеонтологам. Ну что ж. Дальше мы с вами опять заберемся в более древние породы, в породы девонского периода. Но тут немножечко я нарушил последовательность, уже вроде бы до мелового периода добрались и вдруг обратно вернулись. Но зато мы теперь будем знакомиться с более сложными живыми существами, по крайней мере, более близкими нам, то есть с позвоночными. До сих пор были все животные, у которых не было скелета, беспозвоночные. А вот теперь переходим к позвоночным и к рыбам. Нет, к четвероногим. А ладно, к чему-то переходному между рыбами и четвероногими. Но я, в принципе, это уже рассказывал, но я не уверен, что вы слушали все мои предыдущие эфиры, поэтому на всякий случай повторю, как, в принципе, сейчас видят ученые процесс выхода из воды на сушу. Они предполагают, что были какие-то рыбы, которые их называют мясистоплавниковыми. Конкретно тех разновидность мясистоплавниковых, которые конкретно полезла на сушу, называют репидистия. Вот как раз одна из представителей репидистий. Вот эти самые рыбы, они научились дышать атмосферным воздухом. То есть у них, кроме жабер, появились легкие. Они под водой хорошо себя чувствовали. Могли подплыть к поверхности и сделать вдох. Они поселились в таких небольших речушках первобытных, где-то на берегу. Речки частенько высыхали, там берега еще были непостоянные, течение туда-сюда менялось, и частенько

наши древние таре измья. Ну вот. Говорят, что я висну, но мне можно. Все-таки вторая лекция за сегодняшний день. Так, значит, я рассказывал про пыльцу, не знаю, что вы слышали, но одним словом, значит, из янтаря пыльца не прорастет, из угля пыльца не прорастет. Что-то такое может прорасти из вечной мерзлоты возрастом 40 тысяч лет, но для этого нужны танцы с бубнами. Чтобы взять пыльцу, посадить, и она проросла, или там какое-нибудь семечко, только не пыльцу, сам я так это сбился с панталыку, спору, конечно, спору или семечко, пыльца она не прорастает. Вот. Значит, если взять какое-нибудь семечко или там спору, и она сразу проросла, это надо уже брать чего-то более современное, например, взять какие-нибудь семена из египетских там кувшинчиков. Вот они, несмотря на возраст несколько тысяч лет, могут прорасти без танцев с бубнами. Все более древнее, оно уже такое полудохлое. Так, как у динозавра или птицы могла остаться голова в янтаре, и он ее не вытащил? Я подозреваю, что, видимо, он там уже ничего вытащить не мог, потому что он весь туда увяз. Вот, уж не знаю, кто это был, птиц или же ящериц, но в любом случае, видимо, влип он конкретно. Просто потом часть, к сожалению, этой смолы, в которую влип этот ящер или птиц, не сохранилась и была разрушена. А вот сохранилась только часть, в которую попала голова. Потому что я думаю, конечно, если бы он там только башку бы в янтарь сунул, то, наверное, он бы как-то еще попытался бы вылезти, и, может быть, даже потом бы задохнулся, но не сохранился бы так красиво. То есть, скорее всего, залило его целиком и полностью. Можно считать, что пингвин – это морской динозавр, а мир 10 лет. Пингвин – это, во-первых, морских динозавров не было, начнем с того, да? И сейчас морских динозавров тоже нет. Можно ли считать пингвина динозавром? Да, безусловно. Можно ли считать пингвина полуводным динозавром? Ради бога. Но все-таки он не полностью водный, и поэтому, как говорится, не полностью морской. То есть, договоримся так, пингвин – полуводный динозавр. Ну, то есть, что-то типа спинозавра. Ну, что спинозавр, что пингвин, примерно одно то же, сами понимаете. Да? Ярослав, скажите пару слов про внутреннюю рыбу. Говорю пару слов про внутреннюю рыбу. «Внутренняя рыба» – это очень классная книжка, а также одноименный фильм за авторством Нила Шубина. А Нил Шубин – это шикарный дядька-палеонтолог, который, соответственно, открыл Тиктаалика, которого мы сегодня видели. Он был одним из первооткрывателей Тиктаалика, и вот он написал книжку о том, как разные части нашего тела эволюционировали, и какая эволюционная история у рук, у ног, там, не знаю, у легких и так далее, и тому подобное. И предлагает он открыть каждому свою внутреннюю рыбу и посмотреть, от какой рыбы произошли те или иные органы, а иногда и не только от рыбы. Шикарный фильм, шикарная книга. Ну, как бы... Хорошо, что вы про нее напомнили. Если вдруг кто-то еще не смотрел или не читал, советую это сделать. Но это, правда, уже, конечно, наверное, для 10-летних будет сложновато. А вот там для ребят, там подростков уже там, лет 15, мне кажется, уже норм зайдет. А для взрослых-то вообще красота. Находили ли в метеоритах остатки органики, которые могли бы свидетельствовать о возможном наличии внеземной жизни? Ну, вопросы подобные с воздуха не появляются. Раз вы спрашиваете, значит, вы слышали о том, что их находили. И могу вас обрадовать, это не утка. Действительно, остатки органики в космосе находили. И больше того, именно в космосе органика-то и зарождается. Причем органика самая разная. И аминокислоты, и липиды, и даже, о ужас, нуклеиновые кислоты. Причем даже более разнообразные, чем в составе наших ДНК и РНК. Короче, оказывается, органика может появиться без животных где-то в космосе. Может ли это свидетельствовать о наличии внеземной жизни? Ну, не особо. Потому что органика органикой, ну вот как эту органику всю склеить, чтобы получилось живое существо, тут как бы еще много нужно чего сделать. И нужны особые условия, и вообще, на самом деле, мы не до конца понимаем, как это все произошло. И могло ли это случиться еще раз, тоже большой-большой вопрос. Но... Я склонен верить в то, что все-таки где-то там жизнь есть. Тем более, что если даже не говорить о вере, что это такое внутреннее все-таки чувство, а если говорить о науке, то в науке есть примерные представления, как часто могли складываться такие уникальные условия, чтобы жизнь зародилась. И если

взять масштабы нашей Вселенной, то получается, что, в принципе, согласно статистическим данным, жизнь должна была, по идее, зародиться несколько раз, не только у нас на Земле. Вот, на эту тему много рассуждал, и очень хорошая лекция была у Александра Маркова. К сожалению, как эта конкретная лекция называется, я не помню, но помню, что она на канале Архе. Так что поищите. Так, в Южную Корею были отправлены остатки из Сибири, мамонта, даже с кровью. Известна их судьба о проекте про клонирование. Значит, в Южную Корею на самом деле много чего было отправлено, в том числе Южная Корея сейчас нашу ленскую лошадь мучит. И клонировать они все это давно пытаются, стараются. Ну, в принципе, известно, что сейчас этим занимаются. Каких-то супер-пупер новостей в этом году я про клонирование не слышал. В прошлом были интересные новости. Вот, во-первых, там как раз, по-моему, специалист из Южной Кореи кричал, что там мы нашли шикарно сохранившуюся ленскую лошадь, и мы ее будем клонировать, и ждите клона завтра. Но как бы год прошел, как день пустой, а что-то клона так и лошади и не видать. И еще в прошлом году осточертело всем пытаться там как-то ждать, когда наконец-то научится клонировать мамонта, и решили клонировать, чего есть. Взяли парочку клеток мамонта и постарались их оживить, и, о чудо, они ожили-таки. И некоторые из этих клеток даже попытались делиться, но у них это плохо получилось. То есть ДНК там поврежденная, поэтому клетки эти все-таки совсем ожить не смогли, но вот какую-то иллюзию деятельности бурной они некоторое время показали. И это очень, конечно, прикольно. Это хоть какой-то прогресс все-таки в плане клонирования. Хоть что-то новенькое. Как произошли насекомые из цветов? Если я такое сказал, то это, конечно, глупость страшная. На самом деле насекомые из цветов не происходили. Насекомые происходили давно и еще задолго до цветов. Просто насекомые и цветы, они вместе эволюционировали. У них шла что-то вроде коэволюции происходило вместе. И когда изменилось сообщество растений, голос семенных изменился на мир покрытый семенных, то и насекомые очень сильно изменились. Было масштабнейшее вымирание около 100 миллионов лет назад, именно в мире насекомых. И потом было масштабнейшее видообразование, когда сформировались многие насекомые, которых мы знаем, в том числе муравьи, пчелы и так далее. Вот мне интересно, если человека современного переместить на 500 миллионов лет назад, он смог бы жить, дышать и вообще существовать в тех условиях? Если переместить конкретно на 500 миллионов лет назад, то есть когда, соответственно, это у нас был кембрийский период, думаю, что человеку было бы очень плохо и вряд ли долго бы он прожил. Потому что, судя по нашим современным данным, атмосферка была обедненная кислородом, и нам бы там было бы очень нехорошо. Да и озоновый слой тогда еще не сформировался, поэтому жгло бы солнечко нещадно. Так что 500 миллионов лет назад скорее нет, чем да. Ярослав, вы сказали, что исторические периоды сочиняют, разграничивают люди. Так существует ли геохронологическая шкала в природе именно в последовательности? Если да, то где можно это наблюдать? Ну, смотрите, еще раз. Это наша договоренность. То есть, в природе, например, нету систематики. Ну, нету просто систематики в природе. Есть вот различные живые организмы, а вот как их там соотносить друг с другом, это мы придумали. Причем мы эту систему периодически меняем. Та же самая история с геохронологической шкалой. То есть, мы решили, что вот когда какие-то катастрофы, когда там перестройки сообществ каких-нибудь там животных происходит, растений, то это начало, допустим, какого-то нового периода. Когда какие-то более мелкие перемены идут, это начало какого-нибудь яруса или века. Это все наши выдумки. Какой-то геохронологической шкалы в природе не существует. Но другой разговор, то что понятное дело, что нам удобнее говорить о каких-то периодах и временах, но в принципе то, что природа меняется, и то, что иногда эти перемены достаточно резкие, это очевидный факт. Ну и вот мы как бы просто по этим резким переменам выделили отдельные отрезочки, и нам так удобнее. Но на самом деле действительно эволюция есть. И перемены есть в природе. И, наконец, последний вопрос на сегодня. Эволюционировал ли лиоплевродон? Или он просто вымер, а мир 10 лет? Итак, лиоплевродон
вообще вопрос, существовал он или нет, потому что на самом деле есть некоторые мысли о том, что леоплеврадона надо бы запихнуть к плеозаврам обычным, то есть это просто разновидность плеозавра. Но суть это не меняет. В принципе, конечно же, плеозавры как группа эволюционировали, и сам там, вот классический самый большой плеозавр тоже некоторое время эволюционировал, но в конце концов все плеозавры вымирают в меловом периоде. И их место занимают мозазавры, совсем другая группа. То есть нет сейчас потомков плеозавра нет. И даже уже к концу мелового периода никаких потомков плеозавра не было. Они вымерли. Что ж, думаю, что на сегодня вопросов достаточно. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что сегодня вы узнали какие-то новые вещи. И, кстати говоря, если вам нравится узнавать... чуть не забыл. Динозаврики тоже продолжаются. На следующей неделе важный момент. Эфир вторника переносится на среду по некоторым техническим причинам. Так что не пропустите. Значит, платный эфир у нас будет в среду. И посвящен он будет самым древним этапам развития жизни. Возникновению жизни и первым многоклеточным. А в субботу эфир пройдет так же, как обычно, он будет, как обычно, открытый, и посвящен он будет янтарю и самым разным находкам из янтаря. Вот теперь точно все. Всем спасибо за внимание, всем отличного настроения и до скорых встреч.

высокий болван. В 20 лет пришел учить латынь. Ломоносов – высокий, крепкий парень. Вместе с ним учатся дети 7, 8, 10 лет. Смеются. Характер у него был тяжелый. Заноза в коллективе. И к тому же иногда еще и любит выпить. Сокрушил мебель, расколотил зеркало, а также изрубил шпагой дверь. Пятеро караульных с большим трудом припроводили Ломоносова в кутузку. Был еще один нюанс. Они венчались в лютеранской церкви. Жена была не тусовщица совсем. Когда императрица Елизавета пришла во вновь построенную лабораторию, и Ломоносов стал показывать ей опыты, она сказала: «Михаил Васильевич, все так интересно, но вы меня больше этим не загружайте. Я вам полностью доверяю. Это не потому, что он сын Петра. Это потому, что он просто гений».

Добрый день, дорогие друзья. Я рад вас видеть в новом сезоне рассказов из русской истории на канале «Культура». Вы знаете, наши лекции затем повторяются в интернете, потому что главный принцип нашего лектория – свободное, бесплатное историческое просвещение –

делал огромные 1000 рублей. Беда, правда, в том, что в казне не было серебряной монеты, поэтому попросили подождать, как появится достойная монета. Но Ломоносов ждать не мог. Он, как всегда, в долгах, поэтому он сказал, что согласен взять самыми мелкими медью. 2000 рублей – это огромная подвода медных монет. И вот он с целой телегой, окруженной деньгами, отправился домой. Мне это напоминает того самого Карлсона, шведского. Карлсона принимали за советского шпиона, баражирующий беспилотный летательный аппарат, который летает и что-то фотографирует над Стокгольмом. Была объявлена крупная награда. Карлсон тут же заявился в редакцию сам, сказал, что он и есть этот летающий аппарат, и потребовал награду себе. Но поскольку Карлсон не признавал бумажных ассигнаций, он сказал, что возьмет полагающуюся ему финансовую премию монетками по 5 эре медными. Монеток этих было целая тележка. И вот он гордо с этой тележкой шел домой. В советском мультфильме нет этого эпизода. Но мне это очень напоминает историю с Ломоносовым, который с огромной подводой, груженными медными монетами, тоже отправился домой. Он, конечно, льстил Елизавете, но, вы знаете, эта лесть была очень осмысленна и разумна. Он подталкивал ее к поддержке науки, к поддержке просвещения. Вот Петр создал новую Россию, Петр основал Академию наук, Петр открыл множество учебных заведений. И дочь Петрова должна быть достойна своего великого отца и тоже поддерживать науку. В общем, все по Дейлу Карнеги. Итак, первый поэт. В 34 года Ломоносов стал первым профессором химии. Тогда же вместе с ним в профессора красноречия был произведен, наверное, один из основателей русской поэзии Тредьяковский. Через 20 лет после основания Академии наук два природных россиянина наконец-то получили свое место среди академиков. Ломоносову повезло потом еще и с тем, что президентом Академии стал Кирилл Разумовский, младший брат елизаветинского фаворита Алексея, образованный к тому моменту уже вернувшийся из Европы юноша, который относился к Ломоносову с большим уважением и проекты его стал поддерживать. В следующем году в стенах Академии наук в аудитории состоялась первая в России публичная научно-популярная лекция. Естественно, публичную лекцию большую прочитал тоже Ломоносов. То есть он первый публичный лектор. Лекция прошла при аншлаге. Это невиданное явление. Были не только студенты, не только академики, но и слушатели от двора и даже, выражая современным языком, курсанты, кадеты сухопутного шляхетского кадетского корпуса. 24 июня Санкт-Петербургские ведомости поместили такой отчет об этом важном мероприятии, что сего июня 20-го по определению Академии наук президента графа Кирилла Разумовского, ну, такое необычное мероприятие, президент, конечно, должен был согласовать, профессор Ломоносов начал о физике экспериментальной на русском языке публичные лекции читать. Причем сверх многочисленного собрания воинских и гражданских чинов слушателей и сам господин президент Академии с некоторыми знатными персонами присутствовал. Ломоносов открыл первую в истории нашей страны научную исследовательскую лабораторию. Называлась лаборатория химическая. Расскажу чуть поподробнее, потому что это очень характерно для российской системы было мероприятие. Сначала Ломоносов 5 лет писал ходатайство. Писал во все инстанции, что России нужна своя полноценная научная химическая лаборатория. Вообще химия – это любимая наука Ломоносова. Он 5 лет в пустоту. Потом приходит Разумовский, который питает почтение к Ломоносову, и молодого графа Разумовского Ломоносов таки уговаривает разрешить и дать денег за казенный счет на строительство и оборудование данной лаборатории. И еще год согласовывали и утверждали проекты смету. Ну и, наконец, когда все решение было принято, подряд взял некий ярославский крестьянин Михаил, так что 5 лет.

крошечные разновесики в этой лаборатории делались из серебра. Считалось, что это максимально точным. И хранились они в специальных ящичках. Порядок был идеальный. Брать их позволялось лишь пинцетами. Самый маленький разновес, имевшийся в лаборатории, позволял взвешивать химические препараты с точностью до четверти уменьшенного золотника. То есть, переводя на современный язык, 0,0003 грамма. Не могу себе это представить. Когда императрица Елизавета пришла во вновь построенную лабораторию, Ломоносов стал показывать ей опыты, реакции, колбы. Но все-таки она была добрая женщина, не сильно продвинутая в науках. Как мы знаем с вами, до конца жизни считала, что в Англию можно проехать посуху, не выходя из кареты. Она сказала: «Михаил Васильевич, все так интересно, но вы меня больше этим не загружайте. Я вам полностью доверяю. Занимайтесь тут своей химией. Хотя, если на мой взгляд, пишите вы лучше вирши. Они у вас так хорошо получаются». Помимо первой лаборатории, Ломоносов еще и первый борец с утечкой мозгов. Современным языком — борец с учеными-релокантами. Тогда ведь все было довольно просто. Хочешь поехать работать, учиться за границу? Если это не бюджетная командировка, когда тебя направляют в университет, найди поручителей. Эти поручители своим именем и своим имуществом за тебя поручатся. Но ты получишь тогда какую-то субсидию в казне и можешь спокойно ехать учиться куда хочешь, потом вернешься, будешь работать дома. И вот однажды к Ломоносову обратился с просьбой о поручительстве один из служащих академии. Предполагалось, что он поедет учиться в Германию, повышать квалификацию в германском университете сроком на год. Однако, по истечении этого учебного отпуска, в Россию он не вернулся. А Разумовскому, президенту академии, написал письмо, в котором сказал, что остается в Германии, ибо назначен профессором местного университета. Ну, о возврате денег, я так понимаю, речи вообще не шло. Тогда с Ломоносова стали удерживать половину жалования, потому что он поручитель. Ломоносов написал возмущенное письмо невозвращенцу в таких ярких ломоносовских выражениях, в кавычки: «Я воистину не перестаю удивляться тому, как вы без всякого стыда и совести нарушили ваши обещания, контракт и клятву, и забыли и благорасположенность, и любовь, и уважение, которыми вы пользовались в России». Конечно, атмосфера в академии была непростая. Все-таки русских профессоров почти нет, кроме Ломоносова и Третьяковского. Интриги. Ну, немцы были разные, многие из них принимали, кстати, российское подданство. Ну, всегда в научном мире идут интриги и споры. Один из столпов Академии наук, известный неприятель научный Ломоносова, оппонент Шумахер. Ломоносов разоблачал его как вора, что он, мол, бюджетные средства нерационально расходует. А Шумахер обвинял Ломоносова в том, что он занимается лженаукой. И вот Шумахер, мечтая отстранить Ломоносова от профессорского звания, соответственно, от членства в академии, отправил его большую научную статью, выражаясь современным языком, диссертацию, на отзыв к всемирному светилу того времени, иностранному члену Академии наук, великому математику Эйлеру. Однако, вопреки ожиданиям, отзыв Эйлера о диссертации Ломоносова пришел восторженным, что, кстати, навсегда потом пресекло сомнения в научной компетенции Ломоносова. Не надо думать, что в нашей академии как-то там варились в своем соку. Нет. Было на самом деле общеевропейское научное пространство. Издавались академические сборники с научными статьями, результатами опытов. Издавались они на латыни и рассылались потом по всем европейским университетам. Так же, как и академия была подписана на научные журналы, издания и альманахи иных европейских университетов. Один из самых известных законов, сформулированных Ломоносовым, вот закон сохранения вещества или сохранения массы, материи, по-разному его называют. Более он известен как закон Ломоносова-Лавуазье, хотя французский ученый опытным путем подтвердил догадки и опыты Ломоносова, кстати, сформулированные еще в письме Эйлеру знаменитом. «Все перемены в натуре случаются, суть того состояния, что сколько у одного тела отнимается, столько же присовокупляется к другому.
И если убудет несколько материй, то прибудет ее в другом месте. Нам это кажется очевидной вещью, но тогда для...

науке это был прорыв. Что значит, материя не может появиться ниоткуда? Это как? А как же Господь создал материальный мир из ничего за 6 дней? Все было непросто. Ломоносов проводил, кстати сказать, и опыты химические в специальных колбах, подтверждающие этот закон. Так вот, Лавуазье, который 20 лет спустя после Ломоносова опытным путем подтвердил данный закон, читал все те научные издания и научные альманахи, в которых публиковался Ломоносов. Так что мы не знаем. Может быть, и подсмотрел. Ломоносов стал первым ученым, который благодаря своему уму и знаниям сделал в Российской империи служебную социальную карьеру. То есть получил дворянство, а уже на закате дней и генеральский чин. В 1751 году Ломоносову 40 лет, Сенат издал указ о пожаловании профессора Ломоносова в коллежские советники с жалованием 1200 рублей в год, то есть 100 рублей в месяц. Сравним это с 1 рублем его студенческой стипендии. Это означало, что Ломоносов стал дворянином. Событие для сына крестьянина, даже свободного, исключительной важности. Ведь академические должности, звания не давали никаких сословных привилегий. Только став дворянином, Ломоносов открывал возможности для заведения собственного дела, своего завода или приобретения поместья. Это мог сделать только дворянин. В том же году он обращается в Сенат с прошением. «Желаю к пользе империи завести фабрику делания изобретенных мной разноцветных стекол, стеклярусу и других галантерейных вещей». Ломоносов еще и первый изобретатель-промышленник. Он открывает стекольную фабрику, где производятся разного рода специальные цветные стекла и мозаики. Ему тоже помог здесь Шувалов. Он потом писал, выпросил ему у матушки императрицы деревушку в 40 душ за Раниенбаумом. Но Михайло как засел там, так и пропал. Ну, а также Шувалов выпросил ему еще и беспроцентную ссуду на открытие своего бизнеса. Ну, естественно, и право завести крепостных приписных рабочих к этой фабрике. Это могла делать только императрица. Там была изготовлена знаменитая мозаика, та самая полтавская баталия. Там же Ломоносов создал около 50 разного рода мозаик. У него вообще была идея такой монументальной пропаганды. Поскольку мозаики не просто очень красивые и необычные, это тогда самая передовая технология, но они еще и долговечны. Он предлагал крупные исторические события увековечивать в огромных мозаиках. Жалко, что не получилось. Жалко, что почти все мозаики Ломоносова оказались либо утеряны, либо рассыпались, пришли в негодность. Но, собственно, и сама фабрика после смерти Ломоносова закрылась. Крепостных вновь обратили в хлебопашество. Мастера из вольных остались не у дел. Некому было передавать секреты мастерства. Невозможно себе представить, но до сих пор современные технологии не могут воссоздать все те оттенки цветов, состав стекол, которые делал на своей фабрике Ломоносов. Ну а то, что фабрика закрылась, как всегда, без пассионарного менеджера хана любому бизнесу. Если мы начали с вами говорить о Ломоносове-изобретателе, я тут не хочу вступать на тонкий лед, потому что боюсь ошибиться в научных терминах, тем более говоря о физике, химии, минералогии. Ну так, самыми широкими мазками, так чтобы мы поняли с вами, насколько наши заокеанские критики несправедливы до абсурдности. Буквально несколько мазков об изобретениях и новеллах Ломоносова за те 10-12 лет, что он активно работал в Петербургской академии наук. Он сформулировал основы кинетической теории газов. Объяснил тайну грозы и раскрыл секрет северного сияния. Это его очень интересовало еще с тех пор, когда он был мальчишкой. Он говорил, я всегда хотел понять, что означает северное сияние, вот там, вот, где он жил. Он разобрался и описал. Астроном Ломоносов открыл, что у Венеры есть атмосфера. Мореплаватель Ломоносов считал, что России необходимо овладевать северным морским путем и проектировал морскую экспедицию по северу через Севморпуть вокруг России
далее в Северную Америку и в Индию. На уровне размышлений и интуиции предсказал, что на Северном полюсе Земли нет, а есть только лед, а вот на Южном полюсе обязательно будет открыта Земля, неизвестный континент. Геолог Ломоносов высказал идею эволюции природы, того, что горы и морские бассейны много раз менялись местами в силу поднятия и опущения земной поверхности. Это, собственно, основа современной геологии. Ломоносов предположил, что янтарь – это смола древних растений, в которые иногда попадали насекомые в те времена, когда смола еще была жидкой. Он верно указал на роль древних организмов в образовании торфа, каменного угля, нефти. Докучаев в переписке с Вернадским потом вспоминал, это ведущий наш академик, специалист по почвоведению. Знаете, читал работу Ломоносова, с удивлением для себя обнаружил, что все то, что я защищал и защитил в своей докторской диссертации, 100 лет назад для меня гораздо лучше, проще и понятнее открыл и объяснил Михаил Ломоносов. Инженер Ломоносов создал целую науку о стекле, разрабатывал теорию и практику стекольного производства, изучал химический состав руд и стекол, изготавливал цветные стекла и краски. Художник Ломоносов создал десятки мозаик. Инженер Ломоносов построил принципиально новые оптические приборы, среди которых первый прибор ночного видения, его знаменитая ночезрительная труба, телескопы, построенные по абсолютно другому принципу, первый в России перископ. Вообще, как ученый, Ломоносов сделал неправдоподобно много. За что ни возьмись. Сфера его интересов воистину безгранична. Понятно, что перед ним был чистый лист. Но он был невероятно любопытным человеком во всех сферах знания. И, конечно, только за это мы должны быть ему бесконечно признательны. Но он, плюс ко всему, еще и организатор образования, организатор просвещения, основатель Московского университета. Параллельно с трудами в академии, хлопотами на фабрике, он ведет с Шуваловым споры о создании университета. И в итоге убеждает. Шувалов представил в Сенат окончательный проект, в основе которого лежал документ Ломоносова. Чуть-чуть его подправил только. Вообще, кто такой Иван Шувалов? Удивительный человек, молодой фаворит императрицы Елизаветы, совершенно не тщеславный и не жадный. Всего себя он посвятил поддержке искусств, будучи куратором Российской академии художеств, и поддержке науки, будучи покровителем Ломоносова, ученых и, опять же, руководителем Российской академии наук. По уставу университета обучаться в нем могли люди любого сословия. Ломоносов хотел, чтобы университет пользовался максимальным самоуправлением, был свободен от решений местных властей, чтобы студенты университета были не подсудны никому, кроме как императрице, сенату и непосредственно куратору университета Шувалову. 12 января, то есть 25 января по новому стилю, 1755 года, в Татьянин день, Елизавета подписала Ломоносовско-Шуваловский проект, который стал именоваться указом об учреждении в Москве университета и двух гимназий. Этим же указом Шувалова назначили куратором университета. Почему 12-25 января? Потому что это день мамы Шувалова. Ее звали Татьяна. И он сделал еще и маме своей приятно. Основал университет в ее день, в ее именины. Так что мать Шувалова хорошего сына воспитала. Ну, а тут появилась у нас, конечно, коллизия. Еще один парадокс Ломоносова. Московский университет везде фигурирует как первый университет в нашей стране. Первый университет имени Ломоносова. Он был основан Ломоносовым, который, в свою очередь, был студентом Петербургского академического университета. Современный Санкт-Петербургский университет глубоко убежден в том, что именно они первый настоящий университет. Мы в этот спор влезать не будем, иначе наживем себе врагов. Ну, вот так получилось. Выпускник Санкт-Петербургского университета основал первый в стране Московский университет. У нас в России все непросто. Наверное, нельзя не рассказать еще о Ломоносове-историке, большом историке, и о его споре с норманистами.
История, на самом деле, несложная. В 1749 году хороший немецкий ученый, кстати, российский подданный, Герхард Миллер, опубликовал статью, надо ее называют диссертацией, о происхождении имени и народа российского. Миллер доказывал, что Рюрик пришел из Скандинавии, а названию страны, которую завоевали потомки Рюрика, дало скандинавское племя русов. Если говорить о научной стороне спора, все это покрыто туманом. Если Рюрик и был, то с высокой долей вероятности, возможно, он был скандинавом. Что касается скандинавского происхождения слова «Русь», ну, тут ведутся бесконечные споры современных историков. Но Ломоносов взорвался. Он бросает обвинение. Якобы Миллер считает русских неспособных к самостоятельному государственному строительству. Миллера понизили в должности, снизили зарплату. Ломоносов со всей горячностью вступил в борьбу с германским норманизмом, со всем буйством своего темперамента. Ругался. Ругал оппонентов непотребными словами. Обвинял их в неуважении к славянам, ну и чуть ли не в государственной измене. Говорил, что варяги – это никакие не скандинавы. Варяги – это балтийские славяне или прусы, которые, может быть, тоже славяне. Заходил в своей горячности Михаил Васильевич так далеко, что даже доказывал, что русские участвовали в Троянской войне. И потом основали итальянскую область Венетто, это в окрестностях Венеции. Близки к этрускам. Конечно, Михаил Васильевич поторопился, хотя многие современные украинские ученые склонны рассказать по-другому. Не русские, древние укры участвовали в Троянской войне. В конце концов, Шувалов сказал ему: «Михаил Васильевич, пиши сам историю». И Михаил Васильевич со всей горячностью стал писать историю российского государства, которая называлась «Древней историей от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава» или до 1054 года. Основательный труд, спор с норманистами, увидел свет уже после кончины Ломоносова. Ну, если говорить серьезно, конечно, в этом довольно много политики, поскольку чувствовал Ломоносов такое некое засилие немецкое в научной среде, всеми способами пытался расширить поляну, которую контролирует он, контролируют российские ученые. Когда его обвиняли в том, что он не любит немцев, он говорил: «Как я не люблю немцев? Я учился в Германии много лет. У меня жена немка». Он говорил на немецком как на родном. В этом не было ничего национального, но в этом была большая служебная интрига. С воцарением Екатерины Шувалов отстранен, начались интриги другого порядка. После короткого, но яркого царствования Петра III немцы в Академии подняли голову, и Ломоносов чувствует себя уже не у дел. Он, к тому же, еще довольно сильно болеет. Депрессия, невостребованность. И он подает на имя Екатерины прошение об отставке. «Ныне всего не сноснее, я обижен тем, что господин Таутберг в одной со мной команде, моложее меня, пожалован статским советником без всякой передо мной большой заслуги, более высоким чином в табеле о рангах. Да лучше сказать не за заслуги, а за прослуги, за то, что он беспрестанно российских ученых гонит и учащихся утесняет, и мне всевозможные ставит препятствия. И так бороться больше не могу, будет с меня и одного неприятеля – старости». А дальше совсем ярко. «Больше ничего не желаю, ни власти, ни правления. Вовсе отставлен быть от службы, для чего сегодня об отставке подал я челобитную». А потом, говорят, вступился Григорий Орлов. А потом Екатерина, она хорошо образованная была дама, разобралась. И Ломоносов получил все, что хотел. И статского советника с окладом. Почти 2000 рублей в год. Екатерина приехала в Академию и долго с ним беседовала. И даже заказала Ломоносову атлас русских земель. Ибо как русская императрица должна хорошо знать свою землю. О научных делах Ломоносова я вам немного рассказал. Об его организаторских талантах, лоббистских усилиях, об основании университета, развитии Академии. Об одной его заслуге как-то говорится мало. Это
становления русского литературного языка. У нас считается, что русский язык современный начался с Пушкина. Это справедливо, но только отчасти. У Пушкина были все-таки великие предшественники. Державин и Сумароков, и, конечно, Ломоносов. Ломоносов даже написал специальную грамматику русского языка. Он был совершенно небесталанным поэтом, который выработал особый ритм, довольно простым языком, человеческим написаны его стихи. Тут важно еще вот что. Ломоносов ввел в наш современный русский язык огромное количество слов и научных терминов, которые стали частью нашей повседневной речи. В чем-то это перенесенные из европейских языков слова, а где-то слова, просто придуманные Ломоносовым. И сегодня даже странно осознать, что когда-то этих слов в русском языке не было. Вот только послушайте слова, которые Ломоносов ввел в наш язык. Атмосфера, материя, плюс, минус, микроскоп, формула, периферия, горизонт, пропорция, барометр, метеорология, оптика, градусник, селитра, эфир, диаметр, радиус, айсберг, равновесие, преломление лучей, вертикальный, горизонтальный, квадрат, кислота, удельный вес, сферический, электрический, кристаллизация, кислота и даже негашенная известь. Еще много-много других слов. Как мы без них жили, как читали учебник, себе представить такого совершенно невозможно. Многие высказывания Ломоносова превратились почти что в народные поговорки. Мы даже сегодня смысла и глубины их не понимаем. Любят цитировать журналисты. «Богатство, могущество российское перерастать будет Сибирью». Ломоносов. Но на самом деле, это только часть фразы. Я уже говорил, Ломоносов в последние годы готовил секретный проект морской экспедиции по Севморпути в Северную Америку и в Индию. Он же с севера, он мореход, он знает, как это можно сделать. Проект этот не был осуществлен. Елизавета почему-то решила, что подобная экспедиция с целью основания морских колоний и форпостов империи на побережье Северной Америки вызовет противодействие Франции. А с Францией Елизавета Петровна ссориться не хотела. Но тогда Ломоносов стал предлагать другой проект и говорить, а давайте сделаем базой военно-морского флота и вообще форпостом России на Дальнем Востоке Курильские острова. И вот в этом контексте он и писал. Это надо делать непременно, дабы могущество России прирастало Сибирью и Тихим океаном и дойти должно до Америки. Вот масштаб мысли Ломоносова. Мы все знаем строки «Надежды юноши питают, отраду старцам подают». А ведь это просто парафраз стихов Ломоносова. И стихов гораздо более интересных. Они не о каких-то надеждах. Они о науках. О науках, которые любил Ломоносов. И звучат они так. «Науки юноши питают, отраду старым подают, в счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут, в домашних трудностях утеха и в дальних странствах не помеха». Кстати, хорошо написано. Пушкину бы понравилось. О семье Ломоносова я вам немного рассказал. Теперь об его потомках. Елена Михайловна Ломоносова, единственная дочь, выйдет замуж за библиотекаря Екатерины из числа как раз бывших студентов Академического университета. У них будет несколько детей. Наиболее известна из них дочь София. Известна тем, что она станет женой знаменитого генерала, героя войны 812 года Николая Раевского. У генерала Раевского было тоже несколько детей. Сын станет генералом, основателем города Новороссийска. Одна дочь Екатерина будет женой декабриста генерала Орлова, основателя одного из первых тайных обществ декабристских. Я здесь отсылаю вас к своему курсу лекций о декабристах.

высокого класса, жабраногах, которых периодически за рыб принимают. Так вот, я упомянул, что жаброногие – это исключительно обитатели континентальных водоемов, но есть несколько видов, которые при этом адаптировались в процессе эволюции к обитанию в гиперголинных, в сверхсоленых озерах, в озерах, где соленость даже выше, чем в море. Например, виды рода Артемия так делают. Они освоили обитание, например, в озерах Центральной Азии. Вот это вот монгольское озеро пересохшее. Вот это вот, правда, другое озеро, но тоже иногда сильно пересыхающее. Вы видите, но это уже на территории Китая, там совсем рядом. Так вот, вы видите цвет воды? Цвет воды такой, потому что там огромное количество артемий. Фактически они могут являться в таких сверхсоленых озерах иногда единственным видом беспозвоночных животных вообще. Кем они питаются? Они питаются различными водорослями, которые там живут. Причем они питаются как одноклеточными эукариотическими организмами, генетический материал, которых упакован в специальную структуру ядра, обитающего в таких сверхсоленых местах, так и прокариотическими бактериями и археями. И, собственно, вот этот характерный цвет артемий, он определяется в реальности как раз археями. Это такая большая группа прокариотических организмов, похожих на бактерии, но сильно от них отличающихся, которые тоже любят жить вот в таких вот сверхсоленых озерах. Еще одна группа внутри класса жаброногие бронхиопода. Я еще раз давайте напомню, что мы говорим про класс бронхиопода жаброногие. Поговорили про щитней, поговорили про жабраногов. И осталось поговорить про конхостраков и кладоцер. Вот раньше существовал отряд конхострака, которых называли ракушковые раки. Ну, собственно, тут, я думаю, вы понимаете, почему я сказал, что не очень удачно, что и острокот. Острокот перевели как на русский ракушковый, потому что получалось так, что есть острокода ракушковые и конхострака ракушковые. Они, конечно, родственники, но довольно далекие. Сейчас отряда конхострака нет, их разделили на два отдельных отряда, левикаудата и спинникаудата. Их тело тоже заключено в двустворчатую раковину. Но раковина – это очень интересная. Это единственные фактически группы членистоногих, которые линяют не целиком. Если присмотреться, на их раковине видны такие кольца. Это следы линик. Все их тело линяет, а раковина линяет не целиком. И, соответственно, у них можно посчитать по вот этим кольцам на раковине количество линик. Они живут в тех же водоемах примерно, что и щитни, что и жаброногие. Их можно вместе встретить. И вот конхостраки часто бывают довольно крупные. Они там сантиметры, даже чуть больше могут быть. Ну и самая большая группа внутри класса бронхиопода жаброногие – это надотряд кладоцеры или ветвистоусы. Собственно, сюда относятся известные всем дафнии. Описано около 1000 видов. Из них есть, ну, насколько мне известно, 8 по-настоящему морских, да, которые живут строго только в океане. Все остальные в основном пресноводные. Тело ветвистоусых тоже заключено в двустворчатую раковину. Линяют они вместе с ней постоянно. Почему называют ветвистоусые? Потому что у них есть пара антенн разветвленных, которыми они гребут и совершают очень такие смешные характерные движения, скачки в воде, из-за чего дафнии, да, называют водяная блоха, потому что как будто скачет в толще воды. Это, ну, наверное, одни из самых распространенных планктонных представителей, планктонных беспозвоночных в пресных водах. Причем большинство видов ветвистоусых питаются, ну, либо какими-то мелкими частичками, которые могут отфильтровать из воды вот своими антеннами, поймать, либо какими-то мелкими одноклеточными и колониальными фотосинтезирующими существами. Но есть среди них и хищники, например, битотрех.

0: Эф или вот такое вот существо Лептодора. Даже не скажешь, что это родственник Дафни, вообще чуть больше сантиметра в длину, очень быстро плавает в толще воды, все равно является планктоном и, собственно, нападает в первую очередь как раз на различных мирных Дафни. Еще один класс ракообразных, который представлен планктонными представителями, это веслоногие. Из них описано около 13 тысяч видов, из которых примерно 3 тысячи видов пресноводные. То есть у них большое, как бы очень впечатляющее разнообразие в пресных водах. Они тоже передвигаются с помощью движения антенн, но антенны у них не разветвленные, соответственно, они как будто гребут ими. Что интересно, вообще, ну, пожалуй, как раз вот кладоцер, ветвистоусы и копеподы, веслоногие, это две основные группы планктонных беспозвоночных в пресных водоемах. А дальше начинается интересное. Вообще, исследования последних, ну, примерно 10 лет достаточно однозначно позволили понять, что такая группа членистоногих, как насекомые, на самом деле это просто наземные ракообразные. Причем, ну вот здесь вот видно, что на эволюционном древе насекомые очень глубоко внутри ракообразных находятся, и что сейчас формально насекомые это просто одна из групп подтипа крустаций ракообразные. Но что интересно, попадают они в надкласс Аллотриакарида, и ближайшими их родственниками оказываются как раз планктонные существа, как раз копеподы. Ну и чуть дальше бронхиоподы, жеброногие. Вообще, я позволю себе напомнить, шестиногие и членистоногие – это не только насекомые, но это еще их ближайшие родственники. Но нас интересует класс насекомые. Каких насекомых мы можем встретить в пресных водоемах в качестве планктонных организмов? На самом деле не очень большое разнообразие. Ну, как устроено тело насекомого, мы подробно сейчас вспоминать не будем. Напомню в двух словах, что, соответственно, разделено на три отдела: голову, грудь и брюшко. Грудь всегда из трех сегментов. От второго и третьего исходно отходят крылья, и от каждого отходит по паре конечностей. Исходно характерен грызущий ротовой аппарат, от которого какие только ротовые аппараты не произошли. Одна пара антенн, да, в отличие, даже сложно сказать, как теперь правильнее сказать, в отличие от ракообразных, у которых две, или в отличие от остальных групп ракообразных, у которых их две. Ну да ладно. Фасеточные глаза, сложные глаза, по-разному устроены для выполнения разных функций: копание, прыгание, бегание, плавание, конечности, но состоящие из одних и тех же частей, крылья. Развитие насекомых, я напомню, может быть с полным и с неполным превращением. При неполном превращении личинка отдаленно напоминает взрослый организм. Соответственно, в процессе нескольких линий становится на него все более похожим. Во время последней линьки просто появляются, высвобождаются крылья, она становится половозрелым. Развитие с полным превращением подразумевает, что из яйца выходит личинка, которая обычно совсем не похожа на взрослое насекомое. Взрослое называется имаго. Личинка несколько раз линяет, растет, затем окукливается на стадии куколки. Довольно драматичным перестройкам подвергается тело личинки, и из куколки выходит имаго. Нас будет интересовать всего один отряд насекомых, у которого полное превращение. Это отряд двукрылые, или комары и мухи. Вообще, разнообразие пресноводных насекомых велико. Ну, у значительной части насекомых в воде живут только личинки. У некоторых и личинки, и имаго взрослой стадии. У двукрылых, у тех, у которых, которые связаны с водой, только личинки живут в воде. Какие же из них являются планктонными? Ну, например, представители небезызвестного всем семейства кулициды, кровососущие комары. Личинки их выглядят вот так. Вообще, личинки их обитают в толще воды и обладают довольно характерным габитусом. Ну, то есть габитус – это облик, да, внешний, как организм выглядит. Характерным внешним обликом планктонного организма у них, например, во все стороны торчат вот такие щетинки, которые увеличивают площадь поверхности и позволяют им эффективно парить в воде. Но тут есть один непростой момент. Дело в том, что большую часть времени личинки кровососущих комаров проводят, прикрепившись дыхательной трубкой к поверхности воды, к пленке поверхностного натяжения воды, к пленке, которая образуется на границе между водой и воздухом. Поэтому формально их можно отнести скорее не к планктону, а к плейстону, к организмам, которые живут в ассоциации с пленкой поверхностного натяжения. Но такой спорный немножко момент, к кому их относить. В целом можно рассматривать их одновременно и как планктонных, и как плейстонных организмов. Поэтому рассмотрим их. Они парят в толще воды. Большинство видов являются хищниками. Ну вот здесь заснят процесс охоты личинки кровососущего комара вида Psarophora ciliata на личинку кровососущего комара меньшего размера. Очень эффектно отстреливает голова вперед. Так вот выглядит жизненный цикл кровососущих комаров. Самка откладывает яйца на поверхность воды. Из них выходят личинки. Личинки развиваются, в воде же окукливаются. Справа внизу это куколка кровососущих комаров. Мы вообще по умолчанию привыкли, что куколка – это неподвижная стадия жизненного цикла насекомого. Это не обязательно так. Вот у кровососущих комаров подвижные куколки. И опять же, если вы летом подойдете к такому баку с водой на даче и ударите, вы увидите, как либо кувыркаются личинки комаров кровососущих, либо как потешно кувыркаются их куколки. Ну, а затем, собственно, покровы куколки вскрываются, и из нее выходит взрослый комар и мага. Но есть еще одно семейство отряда двукрылые, вот с которым нет никаких сомнений, что это прям точно строго планктонные организмы. Это семейство хаобариды, которых по-русски часто называют каретры. Но на самом деле каретра – это русское название конкретного рода хаобурус. Но часто его используют просто для названия этого семейства. Имага, вот они слева наверху, небольшого размера комарики с очень пушистыми антеннами. К человеку они никаких не испытывают чувств. Значительная часть их видов на взрослой стадии вообще не питается, используют только запасы веществ, которые запасла личинка, а просто не отвлекаясь на еду, размножаются. Ну, либо питаются нектаром некоторые виды. А вот личинки у них очень необычно выглядят. Они, их тело полупрозрачное. Они парят в толще воды очень изящно. И являются довольно жутковатыми хищниками. Дело в том, что у них антенны видоизменены фактически в такие хватательные клешни, которыми они хватают свою жертву. Вот дафнию схватила справа сверху и едят. Ну, а по центру наверху это куколка хаобариды. Тоже ведет вполне себе, скорее, планктонный образ жизни. Вот такие вот впечатляющие планктонные личинки двукрылых насекомых. Ну что ж, на этом мы заканчиваем говорить про планктонных организмов пресных вод. Я с удовольствием отвечу на вопросы.
1: Так, один вопрос. Пресноводный планктон для каких организмов кормовая база?
0: Ну, смотрите, если мы говорим про зоопланктон, да, то есть планктонных животных беспозвоночных, то, во-первых, есть зоопланктонные организмы, которые питаются другими зоопланктонными организмами. Вот, например, личинки хаобарид питаются более мелкими планктонными организмами. А все вместе они являются очень важным элементом кормовой базы рыб, в первую очередь молоди рыб. Поэтому, на самом деле, несмотря на то, что это существа Ну, может, не настолько бросающиеся в глаза. Это очень важный элемент экосистемы пресноводных водоемов, потому что, да, особенно молоть рыб активно питается зоопланктонными организмами в пресных водах. Еще вопросы?
1: Пока нет, но мы подождем. Наши слушатели пишут, что очень увлекательно и интересно. Спасибо.
0: Я очень рад, что планктонные организмы нашли своего зрителя и слушателя.
1: А водяные клещи – это тоже паразиты? И чьи?
0: Очень хороший вопрос. Давайте я отмотаю до водяных клещей. У нас же пока идет демонстрация, да?
1: Да, все идет.
0: На самом деле, если говорить про водяных клещей, то среди них есть паразиты. Причем паразиты в основном других беспозвоночных. Причем есть те представители, которые паразитами являются только пока они личинки. А во взрослом состоянии они, ну, детрит едят, да, какую-нибудь мертвую органику. Есть те, кто паразитируют и на стадии личинки, и во взрослом состоянии. Вот. Поэтому, но сразу могу сказать, что для человека нет ни одного опасного вида водных клещей. Ни в море, ни в пресных водах. Поэтому здесь, в общем, опасаться не стоит.
1: Да, следующий вопрос. Уточняю. Наш слушатель задает. Испансеры крупных ракообразных делают что-нибудь?
0: Ну, например, чучело крупных ракообразных, чтобы, не знаю, повесить на стену. Если мы говорим про таких крупных ракообразных, как, например, там, лобстеры морские и так далее. В смысле, делают ли что-то еще? Какие-то, ну, не знаю, вещи? Там пуговицы, например. Нет, насколько мне известно, скорее нет. Вот. И их только в качестве украшения используют.
1: Добавка к этому вопросу. Хитозан – это фуфломицин?
0: Ну, смотря для чего. Как бы, существует ли он? Да, существует. Вот. А можно ли его использовать для... Как бы, обладает ли он какими-то фантастическими свойствами? Нет, скорее не обладает. Но его, да, можно получать, собственно, из хитиновых как раз панцирей, в том числе ракообразных, вполне себе. У него есть ограниченный некоторый набор применений, но, ну, то есть, насколько я знаю, его используют в качестве то, что называется биопестицида, что его против грибковых каких-то инфекций растений используют и так далее. Ну, в общем, то есть у него есть околомедицинское, в первую очередь, сельскохозяйственное применение, но так, чтобы это был какой-то прям чудо-лекарство, скорее нет. Ну, если коротко отвечать.
1: Выживет ли планктон в горных реках?
0: Ну, как можно догадаться, что в достаточно быстрой горной реке планктонным организмам делать, честно говоря, особенно нечего. Потому что их просто будет моментально смывать. Значит ли это, что их там совсем не будет? В плане зоопланктонных организмов, да, их там скорее не будет, но они могут быть в каких-нибудь отдельных заводях, да, потому что горная река может образовывать заводи, горная река может там протекать через какие-нибудь маленькие даже озера. там вполне себе, в общем, просто на активном участке, текущем участке делать особенно нечего им. Но понятно, что если горная река вытекает из озера, то туда просто могут попасть зоопланктонные организмы.
1: Наши слушатели шутят про сейчас про горную реку и планктон. В достаточно быстрой горной реке и человек становится планктоном.
0: Да, ну, человек все-таки, конечно, скорее, по крайней мере, пытаться будет быть плейстоном, существом, которое протыкает пленку поверхностного натяжения, чтобы подышать. Да, планктоном он будет там совсем недолго. Еще вопросы?
1: Нет, вопросов больше нет. Благодарят за лекцию. А, так, да. Нет вопросов. Да. Все. Вадим, большое спасибо за лекцию, за ответы на вопросы. А напомните мне, как мы договорились, раз в неделю или раз в две недели?
0: Раз в две недели, то есть через неделю следующей.
1: То есть через две недели. Получается.
0: Ну да, да, да. То есть не на следующий, а через неделю, да, получается.
1: Вот еще один вопрос. Планктон – это только такие маленькие организмы? Смотрите лекцию.
0: Да, мы вначале специально уточняли этот термин, потому что термин действительно, как и многие экологические термины, немножко расплывчатый. Маленькие организмы, живущие в толще воды, автоматически попадают в группу планктон, а большие все зависит от того, могут они сопротивляться течению или нет.
1: Угу.
0: Ну, тогда спасибо за внимание и
1: спасибо,
0: до встречи.
1: Да. Увидимся через две недели. Да, до свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас снова видеть в нашем музее. Приходите к нам почаще, у нас очень много интересного. В конце прошлого ролика я обещал сделать про съедобных насекомых. Но там люди пугаются, говорят, мы не будем про это смотреть. Про это очень интересно смотреть. Но я решил отложить этот ролик. Сегодня мы продолжим морскую тему. И от акул перейдем к морским ежам. Здесь несколько новостей. Одна вот 2 месяца назад вышла в журнале «Фронтир морской биологии», а другая вышла там, летом этим в журнале «Current Biology». И она посвящена, и та, и другая статья посвящена морским ежам. И это действительно очень интересные животные. И кто же такие морские ежи? А это вообще-то, если смотреть так глобально, на уровне типов животных, это наши самые близкие родственники из других типов. Потому что морской еж и мы, хордовые, и морской еж, как представители гладкожих, они относятся к группе вторичнородных животных. Что такое вторичнородные? А вы знаете, когда начинает яйцеклетка делиться, оплодотворенная, она сначала получается как бы шарик такой со стенкой из клетки, с пустотой внутри. Потом в одном месте впячивается эта вот стенка шарика. И получается уже двуслойный шарик с дырочкой. И вот эта дырочка называется бластопором. И вам дальше, когда организм развивается, это становится одновременно и ртом, и анальным отверстием. То есть он и питается через эту дырочку организм и выделяет продукты жизнедеятельности. Это как, например, кишечно-полостный. Какая-нибудь актиния, гидра, вот они одним отверстием пользуются для всех целей. А дальше что получается? Прорывается с другой стороны второе отверстие, и получается такой кишечник сквозной. Так вот, кто-то остается пользоваться вот этим первым бластопором. Это первичное отверстие, первичный рот, и они относятся к группе первичнородных, а кто-то начинает питаться вот этим новым отверстием, вторичным ртом, а первичный рот использует в качестве анального отверстия. Вот так вот делают только мы, хордовые и иглокожие. И мы относимся к группе вторичнородных. А все вот эти насекомые, черви всевозможные, они все первичнородные. Вот так получается. Так что, родственники, иглокожие это большой тип, он делится на классы. Один класс – это всем известные морские звезды, дальше морские ежи, потом морские лилии. Это как морская звезда, только вверх ногами прикрепленная на стебелек, который такой членистый, и в ископаемых каких-то вот древних породах очень похоже на какой-то болт с резьбой. Часто вот нашли резьбу в каких-то там древних окаменелостях, а если посмотреть, там не спирали, а колечки такие, стопочка. Вот. Дальше афиуры и глотурии. Глотурия, трепанг, кукумария, морской огурец. Вот такие существа, у которых есть передний и задний конец. А у всех остальных у них обычно пятилучевая симметрия. Но у таких вот у звезд у них есть и билатеральная симметрия, то есть двусторонняя, как и у нас. Если провести сагитальный разрез, сагитальная плоскость, вы понимаете, что это такое. Это от, на шлеме, знаете, римского воина или русского богатыря. Стрелка такая, выдвигающаяся, которая защищает лицо. Вот она по латыни называется сагита. И вот этот сагитальный разрез там на две половинки когда. Вот морскую звезду тоже можно в такой плоскости. Но вообще у нее радиальная симметрия, пятилучевая. У морских ежей тоже так же. Просто не так очевидно, шарик и шарик. Но что интересно, у них, у большинства морских ежей, нет переднего и заднего конца. Правда, опять же, все морские ежи делятся на две большие группы. Я про систематику подробностей не буду. Там много отрядов, семейств. Здесь более примитивные, менее примитивные. Но есть так называемые правильные и так называемые неправильные морские ежи. Неправильные у них, да, у них ротовое отверстие сдвинуто вперед, анальное отверстие сдвинуто назад, они там двигаются передним концом вперед, и обычно они роющий образ жизни ведут, где-то там в грунте копаются. Среди них интересные есть, например, песчаные доллары. Это вообще плоские морские ежи, есть такие довольно приличного размера, как блюдца. И они действительно очень плоские, там, не знаю, до 5 сантиметров, наверное, в эту самую в толщину. И выглядят очень интересно они. Они покрыты короткими шипиками, как будто такой мхом, обычно в грунте, на них все налипает. Но когда чаще находят в тропических каких-то регионах на берегу панцирь, уже от иголок очищенный, он очень красивый, интересный. Плоские морские ежи, они небольшие, там счет идет на миллиметры, там 5 миллиметров, может, до сантиметра. И есть еще морские бисквиты. Это тоже такие уплощенные морские ежи, которые тоже роющий образ жизни ведут. Правильные морские ежи, они имеют панцирь, скорлупу. Но скорлупа не как на яйце, она не снаружи, она внутренняя скорлупа. Потому что сверху есть покровы,
На них крепятся, к выростам этого панциря крепятся иглы, которые мышцами к нему прикрепляются, иглами морской еж может шевелить, и даже на них ходить он может. Хотя, в общем, двигается он в основном-то на амбулакральных ножках, как у морской звезды, но об этом впереди поговорим. Панцирь, он состоит из известковых пластинок, прочно соединенных между собой, пронизанных порами, через которые выходят амбулакральные ножки. Все, в общем, у него там хорошо, а внутри морской еж практически пустой, хотя там много очень внутренних органов. И для наземного какого-то сухопутного существа строение такое, как у морского ежа, иметь очень неудобно, потому что у него рот на нижней стороне тела, так называемой оральной стороне, а анальное отверстие, которым он какает и писает, оно у него на верхнем полюсе расположено. Представьте, любое наземное существо, были бы большие проблемы. Потому что, а если бы человек трус приходилось носить на голове. Ну, а у морского уже ничего, водой все уносит. Плюс у них еще есть интереснейшая система, которая только для глокожих характерна, причем для всех. И для морских звезд, и для афиуры, для галатурии, и для морских ежей. Это так называемая амбулакральная система. То есть это, по сути, гидравлическая система, которая пронизывает весь организм ежа. Сверху у него, рядом с анальным отверстием, находится так называемая мадрепоровая пластинка. Это хорошо на морских звездах видно. Если сверху посмотреть, у них вот в центре симметрии, рядом чуть смещено, что нарушает их, вот эту радиальную симметрию. Такая копеечка есть. Это известковая пластина, пронизанная порами, такой микрофильтр, который соединяет амбулакральную систему, так скажем, с забортной водой. Вода туда поступает. Ее специальные такие ножки с клешнями маленькие все время очищают от мусора. То есть такой самоочищающийся фильтр. И внутри это амбулакральная система, а это система трубочек. По сути, морская вода находится. А дальше она нагнетается в выросты, которые имеют на концах присоски, многочисленные так называемые амбулакральные ножки, которые из-за этого распрямляются, присасываются, а потом мышечным сокращением они сокращаются, и морской еж таким образом ходит. Вот эти с клешнями такие ножки, которые на верхней поверхности морского ежа и морской звезды, кстати, находятся, они называются педицеллярии, служат для очистки поверхности ежа. Кроме того, пищевые частички они могут передавать, так скажем, из лапки в лапку и к ротовому отверстию приносить. Но мы начали говорить об отличии вот этих неправильных морских ежей от правильных. Это не только форма тела, но и Аристотелев фонарь, ротовой аппарат ежа. Очень интересно, неугомонные историки сейчас раскопали, что понятие Аристотелева фонаря вообще к ежам морским правильным относилось, потому что сам морской еж имел форму фонаря древнегреческого, а если еще панцирь найти, ну, часто на берегу такие уже без иголок, без покровов, красивые очень ажурные такие конструкции, если его изнутри подсветить, он весь очень красиво светится через вот эти многочисленные отверстия, правда, как фонарик такой новогодний. Ну, в зоологии классически считают, что Аристотелев фонарь – это именно ротовые органы ежа. Если морского ежа вскрыть, то внутри-то там получается какие-то пленочки, пусто, плюс еще гонады, которые называют икрой, но это не всегда икра, это иногда и гонады самца, которые сложно отличаются без микроскопического исследования. А внизу там такая ажурная конструкция, напоминающая такой какой-то колпачок ажурный или птичью клетку маленькую. Она 5 имеет, тоже 5-лучевая симметрия, и внизу там напоминает, знаете, что мне напоминает? Вот когда ракета взлетает, у нее там вот эти опоры расходятся, то есть они как-то под каким-то углом находятся, и вот так вот они расходятся. Вот у них сверху, у Аристотелева фонаря, это все увязано мышцами, а внизу очень острые 5 зубов. И они вот эти 5 челюстей, они могут мышцами вот этими управляться, и эти зубы, они невероятной остроты, они камень точат. Они как раз с большой силой очень соскребают с камней водоросли или микроводоросли, или макроводоросли просто грызут. Морские ежи, в отличие от морских звезд, морские звезды, они хищники все. Морские ежи, у них широкий спектр питания, но в основном они растительноядные. Хотя могут питаться и малоподвижными животными, какими-то там даже морскими звездами. Или падалью, вот этими зубами грызут, перемалывают. Дальше у них идет кишка. У них пищеварительная система не как просто мешок с одним выходом. У них кишка нарушает их 5-лучевую симметрию, потому что она через Аристотелев фонарь проходит, а потом вот так кольцом внутри морского ежа проходит и в конце концов выходит на макушке анальным отверстием. Пищеварительная система интересна, у них еще параллельно этой кишке, от нее ответвляется тоненькая кишка, и вдоль нее она проходит в
практически параллельно через всю пищеварительную систему и опять в нее впадает. Носит она дыхательную функцию. В нее поступает вода, богатая кислородом, то есть еж проглатывает пищу, проглатывает воду, вода, богатая кислородом, идет по этой тонкой кишке, пища по основной кишке. Вот таким образом он дышит. У ежей, у морских, у многих есть жабры, они вокруг ротового отверстия могут выпячиваться, как такие мешки от туловища, от покровов. Но он их использует, обычно они их используют, как дышать нечем. Бедные кислородом условия, тогда вот как дополнительное дыхание. А так у них функцию дыхательной системы выполняет та же амбулакральная система. Вот эта гидравлическая система шлангов, которая поступает за бортная вода. Есть у них кровеносная система, но она у них на фоне амбулакральной вообще никакая. То есть там сердца нет, все это вот так вот радиально симметрично. И один из сосудов вот этих пяти, он как-то там с горем пополам сокращается, эту кровь гоняет, но она им не сильно нужна для переноса как питательных веществ, так и кислорода, потому что амбулакральная система плюс внутренние жидкости тела. Если ежа вскрыть, у него вот этот аристотелев фонарь хорошо виден, плюс у него 5 мешочков таких, как икра, вот в сушеной рыбе бывает, вот таких вот 5. Это очень вкусно, пользуется спросом. Есть съедобные и несъедобные морские ежи, но, наверное, это просто зависит от каких-то пищевых привычек. Плюс, когда какое-то морское животное питается водорослями, в водорослях иногда накапливаются ядовитые вещества, или они вырабатываются в какой-то сезон года или в определенных местах, поэтому можно в икре морского ежа, ну, я буду называть икрой, хотя это гонады, накапливается, и можно отравиться сильно, поэтому есть такие традиционно употребляемые в пищу морские ежи, и есть районы, где их традиционно в пищу употребляют. Говорят, страшно полезно. Я когда-то на Дальнем Востоке, еще в студенческие годы, был в экспедиции, ел эту икру морских ежей, прямо вот доставая ежей из моря. Впечатление вкусно, да, вкусно. Когда там каша сплошная, вот это хорошее дополнение к рациону, соленое и очень много йода. Если так много съесть, потом на следующий день какой-нибудь большой переход, очень тяжело, горло сохнет, поэтому не переедайте. Там очень много витаминов, японцы говорят, что ужасно полезно, но лучше не злоупотреблять. Сейчас мы вернемся к исследованиям. Морские ежи – это класс типа иглокожих, и класс-то небольшой. Потом нашим привычным меркам, даже если среди позвоночных смотреть птицы, например, класс, 10 тысяч видов. Уже там с гаком. А морских ежей тысячи не дотягивает. По разным сведениям, там то ли под 800, то ли за 900, но тысячи видов не дотягивает. Хотя там, возможно, скрытое разнообразие, там сложно изучать. Где-то, может, в глубинах моря есть какие-нибудь морские ежи, которых еще и никто и не видел, и не знает про них. Но все равно такой небольшой, довольно такой компактный класс. Но они чрезвычайно важную роль играют в мировых сообществах Мирового океана, особенно на коралловых рифах и на водорослевых полях. Они растительноядные, у них хорошо там вооруженный ротовой аппарат, поэтому они могут много чего грызть, много чем питаться. А чем питаются они? Водорослями. В некоторых случаях обрастаниями. И вообще морские ежи очень разные. Они живут во всех морях и океанах, на всяких глубинах. И поскольку они вот этот вот растительный компонент потребляют активно, влияют на все системы. Когда морские ежи, те, которые живут на коралловых рифах, съедают водоросли, они тем самым освобождают площадку для кораллов, потому что большинство кораллов, они живут в симбиотических взаимоотношениях с микроскопическими водорослями. И если их не затеняют макроводоросли, они себя хорошо чувствуют. Вот такая катастрофа, эпидемия с морскими ежами случилась в 80-х годах прошлого века, в 84-85 году, когда за 2 года вымерло 95% морских ежей в Карибском море. А там рифы, коралловые рифы, они тоже очень разные бывают. И вот в Карибском море как раз коралловые рифы, они были очень зависимы от ежей, потому что морские ежи съедали макроводоросли, таким образом света больше доставалось симбионтам кораллов, и кораллы себя прекрасно чувствовали. Морские ежи вымерли от тогда неведомой болезни, возбудитель тогда не был обнаружен, что там с ними происходило, непонятно. Но всего за 2 суток от ежа оставался только скелет ободранный, который там рыбки, распадающиеся его плоть, дербанили. И изменились все сообщества коралловых рифов в Карибском море, потому что начали расти макроводоросли большие, коралловые рифы начали отступать, исчезать, и там все сообщество меняется. Не то, что кораллы исчезли совсем, но поменялся состав и, соответственно, основы для всего биоциноза, они изменились. Надо сказать, что
где-то, наверное, на 15% восстановилась популяция этих морских ежей в Карибском море, когда произошла вторая эпидемия. Она началась буквально в 2022 году, и сейчас она повторно идет. А самое это такое нехорошее, то, что это распространилось на другую сторону Атлантики, в Средиземное море. И подкосило там морских ежей, диадемов морских ежей, сейчас о них идет речь, вот что в Коралловом море, что... А это такие, знаете, черные длинноигрлые ежи. Они такие размером с грейпфрут, наверное. И у них здоровенные такие, 30-40 сантиметров, иглы черные. Очень колючие, его лучше даже к нему и руки не протягивать. Потому что в воде, там, когда все это колышется, непонятно, где вот иглы кончик, кажется, до него уже далеко, но раз уже укололся. Вот такое со мной случилось. Но про уколы морских ежей мы тоже расскажем чуть позже. Так вот, эти диадемовые морские ежи, их в Средиземном море не было. Они вот были в Карибском море по ту сторону Атлантики и в Индийском океане. И в Красном море тоже они были. Но в Суэцкий канал прокопали в 1869 году или 62-м, не помню. В общем, в 60-х годах позапрошлого века командовал стройкой французский инженер по фамилии Лисепс. И теперь в науке уже прижилось такое, как называется, так называемая лисепская миграция или эритрейское вторжение. За этими страшными такими фразами стоит проникновение чужеродных видов из Индийского океана через Красное море и Суэцкий канал в Атлантику, в Средиземное море. И там очень все интересно. Причем именно это направление миграции, оно является доминирующим. Суэцкий канал, он длинный. И он проходил через... Озера с огромным содержанием соли, там живое, ну, ничего живое не выживало. И это было барьером, много лет это было барьером для видов Красного моря, которые попадали в эти озера и там погибали. Но потихонечку, а там в Суэцком канале есть течение, оно на приливы-отливы завязано, но при этом еще уровень Красного моря чуть выше, чем Средиземного. Поэтому течет из Красного в Средиземная вода. И оно потихонечку промыло эти отложения соли, которые все время там добавляли концентрации в этих озерах. Плюс Суэцкий канал несколько раз расширялся, последний раз расширялся и углублялся. Последний раз вот уже в 2019 году, по-моему, добавляли. Там все это воды становилось больше и больше, озера эти промылись от соли. Плюс еще Красное море, оно солонее, чем Средиземное. И какие-то морские организмы, рыбы и все такое прочее, когда попадали из Красного через Суэцкий канал в Средиземное, сталкивались с тем, что Средиземное море довольно пресное. Во-первых, оно холоднее, во-вторых, оно довольно пресное, потому что там еще в Восточно-Средиземном море Нил впадает. И он нес с собой очень много, во-первых, пресной воды, во-вторых, органических остатков. То есть там питания было много, но потому что это море все-таки севернее, да еще и опресненное, там... Биоразнообразие ниже, чем в Красном море. В Красном море голоднее, но там все кишит. Но после строительства Сосуанской плотины Нил по-другому стал уже течь и нести уже другое в Средиземное море. Там стало, повысилась соленость, плюс у нас потепление климата, вода стала теплее. Поэтому многие пришельцы из Красного моря уже не сталкивались с таким резким изменением условий и вполне себе прижились. В общем, за все это время... Работы этого канала, примерно 1000 морских видов уже стали привычными обитателями Средиземного моря. Среди них много чего, там и акулы даже есть. А вот в обратную сторону меньше, там десятки видов проникли. Потому что, во-первых, против течения, ну, в общем, по разным причинам. Среди вот этих многочисленных морских обитателей хочется вспомнить крылатку, которой в Средиземном море вовсе не было. А тут вот последние годы она стала настолько обычным видом, что ее даже вот 2 года назад соответствующие там религиозные органы в Израиле признали кошерной. Потому что до того были толкования. То ли так, то ли сяк. И теперь пропагандируют, что ее надо есть. Но проблема в чем? У нее ядовитые шипы, причем

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый день, друзья! В эти дни мы очередной раз вспоминаем победу в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. И я как астроном, как ученый, хочу напомнить о том, что вклад в эту победу внесли не только войска, не только инженеры, создававшие мощную военную технику, но и ученые, которые сидели в своих кабинетах, но обдумывая некоторые военные операции, смогли улучшить положение наших войск и войск наших союзников, снизить количество жертв с нашей стороны и привести к победе. Один из этих эпизодов связан с работами астрономов и геофизиков. Я расскажу вам о нем. 1944 год. Наши союзники, армия Соединенных Штатов Америки, Великобритании и присоединившихся к ним, там были и французские войска, и другие европейские страны помогали в этой операции, решили открыть второй фронт на европейском континенте, то есть высадить свой десант на западном побережье Франции. На самом деле союзники в это время воевали и в Африке, и на территории Тихого океана. Война была повсюду, она была мировая. Но открыть второй фронт было необходимо, потому что советские войска уже двигались в сторону Берлина, и немцы оказывали им большое, очень серьезное сопротивление. И, конечно, открытие второго фронта в Европе было долгожданным событием, но постоянно присутствовал страх того, что высадка десанта окажется неудачной и повлечет за собой большие жертвы. Дело в том, что французский берег, можете мне поверить, я бывал на этом побережье, он очень

0: очень специфический. Там высокий, отвесный, буквально 30-40-метровой высоты берег, и дальше идет довольно мелкое морское побережье, длинная полоса прибоя, к которой не могут подойти десантные суда, особенно во время отлива, а отливы и приливы на территории Западной Франции, они очень высокие. А на высоком берегу континентальном немецко-фашистские войска укрепились очень хорошо. Там были и пушки, и пулеметы, и опытные снайперы. Казалось, что это абсолютно неприступная крепость, что высадка там десанта – это просто самоубийство. Но оказалось, что к этому можно подготовиться и избежать больших жертв, если аккуратно рассчитать моменты приливов и отливов. Это необходимо для того, чтобы десантные суда подошли ближе к берегу, чтобы они преодолели полосу заминированного морского дна, чтобы солдаты не прыгали в воду и не тонули там, а, покидая десантные суда, оказывались уже хотя бы по грудь или по пояс в воде и могли подойти к берегу быстро, чтобы техника, танки и бронетранспортеры, съехав с десантных барж, смогли быстро подойти и в полосу, в мертвую полосу пулеметного и пушечного обстрела попасть, то есть к самому основанию высокого берега. Все это надо было учесть, рассчитывая приливы, яркость луны, которая в ночное время и в раннее утреннее время освещает побережье, в общем, все эти геофизические условия. Как это было сделать? До Второй мировой войны сохранилось довольно много регулярных регистраций высоты приливов. Специальные мареографы – это такие приборы, которые в портах регистрируют высоту морской воды, они сохранили записи за много десятилетий до начала войны. Основываясь на этих записях, можно было попытаться прогнозировать, какие же приливы и в какие моменты времени будут в часы высадки десанта. Но как прогнозировать? Нужен был компьютер, а тогда не было компьютеров, по крайней мере, современных электронных. И вот, использовали старую математическую технику, так называемый Фурье-анализ. Он позволяет сложное колебательное движение разложить на целую серию очень простых синусоидальных, таких вот простых волнообразных движений, синусы и косинусы, все с ними знакомы по школьной геометрии и тригонометрии, разложить в ряд и попробовать прогнозировать дальше, совмещая эти члены Фурье-ряда и складывая их влияние. Оно зависит и от Луны, и от движения Земли, и от направления ветра. Прилив – это очень сложное явление, намного сложнее, чем в школьных учебниках физики это объясняют. А где же было взять компьютер для такой работы? И вот ученые соорудили механический компьютер. Вместо современных процессоров и электронной памяти в них были шестеренки, тросики, грузики. Это такой аналоговый компьютер, который просто представлял движением шестеренок, вращением осей, работу разных компонентов приливной волны. И оказалось, что он на несколько месяцев вперед может прогнозировать высоту приливов. Проверили, работает. Спрогнозировали. И 6 июня 1944 года, в точном соответствии с расчетами, такой, как нужно, прилив подошел к берегу Франции. Десантные суда, идущие от Великобритании, их было тысячи, подошли вплотную к побережью, высадили десант. Конечно, были потери, но они были бы намного больше, если бы не удалось сделать такие расчеты. Вот вам и абстрактная астрономия и геофизика. Вот вопрос, зачем изучать движение Луны, высоту морских волн, движение Земли. Оказывается, все это может помочь, спасая человеческие жизни и создавая наиболее благоприятные условия для боевых военных операций. В школьных учебниках довольно примитивно рассказывается о приливах, которые в наших океанах и морях возбуждает Луна и Солнце. Влияние Луны более сильное, Солнце не так сильно влияет на высоту океанских приливов, но еще сильнее на это влияет конфигурация побережий и глубина морей. Дело в том, что наши моря и океаны довольно мелкие. если судить о том, какие у них огромные размеры, тысячи и тысячи километров, и сравнительно небольшая глубина, 3-4 километра даже на наиболее глубоких частях, а у побережья это совсем сотни метров. Так вот, расчет приливной волны на самом деле очень сложная задача. И в зависимости от того, на какой географической широте, как ориентировано побережье и какие глубины у морского дна вблизи побережья, очень сильно зависит момент прилива и его высота. Ну, например, в учебниках сказано, что на восточных побережьях материков приливы наиболее высокие. Ну, потому что волна с востока на запад идет, и на восточное побережье материка накатывает. Однако западное побережье Франции, пролив Ла-Манш, казалось бы, совсем не в тех условиях, где можно ожидать высоких приливов. А там они довольно высокие. Вот это узкое устье Ла-Манша, оно усиливает высоту приливной волны, и, заливаясь туда, вода по инерции поднимается довольно высоко. И на английском, и на французском побережьях Ла-Манша приливная волна бывает очень высокая, и, собственно говоря, жизнь людей на побережьях этих стран полностью определяется приливами. Иногда даже автомобильные дороги заливаются приливами в определенные часы суток, и по ним невозможно проехать. Поэтому расчеты приливов и отливов всегда для ученых этих стран были очень актуальной задачей. Ну а в военное время втройне актуальной, потому что спасали жизни воинов. Еще раз большое спасибо всем, кто участвовал в этой победе. Я от души поздравляю и воинов, и их детей, и внуков, участвовавших в победе во Второй мировой войне, в нашей Отечественной войне.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
0: Когда государство участвует в военных действиях, ученые не могут сидеть сложа руки. И, конечно, они всегда всеми силами стараются помочь своей стране и изобретают новые способы и ведения войны, и защиты своих воинов. Война – это всеобщая задача, и ученые тут не отделены от государства. Но я бы хотел посоветовать и пожелать всем странам поменьше воевать, желательно вообще не воевать, решать свои конфликты мирными дипломатическими средствами и не заставлять ученых придумывать новые средства для убийства людей и новые средства для защиты от этого убийства, а просто исследовать наш мир, делать его более благополучным и избегать убийства того, что природа создала на пике своего эволюционного развития, разумного существа. Давайте подумаем о том, что мы убиваем людей. Единственное разумное существо во Вселенной, какой мы ее сегодня знаем. Давайте сохраним разум во всех отношениях. Давайте жить в мире.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Братцы, мы все любим научную фантастику, а это всегда мысль о будущем, да? Я думаю, предсказать будущее невозможно. Я точно это понимаю, когда вижу перед собой вот эту вот штучку. У меня отец радиолюбитель с огромным стажем был. Если бы я ему рассказал сегодня, что вот в этот вот кубик можно воткнуть фотокамеру, кинокамеру, навигатор, телефон, рацию, фонарик,
1: господи. И все книги
0: мировой библиотеки, да, и вообще чего тут только нет. Я не знаю, все игры, все. Да. Он бы, правда, не поверил. Это технология уже будущего, и я с трудом ей овладеваю. А если попробовать сегодня на 50 лет вперед заглянуть...
1: Слушай, сегодня, мне кажется, история не только про это. Сегодня главный тренд — это то, что появился у нас такой думающий партнер, искусственный интеллект. Я по этому поводу хочу обратить твое внимание, что с нами едет Дмитрий Масюк, прекрасный наш гость и замечательный исследователь, и человек, который в Яндексе отвечает, я даже знаю, как ваша должность называется.
0: Я думаю, называется...
1: За все умное. Подожди, за все. Понимаешь, я не могу представить себе, как может называться должность человека, который отвечает за все умное.
0: Тренер искусственного интеллекта.
1: Нет? Нет?
2: Это очень нескромно будет, конечно, что за все умное, но да, действительно...
1: Да, ну да. Нескромно, но да. Ура! Ура!
2: Ну да, действительно, у нас в Контуре находится вот основной передовой сейчас искусственный интеллект, генеративный его еще называют. Да. Это и текстовые сети, и картиночные сети, и наша Алиса, которую давно, я думаю, многие слышали или видели, и роботы, которые...
0: Я каждый день с ней общаюсь.
2: Да, и поиск, который на самом деле прошит весь искусственным интеллектом, Яндекс.Поиск. Угу. Карты, точно, где пробки на искусственном интеллекте, и погода, где искусственный интеллект, в общем... Много изумного, да, у нас.
0: Слово «интеллект» вас не раздражает?
1: Ну да, искусственно
0: это понятно.
1: Искусственно понятно, а вот интеллект почему?
0: Почему интеллект? Почему это не просто большая свалка информации? Информации.
2: Надо сказать, что раздражал 20 лет назад, когда у меня был, мне кажется, на третьем курсе через дорогу от физфака курс по искусственному интеллекту.
0: Через дорогу от физфака?
2: На ВМГУ?
0: В ту сторону, через ту дорогу.
1: Я думал, по другую сторону, через парк химический факультет.
2: Все верно.
1: Да.
2: Но это действительно было какое-то слишком громкое, мне кажется, слово. Хотя 10 лет как уже Деблю обыграл Каспарова. Что, в общем-то, мне кажется...
1: Это воспринималось как очень специализированная штука. Да. Очень специализированная. Да. А чтобы он чего-то с вами рассуждал бы за пределами шахмат, казалось совершенно невозможно.
2: Все так.
0: Это возможно теперь? Маленький эксперимент я вам расскажу, который буквально со мной этот самый интеллект попробовал произвести. Один глубокий компьютерный профессионал написал мне: знаете, я освоил GPT-чат, и любую задачу на уровне доктора физмат-наук он может решить. Дайте-ка ему что-нибудь такое. Ну, а я много лет занимался олимпиадами астрономическими, у меня несколько задачников. Я так навскидку взял, говорю, вот у меня школьники решают, попробуем вашему интеллекту это подать. Что вы думаете? Запутался. Вернее так, одну задачу он решил, и я знаю, ее решение в сети гуляет. Угу. Он его нашел. Угу. Это очевидно было. Он четко ее решил, вот как опубликовано. Другую задачу мы никогда не выкладывали в сеть, и ее вообще редко давали школьникам. Он запутался тут же. Он просто не нашел решения. А школьники находят.
1: Дмитрий, я сейчас буду защищать от Сурдина искусственный интеллект. И вот почему.
2: Я вместе с вами.
1: Потому что, ну, это я не знаю.
0: На примерах, на примерах.
1: Да. Потому что мой опыт очень маленький, заставляет меня непрерывно задаваться вопросом. Он же не собирает данные в виде поиска, он как бы думает.
2: Угу.
1: Чего, он думает?
2: Он думает.
1: Он думает.
2: Угу.
1: Почему он думает?
2: Он думает по-своему, совершенно этот процесс не похож на то, как мы думаем, хотя общие принципы такие. Например, как самолет, он с крыльями, и мы, очевидно, вдохновлялись птицами, так и нейросети, буквально они построены на нейронах.
0: Но он не хлопает крыльями.
2: Он не хлопает, но летит. Так и общие принципы того, как нейросети думают, похожи в какой-то мере на мозг.
1: Слушайте, проясните.
2: На нейроны.
1: Проясните для меня, пожалуйста, главную вещь. Ну, во-первых, вы можете сразу сказать, что я не прав. Но то, что я слышу, это то, что большие языковые модели занимаются примерно одним делом. Они вычисляют, какое следующее слово лучше всего идет за теми, которые уже были использованы.
0: Это так? Опираясь на уже...
2: Математически абсолютно так.
1: Подождите. И это называется думать? Вот можете, пожалуйста?
0: Пушкин бы не написал свои стихи, если бы ориентировался на тексты предыдущих.
1: Нет, это дело хитрое, потому что он ориентируется на фигову тучу контекста всего предыдущего, слов, влияющих на все в предложении, на заданные раньше вопросы, и вот то, что называется контекст. И это, я так понимаю, был одно из существенных моментов в том, чтобы штука как бы начала думать.
2: Да, здесь несколько прозвучало важных вещей. Про Пушкина меня очень трогает, на самом деле. Всегда такая линия атаки на искусственный интеллект.
1: Давайте,
2: надо понимать,
1: давайте,
2: что прямо сейчас где-то 8 миллионов человек, я думаю, однотысячные пишут стихи.
1: Так.
2: Из этих 8 миллионов 95% пишут довольно неважные стихи.
1: Наверняка.
2: Остальные 5%, это там 400 тысяч, им постоянно дают обратную связь. Окружающие, и из них выносится, ну, я думаю, в поколение, там, не знаю, сотни, другая поэта.
1: Это те, кого поэтами называют?
2: Да, да, совершенно верно. Значит, если взять среднего человека, попросить написать стихи, получится, ну, вот то, что у меня получится.
1: Ну, и у меня.
2: Вот. Если взять искусственный интеллект, он, ну, в принципе, не то чтобы от него почему-то можно больше требовать, чем от среднего человека. Если посадить 8 миллиардов искусственных интеллектов, и дальше суперважная вещь, 400 тысяч из них, им говорить, слушай, вот это стихотворение очень хорошо у тебя получилось. А им десятки людей вокруг читают и говорят это. Ага. То получается глобальный вычислительный процесс, на самом деле, все человечество, это вычислительная машина, которая вычленяет поэтов из 8 миллиардов. Если сделать будет такой же процесс с текущим искусственным интеллектом, у меня никаких сомнений, что там получится, скажем так, как минимум интересные стихи, если ему постоянно говорить, вот это хорошо у тебя получилось. Более того, обучение искусственного интеллекта...
1: Это называется обучение с подкреплением?
2: Совершенно верно.
1: Да.
2: Совершенно верно. Другое дело, что буквально физически вот эти вот миллионы людей, которые читают стихи друзей, они есть. Посадить такое же количество людей и пояснять искусственному интеллекту этим там, сотням тысяч, это довольно дорого. Но практически, это, я уверяю вас, практически это очень возможно.
0: Топ-соп сидит Пушкин.
1: Александр Сергеевич, да.
0: Александр Сергеевич, наше все. Да. И он тратит примерно 100 ватт мощности, ну, это мощность работы организма одного человека, на то, чтобы гениальные стихи. Сколько мощности тратит ваш компьютер?
1: Пушкин еще тратит мощность на Анну Керни и другие.
0: Это другое дело. Мог бы не раньше отделить.
1: Да.
0: Не знаю, но не мог, видимо.
1: Да.
0: Сколько стоит работа компьютера, ну, в ваттах, в киловаттах, в часах, киловатт? Вот на того, чтобы создать видимость интеллекта.
2: Ну вот, чтобы текущую большую языковую модельку считать, нужно порядка киловатт. Я не скажу точно, но порядок может быть 2.
1: Это вот такое текущее потребление.
2: Да, да, то есть это сервер называется. Там
0: это сервер, это не настольный уже.
2: Это совсем не настольный.
1: Сейчас, секундочку. А вот эти вот разговоры о том, что обучение требует такого количества электричества, что если его линейно, так сказать, экстраполировать, то, не знаю, там 40% электроэнергии США будет...
2: Здесь для меня тоже очень интересная аналогия, давайте я буду к этому возвращаться. Если мы пересчитаем все количество электричества, которое нужно для того, чтобы возникла школьная программа, и человечество дошло до того, чтобы... Правда, это то же самое.
1: Ну, да,
2: то же самое,
1: да?
2: То же самое. Давайте эти 100 ватт умножим на миллионы людей, которые шли до современного состояния знания.
0: 15 лет обучения.
2: От аборигена.
0: Представьте, что вам поручили определить характеристики для нового марсохода. Можете даже поставить на паузу и минутку подумать, чем бы вы снабдили этот ровер?
1: Я бы акцентировал внимание на устойчивости к тяжелым условиям. На Марсе же экстремальные температуры. И дороги, мягко скажем, не самые ровные. А на борту установил бы научную лабораторию, чтобы изучать образцы и передавать информацию на Землю.
0: Я, как астроном, все-таки хотел бы поместить на этот марсоход телескоп, чтобы наблюдать за Вселенной с красной планеты. Ну, весьма полезно будет посмотреть с этого ракурса.
1: Когда выбираешь средства передвижения, надо рассматривать много вводных. И если в космических делах это задача со звездочкой, то подобрать автомобиль на Земле совсем несложно, особенно если знать, куда обратиться.
0: Выгодно купить автомобиль можно на Авито Авто. Сервис отлично подойдет для тех, кто хочет пройти этот путь без стресса.
1: На платформе теперь есть не только автомобили с пробегом, но и новые машины. И, конечно же, со скидками. Для этого запроса и не только есть удобные фильтры для поиска. А еще можно следить за подарками и акциями от дилеров. Например, в объявлениях встречается бейдж, а сага в подарок.
0: Переходите по ссылке в описании и приобретайте автомобиль. Совсем новый от дилера или с пробегом на Авито Авто. Выгодно, быстро и, главное, спокойно.
1: Обучаем, что значит? В самом широком смысле. Например, вы обучили его, ну, вы в широком смысле, обучили его поддерживать беседу, сочинять стихи, решать задачки, затем по описанию рисовать картины, затем сейчас, насколько я понимаю, процесс постижения физического мира, что, про что некоторые, известно кто, из известно какой организации, говорят, что это не очень легко им дается понять, как тела падают, как жидкость проливается, обучаем. Что значит обучаем и что у этой штуки происходит внутри?
2: Я сейчас занервничал, потому что, да, упомянут был, очевидно, Ян Ликун из одной известной компании, да, который действительно говорит, что, на его взгляд, хотя он является передовым экспертом в искусственном интеллекте, одна из ключевых проблем, что он ничего не понимает про физическую реальность и обучен на текстах. Но если возвращаться к вопросу о том, как мы обучаем, самый дорогой вычислительно, вот с точки зрения потребления электричества, процесс это сделать такую бормоталку. Мы берем примерно все тексты, которые есть в интернете. Это, на самом деле, примерно все тексты. Книги, большая часть их оцифрованы. Это любые тексты, это, туда попадут все, что есть в открытом доступе. Это десятки тысяч, на самом-то деле, гигабайт. Вот если конечная модель умещается на современную флешку, то, что мы берем как обучающий материал, где-то в 100 раз, в 1000 раз больше. Вот мы берем и, значит, вот сейчас, да, и параллельно происходит на сотнях и тысячах графических карт, можем поговорить, почему графических, одно и то же упражнение. Мы находимся на 265-й странице первого тома «Войны и мира». Вот такое-то предложение. Мы спрашиваем нейросети, как ты думаешь, какое следующее слово? Она говорит, такое-то.
0: Но она заглядывает в эти...
2: Она не заглядывает. Нет? В том и дело, она не заглядывает. Она говорит, такое-то. Если она правильно предсказывает, мы говорим, ты молодец. Соответственно, математически закрепляется то, как она сейчас работает. Если она неправильно перестраивает свои веса так, чтобы она с большей вероятностью угадала это слово. И эта операция происходит триллионы раз на всех текстах человечества. Буквально я ничего не упрощаю. Примерно вот так это и работает. Там...
0: Как же так? Подождите, все писатели по-разному. Толстой зануден. Есть очень компактные... Там другие слова.
1: А ты еще скажи, Достоевский юморист.
0: Ну, в общем, все. Да. Она стиль копирует конкретного писателя? Или какой-то усредненный стиль тысяч разных писателей?
2: Она... конденсирует себя, опять-таки, как некий такой архиватор, но совершенно нового поколения. Мне кажется, сейчас архиватор уже никто и не помнит, что такое zip и RAR 10 лет назад. Ну, пространство стало дешевое, дисковое, вот. Но, тем не менее, оно всю сумму человеческого знания таким образом конденсирует. И, например, хотя мы ничего специально для этого не делаем, она, я вот недавно ездил общаться с южнокорейскими коллегами, она прекрасно переводит с корейского на русский. Мы ничего для этого специально не сделали. Я сейчас учу третий язык. У меня учительница, профессор филфака МГУ, один из ведущих каталонистов в стране.
1: Это вот такой? Каталонский язык.
0: Каталонский.
1: Да. Там есть какая-то тонкость. Каталония, да. Язык каталанский. Да. Правильно, да?
0: Да.
1: Ой, а как ты мигрируешь?
0: Это не испанский, нет?
1: Нет, это, не, близкий, нет, но... это романский, да, язык, да, близкий, да, к испанскому, да, но отличается. Вот.
2: И у нее
1: например,
2: большой...
1: например, Хуан по-каталански Жуан, правильно?
2: Что-то такое. Я не каталанский учу, но у него большой скепсис.
0: По-русски Иван.
2: Иван. У него большой скепсис к способности модели делать не базовый перевод, а художественный перевод был. После чего я, соответственно, притащил нашу нейросетку, и буквально она мне сказала, слушай, вот она, я сейчас перевожу научно-фантастический роман, у меня большая сложность, я просто терминологию не понимаю, ты можешь мне помочь?
0: Она переводит.
2: Она мне, да, она просит. Я показываю ей перевод, наша модель... Опять-таки, мы ничего специально для этого не сделали. Блестяще переводят, это ее слова, с каталонского на русский.
1: Смотрите, из того, что вы сказали, следует абсолютно сногсшибательный вывод, и, как я понимаю, именно это людей поразило, потому что ведь этого никто не ожидал более-менее. Вы обучаете так, как вы сказали. Вы сказали, что это суммированное знание человечества. Скорее, можно я сделаю поправку для себя? Скорее, это способ человечества выражаться. Вот люди, которые выражали себя каким, ну, письменным образом, и что зафиксировано, они выражали себя вот так.
2: Верно.
1: И в результате возникает то, чего раньше не было. У него возникают новые способности. Вот это непостижимо. Угу. Художник перевести, не знаю, там, с корейского на любой другой язык, научную фантастику, что угодно еще и так далее. Стихи.
2: Верно. Да, писать откуда? Стихи.
1: Так, вы, у вас есть какое-то свое ощущение, почему так происходит? Потому что, по-моему, здесь такая главная непостижимая тайна. Мы к ней скоро привыкнем мистика. И перестанем ее воспринимать как тайну. Но это почти мистика.
2: Суть машинного обучения...
3: Вот это тоже мистика. Я уже привык к этому, до сих пор не понимаю, как это сделал.
2: Суть машинного обучения действительно, ну не суть, но какое-то большое свойство в том, что никто в сущности не понимает вот во время этого обучения, это как математика сама выстраивается, математика внутри нейросети, что чтобы решать задачу, ну, простейшая задача первая, это вот предсказание следующего слова. И вообще нейросети, если посмотреть, как конкретно происходит вычисление внутри, ни черта не понятно. Но я хочу тоже сказать,
3: что непонятно, здесь... вы же программу пишете.
2: Нет, мы не пишем. Мы берем файл большой, там есть математическая структура. Мы подаем на вход, опять-таки, вот правильные или неправильные слова и говорим, это правильно, это неправильно. Она сама подстраивается под то, чтобы предсказывать правильно.
1: Уменьшить ошибку.
2: Но что я пытаюсь сказать, что вот это вот свойство, когда что-то умное, непонятно как работает, если честно, опять-таки, ничего нового. У нас у каждого есть интуиция. Хорошо известно, что мы большую часть решений принимаем интуитивно. И если человека попросить объяснить, слушай, а вот почему тебе, не знаю, тот-то больше нравится, не знаю, стих, человек, перчатка, почему тебе перчатка больше нравится?
3: Интуиция — это результат опыта.
2: Это модели то же самое.
3: Воткнулся.
1: Можно возразить. Прямо по сути, как мне кажется. Может быть, это прозвучит наивно. У нас есть интуиция, но у нас, кроме дискурса, кроме способности выражаться словами, у нас есть наблюдение за окружающим миром, тактильный и другой контакт. На морозе мне холодно, здесь мне больно, здесь мне неприятно, здесь у меня затекла рука или нога. И у нас есть эмоции, которые очень сильно настраивают отношения между людьми способом, который мы не всегда фиксируем сознательно. Ну, у нас лицевые мышцы, вот это мы все научились считывать, мы такие приматы, для которых это
3: необходимо. Компьютеру это не нужно.
1: Это вопрос. Это у вопрос. Этой штуки что?
2: Ну, вот это на самом деле поразительно, мне кажется, интересный вопрос, если вот рассмотреться, потому что очень большая действительно часть человеческого опыта какого-то отпечатана в текстах. Тончайшая математика, физика, поэзия отпечатаны буквами буквально. Да, музыка, например, это совершенно другой алфавит, хотя музыка колоссальное влияние на человечество. Да, но он другой. Да. Я к тому, что вот те тексты, на которых мы сейчас обучаем, это буквально буквы на всех языках, ну, то есть, которые мы в интернете нашли, но это буквы.
1: Искусственный интеллект — наследник Гутенберга.
2: Почему?
1: Ну, потому что не было бы печати, не было бы текстов.
2: Можно так сказать, да. А при этом, вот, например, какие действительно конкретные ощущения я испытываю и как происходит вставание с нашей прекрасной полки, я не думаю, что кому-то в голову пришло детально описать в этих самых текстах, которые мы берем, как бы зачем. И о многих явлениях для нас совершенно элементарных. Нейросеть, запахи, да, она, ну, она знает описание любых запахов, все, что поэтического написано про запахи цветов, людей и так далее. Но, конечно, она не представляет себе запах как таковой. Тем не менее, слепок человеческого знания огромный, сделан в текстах, и книга, как явление, оно имеет какую-то довольно фундаментальную природу. Все учатся по книгам.
1: Смотрите, но я не знаю, как вы представляете себе запах. Это невозможно передать. Это ваше внутреннее ощущение. И цвет.
3: Да.
1: Я исхожу из некоторой гипотезы, что это вот так. А дальше, как известно, вот этот аромат кому-то нравится больше, кому-то меньше и так далее. В этом смысле я тоже руководствуюсь какими-то экстраполяциями, и люди, по-видимому, социально так поднастроились, что в некоторых они так думают, что другие думают, ощущают примерно то же самое. Масса случаев, когда это не так, но масса случаев. Но одному нравится, другому нет, один вам бьет морду, а другой вам жмет руку. Но тем не менее, в целом мы как-то поднастроились. Эта штука, сидящая только на текстах. Для начала. Ну вот изображение потом обсудим. Только на текстах. как к этому относиться? Это какой-то поверхностный слой того, что у людей в голове.
2: Я слушал прекрасно совершенно ваш подкаст про Вселенную и мозг, и там был очень трогательный кусок, где вы обсуждали людей от рождения слепых.
3: Так на наших глухих текстах обучается искусственный интеллект?
2: Во-первых. Во-вторых, да? Я пытаюсь сказать, что...
1: Будем стараться. Ответим на это улучшение наших текстов.
2: Но я пытаюсь сказать, что вот и вы обсуждали, меня это действительно очень тронуло.
3: Слепо-глухих
2: людей, которые, как следствие, не мы часто, хотя вы обсуждали, что их обучают говорить касанием гортани, да?
3: Они у вас в университете были.
2: Вот, можно задаться вопрос. Они что-то знают о запахах? Конечно, у них нет непосредственно опыта, но вы говорите, что они
3: запахи,
2: вещи.
3: Наверное, они чувствуют лучше, чем мы. У них атрофированы другие.
2: Но, согласен, но на слух, как бы, представить себе, что такое звук, я предполагаю, что они могут как-то. Как они это делают, мы не знаем, но вряд ли они совершенно никакого представления не имеют. Да? Или, например, хорошо, более простая ситуация, человек слепой, но не глухой. С рождения, да, слабовидящий, глубоко слабовидящий. Я уверен, что у него какая-то ментальная конструкция от того, что такое изображение, есть. Текстом можно многие вещи передать, но далеко не все, это понятно.
3: У меня вопрос чисто прикладной. Вот я пишу на 6 языках, разные там полскаль, алголь, но все эти языки очень четко структурированы. Да. Я знаю, что мне нужно получить от программы, как компьютер будет реагировать на мои if, no там, и так далее, go. На каких языках люди пишут программы для работы компьютера вот в, как сказать, в цикле искусственного интеллекта. Что это за языки вообще?
2: Есть, да, это прекрасный вопрос. Он такой, мне кажется, технический.
3: Он технический, но хочется понять.
2: Есть один из языков, который уже там больше 10 лет совершенно точно существует, Python такой, он используется чаще всего, его, скажем так, диалекты некоторые специальные чаще всего для того, чтобы...
3: Именно Python, да?
2: Программировать процесс обучения.
3: А да, я думал, он очень простой, потому что студенты мои на нем пишут. Слушай, я вам историю расскажу, чтобы немножечко отвлечься от искусственного интеллекта. Я пару лет назад повез студентов в горную обсерваторию. На обсерваториях, тем более в горах, очень маленький персонал, а работы там много. И когда приезжают студенты на практику, их просят, ну, что-то помочь, что-то там выкопать, закопать, там, почистить. Вот, а директор обсерватории говорит, пожалуйста, помогите мне, у меня сил не хватает и времени. Надо метеостанцию автоматическую вот тут вот стол поставить на нее. Ну, конечно, все. Пришел к ребятам. У меня мальчики и девочки были, в двух комнатах жили. Зашел к ребятам, говорю, ребят, кто умеет работать с бетоном? Я, говорит, один очкарик. Ну, пойдем. Куда пойдем? Как куда? Бетонировать стол? Ой, нет, я думал, с питоном. Ну, хорошо. А я понятия не имел, что такое питон в тот момент. Ну, хорошо, работать с бетоном я тебя научу. Мы в стройотрядах делали это регулярно. А ты мне расскажи, что такое питон. Так вот, питон – это достаточно интересный язык, на котором можно сложные программы писать, да?
2: Безусловно. Ну, на самом деле, мне кажется, языки современные, они достаточно универсальны. Просто, да, какие-то из них исторически чаще используются. Мне кажется, с питоном скорее такая ситуация. Там еще есть большая провязка, почему, возможно, в принципе, чудо вот, современных нейросетей благодаря параллельным вычислениям.
1: Которые... Это вопрос о графических картах.
2: Именно.
3: Да, это параллелит процесс. Да.
1: Можно подробнее, да, пожалуйста.
2: Действительно, да. Мне кажется, что последние... вот ровно сейчас происходит изменение довольно фундаментальное в компьютерах, которое не шаталось последние 40-50 лет, собственно, с момента появления центральных. Происходит переход очень важный, очень во многих областях, не во всех, но переход с последовательных вычислений, это вот фон-неймовская называемая архитектура, на параллельные вычисления, когда множество задач, практически весь искусственный интеллект, 95% его современного, для того, чтобы и обучать нейросети, и для того, чтобы и вычислять нейросети, там нужно не вот в обычном процессоре там десяток ядер, так называемых.
1: Да, да. Вот, а когда задача больше, он перескакивает, у него среды, да?
2: Да, да, да, да. А в современных видеокарточках, так называемых, 20, 30, 40 тысяч ядер, да, микропроцессоров, буквально, да, которые могут вычислять, собственно, параллельно. Вот изначально, почему это видеокарточка? Значит, есть цифровые изображения, я не знаю, видеоигры, да, там пиксель от один от одного не зависит. То есть, в общем, можно параллельно считать картинку. И для этой базовой задачи они, конечно, они делали. Сейчас...
1: Конечно, не буквально не зависит, а потому что двигается, связи есть, да?
2: Ну, они есть в нашем сознании, скажем так, вычислять их хорошо. В 3D-моделях действительно есть связи. Но, в принципе, когда, я не знаю, какой-то абстрактный процесс там в программе в какой-то происходит, там...
3: Самолет летит, облака движутся, и параллельно можно вычислить движение самолета и движение облака.
2: Изначально технология нужна была для этого. Она имела важный характер для графических интерфейсов. Но в игры люди очень любят играть, вся планета играет в игры. Вот, а цифровое кино, там тоже, в общем, там нет 3D-модели, да, там просто картинка сменяет картинку за цифровым кино. Но сейчас выяснилось, что вот для обучения этих нейросетей, там на самом деле внутри, кто математику какую-то базовую выше учил, там матричные перемножения по большей части. Вот, и для того, чтобы это делать, очень подходят, феноменально подходят те самые видеокарты, которые позволяют делать проще, но параллельно десятки тысяч, а на самом деле мы связываем, то есть я сказал, на одной карте там 20, 30, 40 тысяч ядер, а мы связываем сотни и тысячи карт, которые представляют собой единый компьютер, я не преувеличу, буквально связан с сетью, и вот он вычисляет вот то самое предсказание следующего слова в Достоевском или в Толстом, происходит в минуту миллиарды, в секунду миллиарды раз. И но это
1: он
2: позволяет...
1: Он для каждого слова несколько раз, а вы, наверное, кажется, что много, перемножает довольно большие матрицы.
2: Да, да.
1: Вот для этого и нужны... И, значит, что мы с собой слышим? Что перемножать большие матрицы, в основном квадратные, иногда квадратные на прямоугольные, когда там уж невозможно справиться, да, там контекстов там немножко меньше. А это и значит думать. Ну, как ты к этому относишься? Нравится такая идея?
3: Мне...
1: Вот Дмитрию нравится?
3: Подожди.
1: Нет, я хочу вас поссорить. Вы так сидите рядом, как будто все хорошо.
3: Я уже против искусственного интеллекта.
1: Давай, пожалуйста, поострее.
3: Был настроен, и вот почему. Скорость работы нашего процессора, пусть он тоже многоядерный, там же много нейронов, да, но она в миллион раз ниже, ну, просто тут химические связи у вас электрические. Тем не менее, вот этот интеллект работает на уровне вашего искусственного. По скорости. Ну, в шахматы, например.
1: Хороший вопрос. Да? Шахматы уже забудь. Шахматы мы уже давно не можем.
3: Это все равно, что, не знаю, большой дуб спилить какой-нибудь зубочисткой попробовать. Вот 1000 раз надо ткнуть в этот дуб. Но я подхожу своей пилой, оп, и спилил. Вот мне кажется, что естественный работает эффективнее.
2: Электрический точно, да, примерно там в 10 раз, как мы обсудили, если совсем всю базу сводить там на 100 ватт, а модели нужны...
3: Это затраченная мощность.
2: Да, да. А с точки зрения скорости, здесь немножко спекулятивно, но тем не менее, тоже в одном из ваших подкастов вы обсуждали, что в мозге 90 миллиардов нейронов примерно, и там...
1: Главное количество связей.
2: Да, 5000 на нейрон, соответственно, всего 450 триллионов вы обсуждали. Вот сейчас в современных нейросетях примерно, на самом деле, в 1000 раз меньше параметров, от 100 миллиардов до триллиона, даже десятки миллиардов, примерно 1000 раз порядок.
1: А линков, вот этих самых ребер?
2: Синапс, это примерно вот как параметр сейчас.
1: Да, только они у вас послойные.
2: Да.
1: А мозгу хрен знает как-то.
2: По-разному организованы, да. Но я пытаюсь сказать, что, на самом деле, структурная единица,

0: она...
1: Это да, ее язык?
0: Я думаю, в момент была возможность там что-то через наушник там на экзаменах списать. Профессора большую часть экзаменов делали просто экзаменом без подготовки. Студент берет билет, и садимся, и ты, ну, отвечай сразу. И нейросеть, значит, которая есть в голове у каждого профессора, просто за 30 секунд понимает, я уверен,
1: действительно. Учил человек, знает человек что-то или не
0: знает. И насколько он знает. Да. И, кстати, я подчеркиваю, что если вдуматься, всмотреться, действительно нейросетевой процесс. Профессор не объяснит, но у него четко, я уверен, у каждого возникает ощущение, это вот пятерка, четверка или тройка.
2: Это потому, у что профессора, много... у рядового школьного учителя нет возможности копаться в голове у каждого из 40 детей.
0: Это правда.
2: Ему принесли контрольную, написанную интеллектом искусственным. Он говорит, да, отлично написано, пятерка, иди дальше.
0: Это правда. Хотя, в принципе, можно буквально за час школьного урока там, или 50 минут каждого спросить и посмотреть, как происходит. Но я, на самом деле, пытаюсь сказать, что, безусловно, у меня нет никаких сомнений, что просто процесс тестирования человеческого знания, он чуть поменяется. И здесь не безнадежная ситуация. Я вот на примере устного экзамена поясняю, как в части ситуации можно решать, соответственно, это. Но, что мне кажется гораздо более важно, что вот я сижу, учу, простите, уже в третий раз там свой этот французский язык в субботу в 8 утра. Я очень люблю рано это делать. Чего-то не понимаю. У меня раньше, ну, что я мог сделать? Я мог пролистать учебник по грамматике и попытаться найти, где конкретно находятся правила, а часто тебе это не очень помогает, на самом деле, потому что тебе нужно, чтобы живой человек объяснил. Сейчас наша нейросеть блестяще справляется с тем, чтобы мне лично объяснить, что я спрашиваю, слушай, почему здесь такой оборот? 8 утра, я спрашиваю, я не могу позвонить никому, написать, не могу, или в 10 вечера. То же самое абсолютно в любом предмете для любого ученика, где бы он ни находился, ты, вот я помню это ощущение, когда ты по математике пытаешься решить задачку, ну, ты, ну, просто, ну, ты можешь хоть 10 раз перечитать теорию какую-то, но если ты как-то не усвоил трюки некоторые, да, трюки некоторые, ты не можешь это решить. Вот мы сейчас получили, пока, на самом деле, уже и разговаривающего в виде Алисы, базового преподавателя по любому предмету через 5 лет на очень продвинутом уровне, который сможет ночью... У тебя в некотором смысле нету, что по-английски говорят, нет excuse, да, нету никакой возможности сказать, ну, я там что-то не понял. Вот у тебя прямо здесь и сейчас сидит профессор, который что угодно тебе по русскому языку, вот по биологии
2: объяснит. Вот кто останется без работы, репетиторы.
1: Отличная идея, да. Это правда. То есть плохая идея, но
0: я уверен,
1: но
0: что
1: какая
0: нет.
1: Есть.
0: Я с такой опять теплотой вспоминаю профессора своего, который меня готовил к университету, что я уверен, именно это моя интегральная мысль, что да, искусственный интеллект будет помогать программисту, искусственный интеллект будет помогать переводчику и частично забирать работу. Но, конечно, родитель или ребенок будет хотеть общаться с живым человеком, но просто вечером, или если ты что-то не понял, в любой момент в троллейбусе у тебя появляется электронный помощник, какой-то ассистент. Я думаю, это самое большое явление и самый большой продукт, который мы получим.
1: Люди, которые... Я слышу вас так, что тот процент учащихся, учеников, там, детей, подростков, которые хотят знания, саморазвития, обучения, они будут использовать его не для, в широком смысле, списывания, а пусть даже в этом продвинутом смысле, а для роста, для развития самого себя.
0: И точно так же с информацией, например, точно так же с любой технологией. Сейчас ты можешь на 40 минут смотреть какие-то дурацкие видео про котов или черт знает что, а можешь посмотреть лекции Фейнмана, которые 30 лет назад просто невозможно было достать, или, я не знаю, Колмогорова, или послушать Рахманинова, как он сам лично играл.
2: Эти записи невозможно. Фейнмана так и не записали на видео. Но ты знаешь, что есть аудиозаписи всех фейнмановских лекций по физике. И они у меня есть. И через 20 лет твои дети будут с теплотой вспоминать Алису, вот эту вот колонку, которая учила их жить, а родители, накормили меня. А все умное я получил вот из этой колонки Алиса.
0: К счастью, есть не только умное, но и человечное, и это мы точно будем получать друг от друга.
1: Скажите, пожалуйста, немножко из другой области. Мы все-таки живем в мире, где есть разные центры. И как выглядят соревнования различных мировых центров в области, ну вот в самом широком смысле искусственного интеллекта? Вот, ну,

0: всего такого.
1: Это колоссальная интересность и задача, которая сводится на самом деле к нетривиальному вопросу, а как вот оценивать человек умный и насколько он умный. Что я имею в виду конкретно? Значит, если не
0: если умный, то почему бедный?
2: Сильно.
1: Если нейросеть идеально знает географию, а нейросеть идеально знает географию, при этом похуже одна, чем другая, пишет те самые стихи. Или там вот один из изначальных путей использования был «объясни как ребенку». Вот объясни там специальную теорию относительности, вот как ребенку, да? Вот если он похуже это делает, то как их сравнивать? Вот. И действительно задача, она, ответа на нее просто нет. Нет. Как сравнивать? Тем не менее, значит, люди придумывают наборы тестов. Там есть...
0: бенчмарки какие-то,
1: да,
0: придумывают,
1: буквально,
0: да?
1: Да, буквально. Вот мы, примерно, абсолютно, что мы делаем с людьми? Мы даем людям экзамены, выпускные из школы,
0: верно,
1: из университета.
0: Собеседование
1: вот
0: на работе.
1: Абсолютно.
2: Но это однотипная работа. Нет, слушай, два предприятия, одно делают легковые автомобили, другое трактора. Они не конкуренты друг другу. Ты спрашивал о конкуренции, то есть однотипные интеллекты.
1: Да, но да, нас,
2: много ли создается, но... и кто вот...
1: Проблема в том, что как однотипные вот наши, там, GPT-5.0, который мы вот выпустили недавно, она может сочинять стихи, она может решать задачки по математике, она может объяснять что угодно как ребенку, она может придумывать подарок маме, если мама увлекается цветами, и так далее. То есть она буквально что угодно, любые текстовые задачи может решать. И сталкивать вот нашу нейросеть с такой же нейросетью, на самом деле в мире 4-5 стран, которые занимаются на передовом уровне нейросетями, это, безусловно, мы, это Китай, это Штаты, мы видим Францию. Там есть несколько интересных очень, как, кстати, в науке, мне кажется, они очень сильные школы имеют.
0: Ну да.
1: Вот. Там из 250, почти 300 стран 95% не занимается этим. Ну вот. И когда мы пытаемся столкнуть китайскую нейросеть, например, с нашей, возникает вопрос, какой конкретно набор экзаменов.
2: Какой задачи,
1: буквально,
2: да?
1: Буквально, как их сравнить. Это нетривиальная очень задача.
2: А как монетизируется ваша работа? Вот я могу зайти и задать вопрос, получить ответ. Я делаю это бесплатно через интернет.
0: А они тратят безумные деньги.
2: Они безумные деньги. У них там тысячи людей только тестируют.
1: Если всмотреться, на самом деле, не только в нас, а в вообще все информационные какие-то услуги, например, журнал или газета.
2: Или подкаст.
1: Или подкаст. Есть две модели, как это называется, монетизация заработка, если попросту говоря. Это или реклама. Мы покупаем журнал, там есть реклама. Или, скажем так, подписка. Когда подписка на журнал, это покупка журнала.
2: Да,
1: вот. На самом деле у нас не исключение. Яндекс Поиск, например, это самая крупная в стране рекомендательная система, которая, если ты интересуешься, я не знаю, Лионом во Франции, он тебе подскажет туры в Лион. Да? Mm-hmm. Поэтому это называется контекстная реклама. Это один способ, а второй способ, который у нас есть в Алисе, когда мы базовый функционал какой-то даем бесплатно, продвинутый функционал мы даем по подписке, и опять здесь это не выдумка Яндекса, все человечество так устроено, все медиа так устроены. Либо одно, либо второе.
2: Я прошу Алису включить мне там радио «Коммерсант», пожалуйста. А «Лунную сонату» биткоин, а это по подписке.
1: То в этом есть какой-то ценный такой романтизм. Действительно, вся планета сейчас, вот все вот эти там пяток стран и пара десятков действительности компаний в мире, которые это развивают, они тратят сильно больше, то есть в сотни раз больше, чем получают. Тем не менее, ни у кого нет, так сказать, интуитивных. На самом деле, у многих есть интуитивные сомнения, но мы все верим в то, что польза, которую мы получим, будет достаточно велика для того, чтобы, попросту говоря, базовый функционал модели был бесплатный, например, какой-то продвинутый функционал модели, суперумный. И на самом деле, в этом есть экономическая природа. Вот сейчас рассуждающие модели, они буквально могут 5 минут вычислять ответ, рассуждая. Они действуют абсолютно как человек. Там есть несколько веток рассуждений, когда сложную задачку мы решаем, мы думаем так, ну, давай перекинем, значит, сначала об одном подумаешь, потом о другом, потом о третьем. И стоимость вычисления такого ответа одного на один вопрос может буквально сейчас там тысячами или даже десятками тысяч рублей исчисляться, если мы пересчитаем стоимость компьютеров, которые мы потратили, да, на один вопрос. Соответственно, базово мы будем давать и даем сейчас бесплатный доступ к простому какому-то искусственному интеллекту. Продвинутые задачки, если человек захочет опять-таки, карманного юриста, карманного психолога, карманного поэта, карманного преподавателя, в конце концов, для ребенка.
0: А преподаватели иностранного языка останутся без работы, кстати, очень коротко.
1: Никто не останется без работы, мы это выяснили. И на самом деле я не шучу. То есть огромное количество людей, меня включая, для меня настолько колоссальные ценности, опыт общения, я не знаю, с моими профессорами в университете, с моим педагогом по третьему иностранному языку, которым я учу. Есть магия все-таки взаимодействия между людьми в преподавании, которая никуда не уйдет. Но человек, который живет на Камчатке, ребенок из небогатой семьи, получит доступ к интерактивному, с эмоциями, подстраивающемуся под твой уровень, преподавателю очень высокого уровня. И этим можно будет пользоваться кому угодно. Так вот, и это да.
2: И врачи могут этим пользоваться.
0: И вот вы говорите, базовый уровень, значит, мы будем предоставлять всем.
1: Да, и базовый будет уровень очень быстро эволюционировать. То есть бесплатно будет становиться очень быстро все больше.
2: А дальше но за деньги,
1: же, да?
2: Да,
1: дальше что-то,
2: это надо любая программа.
0: А у меня про деньги вопрос с другой стороны. Мы слышим сейчас о недавних инициативах, когда вот в развитие именно этого вкладывают, собираются большие средства. Означает ли это, что успех пропорционален количеству вложенных денег. И тот, кто больше всего вложил, тот быстрее всего и продвинется.
1: Деньги... Как...
0: Где... Слушай, деньги довольно большие.
1: Это правда. Где нам... Где мы тратим деньги, на самом деле, развивая искусственный интеллект? Мы... Это соразмерные сущности, три, которых я сейчас назову, как не удивительно, может быть, на первый взгляд. Значит, это, безусловно, команда самых талантливых инженеров, которые есть в России. И у нас, кстати, феноменально талантливые разработчики, это никто не обсуждает. Но вот есть самая топовая олимпиада мировая по программированию. Можно у Яны с GPT спросить или у кого угодно. И в 14 из 20 последних лет побеждали наши ребята в ней.
2: Инженеры в смысле программисты?
1: Да,
2: или программист. Не по железу, а по софту?
1: Да-да-да, мы называем, да, это такой расхожий термин программист. Программисты, да, попросту, там, простым языком выражаясь. Вот, раз. Второе, это вот те самые разметки, когда я говорил, что мы должны описывать изображение, например, или мы должны говорить, слушай, мы обучаем специальные модели, которые имитируют человека, который говорит, вот этот текст ты хорошо написал, а вот этот плохо.
0: Вот, вы уже используете уже компьютер для того, чтобы обучать другой компьютер.
1: Мы используем сначала человека для того, чтобы обучать компьютер, а потом, да, действительно, компьютер учится сам себе. И, наконец, третье, конечно, это колоссальные вычислительные мощности вот с этими параллельными вычисляющими видеокартами и не только, которые нужны. Вот. Деньги уходят на это. Они действительно очень большие. И у нас есть большая радость, в отличие от многих компаний там и в России, и мира, что у нас самые востребованные уже есть продукты, которые естественным образом, в которые мы можем это встраивать. Вот поиск, это интернет, Яндекс.Поиск, сервис самый большая аудитория, у нас 100 миллионов человек в месяц пользуются им, ну, практически все, кто пользуется интернетом. Ну, вот. И, конечно, ты хочешь часто не прочитать результат поиска, а получить ответ просто, да, на простые вопросы. И там вот мы предложили нейро, который делает за тебя базовую работу. Мы прочитали 10 ссылок топовых и сделали для тебя синтез. Алиса, которую мы сейчас обсуждали, уже, на самом деле, 5 или 10 лет назад привыкли, что там некое персонажное что-то, и можно спросить вот, что мне делать в такой ситуации, рецепт сырников, у меня у друга завтра день рождения, что подарить. Вот, просто Алиса становится кратно умнее. И за счет того, что есть поиск, мы там зарабатываем на рекламе, за счет того, что есть Алиса, мы ее просто продаем. Да, вот, мы...
2: Колонки, в смысле.
1: Да-да-да, мы отбиваем.
2: Слушай, если есть конкуренция, то конкурентов всегда подмывает, ну, немножко притормозить соперников. А могут ли вашу работу притормозить те, кто выпускает видеокарты? В России такие видеокарты можно купить? Или мы их должны покупать где-то? Если нам скажут нет, не продадим вам эти видеокарты.
1: Это на самом деле...
2: Это проблема.
1: Очень важный вопрос. Это никто не обсуждает, когда мы обсуждаем, откуда вырос искусственный интеллект. Но на самом деле огромным, и мы это сегодня, мне кажется, там мало упоминали, огромным фактором является то, что появились вот супер высокопроизводительные видеокарточки. Там такая удивительная ситуация, что, в общем, топовые, то есть самые лучшие с огромным отрывом карты выпускает всего одна компания. Более того, вот этот вот самый диалект, упрощенно говоря, питона, на котором программируется, развивают тоже они. Заводы, на которых выпускаются эти карты.

0: И не один наш стрим, например, такой, как сегодня. Ну, а если вы хотите задать свой вопрос и с большей вероятностью, с почти 100% вероятностью, получить на него ответ, если он задан по теме, можете использовать суперчат, можете использовать ссылку, которая имеется в описании к данному стриму. Ну и, соответственно, в закрепе он тоже скоро появится. Он, в смысле, она, ссылка. По ней тоже можно отправлять свои вопросы. Ну и вот такие вопросы, пришедшие к нам, мы задаем в самую первую очередь, друзья. И благодарим всех, кто к нам присоединяется в виде патрона или спонсора каналов. Между прочим, уже сейчас они могут смотреть удивительное видео, которое сделал Александр. Он написал сценарий, он сделал его интересным. Собственно говоря, Саша, ты просто натворил дел.
1: Да. А Виталий монтировал долго, тщательно.
0: Вот,
1: Тимур Низов сделал замечательную анимацию, ну и много еще других людей помогали. А Георгий Соколов участвовал в съемках в Петербурге. Вся наша команда, включая и Маришу, и Гошу, и Виталика, мы все в Египте залезали в Серапиум, залезали в саркофаг, ну вот, залезали мы с Виталиком. Точнее, я стоял снаружи с фонариком, Виталик внутри с камерой.
0: Ну, зато Гоша внутри тоже был, да, он тоже снимал.
1: Да, так что, в общем, работа коллегам, значит, мне много помогли моих коллег, там, в том числе ученые, египтологи и так далее. Ну, в общем, завтра будет премьера. Советую всем посмотреть, не пропустить. Ну вот, я думаю, что...
0: Да, премьера, да, и на канале...
1: На русском языке, мне кажется, что на русском языке это наиболее подробное, что ли, видео, в принципе, про саркофаги Серапиума. Могу и ошибаться, конечно. Вот, но... Вот. Это будет завтра 19:00 на канале Антропогенез.
0: Угу. Ну и, друзья, естественно, также... крайне рекомендую, должно быть очень интересно также поддержать, нажать лайк, посмотреть до конца. YouTube очень любит, когда я видео досматриваю до конца. И тогда он вот продвигает видео выше в рейтинге. Это всегда хорошо. Да, Саша?
1: Да, это замечательно. Я еще хочу напомнить, что у нас мы выбираем авторов лучших вопросов в конце каждой трансляции. Сегодня, видимо, это буду делать я. А в прошлый раз у нас в гостях был Вадим Сеничев, который счел, что авторами лучших вопросов были Артем Эдуардович, который спрашивал: в кино видел, как рыцарь сражался без шлема и получил стрелу в голову. Часто ли они себе такое позволяли? Не стрелу в голову, а снять шлем. И Далтыч, который... спрашивал, слышал про каменные формы для отливки мечей. Можете подробнее о них рассказать, правда ли такие были? Артем Эдуардович и Далтыч получают наши традиционные подарки, футболки форума «Ученые против мифов». Напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас должны появиться у нас в чате. Узнайте, как вам получить заслуженные футболки. Все остальные пишите вопросы, а я буду сейчас отвечать, ну, частично на те вопросы, которые заданы к видео и присланные заранее, еще к моему докладу на форуме. Ну вот, конечно, сразу хочу сказать, что важно. Я не специалист по мумиям, я не египтолог, друзья. Прошу об этом помнить. Поэтому я часть вопросов сразу отклонил. Просто мне считаю себя компетентным комментировать некоторые вещи. Вот, а то, что связано с подделками, вот на эту тему поговорим прежде всего.
0: Замечательно. Ну и давай, Саша, я тогда начну задавать тебе вопросы. Первый вопрос, который, собственно говоря, оставили под видео твоим на YouTube. Мария Л. спрашивает, стали ли подделки предпосылкой для реальных научных открытий, новые технологии, материалы, представления, например, о внешнем виде каких-то животных?
1: Я не уверен, что именно какие-то методики реконструкции формировались вот в результате разоблачения подделок. Но факт, что... В общем, я об этом говорил в начале своего доклада, что, в общем, стремление отличить подлинные находки, археологические или там какие-то подлинные артефакты, подлинные документы от подложных, ну и вообще выяснить их происхождение, вот эти стремления двигали науку вперед и развивали, способствовали развитию методов исследования. Ну вот, например, радиоуглеродный анализ, не то чтобы прямо он разрабатывался для разоблачения подделок, вовсе нет, но... скажем, его становлению и признанию способствовало действительно разоблачение, в том числе и подделок, например, знаменитого пилдаунского человека. Разоблачили благодаря радиоуглеродному анализу, можно сказать, в самом начале его введения в практику. Это была одна из шумных

0: историй. А если вот гораздо дальше в прошлое углубляться, и тоже я об этом говорил, я даже специально посмотрел источники, можно сказать, что вообще такое направление в исторической науке, как критика источников, как анализ текстовых источников, оно начало формироваться и развивалось тоже из-за стремления определять, не поддельный ли у нас аргумент. То есть вот реально итальянский такой гуманист 15 века Лоренцо Валла, еще в 15 веке, может быть, заложил основу такого лингвистического анализа исторических документов, когда он разоблачил подложность, такую подделку, как Константинов дар. Был такой документ, который, в общем, считался подлинным в течение многих веков, то, значит, император Константин в Риме, который был известен тем, что он, в общем, сделал христианство официальной религией в Риме в 4 веке нашей эры, якобы он написал такой, значит, акт дарственный, обращенный к папе римскому Сильвестру, где он писал, что вот он заболел, у него, значит, была проказа, ему было очень плохо, к нему пришли языческие жрецы, они его призывали принести в жертву человеческих младенцев, он, значит, отказался, потом у него был ведь сон, где к нему пришли апостолы Павел и Петр, значит, ну и так далее. В общем, там длинная такая история про то, как он в итоге, значит, встречался с папой Сильвестром, и благодаря ему, когда тот его крестил, он, значит, исцелился. Вот, я, может быть, не совсем точно пересказываю эту историю, но, в общем, смысл в том, что, значит, Лоренцо Валла, проанализировав этот текст, показал, что, судя по его языку, он не может быть 4 веком датирован, а скорее написан лет на 400-500 позднее, то есть там в 8 и в 9 веке. И, видимо, он был прав, и это, в общем, считается один из родоначальников анализа текстовых документов, исторических источников, что, в общем, одна из основ современной исторической науки. Вот вам пример. Я думаю, что таких примеров можно найти немало. Вот.
1: Спасибо, Саша. У тебя, по-моему, микрофон где-то елозит, и такой иногда звук противненький появляется.
0: Вот. Так, чего-чего?
1: По бороде, наверное. Микрофон? У тебя немножечко, ну, видимо, у тебя сам по себе наушник или микрофон елозится об стол, и такой немножечко звук. Вот. Все, сейчас гораздо лучше, спасибо. Так, Злотник Дарена, наш постоянный зритель, как будто бы ты не знаешь, спрашивает. Вот ведь очень даже не смешно, откуда поддельщики брали запчасти для своих мумий? Совсем беспринципно. А есть записи раскаявшихся?
0: Откуда брали? Ну, могли брать отовсюду, где можно кости добыть. Но судя по тому, что радиоуглеродный анализ показал, что как минимум часть этих материалов древние, брали они их из реальных погребений каких-то доколумбовых, которых там в Перу, в этой местности, немало. Там пещеры, в которых мумии имеются, там и погребения, захоронения животных есть. В общем, источников хватало, и да, действительно, беспринципно они это делали, потому что это грабители могил, в общем, которые всю жизнь этим занимаются. И вот если я не ошибаюсь, наш вот перуанский коллега Лука на своем канале выкладывал видео, где один из вот этих уакера, правда, по-моему, он с закрытым лицом, рассказывал, как он, в общем, эти кости добывал и передавал вот этим деятелям, подделывающим мумии. Я просто спрошу у Луки, он, может, мне пришлет ссылку на это видео, где есть просто интервью с одним из этих таких рядовых деятелей, про то, при каких обстоятельствах он добывал кости для вот этих подделок. Такая запись, если я не ошибаюсь, имеется.
1: Спасибо. Давай скажем спасибо Арсену Бариману, нашему постоянному зрителю, за поддержку. Он говорит, на бинты для мумий. Спасибо. Обязательно передадим мумиям. Вдруг они поранятся, мы дадим бинты. Рыцарь атеизма донатит, спасибо за поддержку. И пишет, мумия, хорошо, но если бы нашли где-нибудь в горных льдах Тибета тело денисовца или хотя бы раннего хомо разумного, цены бы не было. Что-нибудь известно о таких находках?
0: Так, только вот мне пишут про какой-то скрип.
1: Но да? Я, честно говоря, сам
0: микрофона?
1: Скрипа не слышу. Я слышу, что он периодически шуршит, и это довольно раздражающая фигня. Но в целом, как бы, друзья, в чате напишите, пожалуйста, действительно вы слышите какой-то скрип или нет, потому что у меня по всем показателям нормально, кроме периодического шуршания, вот об стол, наверное, об что-то.
0: Так, что касается мумии денисовца, пока что, увы, таких находок неизвестно. То есть есть знаменитая мумия Эци, одна из самых древних мумий, хотя есть, по-моему, даже чуть более древняя из Южной Америки происходящая. Вот, но вот из таких именно замороженных во льдах, это мумия ледяного человека, которая сохранилась благодаря такой, ну, в кавычках, счастливой случайности. Для Эци это вряд ли было счастливой случайностью. Ну, хотя он умер не от того, что замерз, его просто застрелили, так что он по-любому бы умер. Но после этого, видимо, он был быстро захоронен под снегом, льдом, замерз и сохранился. Но для более древних людей такие находки пока что неизвестны. Было бы круто, если бы они появились, но все-таки, увы, надо еще сказать, что самые древние какие-нибудь там кроманьонцы или неандертальцы, они все-таки прямо на льду не жили, как бы их не показывали в кино, там, на вечной мерзлоте. Они все-таки жили, как правило, чуть южнее, и поэтому у них меньше шансов сохраниться вот в таком виде замороженном или в виде мумии. Но кто знает, потому что если, раз есть даже находки каких-то мумифицированных там, частей динозавров, вот таких условно мумифицированных, пусть там специалисты по тафономии не кидают в меня тапками. Вот, наверное, есть шанс что-то такое найти и для древних людей. Я знаю про находку австралопитека Сидибы, по поводу которой антрополог Либергер ряд лет назад писал, что там есть какой-то намек на сохранившиеся мягкие ткани австралопитека. Но это было в 2012 или 2013 году, и с тех пор про это ничего не слышно. Так что, скорее всего, к сожалению, это был ложный сигнал, ложная тревога. Вот, но будем надеяться и ждать.
1: Спасибо. Ева Корнеева говорит: добрый вечер, вопросов нет, донат есть, спасибо. Спасибо большое, Ева. Нямпер снова с нами. Также регулярно человек пишет интересные вопросы. Есть ли мумии в Китае или все они уже давно разобраны на лекарства?
0: А там на лекарства разбирают скорее не мумии, если я ошибаюсь, а кости, зубы, которые в Китае в начале 20 века в большом количестве продавались в лавках. Их там толкли. Делали порошок, который мужской силы прибавлял и всяких хворей исцелял. А мумии китайские есть. Есть знаменитые таримские мумии. Там их в пустыне нашли. Но они, насколько я знаю, они иным путем сохранились. То есть там эти древние люди не предпринимали там каких-то специальных действий для их мумификации. Просто там такие засушливые, сухие условия, в которых они вот мумифицировались. И там самое древнее, по-моему, ей вообще под 4000 лет, там 3800 лет, что-то такое. Вот. Их там какое-то количество найдено. Недавно была очередная публикация, их исследовали генетики. Ну и вроде там еще раньше антропологи определяли, что они какие-то не монголоидные, а может быть такие даже европеоидные или какие-то, по крайней мере, нетипичные, не являются, в общем, предками современных китайцев. И вроде как исследование это подтвердило, что там какая-то была изолированная популяция. Вот. Но я это подробно не знаю. Помню, там есть какая-то местная мумия-красавица, одна из древнейших, там лоуланьская красавица. Вот. Мы вот даже в паблике «Антропогенез» публиковали не так давно мумию из Тайчжоу. Там такая женщина найдена в деревянной гробнице, очень классно сохранившаяся, молодая. Ну, правда, она и по абсолютному возрасту молодая, то есть ей там 600 лет. И тоже она, это, по-моему, называется мокрая мумия, то есть она сохранилась в воде, и тоже, видимо, совершенно случайно. Но вот такие находки есть в Китае. Ну, в общем, их там исследуют, да.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Руслана и поддержка, также, собственно, трансляции. Спасибо, Руслан. Подделывают мумии артефакты. Подделывают ли места достопримечательности?
0: Так, места достопримечательности. Ну, Какие-то мне известные истории, там, включая Ноев ковчег, например, из Турции, так вот то, что в голову приходит. Вот там не то, что это подделка, прям подделка места, а там просто такое естественное геологическое образование, такой останец, ну, такой вот формы, несколько такой похожий на корабль, но, в общем, не уникальное такое образование. Его там некоторые деятели выдавали и продолжают выдавать за Ноев ковчег. Якобы там даже исследовали, нашли там какие-то следы, нашли каменные якоря. Ну, в общем, судя по всему, там некое естественное геологическое. Ну, впрочем, есть боснийские пирамиды, которые тоже, видимо, обычные горы. Тоже естественное образование, которое выдают за рукотворное, и туда приезжают какие-то паломники, смотрят на них.
1: Нет, но это, Саша, это что-то естественное, что люди выдают за, а чтобы взяли и подделали вот какую-то конкретную достопримечательность.
0: Именно, не знаю, памятник археологический целиком. Мне сходу в голову такое не приходит. Я знаю, как ли копию археологического памятника, но, в общем, ни от кого не скрывали, что это копия, включая там пещеры типа Альтамиры или Ласко, какие-то вот известные пещеры с древней наскальной живописью, которые делали копии и даже там возили их, и, допустим, в Японии где-то представляли такие копии, просто потому что для самих этих пещер очень плохо, когда туда приходят люди, туристы, дышат, и, в общем, может быть, постоянно микроклимат, но вот делают копию и туда пускают туристов. В Египте, в Луксоре мы были в копии гробницы Тутанхамона, тоже для туристов открытой. Но там везде честно написано, что это копия. Вот. А именно по поводу поддельных целых археологических памятников, вы знаете, вот прям сходу не приходит в голову, если я что-то вспомню такое, я позднее скажу.
1: А могли найти кости, грубо говоря, и перенести в какую-нибудь красивую пещеру? Вот здесь вот, в нашем любимом условном Китае, вот нашли эти кости. Так что вот, примите. Как факт. Здесь лежали эти ребята. Такого ничего нет?
0: Да могли. Ну, Виталик, мне в голову не приходят такие истории. Вот, если чего-то вспомню, расскажу.
1: Ну, окей.
0: Я пока помню, вот Ноев ковчег, помню, причем там их, по-моему, даже несколько. Вот, но всякий раз это все-таки какое-то реальное место, которое вот создается определенный орел. Ореол такой. Археологический, псевдоархеологический.
1: Окей. Так, кукурузка с нами. Привет-привет. С чего вообще в Европе появилась вера в целебные свойства сушеных мертвых людей?
0: Я, честно говоря, не знаю точно, но речь идет, видимо, про мумию. Вот это мумие, средневековое снадобье, которое делали из мумии. Там, если не ошибаюсь, брали какие-то цитаты из Парацельса, где он говорил, что, ну вот эта вся история, что подобное надо лечить, это еще до появления гомеопатии. А там здесь как бы эссен из человека, то есть, по сути, это вот самое высушенный человек, причем там человек какой-то такой, не знаю, священный, какой-то особенный, это вот то, что должно лечить от любых болезней, по идее. Вот, то есть там как бы экстракт, не знаю, не то чтобы души человеческой, но вот какой-то самой человеческой сути. Это вот этот мы делали порошок. И там какие-то были ссылки на цитаты великих врачей, врачевателей, которые трактовали, что вот они говорили, да, именно сушеная мумия обладает какими-то вот такими неволшебными свойствами.
1: Спасибо. Так, естественно, Илья Владимирович тоже с нами. И спасибо за вопросы.
0: Я хочу добавить, что там было много других интересных представлений, что кровь свежая обладает целебными свойствами. И в связи с этим есть истории про то, как кого-нибудь казнили там, где-нибудь на площади, и тут же какие-нибудь болящие бежали, чтобы пить кровь, которая там после отрубленной головы течет. Прошу прощения за такие подробности, но, в общем, есть книжка «История шарлатанства», где вот подробно всякие такие истории описаны, в том числе вот этот медицинский каннибализм. Там даже используется термин «медицинский каннибализм», причем это не какая-то одна локальная история, а много таких кейсов, где вот человеческая плоть или порошок из человека, или кровь человеческая считалась чем-то целебным.
1: Жутковато.
0: Так. Жутковато, да.
1: Илья Владимирович, а как называли подделывателей мумии, особенно те, кто купил подделки за большие деньги? Есть ли подобные факты? А, как наказывали подделывателей
0: мумии? Наказывали.
1: Да, да.
0: Судя по всему, чаще всего никак, потому что те случаи, которые опубликованы, как правило, относятся к гораздо более позднему времени, чем, в общем, была сделана подделка. Ну, за исключением, собственно, той истории, которую я рассказывал про персидскую царевну. Когда там этих контрабандистов поймали и кого-то из них наказали там, каким-то сроком. Но, судя по всему, поймали-то не тех, кто ее сделал, а, собственно, тех, кто ее пытался продать. А вот, собственно, главных виновников их не нашли. Так что это, как можно сказать, не до конца раскрытое дело. Вероятно, уже никогда не будет раскрыто. А в других случаях, когда там мумию подделали в 19 веке, а, в общем, подделка вскрылась в 21-м, там сложно кого-то наказать бывает. Поэтому, да, чаще всего они избежали наказания. В случае персидской мумии там пару человек посадили. Но они ссылались на то, что они-то эту мумию нашли где-то у кого-то.
1: Понятненько. Так, Strip Dancer 100 пишет и к таймингу обращается. Так это что ж получается? Журналист аргументов и фактов, чтобы опровергнуть миф, сам придумывал научное объяснение в виде несуществовавшего анализа от несуществовавшей на тот момент лаборатории?
0: Здесь это вопрос к журналисту аргументов и фактов. Я совершенно не могу сказать, на что он опирался, откуда он взял эту информацию. Так что рекомендую обратиться к первоисточнику и к автору публикации в аргументах и фактах, если его можно найти. Здесь я только вот, в данном случае сравнил написанное в этом издании с, собственно, с информацией от Института общей генетики Российской академии наук. Получается, что как-то вот не стыкуется это. Поэтому кто им рассказал что-то? Может, они неправильно поняли. Может, источник был какой-то, не знаю...
1: сильно достоверный.
0: Сведущий в этой ситуации. Вот. Как правило, когда речь идет о публикации в таком желтушном издании, когда не упомянут источник толком, когда эта информация как через испорченный телефонный там из третьих в пятые руки попадает, то разобраться бывает невозможно. Просто не стоит верить таким источникам, и все.
1: Спасибо. Так. Ксения Дмитрия Целест, приветствую, спасибо за поддержку, как всегда. Помимо книги «Загребской мумии» на льняном полотне, в которой она была завернута, были записи на этрусском языке? Что-нибудь аналогичное обнаруживали?
0: Сразу скажу, не знаю. Вот. Поэтому, если хочу коллег-историков, так сказать, попытать на этот счет уже после стрима, некомпетентен в этом вопросе, честно.
1: Хорошо, тогда продолжим. И София задает вопрос, также с донатом. Спасибо вам огромное, София, за поддержку. Неужели никто не догадался подделать мумию древнего человека? Пришельцев и русалок делали. А о неандертальцах хуже, что ли?
0: Неандертальцы хуже. Русалок делали. Да, неандертальцы ничем не хуже. Русалок-то делали еще в то время, когда ни про каких неандертальцев никто не знал, кстати. И в 19 веке известна подделка древнего допотопного великана. Это же тоже древний человек. Знаменитый кардивский великан. Старая, хорошо известная история, про которую я еще в своей первой книжке «Миф об эволюции человека» писал много лет назад. Кардивский великан – это как раз... Ну, в данном случае это не то, чтобы мумия, это окаменевший допотопный гигант, который оказался чушкой, там, сколько он, 3,5 метра, сделанный из гипса, вот, который показывали публике за деньги, возили по городам, который до сих пор лежит в каком-то музее. И, в общем, его хозяин неплохо заработал на этом. А вот уж из недавнего прошлого таких наглых историй, что пытались подделать мумию неандертальца. Просто круг специалистов, занимающихся неандертальцами, он достаточно узок, любая находка сразу через них проходит. И, судя по всему, это просто невозможно. Я себе плохо это представляю. Подделать мумию неандертальца.
1: Ну да, чтобы вдруг еще никто ее не начал каким-то образом исследовать и не поняли, что это подделка, ну как это возможно в текущих реалиях-то?
0: Инопланетянина подделать проще, я бы вот так сказал. Да. Потому что инопланетяне – это непонятно что, а неандертальцы, они достаточно хорошо изучены. Ну, скелет неандертальский. ДНК неандертальская сейчас известна.
1: Спасибо. Так, Евгении говорим спасибо, и она говорит: Александр, Виталий, спасибо за то, что вы делаете для популяризации науки и сокращения мракобесия. Спасибо большое вам, мы стараемся. И вопрос. У какой мумии из известных, неважно, настоящих или поддельных, на ваш взгляд, самая интересная судьба и предыстория?
0: Из известных, неважно, настоящих или поддельных, самая интересная судьба и предыстория.
1: Мне кажется, это тот, который...
0: еще раз, здесь... Ну, Рамсеса II, если... замечательная история про мумию, которую, в общем, там, как ее нашли, как ее там исследовали, как ее возили в 70-е годы, только, по-моему, не в Лондон, а в Париж, по-моему. Сейчас, я уже забыл. Мумия Рамсеса.
1: На всякий случай.
0: Там просто с ней еще... Да, да. С ней это замечательная фейковая история известна про то, как якобы делали паспорт специальный для того, чтобы его вывезти из Египта. В Париже, конечно, в Париже.
1: Веселые фотографии.
0: В 76-м году. То есть по интернетам ходит фото якобы паспорта Рамсеса, что вот поскольку это вывозили человека, мол, хоть и мертвого, по законам для него должен был быть сделан египетский паспорт. Но, в общем, судя по всему, это фейк, сделанный в фотошопе. Никакого такого египетского паспорта у Рамсеса II не было. Обошлось без этого. Вот. Но я еще раз подчеркну, что я не являюсь специалистом по всем мумиям, вот, поэтому наверняка есть какие-то классные истории про мумии, пока не знаю.
1: Спасибо.
0: Сейчас вот недавно было замечательное генетическое исследование, когда делали реконструкции трех мумий по ДНК. Это причем-то впервые был использован определенный криминалистический метод для воссоздания их внешности. То есть, ну и в дальнейшем, я думаю, таких исследований будет немало, ну вот, которые только затруднены в связи с тем, что из Египта вывозить материалы нельзя.
1: А на территории...
0: Поэтому здесь речь идет либо... Ну вот, а на территории Египта такие исследования проводить можно, но с использованием египетских лабораторий и египетских специалистов, что, в общем, затрудняет такие работы. Но как бы Египет старается, вот, чтобы всегда быть при делах, чтобы без него ничего не делалось, но это создает трудности. То есть либо надо ехать в Египет и там проводить на местном оборудовании с местными, либо исследовать те материалы, которые были когда-то вывезены из Египта и которые Египет пока что не требует вернуть. Вот.
1: Спасибо. Так, Юра не снова с нами. Спасибо огромное за поддержку. Юрий, как всегда. А известны попытки или планы сделать прямо классную подделку и пустить к ученым, посмотреть, где, как узнают подделку, типа слепой эксперимент?
0: Прямо вот с какой целью? То есть не с целью заработать, а проверить ученых? Угу. Я про такие истории не знаю. То есть обычно все-таки, ну вот, сделать классную подделку требует существенных вложений. И просто чисто из эгоизма мне сложно себе представить, что сейчас заниматься. Хотя вот кардивский великан, ну, правда, на нем тоже там зарабатывали. Но, как гласит легенда, автор этой подделки, он, собственно, ставил целью себе насолить жителям Кардифа после того, как он поругался с каким-то пастором местным в храме, который рассказывал своим прихожанам про допотопных великанов. А вот этот скептик по фамилии Хал, если не ошибаюсь, с ним стал спорить. Тот, значит, на него накричал, как вы можете сомневаться в существовании допотопных великанов. И он решил ему отомстить, и вот так он отомстил Карди. Вот это легенда. Но это не помешало потом тем, кто автором находки, зарабатывать на ней. А вот чисто из таких альтруистических таких стремлений потроллить научное сообщество подделки мумий, по-моему, такого не было.
1: Слушай, а у нас же, по-моему, есть, да, по крайней мере, лаборатории на канале, как раз видео, в том числе про великана, когда мы делали еще в самом начале по книге «Мифы».
0: Нет, ну то, что ходили фотошоповские подделки великанов, это конкурс фотошопа среди, скажем так, художников, который называется «Археологические аномалии», который проводился в течение многих лет, и там просто соревновались различные мастера, скажем так, коллажей по изготовлению изображений всяких фейковых древностей. Там типа как раз там мумии русалки или какого-нибудь гномика в янтаре, или древней мумии египетской, которая сжимает банку Кока-Колы, или какой-нибудь допотопный мобильный телефон.
1: Вот я про великана всегда вспоминаю, когда как-то...
0: И там было среди них было много изображений археологических находок великанов. Или огромного черепа, или целого скелета, или отпечатка, или там какого-нибудь циклопа гигантского. Вот. Но некоторые из этих фотографий оттуда утекали, попадали в желтую прессу и потом уже выдавались за настоящие, подлинные. Попадали в фильмы РЕН-ТВ, например. Вот. Но я знаю, что, например, вот самой громкой историей такой, там автор этой находки, у него был ник Iron Kite, как-то так, который сделал такое изображение огромного скелета, якобы раскопанного археологами, и это фото попало в прессу под названием, там, под заголовком «В Индии найден гигантский скелет». Так он потом сам давал разъяснение журналистам и как раз говорил, что он не собирался никого обманывать. И был удивлен, что такой резонанс получила его вообще невинная шутка. Вот такие истории известны.
1: Да, про это точно у нас есть видео на канале, так что смотрите, подписывайтесь. Да. Обязательно. Так, Анастасия Данилова пишет, действительно ли мумий заматывали в ткань винты? Или это порой показывают в кино? Как это порой показывают?
0: Угу. Да, да, действительно, мумии заматывали в специальные бинты. Это там, правда, насколько мне известно, были разные методики мумификации. Длинная история, но это мы говорим, конечно, про египетскую историю. Но там мумии в том числе покрывались тканями, и, кстати говоря, части какие-то могли заполняться тканью, и какие-то их части могли моделироваться из этих льняных вот таких бинтов. Да, все верно. Именно по материалу этих бинтов, потому как специалисты оценивают, даже там датируют эти мумии по этим материалам, по технике определяют, в том числе эпоху, когда это делалось.
1: Ну, кстати, про датировку прям следующий вопрос тебе. Юлия Н. пишет. Так и как датировали радиоуглеродом или прочим это псевдоперсидскую принцессу, выяснив подделку?
0: А это просто замечательная история. Кстати, я недавно в гостях был у Дмитрия Пучкова, где я эту историю рассказывал, но я с удовольствием еще раз расскажу.
1: Теперь в гостях у лаборатории научных видео. Класс, давай.
0: Да. Когда возникли сомнения в том, что эта мумия аутентичная, естественно, провели радиоуглеродное датирование деревянного саркофага, и циновка эта мумия лежала, и уже тогда определили, что, скорее всего, это что-то не очень древнее, то есть ему вряд ли больше нескольких сотен лет. Потом уже уточнили, что это, скорее всего, 20 век вообще. Ну и, судя по всему, эта женщина жила совсем недавно, а точнее после 1958 года. Почему? Потому что в этих останках содержалось большое количество радиоуглерода. Это эффект, который известен как бомбовый пик, скачок содержания радиоуглерода в атмосфере после начала ядерных таний, когда благодаря ядерным атмосфера насытилась радиоактивным углеродом. Там на графиках прямо вот такой вот именно пик, скачок, довольно скачок, опад, когда эти ядерные испытания, их стало меньше проводиться, а потом их прекратили, пошел спад этого пика, Короче говоря, судя по большому числу, ну, по большому содержанию радиоуглерода в останках этой царевны, она, скорее всего, второй половины 20 века. Если провести касательную, ну, не касательную, а вот такую вот секущую того содержания радиоуглерода, которое в этой мумии нашли, она попадает либо на рост этого графика, либо на спад. Соответственно, она может быть либо 58-го года, либо 92-го. Двойственность такая. Но, значит, рассуждали дальше так. Кости обмениваются радиоуглеродом с атмосферой медленнее, чем кожа и мышцы. Поэтому в костях радиоуглерод более старый. Соответственно, если в костях радиоуглерода больше, чем в коже, значит, эта точка попадает на спад графика. Если в костях радиоуглерода меньше, значит, на рост. И взяли образец кости, взяли образец кожи, мышц, и получили, что в костях радиоуглерода больше. Значит, эта женщина жила после 92-го года. Там примерно оценили 94-96 год. То есть она была убита, видимо, или погибла, потому что у нее была сломана шея, в конце 20 века. Причем там даже еще по разнице между содержанием радиоуглерода в кости и в коже определили, что она была совсем молодая. То есть там всего вот 5 лет было разницы, а у более зрелых людей эта разница больше. Определили, что она молодая, но это и антропологический анализ показал, что она молодая, что ей лет 20, или там с небольшим. Вот так. Отдельная научная статья, где это исследование красиво. А то обычно говорят, что радиоуглеродом нельзя датировать находки конца 20 века именно по причине вот этого бомбового пика. А вот здесь можно, причем аккуратно, с точностью там почти до года.
1: Круто, круто. Очень интересно, спасибо. Так, Илья Владимирович спрашивает. А что потом делали с мумиями, которые распеленовывали за чашкой чая у богатых англичан?
0: Скорее всего, что с ними делали? Их куда-то клали, и потом они разваливались, их выкидывали. Или сразу выкидывали. Честно говоря, точно не могу сказать, но, скорее всего, судьба этих останков незавидная. Потому что после того, как распеленывали и, скорее всего, хоронили где-то в шкафу, они должны были быстро портиться. Вот. Судьба их незавидная, но вообще отношение было тогда к человеческим останкам вот этим совсем другое. Достаточно почитать каких-нибудь египтологов или там каких-нибудь охотников со сокровищами. Я не помню, кто именно из таких исследователей египетских памятников 19 века с юмором описывал, как по какой-то гробнице мумии хрустели у него под ногами. То есть он по ними просто ногами шел. Вот так.
1: Нет,
0: это уже сейчас понимает, что это все представляет ценности. С ужасом читают, как вообще раскопки вели еще совсем недавно. А тогда, ну, что там, вот золото или статуи какие-нибудь, там украшения, круто. А это выкинуть и все.
1: Печально, конечно. Так. Одиет Проицей. Наверное, так читается этот ник. Поскольку я сам из Кыштыма родом, я эту историю слышал во многих вариантах, но обычно среди местных эта легенда была именно вариантом, что сумасшедшая старуха нашла непонятного уродца. Такой вот.
0: Ну, я примерно так и рассказал, как бы, по-моему. То есть там только фантастический элемент заключается в том, что она нашла это существо, когда оно было живым, и что оно жило в квартире, и кормила она его. А уже потом этот карлик помер. Ну вот, судя по всему, что это известно прежде всего с рассказа самой этой просвирненной, плюс там соседки какой-то ее, которая приходила, и потом, по ее словам, она якобы видела, как она кормила этого карлика. Ну вот, кроме показания весьма сомнительных свидетелей, никаких других фактов на то, что это существо было живым, никаких фактов на это не будет. Так что, ну, скорее всего, она нашла уже мертвое тельце. А уже потом, когда это стало легендой, история, ну, вот тогда появились такие подробности. Как это очень часто бывает и очень быстро появляются всякие фантастические подробности. Можно вспомнить, например, замечательную историю про Зану, снежного человека. про которую старожилы, там женщина, которая в конце 19-го, в начале 20-го была в одном абхазском селе, якобы это была женщина, снежный человек, и вот про нее рассказывали, потому что она была волосатая, что у нее не было лодыжек, что она рычала, там, царапалась, кусалась, в общем. А когда провели раскопки, ну вот, о чем, в общем, Дробышевский, потому что он череп смотрел, ну, вероятно, это череп Заны, нет, конечно, точного указания, что это он, но, скорее всего, это он. И там, в общем, череп женщины, видимо, африканского происхождения. То есть, вероятно, это была какая-то женщина такого негроидного вида. Ну, достаточно пройти там поколению, и оно уже появится в волосатое чудовище в рассказах народных. То есть, когда у нас устное предание. Почему историки говорят, что ну вот, верить свидетельствам очевидцев, там фольклору, довольно ну, надо так, с большой да, осторожностью. Такой, врет, да. Как очевидец. Да.
1: Спасибо. Так, Павел К. спрашивает. Александр, а были ли такие мумии, которые ничем внешне не выделяются и никакой важности не представляют, а внутри внезапно набиты чем-то очень ценным с научной или какой-либо другой точки зрения?
0: Слушайте, ну вот реально, я хочу еще раз повторить, что я не являюсь специалистом по мумиям. С научной точки зрения, значит, и мумия любая сейчас представляет некую ценность, в том числе и то, чем она наполнена. Ну вот, или, например, бинты, на которых могли какие-то тексты древние находиться. Вот. Ну вот, более каких-то детальных, интересных подробностей я вам, правда, не расскажу. Кстати говоря, завтра будет наш фильм про погребение Серапеум и про мумии священных быков, которые в этих погребениях хранились. Есть подробная инструкция папирус, в котором описано, как мумифицировали этих священных быков, в том числе по поводу того, чем их наполняли. Но это был какой-то состав опилки, соль, какими-то там это все пропитывалось маслами, смолой. Как-то так. В некоторых случаях там туда какие-то помещали, да, я, кстати говоря, рассказывал, в некоторых случаях туда могли помещаться какие-то части самой мумии, вот, там кисти или стопы, если они там отвалились. Вот. Ну, как-то так.
1: Спасибо. Ну и раз ты начал говорить про то, что завтра увидит, давай я немножечко объявлений расскажу. И сначала поблагодарю всех, кто прямо сейчас с нами на стриме находится. Друзья, напоминаю о том, что если вам что-то не нравится, нажмите дизлайк. Если вам что-то нравится, если вообще все нравится, то нажмите лайк. В общем, поддержите стрим таким образом. Не забывайте о том, что можно вопросы задавать нам совершенно различными способами. К примеру, просто в чате, можно в суперчате, а можно по ссылке, которая имеется в закрепе данного чата. Ну и вопрос, которые таким образом к нам приходят, засчитываются в самую первую очередь, друзья. Я надеюсь, что ваши вопросы обязательно прозвучат. Ну, а по итогам этого стрима, который еще продлится довольно долго, так что у всех шанс есть, мы все вопросы передадим Александру, мы с Александром Александру передадим вопросы. И он выберет из них два самых интересных человек, который будет выбран в количестве двух человек, выбранные для... Короче говоря, две футболки от проекта anthropogenesis.ru в артуре ночных видео. Самый интересный вопрос. Вот так, друзья. Ну и, конечно, мы благодарим всех, кто поддерживает нас на Патреоне или является спонсором на Ютьюбе. Вы, друзья, между прочим, уже сегодня сможете посмотреть, и многие даже посмотрели, насколько я знаю, то самое видео, о котором Александр совсем недавно рассказывал. Да, Саш?
0: Да, все верно. Это будет завтра. Ой, много действительно труда вложено в этот ролик, в том числе там анимация интересная, там такая простейшая физическая модель, то есть мне пришлось там расчеты некоторые проводить, вот, чтобы в том числе прикинуть, как могли транспортировать эти саркофаги в узких катакомбах, о чем часто говорят, что это невозможно, тащить их там нельзя, затаскивать их в погребальную камеру нельзя, а опустить их на 1.5 метра тоже затруднительно, потому что там погребальные камеры находятся ниже пола коридора и так далее. То есть там много таких вопросов, вот, на которые мы постарались дать ответ. Ну и прежде всего то, что касается невероятности изготовления этих каменных гробов. для чего мы провели сами измерения в Серапиуме, для чего провели измерения различных гранитных объектов в Петербурге, вот, для чего мы обращались, кстати говоря, в компанию, занимающуюся изготовлением памятников из гранита. Вот это все завтра в видео будет. Еще кроме много... того, я заказывал, добывал всякую редкую литературу, в том числе спасибо моим коллегам, например, Константин Лесков, генетик из Кливленда.

0: говоря, всего, что происходило в Саккаре. К примеру, Саша, если помнишь, как у нас наши проводники, не знаю даже, как их назвать по-человечески, говорили о том, что вот нужно обязательно, ни в коем случае нельзя это показывать нигде, иначе нас посадят всех тут в тюрьму, грубо говоря, повяжут фараона, вот это все.
1: Ну да, потом включаешь любое видео на YouTube и видишь эти рожи.
0: Улыбающиеся, да.
1: Да,
0: жизни, и туристы, получившие которые, бакшиш.
1: Да, туристы за бакшиш там лазают везде вообще. Внутрь любых саркофагов залезают и так далее. Меня сейчас лучше слышно. Мне тут написали, да, что чтобы не было треска, надо держать вот так.
0: Да, и даже красиво получается. Треска нет, картинка стала лучше. Дальше. Андрей Лисичкин спрашивает, какая вероятность, что с развитием науки и коммуникационных технологий, интернет, подделка мумии однажды станет бессмысленным делом, и если да, как скоро это произойдет?
1: Ну, по большому счету, это сейчас дело довольно бессмысленное. То есть, ну, мы знаем единичные случаи, вот эти мумии гуманоидов, Наска. Ну, это, наверное, все-таки связано с тем, что глобализация еще не достигла, скажем, такого уровня, когда там любые технологии доступны в любой точке планеты. Ну, хотя в данном случае вот они образцы возили там для исследований. То есть, понятно, что проходимцы были, есть и будут, но всегда вопрос в затратах на качественную подделку. Сейчас это уже довольно сложно сделать. Я думаю, что в течение ближайших, не знаю, 10-20 лет это станет вообще бессмысленно. Может быть, в случае с гуманоидами Наска мы столкнулись с последней такой лебединой песней поддельщиков мумий. Ну, хотя, может быть, это слишком оптимистический прогноз.
0: Не то, что кажется.
1: Нет, ну реально, ну, просто так, всегда, как бы, скажем, есть научное сообщество и есть там какие-то любители, энтузиасты. Вот пока эти субкультуры, что ли, существуют по отдельности, энтузиасты между собой себя могут убедить в чем угодно. Как-то пока живут на свете дураки, там, и так, вот дураки есть, и им это можно продать. При том, что понятно, что в данном случае, в отличие от каких-то историй столетней давности, типа пилдаунского человека, в данном случае научное сообщество ни на минуту не поверило, что эти мумии что-то из себя представляют подлинное. Если в случае там, начала 20 века пилдаунский человек там, в течение 40 лет значит, многих ученых вводил в заблуждение, в данном случае эта идея она сразу носилась только в желтой прессе, ну, может быть, не совсем желтой, но, во всяком случае, в неспециализированных изданиях и среди людей, далеких от там, антропологии и археологии. Вот. Но, к сожалению, таких людей много. Пока их много, но вот среди них мошенники будут какую-то рыбу в мутной воде этой ловить. Вот.
0: Спасибо, поехали дальше. И снова, естественно, Илья Владимирович. Вы говорили, что подделывали мумии аписов. А что там внутри было, кости быков?
1: Значит, мумии аписов не подделывали. То есть известно просто, ну, во-первых, много говоря, до настоящего времени есть только в настоящее время, по крайней мере, мне удалось информацию найти только про одну мумию, которую там с некоторыми оговорками считают мумией Аписа. Это голова мумии быка, которая хранится в Лувре. И я реально связался с смотрителем древности египетской коллекции Лувра и от нее вообще получил довольно мало информации про эту голову. Вот. То есть у самого Мариетта Агюста, который, собственно, раскопки в Серапиуме производил, описано, если я не ошибаюсь, 3 неразграбленных погребения, в которых он нашел что-то в этих, собственно, саркофагах, добавлю, в деревянных саркофагах, не в каменных. И во всех 3 случаях это, значит, описано как некая масса смолы, там пишут, битума, в которой находились обломки костей. В одном случае там был бык. В других случаях там и черепа не было, а была некая бесформенная масса чего-то такого застывшего, рассыпавшегося в руках, которые были мелкие обломки костей. В одном случае, причем это было антроморфное с человеческой маской. Вот, поэтому даже предполагали, что это может быть сын Рамсеса II там погребен. Но, в общем, одна из версий,

0: версий таких, которые сейчас, ну, в общем, рассматриваются как наиболее обоснованными, это были действительно погребения быков, но которых погребали не целиком, а перед этим их съедали жрецы, а захоранивали уже, в общем, то, что осталось после погребальной трапезы. Вот. И это было частью ритуала в течение там, какого-то времени, до того, как их стали мумифицировать и захоранивать целиком. Вот. Поэтому их не подделывали, а просто вот поначалу, возможно, хоронили какие-то объедки вместо мумии целиком. Это как-то согласуется с частью текстов пирамид, где есть так называемый каннибальский гимн, где описано, что там царь поедает какие-то части богов, если не ошибаюсь. Но это может быть какая-то мета, но вот в том числе это увязать вот с этой историей с Аписами, что, может быть, сначала их там действительно ими закусывали.
1: Мария Полякова следующий вопрос задает. Проводили ли генетические исследования мумий, кошек и прочих для сравнения с современными зверями? Зверями.
0: Да, вот я хочу сказать, что да, проводили. Я специально даже искал статьи такие и нашел. Их было несколько таких, как минимум, исследований. То есть кошек изучали. Там были публикации 2008 года, 2012. Там причем анализировали ДНК нескольких кошек, вот, по-моему, как раз из Сакары. И в том числе даже сравнивали их с геномами современных диких и домашних кошек, причем разных пород. И определили, что вот эти египетские кошки – это именно домашняя кошка, близкородственная современным кошкам, и в том числе близкородственная тем домашним кошкам, которые живут в Египте сейчас. То есть, грубо говоря, современные египетские кошки – это прямые потомки, можно сказать, тех вот египетских кошечек, которых мумифицировали там пару тысяч лет назад с лишним. Вот, это прикольно. А еще было исследование других, в том числе мумий ибисов. Причем, что интересно, вот была публикация 2018, где на этих ибисах вообще отрабатывали технологию исследования из мумий, потому что вообще с этим есть, потому что когда эти остатки, они, во-первых, обрабатывались какими-то агрессивными жидкостями, или там их могли нагревать, их могли всякими пропитывать составами, которые сохраняли вроде бы ткань, а вот всякие там нуклеотидные цепочки при этом разваливались. И сохранность этих мумий часто очень скверная. И вот на этих ибисах отрабатывали методику, и в том числе, если не ошибаюсь, там удалось полную митохондриальную ДНК этих ибисов собрать. Но подробностей не расскажу, потому что не вчитывался в эти статьи внимательно. Но вот надо смотреть их. Но такие статьи есть.
1: Я, кстати, продолжаю читать чат, где люди пишут, откуда смотрят, и там примерно список тех городов, куда бы мне с удовольствием захотелось бы съездить. Вот. Свиногорск, Северный Кипр здесь есть, в Стокгольм, в Ростов, Рига, Южно-Сахалинск. Прекрасный город, в котором я был, замечательно. Спасибо вам, друзья, это очень круто. Из Кубы я видел даже, так что у нас очень, очень широкая аудитория. Приятно. Нетрикс задает следующий вопрос. Случаются ли обратные истории, когда реальную находку научное сообщество принимает за подделку?
0: Конечно, такие истории известны. И причем, например, на старте археологии, на старте палеантропологии, часто, когда появлялась некая революционная находка, будь то, например, каменное орудие, или наскальная живопись, или кости предполагаемого предка человека, то научное сообщество, которое, как правило, в значительной степени консервативно, в числе возможных объяснений часто заявляло, что это не то, за что эту находку выдает автор, или он сам заблуждается, или он пытается обмануть нас. То есть в обмане, например, пытались обвинить первооткрывателя пещерной живописи в Альтамире. Я, к сожалению, не помню его фамилию, но я помню, что Рудольф Вирхов, знаменитый там, анатом, анатом, антрополог, биолог. В общем, он заявил, что эта живопись, она настолько крута, что явно ее нарисовал какой-то художник по заказу. И, в общем, бедного первооткрывателя его затравили до такой степени, что, в общем, он там как-то вообще печально закончил свои дни, заклеймленный как обманщик, как тот, кто занимался вообще вот такими неблаговидными вещами, как подделки. Вот. Ну и уже после его смерти его реабилитировали. По поводу находки пятикантропа Ежена Дюбуа было много шума, но там чаще всего все-таки его не в том, что он подделал, прямо обвиняли, а в том, что он пытается выдать кости разных животных, то есть там бедренную кость человека и череп гиббона за принадлежащие одной особи. Вот. То есть никакого пятикантропа, конечно, быть не могло, а это вот кости, принадлежавшие разным животным. А Эжен Дюбуа, значит, ну, или злонамеренно, или сам заблуждаясь, значит, вводит в заблуждение других. Вот он еще история.
1: Спасибо.
0: Вот, так что, угу. Да, значит, и когда вообще палеолит был описан, каменный век, то, в общем, те орудия, которые там первооткрыватели палеолита пытались, значит, показать научному сообществу, то, что вы нам какие-то камни показываете, вот, не морочите нам голову. Ну, там еще надо добавить, что, да, в том числе там и подделки начинали появляться, то есть там какие-нибудь местные жители, узнав, что там какой-то любитель, коллекционер, значит, платит за находки каких-то камней, могли тоже там начинать мастерить изделия из камней и подсовывать их. То есть там могли и фальшивки реальные появляться. Поэтому это всегда сложно вообще.
1: Спасибо. Давай скажем еще раз спасибо Арсену Барриману, который также донатил, и задать следующий вопрос. Как вы думаете, возможно распознать любую подделку? Или современные фейкоделы при желании смогут сделать неотличимую от настоящей мумии?
0: Мне этот же вопрос задавали, кстати, на форуме. И, ну вот, вы знаете, возможно ли? То есть, наверное, с научной точки зрения возможно, в принципе, все. Тоже как задают вопрос, возможно ли клонировать мамонта? И дальше начинаются споры, возможно или невозможно. Рано, наверное, это сделают. Вопрос в цене, в стоимости такой подделки. То есть, мне кажется, что уже сейчас для того, чтобы изготовить мумию, такую древнюю, неотличимую от настоящей, нужно потратить столько средств, что это уже не рентабельно. Потому что придется обманывать генетиков, гистологов, значит, археологов, антропологов, кучу народу, которые с каждой со своей камни, с помощью самых современных методов, будет эту находку, но если к ней отнесутся всерьез, будет ее исследовать. Вот, если, конечно, эта история как с Кыштымским, то когда эта мумия исчезла, то теперь, конечно, про нее можно все что угодно рассказывать. Я поэтому тоже сказал в заключение своего выступления, что идеально потом эту мумию потерять. Тогда попробуйте-ка исследуйте ее. А вот подделать реальную, то есть, ну, вот, опять же, история с мумиями гуманоидов Наска или история с вот этой персидской царевной, которая, как мне кажется, гораздо более искусная подделка, чем те гуманоиды, показывает, что сейчас это сложновато сделать. Точно так же, как сейчас сложно подделать искусство. Хотя это делают, и вот и коллекционеры покупают, но иногда там просто потому, что не обращаются к хорошим экспертам. Рано или поздно, когда руки настоящих экспертов доходят до этого изделия, то выясняется, в общем, это не то. Там сколько стоит изделие? Ну, сколько стоит его материал? В случае с древней мумией, то есть реально, чтобы обмануть экспертов, как минимум, это должна быть настоящая древняя мумия. Поэтому и получается выгодно из нее делать пришельца. А просто найти настоящую древнюю мумию и продать ее как древнюю мумию, ну вот, это уже не подделка получается тогда.
1: Спасибо. Так, Павел К. пишет. Вот, например, кто-то захотел спрятать золото, бриллиант и не нашел ничего лучше, чем запхать это в наспех сделанную мумию. И по каким-то причинам забыть. Не очень понимаю, в чем вопрос, но, может быть, находилось ли подобное.
0: Так нет, ну, скорее мумия обычно вот. И погребения разграбляли именно в охоте на такие изделия. Потому что если эта мумия кого-то вообще знака поставлена-то, да, туда клали украшения, там какие-нибудь статуэтки, золотые вещи с драгоценными камнями. Вот в тех же самых погребениях Аписа, про которые я рассказывал, вот в тех, которые были не разграблены, Огюст Мариетт нашел много изделий, очень из золота, из камней, статуэток, там кучу всего туда клали. Ну, вот достаточно, опять же, вспомнить гробницу Тутанхамона легендарную, который был не самым выдающимся фараоном далеко, поэтому его погребение было очень скромным, насколько ценных вещей оттуда вынули. Вот. Поэтому чаще всего была история другая. Когда гробницы варварски разграбляли, а мумии уничтожали или разрушали в поисках именно каких-то ценных вещей. Кстати говоря, вот фильм, есть британский сериал «Древние египтяне», четырехсерийный, и одна из серий посвящена именно суду над грабителем гробниц, где его судили, и в итоге, по-моему, посадили на кол. Вот. Но фишка-то там была этого суда, что он был мелкой сошкой, а там высокий чиновник, который вообще был жителем всех этих, всего этого некрополя, остался безнаказан. Хотя, видимо, в общем, все это происходило с его ведома, и значительная часть награбленного оседала в его карманах. Вот там как раз в фильме показано, как они разрушают гробницу, какую-то там чью-то знатную, богатую гробницу, и потом мумию сжигают еще вдобавок после этого, что вообще жуткое кощунство.
1: Даже немножечко печаль. Так, BM пишет, а какая самая нелепая подделка, в которую люди все равно почему-то поверили? Вам известно? Вам известно.
0: Таких, на самом деле, достаточно нелепых подделок много. То есть можно начать с того же самого кардивского, на которого сейчас достаточно просто посмотреть, чтобы понять, что это гипсовая чушка. Но представьте себе, что, так сказать, знатоки того времени признали, что он подлинный. Ну или вот эти замечательные мумии русалок, про которые я рассказывал, которые делали вообще, которые делали из папье-маше с проволочными руками, бумажным хвостом, и вообще выглядели совершенно нелепо. Вот. Ну, то есть нелепость – это мы сейчас с высоты знаний технологий 21 века смотрим, и нам это кажется нелепым. А там еще пару сотен лет назад все было довольно-таки лепо. Вот. И известная история камней Берингера. Если не ошибаюсь, был такой ученый Берингер, Густав Берингер, по-моему, его звали. Еще история 18 века, которому тоже решившие пошутить над ним, подсунули большое количество камней. Он якобы их находил, а потом ему начали мальчишки их приносить с отпечатками каких-то животных и с именами Бога на древних языках. И он тогда еще, в общем, палеонтология как науки практически не было, он считал, что они реальные. И написал про них целый трактат, что это вот такая игра природы. Ну,
1: а это игра студентов. В итоге... да.
0: А это игра студентов. Ну, там и студентов выгнали, и его, по-моему, в итоге
1: выперли. За профнепригодность, этого. Ну да.
0: Да, из университета.
1: Еще одна печальная история от Александра. Так, Кукурузка снова да. С нами. И вопрос такой. А в чем смысл был для жрецов принимать подношения в виде этих фальшивых мумий животных? Ведь нет материальной выгоды их никак не использовать.
0: В смысле никак не использовать? Еще раз. В чем смысл принимать подношения в виде... Что значит они принимали подношения? Они, жрецы, не принимали подношения. Они как раз их продавали. Значит, это приходил верующий, и для него эту мумию нарушался какой-то ритуал, а она там, значит, торжественно захоранивалась. Ну, вот, а на этом зарабатывали жрецы, на этом зарабатывали те, кто эти мумии делал. А верующий за это платил, и, в общем, выгода была вполне прямая. То есть надо больше мумий, больше продаж, больше заработать. Вот и все. Точно так же, как Еще раз, современный верующий приходит, и он покупает свечку в церкви, или покупает право записочку нибудь написать, ее там куда-нибудь положат или отнесут. Или... Сейчас, по-моему, был какой-то сервис онлайн, даже в стену плача вашу записочку на флешке засунут. Вот, ну, раз есть спрос, то есть и предложение. И вот в данном случае был спрос на эти мумии в огромном количестве.
1: Смотри, Федор Тодоров спрашивает, а есть ли мумии гномов? Не считая Алешки.
0: Мумии гномов мне неизвестно. Есть находки погребений карликов. Причем в Египте это были высокопоставленные карлики. То есть там был карлик, который был вообще каким-то высокопоставленным чиновником 4-й династии. У него была жена, у него было много детей. Есть его гробница в Гизе. И, в общем, там есть его скульптура в Каирской. И он, вот, можете найти такой реальный карлик с женой сидит. В общем, он был вполне уважаемый, почти. Ну, то есть египтяне, видимо, с большим уважением относились вот таким людям с такими особенностями. А, вот, но это не был гномом. Он не был гномом. Вот, ну, может, можно нагуглить. Я знаю, там есть помимо тех же самых Алешеньки или Аты, про которых я рассказывал, есть там и другие. Есть там мумия Педро, которого нашли в Америке, там, в каком-то штате. Где-то тоже засушенный младенец Ананцефал, который тоже так выглядит, какой-то маленький человечек со странной головой. Вот. Гному можно тоже сказать, что это гном.
1: Спасибо. Так, Максим Песцов, и спасибо вам за донат, спрашивает. А какие известны самые древние подделки? Например, Клеопатре подарили рог динозавра, оказалось, мышиный хвост.
0: Самые древние подделки, честно говоря, я просто, насколько я знаю, что, ну, например, известные фальшивые деньги еще каких-то там греческих времен, там античных, вот, ну и вот те же самые фейковые мумии, они еще до Клеопатры изготавливались. Ну вот можно, конечно, какую-то литературу пошерстить, что было более... так сказать, далеко отстоящие от нас эпохи, наверное. Значит, судя по всему, подделывать что-то начали, как только появились какие-то вещи, представляющие некую ценность.
1: Как только, да, появилось, что подделывать, по сути.
0: Да.
1: Так, Виктор Салат спрашивает. Добрый вечер, спасибо за ваш труд, спасибо вам за то, что смотрите. Интересует, изучались ли способы обмануть современные методы анализа в целях избежания ошибок?
0: Ну, собственно, экспертиза различная, она как раз совершенствуется именно для того, чтобы усложнить жизнь фальсификаторам, ну, а фальсификаторы ищут способы, как обмануть экспертизу. Ну, вот самый простой способ, про который, собственно, в значительной степени наша история с мумиями гуманоидов Наска, это использовать для подделки древностей реальные древние материалы. То есть реально древние ткани, еще древнее дерево, останки действительно каких-то древних людей и животных, то радиоуглеродный анализ, изотопный анализ, какой-то химический анализ показывает, что они действительно древние. Или, например, какие-то украшения из древнего золота, из переплавок старинных золотых предметов, сосуды, склеенные из черепков каких-то старых изделий, найденных там в каких-то тоже погребениях. Вот. Евгений Березкин рассказывал про... Ой, Юрий Евгеньевич Березкин.
1: Юрий, да.
0: Евгеньевич Березкин рассказывал про то, что там чуть ли не толкли какие-то древние сосуды в ступке, чтобы из этого порошка лепить какие-то новые. Тоже, чтобы обмануть экспертов. Но экспертиза так или иначе совершенствуется, чтобы обходить и такие случаи сложные выявлять. И в том числе благодаря тому, что, например, оказывается, что в одной мумии совмещены части разного возраста, там, принадлежавшие разным индивидам хотя бы. Вот. Ну, иногда достаточно просто взгляда эксперта, который просто по рисунку, по особенностям типологическим определяет, что части этого изделия относятся к разным культурам, разным эпохам и не могут быть в одном изделии совмещены.
1: А то и не эксперты, собственно, чтобы понимать, как это выглядит и разоблачать подобные чушни. Герман прислал донат, сказал добрый вечер и вот на интересные проекты скинул денег. Спасибо вам огромное, Герман, за поддержку. Илья Владимирович спрашивает, а кроме кыштымского карлика и аты были мумии пришельцев в России, например?
0: В России я такую историю не знаю. Я помню историю сам звездного ребенка, кажется, так называлось. Звездный ребенок, которого нашли где-то в там, первой половине 20 века. И там такой череп, очень своеобразный, можете погуглить и найти. Но в итоге его тоже выдали за череп какого-то инопланетянина. Но, судя по всему, это череп гидроцефала с отломанным лицом. Вот. Я уже упомянул про вот этого мумию, которая найдена в месте под названием Сан-Педро. Мумия, поэтому названа мумия Педро, тоже некое инопланетное существо. На самом деле анэнцефал, младенец с отсутствующим головным мозгом. Ну, естественно, умерший сразу, видимо, при рождении. Да, такие, несколько таких находок известно. Вот на территории России, кроме кыштымского карлика, честно говоря, не припоминаю таких историй. А в мире они, да, известны.
1: Спасибо. Так.
0: Есть еще целая серия вот этих длинных черепов и историй про них. Вот, но там не совсем мумии, хотя некоторые они вроде сохранившимися частично мумифицированными тканями. Это вот тоже Перу, там Боливия, вот какие-то удлиненные черепа, про которые часто уже рассказывают, что это черепа инопланетян. Но на самом деле это просто черепа людей с искусственной деформацией.
1: То есть это ритуальные кольца, да, вот эти, которые сажают на череп и просто он врастает?
0: Там их эта деформация разными путями получалась. Бинтованием, накладыванием дощечек с детства. Как правило, в раннем детстве это делалось, чтобы голова получалась такая красивой башенной формы. Вот. Но, между прочим, в некоторых странах и даже в Европе традиция сохранилась до начала 20 века. Есть... если не ошибаюсь, тулузская деформация, можете погуглить и найти уже фотографии таких людей, вот, которые с деформированной головой. Еще раз, тулузская деформация черепа – это Франция. И это конец 19-го, начало 20-го. Тоже такое практиковалось. Не в каких-нибудь там диких странах, на островах, где-то там. В Европе.
1: Спасибо. Так. Вопрос от Бобби Котика. Зачем нужно подделать мумии? Неужели на высушенные трупы такой большой спрос?
0: Ну, такой вопрос риторический. Раз подделывают, значит, есть выгода. То есть, скажем так, подделывать имеет смысл все, что можно продать подороже, чем ты в него вложишь, так сказать. То есть поиск реальных... Зачем подделывать вообще любые археологические находки? Потому что найти реальную археологическую находку сложно, а продать еще сложнее, потому что это уголовщина. Значит, можно еще раз вопрос вернуть?
1: Конечно.
0: То есть сейчас. Это другой.
1: Да.
0: То есть на высушенные трупы, то есть на мумии, да, действительно есть спрос. То есть это хорошая мумия, все-таки это нечастая находка, особенно если это за пределами Египта. Пределами тех территорий, где мумий много находят. Вот та же самая персидская царевна, это было заявлено как первая персидская мумия. Потому что до этого в этом регионе мумии не находили. И это круто, это сенсация. Вот. А египетские мумии стали подделывать именно в связи с тем, что на них появился спрос в 19 веке. Когда была мода на все египетское, и когда действительно из Египта стали тащить в том числе мумии, то... Появился рынок этих мумий, ну и зачем трудно добывать ее в Египте и везти в Европу, когда можно ее сделать прямо в Европе? И кроме того, когда, значит, источники мумий стали иссякать, они же не бесконечны, Ну, речь идет, конечно, про человеческие, качественные, мумии, хорошо сохранившиеся, а не какие-то отдельные кости, или не там мумии кошек, которые действительно на удобрение везли в Англию. Видимо, в какой-то момент стало проще подделать.
1: Понятно. Кукурузка задает вопрос под номером следующий. А были ли случаи обратные, когда думали, что очевидная подделка, но решили проверить, оказалось оригинал?
0: Да вроде похожий вопрос был уже, как мне кажется.
1: Похожий был, да.
0: Ну, то есть, ну вот живопись в пещере Альтамира, сначала решили, что это поддельная живопись. И в течение ряда лет так считали. Но в итоге оказалось, что настоящая. Вот вам пример такой истории.
1: Так, дальше вопрос задает Вера Ковальчук. А какая самая удачная подделка? По-моему, похоже, тоже был вопрос, да?
0: Ну, не было именно такого вопроса. Такого? Самое удачное, что считать удачной? Наверное, самая удачная подделка – это та, которую до сих пор не разоблачили.
1: Да-да-да, да, все продержалось.
0: Своего разоблачения. Ну, вот просто лежат в музеях, в том числе и в России, ну и там в других странах. Мумии древнеегипетские, например, которые вывезли еще в 19 веке, и до них еще по каким-то причинам не добрались, там, рентген, компьютерная томография и прочие анализы. Вот им, наверное, повезло дольше пролежать в таком виде, но вот рано или поздно, я думаю, доберутся до всех постепенно. Вот, ну, вот, например, мумии из Ватикана, про которые я рассказывал, которые там из них, там их 9 штук, по-моему, из них как минимум 2 оказались 19 века. Ну вот они с середины 19 века и до начала 21 века пролежали. А оказалось, что они в 19 веке были кем-то сделаны удачно. Все-таки 150 лет или там больше даже 150 лет. Солидный. Кто не догадался, что они поддельные. Солидный возраст. Успех.
1: Спасибо. Так, Елена Мавланова задает вопрос следующий. Добрый день, есть ли информация, какими инфекционными заболеваниями болели древние люди до мумификации? Были ли случаи заражения исследователей от мумий?
0: Значит, про случаи заражения исследователей от мумий я такого не слышал. Исследования каких-то инфекционных заболеваний и других болячек, от которых, допустим, древние египтяне, они есть, но я вот сейчас реально... Справки на эту тему не выдам, потому что реально не помню. Вот, публикации такие были, и мне даже на глаза попадались. Ну, в общем, сейчас исследование любого найденного там, тела или скелета, или остатков древнего человека обычно сопровождается анализом его на палеопатологии, ну и в том числе на каких-то там признаки заболеваний, в том числе инфекционных заболеваний. Вот. Да, палеопатологи этим занимаются. Вот именно про мумии, я вот помню про мумию Эци, например, там не про инфекционные, скорее, болезни, а про то, что у него был атеросклероз, про то, что у него легкие были вообще забиты сажей и дымом, ну вот такие черные прямо легкие курильщики, потому что он, видимо, дышал постоянно в плохо проветриваемом помещении, где потопили. Вот, что на нем нашли вшей. Не, вру. Блох. В нем нашли двух блох. У него нашли, по-моему, каких-то глистов.
1: Копались, вот. Да, немножко в мумии, так сказать.
0: По поводу инфекции, вот именно по поводу инфекции ЭЦИ я не помню. Вот. Но, как правило, да, там находят что-нибудь. Там эти люди болели, да.
1: И продолжим. Денис рассказа спрашивает. Мумиё делают из мумий?
0: Значит, мумиё делают не из мумий. Вот, меня там поправляли в том числе. Но насколько я знаю, что мумиё в том числе делали из продуктов жизнедеятельности каких-то летучих в горах. Там это собирали в каких-то пещерах. Вот. А в Средневековье и там из-за неправильного, неточного перевода вот это слово мумиё и слово мумия, в общем, они... Их стали использовать в одном смысле, и вроде из-за вот этого неправильного прочтения стали в качестве снадобий использовать порошок из мумий. История такая. Мумиё на самом деле не из мумий, а вот из каких-то вот таких вещей, продукты жизнедеятельности каких-то животных, насколько мне известно. И вроде бы современной доказательной медициной какой-либо эффект мумиё не подтверждается.
1: Хорошо. Или плохо, не уверен в этом смысле. Но точно продолжаем. Алексей Чигвинцев спрашивает вопрос. Восстановлены ли древние методы шлифовки египетскими мастерами твердых пород? Гранит, например, использую я ли они реконструкторами? Используются, видимо.
0: Ли они имеется в виду, используются ли они? Угу. Не конкретно насчет шлифовки там, египетскими мастерами или любыми другими мастерами. Это делалось с использованием свободного или связанного абразива. То есть это или песок, и какая-то шлифовальная плита, либо, собственно, какая-то кусок там, песчаника, элита, или еще какая-то, значит, гладкая поверхность, которую, значит, елозили по шлифуемой поверхности. Это метод, который использовался еще там с каменного века, когда делали шлифованные каменные топоры, вот, опять же, с помощью какой-то другой абразивной поверхности, по которой долго и мучительно его терли. То есть, если объект небольшой, то проще им возить, а если объект большой, то берется какая-то там абразивная шлифовальная плита и ею. Вот, ну, собственно...
1: Шлифовкой мы занимались, вот я помню, так что... Того же самого
0: гранита. Эксперименты, да, мы там, ну, в небольших объемах мы это пробовали делать. Ольга Вдовина сейчас ведет эксперимент, и она дойдет до шлифовки, в общем, поверхности вазы, которую она делает. И она делает, ну, тем же самым способом, с помощью... скорее всего, какого-нибудь там куска песчаника и абразива.
1: Кстати, если кто-то вдруг по какой-то причине не знает, что у нас идет, продолжается эксперимент из Кемерово, зайдите на канал Научной станции и посмотрите, потому что сейчас ваза уже приобретает, собственно, свою форму. Примерно вот как она будет выглядеть. Ее, естественно, нужно продолжать еще дорабатывать, но уже видно, что это вот скоро будет готовая ваза. Вот. И те, кто, может быть, вначале смотрели наш стрим, который 24/7 продолжается и идет в эфире, и видели, какой кусок просто, это был огромный диорит, и во что сейчас превратилось изящное то, что, собственно говоря, было изначально. Так что обратите внимание на это. Так, Елена Николаева задает вопрос. Есть ли другие версии, объясняющие, зачем делали подделки мумии древние египтяне? Может, это было не с целью обмана, а с какой-то другой целью? С какой ритуальной? С какой целью?
0: Сейчас понятно, что сейчас установить эти причины доподлинно крайне проблематично. Если это только не записано в каких-то текстах, что-то могут выдвигаться гипотезы. Поэтому, значит, вот исходя, опять же, из тех публикаций, которые я читал на эту тему, если предполагают, что это могло не считаться буквально подделкой, то есть чем-то таким предусудительным. Потому что мумия – это вообще некая форма, в которую, значит, должна воплотиться, значит, душа, ну, термин «душа» не совсем корректный, но вот какая-то часть нематериальная умершего после смерти. Это некая оболочка, точно так же, как статуя, например. То есть, когда устанавливали там какие-то статуи, это тоже вот часть, которая, скажем так, залог посмертной жизни, что этот человек будет жить после смерти. Поэтому важно, чтобы это была воспроизведена внешняя форма. А содержание, ну, чтобы оно хотя бы какую-то частичку этого живого существа, если там тоже кошку какую-нибудь мумифицировали или крокодила, содержало, или даже какую-то, с которой она соприкасалась. То есть, например, в мумию там условную птицы положили яичную скорлупу или кусок гнезда птичьего. И уже как бы вот частица его там есть, значит, это как бы вот мумия. Вот. Это могли быть не с целью какого-то мошенничества, а вот такого отношения, не такого, как у нас сейчас, к покойнику. Вот. Ну и понятно, что это опять же, это вот сейчас такие вот реконструкции пытаются представить себе, какие причины могли бы это делалось так массово. Вот.
1: Кстати, по поводу...
0: То есть, ну и к тому же, например, покойник мог просто реально пострадать. То есть ему откусил ногу крокодил. Или покойник вообще умер в боевом, каком-то военном походе, причем ему там отрубили чего-нибудь, а потом спустя месяц то, что от него осталось, привезли родственникам. Он реально уже успел сгнить, развалиться, и от него там уже там руки-ноги потеряны. Но им нужно придать ему ту форму идеальную, которую он должен, значит, в которую он должен воплотиться. Они ему делают искусственные ноги из палок, руки там, из палок и бинтов, из тростника, моделируют вот это как-то все. И ноги не было, смерть у него будет прекрасная деревянная там, или тростниковая нога. Все довольны. Покойник доволен, родственники довольны.
1: Покойник самый довольный, да. Ты говорил о том, что нужно, пока не прочитаешь, грубо говоря, иероглифы, да, точно не узнаем, по какой причине делались те или иные вещи. Я, собственно говоря, друзья, хочу сказать о том, что Александр настолько заморочился по поводу видео, которое выйдет как раз-таки завтра, на канале anthropogenes.ru, что начал учить древнеегипетский. И многое, насколько я понимаю, из того, что, в общем-то, есть, того и переведено, Лебедевым проверено.
0: Там, скажем так, значит, надо сказать, что я начался на уровне такого лаймера-чайника, знаете, который читает букварь первого класса, вот, но только древнеегипетский. Прошел там буквально 6 уроков, есть такой учебник Гарднера, курс такой древнеегипетского, ну, самоучителя, не знаю, как это назвать. Вот, я прошел там несколько уроков, вот на шестом остановился, и уважаемый Максим Лебедев, но я надеюсь, он не будет против, если я скажу, он был настолько любезен, что согласился проверять домашние задания у меня, и сейчас как раз он меня спрашивал, чего я там с шестым уроком тяну, а я застрял на шестом уроке, простите. Вот, там мои искусственные способности не позволяют это делать слишком быстро, потому что там требуется очень хорошая память, и как бы дополнительно. Наверное, главная трудность в том, что нужно запоминать не только слова чужого, совершенно чужого языка, вот, а я кроме английского и чуть-чуть немецкого никогда никакими не владел. Но нужно запоминать написание. Вот, совершенно незнакомую для нас систему письменности, адски вообще сложенную, как мне кажется. Вот, ну вот это позволило мне некоторые надписи частично разобрать с помощью книжек, с помощью статей, то есть вот на этих саркофагах, или там на стеллах Ксеропеума, понять некоторую часть того, что там, и показать этот перевод в видео. Потому что всегда, это уже было, когда мы, например, показываем какую-то надпись и говорим, вот здесь написано, а появляется в комментариях кто-то и говорит, а как я проверю, почему я должен вам верить вообще, что тут написано это. Но вот здесь мы как бы постарались местами показать некоторые слова. Ну и, кстати говоря, может, надо в источниках, помимо прочего, дать ссылку на словарь древнеегипетского. Mm-hmm. То есть при большом желании кто-то сможет проверить, что это действительно слова. Что мы не обманываем вас. Вот. Но я честно, не брошу, я буду дальше учить. Может, дойду до того, что смогу какие-то простейшие надписи на реальных парах разбирать. Вот, конечно, не надеюсь, что смогу какие-то длинные папирусы там расшифровывать. Это очень сложно. Но, по крайней мере, я уже могу прочитать, значит, имена там каких-нибудь фараонов. Вот. Если вообще там спросите меня какие-то интересные детали, мне очень там нравится. Мне очень нравится. Там прикольная система вообще, хотя очень замороченная.
1: Да, вообще такие истории мы обычно рассказываем на стриме для наших патронов и спонсоров. Так что если вы им являетесь, совсем в скором будущем мы планируем провести подобный. Ну и, в общем, присоединяйтесь. Чем больше вас будет, тем нам будет интереснее рассказывать вам все эти вещи. Так что, друзья, вы знаете, что делать. Так, следующий вопрос Айсен Аммосов задает. Интересно, если наловчиться, пусть даже уйдет на это пару десятилетий, и выдолбить из диорит вазу по древним технологиям, ха-ха, мы этим занимаемся, то возможно ли будет отличить ее от настоящей древней?
0: Я боюсь, что в некоторых случаях невозможно. Вот, ну, честно говоря, именно для диорита. Это надо, конечно, спросить коллег-геологов и датировщиков, но вообще мне неизвестны какие-то методы, которые бы позволяли надежно датировать именно вот какой-нибудь такой вот камень. Потому что есть там методы датирования вулканических пород, тоже аргон-аргоновый какой-нибудь метод. Вот, насчет диорита я сильно не уверен. Поэтому если тут понятно, что первая наша это ваза, где, конечно, ее, наверное, чисто типологически отличить, то есть будет видно, что она все-таки первая, и форма ее, наверное, не идеально совпадает с формами древних сосудов. Но с другой стороны, может, это древний мастер учился. Поэтому, конечно, я вам хочу сказать более того, что археологи, например, которые занимаются экспериментальной, в частности, изготовлением каменных орудий в промышленных масштабах. У них строжайше запрещено это делать на раскопе. По тем самым причинам. Потому что вы это выкинете в раскоп или в отвал, а потом придут другие археологи, найдут и решат, что это древнее изделие. А это нехорошо. То же самое иногда это большие проблемы датировать некоторые каменные памятники, когда нет другого, или, например, изображения древнего на скальные, когда нет подходящего способа, ну, например, там идут на всякие ухищрения. То есть, например, есть там какая-то наскальная живопись или вырезано что-то там, какой-нибудь рельеф, а поверх этого кальцитовый натек или сталактит, сталагмит, или пчелиное осиное гнездо. И вот по вот этому материалу есть методы, которые позволяют определить. Но в этом случае мы, например, определяем верхнюю границу. То есть, если поверх этого изображения идет кальцитовый натек или, допустим, осиное гнездо, то оно древнее. Насколько древнее? Ну и хорошо, если там еще и под ним что-то есть. То есть, часть изображения идет поверх каких-то кальцитовых этих образований, а поверх него еще другие. Вот так, например, датировали на Сулавеси древнейшие изображения, определили, что им там под 40 тысяч лет, а иногда больше. Или вот недавно вот эти отпечатки ног на Тибете, что они там денисовские, определили, что им 200 тысяч лет, потому что они сделаны на слое травертина, и вот именно конкретно этот травертин каким-то там уран-ториевым там методовых серий датировали, определили, что этому слою 200 тысяч лет, а поскольку травертин застывает быстро, то, скорее всего, эти отпечатки были сделаны вскоре после того, как этот слой образовался, то есть им около 200 тысяч лет. А вот в случае из каких-то искусственных изделий, из камня, бывает сложно, если они в некое... Почему их важен контекст? Если его нашли в каком-то погребении, например, в этом сосуде, допустим, внутри него сохранили какие-то там рисовые зерна. И эти рисовые зерна можно датировать радиоуглеродным методом. Или, например, это керамика, а в ней, в глине этой частицы соломы или угольки какие-нибудь, которые пали при изготовлении этого сосуда, и их можно датировать. Или керамику тоже пытаются, если не ошибаюсь, термолюминесцентным методом датировать. На всякие ухищрения идут. То есть физики постепенно разрабатывают методы, но вот с каменными изделиями это довольно сложно. Вот датировали пирамиды, то датировали там, или там другие египетские памятники, органику, которая в растворе гипсовом, в щелях между каменными блоками, например. Вот.
1: Понятно, спасибо.
0: Поэтому нехорошо не подделывать и подбрасывать, это ай-яй-яй, это такой троллинг археологов нехороший.
1: Не хулиганьте, друзья. Так, да. Тетрау Тетрикс спрашивает, и хотелось ли вам когда-нибудь сделать подделку, если да, то какую?
0: Ну вот, чтобы потроллить каких-нибудь немогликов, мы, помнится, всегда у нас Ольга Вдовина сделала вторую вазу вот в виде птицы. Мы сначала опубликовали фото этой вазы со словами, что вот очередной артефакт, который современные мастера могут повторить, это доказывает там крутизну древних атлантов. И какое-то количество немогликов, по-моему, на это повелось, судя по комментариям там где-то. Вот. Ну, естественно, это была просто такая небольшая шутка, потому что буквально там через 2 дня мы уже опубликовали. А так, конечно, ну, даже в виде шутки и я, и мои коллеги, мы сталкивались с тем, что шутить, когда хотя бы минимальную какую-то известность ты приобретаешь, и тебя какое-то количество людей смотрит, шутить надо очень осторожно, потому что, да, ты можешь оказаться источником фейков, которые как бы ты выпустишь, потратишь джина этого, бутылку обратно не запихнешь. Например, Станишевский шутил про то, что копья из бивней мамонта, найденные в Сунгире, на самом деле это прямобивневых слонов палеолоксодонов, и поэтому им там 1 000 000 лет. А с ужасом эту байку услышал уже от посетителя нашей экспозиции на полном серьезе. И не единичный случай, когда мы пришли к выводу, что народ в массе своей бывает шутимает. А я больше всего, конечно, ужаснулся, когда мы фейк по-моему, как раз вот этот фейк запустили или какой-то другой. Когда я потом получаю от доктора наук письмо, где он пишет, у меня статья не скачивается, пришлите PDF-ку. А там вообще фейковая ссылка, вообще не Nature, а журнал в Nature.com был. И вот он кликал по этой ссылке, ничего не открываете, он пишет мне, можете PDF-ку прислать? А я пишу, мы вообще пошутили, это первопроизводитель. И он несколько так раздраженно ответил, типа, тоже мне нашли с чем шутить. Вот мы не знаем, просто читатель. Это даже не потому, что он какой-то несообразительный. В каком он настроении, в каком он состоянии. Вот всегда.
1: Что если он много не готов людей, шутить. Ну да.
0: Если много, просто вероятность, всегда найдется кто-то, кто поверит в это. Точно так же, как мошенники существуют на том, что они всегда находят того, кого они облапошат. Казалось бы, вот наперсточники. И когда идет большой поток, я вспоминаю, когда я в один из первых визитов в Египет, еще, не знаю, лет, может, 15 назад, в Гизе, значит, подходил, шел мимо туристического автобуса, как там стоит египтянин и держит какую-то кошку, очень грубо сделанную, и, значит, туристам ее в рожу сует. И я понимаю, что эта кошка продает. Ну, и в Питере можно в любой сувенирной лавке купить. И думаю, ну, на что же он, бедняга, надеется? Кто у него купит? Потом проходит 10 минут, и я вижу какого-то иностранного туриста, который гордо тащит, только купил. То
1: есть... Ну, нашел своего покупателя. Сувенир купил, он же купил...
0: И точно так же маки находят память. Лохов. Ну, да. К сожалению. Лох не выморит, как известно.
1: Да, мамонты вымерли, а лохи нет. Так, Руслан.
0: Поэтому, да.
1: Угу. Да. Руслан присылает донат. Спасибо вам, Руслан. И задает вопрос. Предположим, что предмет искусства, хранящийся в музее, подделка. Музей может скрыть это и продолжать выставлять предмет. А если он находится в частной коллекции, владелец заинтересован выявить подделку, чтобы потом продать.
0: Что-то не понял вторую часть. Как это, владелец заинтересован выявить
1: обычно
0: подделку,
1: наоборот.
0: Чтобы потом... Мне кажется, что бывает по-всякому вообще. То есть, бывают истории, когда в музеях в течение десятилетий выставляются подделки уже после того, как стало известно, что это подделки. Я как раз в фильме про мумии Наска еще в первой серии рассказываю эти примеры и про мумию в музее в Лиме, и про золотые изделия в музее золота в Лиме. Что там, в общем, там... Причем какие-то вообще очень грустные цифры называли, что там из этих, в лучшем случае, там 5% того, что там выставлено, это подлинное. В лучшем случае. Вот. А в частных коллекциях, ну, с частными коллекциями может быть такая же история. То есть в чем заинтересован коллекционер? Он себя, хочет назвать, обманывать, например. Он все-таки хочет узнать... И такие, и сякие истории известные. Вот. Как раз с частными коллекциями, наверное, сложнее, потому что когда это какое-то там учреждение, там же таки всякая экспертиза, и изделия имеют доступ в более-менее широкий круг специалистов, или даже узкий круг, а коллекционер, это у него где-то лежит, вот это гуманоид Ата, уже всем стало ясно, что это, в общем, не то, то это реально выкидыш. Но где-то в Испании у коллекционера оно хранится. Он считает, что будет лежать у него. Или мы недавно писали, публиковали тут историю про череп Петролона, череп гейдельбергского человека из греческой пещеры. Так вот там Пулянос, такой, если не ошибаюсь, Пулянос, греческий антрополог. И, собственно, скелет. Там я уж не назову подробности, но скелет это, в частную коллекцию куда-то ушел. И вот подробно описан только череп, а скелет где-то в частной коллекции хранится. Не описан до сих пор, хотя найдено это в конце 60-х или начале 70-х годов 20 века. То есть вот частные коллекции, ну, с ними бывает по-разному.
1: Понятно, спасибо. Так, Максим Лукьянчиков со следующим вопросом. А были ли раньше среди ученых, раньше, исследования внеземного происхождения человечества, не уфологов и прочих мракобесов, а вот настоящих ученых.
0: Ну, я знаю про то, что существуют проекты по поиску сигналов там, внеземных цивилизаций, там сети есть, вот это вот, там, астрономы, астрофизики там, этим занимались. Про это рассказывал, кстати говоря, Дмитрий Выбы во время своего выступления, по-моему, у нас на форуме. Вот, а именно про внеземное происхождение человека, все-таки темой палеоконтакта занимались почему-то в основном, если ученые, то не профильные ученые, то есть там математики, ну, вот математики вообще, их роль там и в истории, и, значит, в других каких-то областях, в псевдоистории, там, альтернативной истории, в областях лженауки, в общем, некую роль сыграли именно вот представители каких-то непрофильных направлений. То есть мы там вспоминаем Фоменко какого-нибудь, да, но он с палеоконтактом не связан. А у нас это был такой Агрест, Матис Агрест его звали. Значит, советский еще, между прочим, математик, который еще в середине 20 века создал, может быть, основу для концепции палеоконтактов, и потом на него ссылались фон Дейникен и прочее. Вот. Был ли он настоящим ученым, как математик, условно. Вот. А вот остальное, это, причем даже там в каких-то околонаучных журналах это публиковалось. Вот. Но назвать его как бы ученым, там, археологом, археологом, увы, нельзя.
1: Спасибо большое. Так, следующий вопрос задаю. И снова от BM или VM. Бывало ли такое, чтобы для подделки использовались кости современного изготовителя человека? Современного изготовителя человека. С целью основной или побочной скрыть убийство?
0: Ну, история персидской царь, опять же, это как раз, когда использовалось не кости современного изготовителя, а там целый труп. И что уж они там хотели скрыть, мы никогда не узнаем. Мы знаем только, что у этой женщины сломана шея в конце 20 века. То есть, вероятно, она умерла не своей смертью. А убили ли ее те, кто из нее сделали мумию, или тело, может быть, жертвы, там, ДТП или убийство, или чего-то еще, какого-то несчастного случая. Мы этого не знаем. Мы знаем, что была информация про еще две аналогичные мумии, которые выставлялись на черном рынке. Но про них вообще ничего не известно. Может, это две несчастные или два несчастных. Вот. Значит, что касается тех же самых мумий-гуманоидов, использованы ли там только древние кости, а может, еще и современные? Ну, там, по-моему, просто у них не было недостатка в материалах, то есть им не нужно было париться и добывать какие-то современные кости, когда мешками тащили из погребений кости древние, там, каких-нибудь там лам, альпак, других животных, или людей, которых там захоранивали. Поэтому они просто из этого мастерили таких конструкторов. Вот. Как-то так.
1: Хорошо. Так, перед следующим вопросом несколько объявлений. Еще раз благодарю всех, кто смотрит прямо сейчас наш стрим. Если вы поставили лайки, а лайков много, вы молодцы, вам спасибо огромное. Если нет, если вы смотрите в записи, пожалуйста, досматривайте видео до конца. Это говорит YouTube, что ну вот, смотрите, какое интересное видео, значит, нужно его продвигать. Ну и таким образом и канал, и само видео становится популярнее. И поддержка также возможна при помощи чата, при помощи суперчата или ссылки, которые есть в закрепе данного чата. Ну, оно есть в описании для тех, кто смотрит уже постфактум данный конкретный стрим, а чтобы не пропускать такие стримы, потому что многие, я вижу, жалуются, что почему-то мне не пришло уведомление. Скорее всего, не пришло, потому что вы не подписаны на наш канал, не нажали на колокольчик. Сделайте это, выберите пункт меню «Все», и тогда, в общем-то, подобный стрим мимо вас пройти не должны. Ну и, конечно, не только лабораторию научных видео, но и entropinus.ru обязательно нужно поддерживать, подписываться и вот это вот все. И давай, наверное, Саш, напомним еще раз про видео, которое
0: совсем скоро появится. Что нас
1: ждет? Да.
0: Так, ну, во-первых, да, во-первых, нас ждет большой фильм про Серапио завтра в 19:00 на канале Антропогенез. Друзья, не пропустите. Просто вот, друзья, ну, вы не должны это пропустить. Вы не представляете, сколько труда в это вложено. И поэтому хотелось бы, конечно, чтобы просмотров у этого видео было побольше. И Я практически уверен, что на русском языке, не скажу, что на всех языках, но на русском языке это самое подробное, что ли, обстоятельное кино про вот именно саркофаги и то, что в них хоронили, кто и когда это делал. На английском языке не скажу, но, честно говоря, тоже. Мне кажется, что нужно мы больше всего раскопать.

0: Ну, если ничего не путаю, то должен быть. По крайней мере, стоит в программе.
1: Да,
0: Если
1: то есть
0: что-то
1: в
0: изменится,
1: субботу,
0: мы обязательно вам об этом расскажем.
1: да, вообще мы планируем в Бельгийский музей естествознания с Дмитрием Пащенко в 19:00. Вот. А вообще, друзья, форум «Ученые против мифов», который состоится 13-14 ноября, это мероприятие, которое пропускать тоже ни в коем случае нельзя. Там очень интересная и сильная программа. У нас сейчас вовсю идут репетиции. То есть я, например, уже дважды прослушал в двух версиях доклад про ужасы 5G, например. Потому что наши некоторые репетиции по два раза прошли. У нас блок про там, кино. То есть Иван Семьян будет разбирать фильм «Троя». Алексей Водовозов будет медицину будущего. Будут медицинские доклады про мифы об аллергии, про скрининговую диагностику рака. У нас будет доклад классный про эволюцию антипрививочных идей от антрополога Александры Архиповой. Будет баттл Дробышевского с Судариковой. И многое другое. Поэтому...
0: Включая новые рубрики, которых 15. Тоже раньше не появлялось на форуме.
1: Да, поэтому 13-14 ноября, друзья, смотрите, регистрируйтесь. Да, и надо что, ну вот мы иногда забываем говорить про то, что форум анонсируется целиком из, в общем-то, из наших средств. То есть у нас нет богатых крупных спонсоров, нас не поддерживает государство, нас не спонсируют крупные корпорации. Поэтому, если вы, естественно, вы можете смотреть форум бесплатно, но если вы купите билет на форум, вы помогаете ему состояться. Вот, за что вам большое спасибо от нас. Вот, а еще у нас идет премия ВРАЛ. То есть сейчас подходит к концу первый этап. Вы еще можете успеть выдвинуть своих кандидатов, а потом уже все, мы будем подводить итоги первого этапа и определять список полуфиналистов.
0: Ну, естественно, мы сделаем скоро отличное мероприятие, и вы увидите по поводу
1: вручения. Да, но премия ВРАЛ будет, финал будет в декабре. Она будет отдельно, мы решили делать на этот раз отдельно от форума. В ней впервые будет медицинская номинация отдельно. Я думаю, что все ссылки сейчас в чате должны появиться. Друзья, участвуйте, не стесняйтесь.
0: Спасибо,
1: все
0: Саша.
1: Сказал.
0: Да, вроде бы все. Осталось мне только напомнить о том, что если вам нравится общаться в чате данной трансляции и вообще каким-то образом поддерживаете, так сказать, разговор на научные и научно-популярные темы, и добро пожаловать в наш уютный телеграм-чат, ссылка на который также в чате сейчас появится. Заныривайте, мы с Александром туда регулярно тоже заходим, общаемся. Будет интересно. Вопрос от Евы Корнеевой следующий. Я слышала про сохранившуюся римскую мумию девочки. Известно ли что-то?
1: Сохранившуюся мумию девочки, ну, я, честно, не знаю, не скажу, к сожалению. Могу только спросить моих коллег, египтологов и специалистов по античности.
0: Ну, значит, в будущем, возможно, ответ на это.
1: Я, возможно, понимаю, про что идет речь, даже видел какую-то реконструкцию, но поскольку у меня сейчас под рукой источника нету, по памяти я боюсь соврать, вот так скажу.
0: Хорошо.
1: Лучше вы мне напишите, я пришлю вам какие-нибудь комментарии от коллег более компетентных.
0: Давай скажем спасибо Джон The Do, который я задонатил и сказал больше мумий хороших разных. С удовольствием. Вячеслав задает следующий вопрос и также с поддержкой. Вам не кажется, что пирамиды Гизы сами подделка? Древние египтяне специально построили каменные мульжи вдали от своего космодрома. Что происходит? Почему у меня все меняется? Космодрома, чтобы марсиане астероидами бомбили это место, а не настоящие космодромы выше по течению Нила. Вячеслав, ха-ха-ха.
1: Ну, Вячеслав, да, мы оценили ваш юмор. Ха-ха-ха, спасибо.
0: Спасибо, Вячеслав. Ксения Ким, также с донатом, спасибо вам тоже. Александр, здравствуйте. А что со мной, не надо здороваться. С инопланетянами все понятно. Известны ли попытки подделать мумии божеств?
1: Кстати говоря, по-моему, похожий вопрос был на форуме. Вот там, по-моему, про подделки мумии там, людей и животных, там, каких-то гибридов.
0: Типа кентавра, ага.
1: Ну, мумии божеств. Ну, что значит подделать мумии божеств? То есть, вот, например, мумия священного быка Аписа, собственно, это и есть мумия божества.

0: Ну, то есть они обожествляли конкретного быка и таким образом, соответственно, поклонялись ему. И потом взяли из него мумию, и вот Александр завис, поэтому я договариваю эту данную историю. Друзья, на самом деле 2 часа мы находимся уже в прямом эфире. Я благодарю всех, кто был вместе с нами прямо здесь и сейчас. Возможно, Александр еще к нам подключится для того, чтобы всем сказать «до свидания». Вот. Но на данный момент хочу сказать спасибо также тем, кто был и за кадром, помимо... Да, Саш, вот теперь тебя слышно,
1: Я
0: кажется.
1: просто вылетел вообще, заговорив про мумии. Я хочу сказать, что вот эти животные в том числе, это в некотором роде воплощение божеств. То есть вот мумия священного быка. Понятно, что их там было немного, этих мумий быков. Они там, как, этот бык жил один в течение там 10-15 лет, потом его захоранивали. Под дикую мумию особого смысла нет, но мы, поскольку у нас, еще раз, от этих всех мумий осталась только одна голова, одного быка, мы не можем гарантировать, что другие эти мумии их не подделывали в каком-то виде. То есть, может, заменяли запястье. Вот. А что касается прочих, то там мумии тех же самых ибисов, понятно, что это воплощение, что бог тот у нас с головой ибиса. Поэтому в некотором роде, ну вот, воплощение этого бога. Поскольку там среди них тоже всякие пустышки были. Или мумия сокола, это же Хор, сокологоловый бог. И можно там Себек, бог крокодил, соответственно, мумия крокодила, это животное. Там, ну вот, коллеги-египтологи прокомментируют, в какой степени оно связано с этим богом, но в какой-то степени связано. Поскольку их подделывали, то в некотором роде это были мумии, ну, может быть, не в чистом виде божества, но воплощение этого божества. Вот оно связано с ним. Поэтому отчасти да, можно сказать.
0: Спасибо. Ну и пока ты отваливался, я уже со всеми попрощался, поэтому ты тоже можешь сказать всем спасибо, попрощаться.
1: А, я еще хочу сказать, прошу прощения, что
0: Давай.
1: фараон-то, царь египетский, это же был бог настоящий на земле, он же был божественным. Вот. Но вот про подделки мумий именно фараонов, царей, я не припоминаю такого. Вот.
0: И вот на этой торжественной ноте, да, Саша?
1: Да, на этой торжественной ноте смотрите завтра наш фильм про Серапиову.
0: Мы
1: Он
0: его в
1: идет
0: виде
1: час и
0: премьеры,
1: одну
0: да?
1: минуту.
0: Мы его в виде премьеры делаем, то есть мы еще сможем в чате пообщаться, да?
1: Ну да, я, наверное, в чате буду отвечать на вопросы. Вот, может, даже еще кто-то из коллег-специалистов присоединится.
0: Все, спасибо большое, друзья, и до скорых встреч. Счастливо.
1: Виталий, спасибо. Там Гоша, Мариша, Ксюша, всем спасибо.

0: Я Одиссей Лаэртит, измышлениями хитрыми славен. Я между всеми людьми, до небес моя слава доходит.
1: Нас четверо. Телеведущий, продюсер, антрополог и археолог.
0: В солнечно-светлой Итаке живу я. Там Нерион, всюду видимый с моря, подъемлет вершину лесистую.
1: Мы едем туда, где 3000 лет назад вершилась история. И идем по следам великих героев.

я готовился к этому путешествию много лет. Для того, чтобы буквально за пару недель попытаться разгадать одну из самых известных и запутанных загадок древней истории. Я позвал лучших профессионалов, ученых. Мы хотим найти настоящую Таку, родину Одиссея. Ну, в Греции все встречаемся, так что до скорого.

0: кто такой Одиссей и почему мы ищем его родину. Одиссей – царь кефаленских племен, один из героев Троянской войны. Если верить древнегреческому поэту Гомеру, согласно мифу, Одиссей и другие благородные мужи Греции заступились за честь царя Спарты, которому изменила жена Елена, прекраснейшая из смертных женщин. Она бежала в город Трою с юношей Парисом и прихватила сокровища мужа. Трою осаждали 10 лет. В итоге она пала. Париса убили, и Елену вернули в семью. Еще 10 лет Одиссей добирался домой, к жене Пенелопе и сыну Телемаху. Мифы о его путешествии вдохновили поэтов, художников на много веков вперед. Искатели приключений в самой разной литературе мира, хоть у Жюля Верна, хоть у братьев Стругацких, в каком-то смысле Одиссей. Город Троя реально существовал. 150 лет назад его нашли на территории современной Турции. Историки по всему миру верят, что Одиссей тоже реален. Перед съемками этого фильма мы собрали самые достоверные научные версии из Греции, Великобритании, Германии и Аргентины. Мы готовы их проверить и дать свой ответ. Где находилась настоящая Итака?
1: Вы знаете, лично для меня Одиссей – любимый герой. Одиссей – путешественник не только в пространстве, но и во времени. Он такой пришелец из 20 века. И он уже знает многое из того, что неизвестно эллинам. И поэтому ему так легко бывает их обманывать. Они же все вот в оковах своих закостенелых понятий, там, айдос. А Одиссей, он гибче. Я помню, в «Илиаде» есть один эпизод, когда Одиссей оказывается один на один с троянским войском. И вот это войско начинает его окружать, и Гомер очень точно описывает игру его чувств. И сначала он думает, надо делать ноги, надо убегать, там Телемах маленький дома, любимая Пенелопа. А потом он думает, ну как же это так, я герой. И он понимает, что это его последняя битва. И Гомер описывает его как раненый вепрь. Кстати, он ранен был, как раненый вепрь, окруженный собаками. Он уже начинает биться с целым войском. Ну, слава богу, его отбили, по-моему, Аякс с Диомедом. И я когда читал этот момент, у меня просто слезы наворачивались на глазах. И тогда я решил, я найду твою родину, Одиссей.
0: Со мной едут российские ученые, специалисты в области эллинистики. Василий Милентьев, экономист, кандидат наук, мой школьный товарищ, влюбленный в Гомера. Это, кстати, его идея, чтобы мы приехали сюда. Андрей Можайский, кандидат исторических наук, много лет работает на раскопках в Греции с известнейшими экспедициями мира.
2: Андрей, привет!
3: Привет!
2: Где профессора потеряли?
3: Обещал быть здесь.
2: Вон он, Вадим. О, добрый день, Вадим.
0: Профессор Вадим Михайлин. Культуролог, антрополог, изучает культурные коды.
2: Василий Станиславович Ясос.
4: Ясос. Иду, бегу.
0: Наша цель – обследовать 4 острова в Ионическом море, на которых, вероятнее всего, мог жить Одиссей. Это Левкада, Закинф, Кефалония и Итака. Да, есть остров, который сегодня носит такое название. Кусок земли размером с восточный округ Москвы. Реально он претендует на звание резиденции героя Гомера. С него мы и начнем.
2: Ну, все в сборе, коллеги. Прошу любить и жаловать. Итака, начало нашего пути. Да помогут нам боги. Вперед!
0: Знал сегодня об одном из 2000 греческих островов, если бы не великое творение Гомера. Сотри его героев из памяти человечества, и Итака попросту разорится.
2: О, кораблик, как у Одиссея, наш герой. Меня зовут Никто. Подпись. Улисс, это же и есть Одиссей. Андрей Юрьевич,
5: да.
2: Не хочешь маечку на раскопках ходить от Одиссея, да, Лаэртидовича?
0: На этом острове нет ни дивных пляжей, ни роскошных отелей. Зато полным-полно одиссеев. В бюстах, памятниках, в сувенирных лавках и живых, самых настоящих живых одиссеев.
1: Nice to meet you.
5: Рад познакомиться с вами. Скажите, пожалуйста, а много ли одиссеев живет сейчас на Итаке?
6: Взгляните на записи в государственных архивах. У нас здесь около 30 тысяч имен. В каждой пятой записи, то есть в каждой пятой семье, есть имя Одиссей.
0: Одиссей, как много Одиссеев. Сосчитать невозможно. Их тут больше, чем Донов Педро в Бразилии. И, конечно, местные музейные служащие уверяют, Итака всегда была Итакой, и герой Гомера жил именно здесь.
7: В населенности острова Итака никогда не было перерывов. Тяжело изменить топоним, если нет движения населения. Так что мы не предполагаем, что наш остров когда-либо мог носить другое название.
0: Гомер указывает несколько признаков, по которым можно узнать настоящую Итаку. Первый – пахотные земли. Одиссей, как нормальный царь и семьянин, не хотел оставлять Итаку и ехать воевать с троянцами. Когда за ним пришли на кораблях рекруты, он схватил плуг и попытался прикинуться сумасшедшим, распахивая поля и разбрасывая соль вместо семян. Но на современной Итаке пахотных земель нет. Нет естественных источников воды. У Одиссея были обширные сады, 13 груш, 10 яблонь, 40 смоковниц, виноградные лозы. Но тут негде их выращивать. Единственный скот, который можно встретить на нынешней Итаке – козы да бараны.
1: Ясас!
0: Здравствуйте.
1: My name is Alexander. What is your name?
8: Вообще, я помню.
1: Одиссей. Почему-то я не удивлен. Скажите, пожалуйста, это все ваши овцы?
7: Все мои.
1: А им же надо пить. Они весь день могут обходиться без воды или как?
7: Я им даю пить. Сейчас они немного пьют, так как трава еще зеленая. Но скоро они будут требовать больше воды.
1: А какие-нибудь древние колодцы остались?
7: Древние колодцы остались.
1: А где?
7: Они находятся в разных местах. И есть во дворце Одиссея.
1: Во дворце Одиссея? А где дворец Одиссея?
7: Дворец Одиссея находится выше.
1: Это вот по дороге вот так вот, да? Далеко, если пешком?
7: Если идти пешком, то это займет около 45 минут.
1: Спасибо. Ясас.
8: Ясас.

0: дворец Одиссея обнаружил греческий археолог Танасис Пападополус. Буквально недавно, в 2010 году. Ученый утверждает, что именно здесь и жил герой Гомера с верной женой Пенелопой. Кстати, кузиной прекрасной Елены.
1: Он пришли?
2: Да, похоже.
3: Похоже, мы дошли.
1: Интерпретация греческих археологов следующая, что здесь было здание типа Мегарон. Это как раз микенское строение, главная дворцовая черта, так скажем.
4: Но меня одно смущает. Все-таки Одиссей-то фигура солидная, авторитетная, да? И при этом такие скромные хоромки, ну, как-то не по чину, по-моему.
2: По Гомеру ровно так.
3: Если он, извини, если он царь Итаки, то ровно больше ему не полагается.
4: Так у него ж друзья какие, Агамемнон, Менелай, с дворцами все.
2: Единственное несовпадение, у гомеровского Одиссея дворец в городе стоит.
4: Кстати, да.
0: А вот и источник с водой. Едва ли не единственный на острове. Тот самый, про который нам говорил пастух.
4: Смотрите, видите, мокрое все. Да. Это я еще до дна не достал. Но с другой стороны, Вадим, это сколько таких источников надо было, чтобы напоить весь остров?
2: А зачем из этого источника поить весь остров?
4: Ну вот я говорю, сколько их нужно было.
3: Источник только для дворца.
4: Ах, это дворцовый. Понятно. То есть это источник вот именно этого дома.
0: Странно, что сюда не натоптали широких троп. Эти раскопки почему-то не показывают посторонним. Весь остров Итака зарабатывает на туристах. Неужели их не водили бы к Одиссею домой? Вот с такими сомнениями мы спускаемся вниз. Ну что ж, у нас есть руины, которые выдаются за дворец, причем без всякой аргументации, чьи именно, и источник при нем. Воды мы больше нигде не нашли. Заливных лугов и садов на острове тоже нет. Маленький скалистый, неизобильный кусок земли. Одно название. Нет ничего похожего на конкретные места, описанные Гомером. Ну, разве что он пишет, что Итака Одиссея была гористой и лесистой. Ну, пожалуй.
5: В солнечно-светлой Итаке живу я. Там Нерион, всюду видимый с моря, подъемлет вершину лесистую.
4: Ну что ж, господа, я собрал вас здесь за тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие. Ну, смотрите, значит, у нас Итака по всем параметрам не попадает, да? Что у нас скажет антропология?
2: А я не вижу параметров, по которым она не попадает.
4: Пожалуйста, Вадим, перечисляю. Первое, да? Угу. Лесистая Итака. Где же она лесистая-то?
2: А вот вокруг.
4: Профессор, вы еще не видели Кефалонию. Вы узнаете, что такое
2: если
4: лесистая?
2: Если один остров лесистее, чем другой, это не значит, что первый
4: хорошо,
2: не лесистый.
4: Хорошо, хорошо. Да? Второе. Воды-то нет. Ну, нет здесь воды в таком количестве.
2: Сейчас чтобы... нет. В 13 веке, в 12-м климат был другой.
4: И вообще, не факт. Источников нет. Нет озер, нет рек, ничего. Один-единственный источник заболоченный. Все. Для того, чтобы скотоводством заниматься крупным рогатым скотом, коровами, свиньями, нужны поля, пастбища. Нужна вода в большом количестве. Здесь этого нет. Здесь только козы.
2: Гомер дает географию мифологическую. И... привязывать ее к реальной географии здешней, да, но можно с большей или меньшей долей уверенности.
0: Но даже если география условна, нас всех смущает политика. Этот остров крайний в архипелаге и самый уязвимый для врагов. Размещать здесь царскую резиденцию очень недальновидно.
3: Поскольку Итака самый восточный остров, получается, что он первый мог бы подвергнуться какому-то внезапному нападению, поэтому здесь основывать ставку тоже было бы не слишком разумно.
4: Согласен.
3: И поэтому мне кажется, что следующим этапом должна быть все-таки Левкада, потому что не случайно же там Дёрфель провел 30 лет в раскопках, а он был ведь, да, может быть, он ошибался, он был не последний ученый-археолог своего времени.
0: Вильгельм Дёрфельд, прусский ученый 19-20 веков, один из патриархов мировой археологии. Работал на раскопках Олимпии, Микен, древних Афин, острова Крит, Коринфа. Много лет провел на острове Левкада, где искал гомеровскую Итаку. На Левкаде и скончался.
3: Надо ехать.
6: Надо ехать.
7: Все за?
6: Да.
7: Едем. Едем на Левкаду.
0: С тревогой и сомнением я собирался в эту поездку. Ведь поиск Итаки – это сплошное допущение, что Гомер существовал, что текст его более или менее точен. Вдруг мы гоняемся за каким-то сказочным персонажем, у которого просто не могло быть реальной родины и реального дворца. Но перед самым вылетом в Грецию мы узнали, что астрономы из Аргентины вычислили точный день возвращения Одиссея на родину, дату и даже время суток.
8: Всего в тексте Гомера есть четыре указания на астрономические явления. Первое, с чего мы начали исследование, — полное солнечное затмение. На солнце взошла страшная тень, и вся Земля покрылась мраком. Второе. Гомер подробно описывает созвездия, освещающие путь Одиссея домой. Некоторые из них в Греции видны только в марте и в сентябре. Следующее указание — намек на время суток. Пока Одиссей, прибыв на Итаку, спал в бухте, в небе поднялась лучезарная звезда. Это Венера, которая видна перед утренней зарей.
5: Вышла на небо ночное звезда светозарная, людям близость пришествия рано рожденной зари возвещая. К острову тут подошел быстролетный корабль мореходный.
8: Далее, Одиссей инкогнито пришел к своей жене Пенелопе и предсказал ей, что ее муж вернется раньше, чем начнется новолуние. Эти четыре указания дали астрономический каркас мифологической истории. Мы сверились с известными данными о затмениях и вычислили день, в который Одиссей мог прибыть домой.
0: Итак, герой Гомера вернулся на Итаку, внимание, утром 16 апреля 1178 года до Рождества Христова. Много опасных приключений пережили такцы на пути из Трои, но лишь одному из них боги позволили вернуться домой. Ускользнули от кровожадного циклопа Полифема. Хитроумный Одиссей лишил его единственного глаза, за что впал в немилость к отцу Полифема, богу морей Посейдону. Царю Итаки удалось уцелеть после битвы с великанами-листригонами, спуститься в царство мертвых Аид, избежать чар кровожадных сирен и даже проскользнуть между страшными чудовищами Сциллой и Харибдой. Горстка уцелевших храбрецов подписала себе смертный приговор лишь тогда, когда, слушавшись своего царя, похитила и съела любимых быков бога солнца Гелиоса. Так Одиссей остался один. Левкада не остров, а скорее полуостров, поскольку связан с материком тонким перешейком. Лежит на отшибе. Райский уголок для туристов. Тихий, чистый, без толп любителей истории. Белые скалы, пологие пляжи, уникальное черное сладкое вино, которое делают только здесь. Ну, правда, по-моему, для царской резиденции место неудачное. Отсюда не так просто контролировать другие острова. Но местных последователей Дёрпфельда, археолога, искавшего здесь следы Одиссея, это не смущает.
9: Гомер говорит, что Итака находится недалеко от берегов древнегреческого государства Эпир. Сейчас это берега Албании. К нам они ближе, чем к другим островам. Во-вторых, родина Одиссея должна находиться северо-западнее других островов. И в-третьих, древняя Итака не считается островом. Вокруг должно находиться море, но на него можно добраться и пешком. А это и есть единственный остров, на который в те времена можно было добраться с материка по перешейку.
0: И главное, говорят местные, Дёрпфельд что-то все-таки нашел.
1: Ну что, друзья, вот здесь Дёрпфельд работал с 1903 по 1913 год и обнаружил крупное захоронение. 33 тумулоса. Круговые гробницы. здесь три вождя, как минимум.
6: Это вот большие круги, да? Раз, два, три.
1: Вот, раз, три, два, вождя, три вождя. Семь воинов, да, их дружины, так скажем. Пять женщин высокого статуса. И несколько ремесленников удалось выделить. Дёрфель думал, что это микенское время, и поэтому он считал, что это как раз царские погребения. Да, из этой серии.
10: Вот только в 20 веке вычислили и доказали, что могилы значительно старше того времени, когда жил Одиссей.
1: Потом все это пересмотрели, причем как следует уже пересмотрено это было уже в 70-е годы 20-го столетия. И выяснилось, что это приблизительно 2500 лет до нашей эры.
6: Подожди, 2500 лет? Это 4500 летия назад здесь кто-то упокоился, да?
1: Да. И, как мы понимаем, это к нашему микенскому времени не имеет никакого отношения.
10: С гомеровской Итакой действительно отчасти совпадает топография Левкады. Горы, леса, земли для скотоводства достаточно. Кроме того, вспомним, как Одиссей вернулся домой. Его привезли мифические мореходы Фиаки к заливу.
5: Есть в Итакийской стране залив один превосходный. У входа его выдаются два обрывистых мыса, отлого спускаясь к заливу.
6: По версии Вильгельма Дёрпфельда, фиаки высадили Одиссея вон в той бухте. Ну, как известно, он заснул в дороге, его сонного положили на берег родной Итаки, а рядом, поскольку фиаки были ребята честные, выгрузили все сокровища, которые царь фиаков дал Одиссею. Я напомню, что их было больше, пишет Гомер, чем Одиссей мог бы взять в сражениях под Троей.
10: Но нас не устраивает простая похожесть мест. Все-таки нужны максимально точные подтверждения мифа. А их на Левкаде нет.
6: Господа, давайте подводить итоги. Итак, никаких археологических находок с 13 по 7 век здесь не было найдено, так?
1: Ну, почти.
6: Почти. То есть версия Дёрпфельда проваливается при всем уважении к патриарху классической археологии, так? Ну что, едем дальше?
10: Вообще поразительно, сколько людей по всему миру влюблены в Гомера. Как мы. Астрономы ищут следы Одиссея в небе, археологи в земле, а дайверы острова Закинф, куда мы сейчас едем, под водой. 5 лет назад они нашли на дне Ионического моря подводный город, происхождение которого – загадка. Сейчас туда даже возят туристов и за отдельную плату дают подводное снаряжение желающим погрузиться. Ну, конечно, нам тоже нужно увидеть это подводное чудо.
6: Так, ну что, Василий Станиславович, наша яхта или нет?
11: Наверное. Вскрытие покажет.
6: Вскрытие. Всплытие.
11: Покажет.
10: Обходим остров Закинф с запада, чтобы полюбоваться на бухту кораблекрушений Навая. Такого цвета воды я не видел больше нигде в мире. Прибрежная зона Закинфа входит в рейтинги самых красивых пляжей мира. И недаром.
12: Это удивительно красиво. Это совершенно потрясающий цвет моря. Но... И, возможно, это могло бы служить объяснением, почему Одиссей так рвался домой, кроме Пенелопы и царства.
13: Кальмера.
14: Взаимно. Меня зовут Павлос.
15: Вадим.
16: Денисович.
15: Вадим.
10: Где наша цель? Далеко отсюда?
8: Нет, она с обратной стороны порта.
10: А насколько глубоко?
8: Будем спускаться от 3 до 5 минут.
10: Павлос уверен, что Одиссей, несомненно, жил на Закинфе. Ну, правильно, а где же еще?
13: Саша, а ты большой ли у тебя опыт по нырянию?
14: Ну, есть некоторые, а что такое?
13: Да нет, здесь вообще места такие суровые.
14: Да?
13: Здесь вот известный мореплаватель Хуан де Боко в 1602 году скончался.
14: Что, прям здесь?
13: Ну, умер. И даже наш Константин Сергеевич.
14: Станиславский?
13: Да
14: не верю.
13: Нет, Аксаков тоже умер здесь. В 1660 году. Зачем-то он прибыл сюда умирать. Очень сложно, но... Почему-то это какая-то тенденция.
14: Вась, ты мне специально это говоришь?
13: Конечно.
14: Нырять, да?
13: Конечно. Я говорю специально тебе.
14: Ты мне настроение поднимаешь?
13: Или Львовне поднимаю.
14: Спасибо, спасибо.
13: Она вас слышит.
14: Аксаков тоже нырял? Подводные города искал?
13: Думаю, да.
14: Аленький цветочек искал, да?
13: Да, да, да. Да.
14: Это чьи ласты?
13: Ну, ласты мои.
14: Кто первый встал, того и ласты.
10: Мы погружаемся. Глубина небольшая, видимость отличная. На морском дне как будто бы кто-то вымостил пол. И там начинают попадаться вот такие круглые камни.

0: Ну что, мнения у нас разделились. Профессор Вадим Михайлин считает, что это мельничные жернова. Я в этом, если честно, слегка сомневаюсь, потому что они все разного диаметра. Если это мельничный жернов, то зачем ему посередине такая огромная дырка? Сначала я думал, что это какие-то конкреции, причудливые такие природные образования, но все больше склоняюсь к тому, что это дело человеческих рук.
1: Но одно нам всем очевидно, что это не руины Итаки. Это вообще не похоже ни на какой город. Даже исследовать нечего. Рыбам насмех.
0: А где профессор-то у нас?
2: Швартует лодку на это. Или рыбу чистит.
0: Рыбу чистит? Профессор? Здорово. Это значит, повар у нас должен быть не меньше академика, да? Ну ладно, наука. Куда едем-то?
3: Но мне кажется, надо на восточную Кефалонию. На восток Кефалонии.
1: Попутным ветром мы идем на остров Кефалония. Это самый большой остров из всех четырех и, пожалуй, самый реальный претендент на роль настоящей гомеровской Итаки. Если и правда наш герой Одиссей был авторитетом у местных племен, то жить он должен был не на маленьком каменистом клочке суши, а на щедрой земле, где столько богатств и чудес.
0: Ионические острова особенные. В Греции 2 с лишним тысячи островов, но вот ионические, они совершенно особенные. И каждый ионический остров не похож на другой. Ну, Итака, она такая маленькая, тихая, домашняя. И итакцы такие, они тоже потише. Они такие же приветливые, радушные, но они как-то потише. А Кефалония, ну, вот у греков даже есть такое выражение, которое можно перевести как кефланутые, наверное. То есть они такие с чурдинкой, они чудаки, но в хорошем плане чудаки. Это остров поэтов, здесь огромное количество поэтов, изобретателей. Кефалония особенная, и, конечно, она прекрасна, потому что вот такие сумасшедшие, талантливые чудаки могут появиться только на прекрасном и очень красивом острове.

0: Одиссей вернулся на Итаку тайно. Спрятал подарки от фиаков в сказочно красивой пещере, пещере нимф. И инкогнито отправился в город узнать новости. По дороге он встретил своего верного слугу, свинопаса Эвмея, который приютил странника, заметьте, тоже в пещере. На Кефалонии полно пещер. Может быть, мы найдем ту самую, и все сойдется.
1: Из царства Аида пахнуло холодом.
2: Чем очень резко пахнуло.
1: Резко, конечно, а там еще будет прохладнее. Одно из самых популярных мест у туристов.
3: Но когда спускаешься, даже отсюда уже какое-то немножко жуткое ощущение.
1: Да, уже такой могильный холод, да, Андрей?
3: Да.
0: Пещера Драгоратти – одна из главных достопримечательностей острова Кефалония. По узкой лестнице можно спуститься на глубину более 60 метров.
1: Не звучу я что-то, профессор, сегодня. Не звучу. Здесь великая Мария Каллас пела арии из Аиды вот на этом самом месте. А там внизу стояли зрители.
4: И плакали.
1: И плакали. Вот здесь, в пасти дракона. Аида. Опера «В пасти дракона». Впечатляет.
0: Подходит ли Драгоратти на роль хотя бы одной из пещер Одиссея? Вот ведь вопрос.
1: Да. Вот на этом кадре в нашем фильме должен появиться большой титр. Вау! Вот смотрите, коллеги, если учесть, что сталактиты растут со скоростью 1 сантиметр в столетие, Василий Станиславович, ты у нас самый быстрый умом со времен Одиссея. Насколько они выросли?
2: 30 сантиметров.
1: 30 сантиметров. То есть за 3000 лет они выросли всего лишь на 30 сантиметров. Фантастика.
2: Страшно.
4: Ну ты вот стоишь, а они подрастают.
0: Вот только выровнять пол, чтобы пробраться через сталагмиты 3000 лет назад, было невозможно. Ведь еще не было железных орудий. Так что вряд ли здесь можно было ночевать, жить и закапывать сокровища. Увы, Драгоратти нам не подходит. Искать пещеру Одиссея мы едем на другой конец острова. Дороги здесь живописны повсюду, и любая прогулка доставляет райское наслаждение.
4: Саш, ты не гони.
1: Все.
4: Сейчас в город выедем, будешь знать.
1: Я прошу. О, смотри, какие оливы.
5: Да. Да, вот это конкретно, конечно.
4: Причем они еще и полдоносят, да?
1: Да. Как там у Тарковского? Из стаи ажурных олив на землю рога положив, застыли, как стадо оленей. По-моему, так. Так, вот нам куда? Прямо?
4: Езжай прямо.
0: Прямо Мелисани. Пещера без верхнего свода. Купол обрушился 3-4 тысячи лет назад. И с тех пор здесь потрясающее подземное озеро под открытым небом. Гомер говорит, что в пещере Нимф, где Одиссей оставил подарки фиаков, первое – было два входа для людей и для богов, второе – вечно журчащая, то есть текущая вода, и третье – в каменных нишах пчелы собирали свои запасы. Почему это все должно быть в Мелисане? Ну, например, потому что Мелисса по-гречески – это пчела.
1: Господа, знакомьтесь, это Мелисане. Правда она прекрасна, профессор?
4: Роскошно.
1: Она восхитительна, и она не стареет, ее красота.
2: Это удивительно, удивительно красиво.
0: Вода в пещерном озере пресная, чуть-чуть солоноватая. И такая прозрачная, что дно просматривается на глубине более 30 метров. Легенда гласит, что озеро наполнило слезами нимфа, безответно влюбленная в бога Пана, покровителя пастухов. Так что умывание озерной водой должно приносить счастье любовным парам. Вход для богов сюда есть, это открытое небо. Но где был вход для людей? Ведь проем-то в скале прорубили совсем недавно, специально для туристов.
6: То спилю авто, Скорее всего, здесь был еще один вход, который позже завалило камнями во время одного из землетрясений. Здесь были обнаружены важные находки, но не с происторических времен, времен Гомера, а позже. Был найден очень красивый глиняный диск с изображением нимф и бога Пана. Нашлись и другие предметы с изображением женских образов, маленький идол Пана. Это все говорит о том, что в пещеру Мелисани люди приходили очень часто.
0: Итак, Мелисани гипотетически могла быть пещерой нимф, которую описывал Гомер. Правда, наш профессор в этом сомневается. Мы осмотрели все стены и не обнаружили следов землетрясений или завалов. А легендам, которые рассказывают в туристических местах Греции, конечно, не всегда стоит верить.

0: Смотри, вон пончик, видишь? Узнаешь пончик?
1: Какой такой пончик? А пончик, вот вы о чем?
0: Смотри, вот, вот он, один, тот. Другой. Вадим, узнаешь то, что под ногой лежало?
2: Жорнов такой же.
0: Какой это Жорнов?
2: Масличный.
0: Ну, иди сюда. Вот Жорнов, посмотри.
2: Да.
0: Вот Жорнов, у него плоская поверхность, видишь?
1: Боже, ну,
0: ты согласен, что это то же самое, что на дне.
3: Вот так, на Кефалонской автозаправке, по дороге от Мелисани, мы обнаружили точно такие же колеса, как у берегов Закинфа, в так называемом подводном городе. Это маленький музей хозяина бензоколонки. И вот они, старые масличные жернова. Говорят, тут много такого барахла в каждой деревне. Хороший, однако, бизнес у дайверов. Разбросать жерновые плиты в самом удобном для ныряния месте и возить туда туристов за деньги. Можете считать это официально новой версией происхождения подводного города у берегов Закинфа. Итак, мы держим в уме пещеру Мелисани и ищем другие соответствия. Итака, у Гомера лесистая и гористая. Мы идем через лес и поднимаемся в гору, на самую высокую точку Кефалонии – Энос. Почти 2 километра над уровнем моря и захватывающий дух виды.
0: Ну, как вам?
4: Невероятно.
2: Да.
0: Ну, коллеги, я вам ручаюсь, что со времен Одиссея единственное, что здесь изменилось, это появились вот эти скамеечки. Все остальное то же самое. И вот эта кефалонийская пихта, она везде в путеводителях проходит, как кефалонийская ель, это как раз то самое дерево, из которого, по преданию, Одиссей строил свою флотилию.
3: Согласно тексту Илиады, Одиссей привез по 3 войска на 12 кораблях. Гомер неоднократно говорит, что корабли были чернобокими. Местная пихта иначе называется черной кефалонийской елью. Полагаю, это не случайное совпадение. Из всех Ионических островов дерево растет только на Кефалонии. И только на высоте более 1000 метров. Пещера и пихта – это все похоже на правду. Но я пока боюсь делать выводы. Кефалония – наша последняя точка. Не убедимся точно, что это родина Одиссея, значит, поедем домой ни с чем. Весь успех экспедиции сейчас на кону.
0: Шаланды полные кефали, в Одессу ко... О, профессор!
4: Да.
0: Шаланды полные кефали, а кефалония и кефаль – однокоренные слова?
4: Однокоренные, конечно.
0: То
4: голова,
0: есть?
4: Голова.
0: Какая голова? А я читал, что это остров, который завоевал Кефал, и в честь Кефала назвали остров Кефалония, а племя – кефалоняне.
1: В честь кефалонян назвали рыбу.
0: Нет, кефаль, кефал. Кефал – это что, голова, да?
4: Кефалов, да.
0: То есть рыба – это головастик, кефаль.
4: Это головль.
5: Ну, смотрите, если мы говорим о самом крупном царстве микенского времени в этом регионе, то это, безусловно, было на Кефалонии. Таким образом, если Одиссей все-таки существовал тогда в микенское время, он должен был иметь свой центр именно на Кефалонии. Об этом говорит археология и материальная культура.
0: А вторая версия?
3: И тут антрополог Михайлин выдал открытие, которое зрело в его голове всю дорогу. Помните, как он иронизировал над всеми нашими версиями? Вот о чем он думал-то.
2: Живет маленький царек какой-нибудь, да? Ну, не царек, Басилей. Там, судья, полевой командир, кто угодно. Живет он на Итаке, предположим. Вот на той Итаке, которая есть Итак. Ну, предположим, ему повезло, и он из старосты одной деревни стал предводителем вот всех нескольких деревень, которые на этой Итаке существуют, да? Этому человеку это влияние необходимо каким-то образом подкреплять. Ладно, в своей деревне все его знают.
0: Чей я потомок?
2: Да, но в трех других деревнях его право на власть, оно не очевидно. И он заказывает или не заказывает, или приходит с уже готовым текстом грамотный аэт, который предлагает ему вариант самолегитимации. Ты потомок Одиссея.
0: То есть вы хотите сказать, что Одиссея выдумали или выкопали откуда-то из нафталина достали для того, чтобы легитимизировать.
2: Легитимизировать.
0: Да, власть Басилея, староста местной деревни, который мог править всей Итакой, и для этого ему нужно было придумать красивую историю про его предка Одиссея, а я его потомок, да?
2: Условный человек, которому в 8 веке нужно было самолегитимироваться, совместил две вещи. Одиссея как персонажа, уже существующего в троянском эпосе, и царство на Кефалонии, которое было престижным.
3: То есть Гомер или какой-то другой сказитель сложил легенду об Одиссее для пиар-компании местного губернатора, который решил присвоить славную фамилию героя Троянской войны. Для народа могли поставить мавзолей, где Одиссей на самом деле никогда не лежал, и прорубить пещеру, где он никогда не прятался, и, по сути, дальше зарабатывать на народной любви. Это значит, что мы всю неделю искали не то. Нам нужны не пещера Одиссея и не дворец Одиссея. Главное – найти крупный центр Микенского периода, в который было бы удобно вписать придуманную историю для древнего заказчика. Из всех островов – Закинф, Левкада, Итака, Кефалония – только на последнем. На Кефалонии мог находиться центр Микенской эпохи. И он находился именно здесь, в восточной части острова, в районе Порос. Рыбак рыбака видит издалека. Макис Митаксос в прошлом был губернатором острова Кефалония, сейчас на пенсии. Он не историк, но говорит, что вместе со своей женой вычислил, где правил царь Одиссей. Если его слова правда, то это тянет на сенсацию.
6: Мы нашли большую гробницу и рядом с ней предметы. Наш сын Одиссей, по специальности археолог, сказал, что все они относятся к Микенской эпохе, а не к другим временам, в чем уверяли многие другие археологи. На соседнем холме были найдены следы поселения, где жили люди. Это был полис, то есть город. Следующее, что нас интересовало, это городской порт. Гомер говорит, что Одиссей прибыл в порт, расположенный в ущелье. Порт Пронои на самом деле находится в ущелье Пороса. В ходе раскопок мы нашли там остатки древнего кораблекрушения. После этого мы хотели найти место, где, по описаниям Гомера, жили животные Одиссея. И оно располагается в юго-восточной части, рядом с двумя микенскими поселениями, которые, опять же, нашел мой сын.
3: По версии Митаксоса, порт в ущелье реально существует. Это местечко Пронои, пещера, где ночевал Одиссей, Мелисани. Мы там уже побывали. От нее герой Гомера шел к себе домой целый день, то есть преодолел где-то 25-30 километров. В точках, указанных Митаксосом, начались раскопки. И нашелся громадный толос, один из крупнейших на всей территории Греции, 14 метров в диаметре.
0: Андрей, ну, во-первых, объясним, что такое толос. Это просто гробница или что-то, гробница определенная?
5: Толос – это купольная гробница. И мы здесь видим, что здесь был купол. И они обычно как делались? Вот мы проходили и видели вход, дромос, длинный вход. Здесь он очень ярко выражен.
0: А смысл такой же, как свод в церкви, да? То есть каждый камень держит друг друга и в центре замок, да?
5: Ну, здесь можно сказать, что, собственно говоря, купол покрывает все это, так сказать, пространство погребальной камеры. Но самое главное вот что. Они бывают разными. Погребение может быть как и в центре, собственно говоря, а может быть еще и отдельная камера.
0: Вадим, ну хорошо. А если здесь был герой такого уровня высокого, как Одиссей, так сам Бог велел его хранить в таком толосе царском?
7: Ну или кого-нибудь другого.
0: Почему профессор всегда с таким скептицизмом?
5: Понимаете, какая ситуация? Ведь в позднем бронзовом веке было линейное письмо Б, которое использовалось для административных нужд, и поэтому они не писали, собственно говоря, имя человека, который здесь был погребен. Нам бы, конечно, получше это дело посмотреть.
3: Мы насчитали как минимум 7 ярусов могил. Древние греки особо не церемонились с покойниками и в одной могиле хоронили по много раз, просто сдвигая в бок старые истлевшие кости. Так что толосом могли пользоваться далеко не одну сотню лет.
6: Сегодня не остается никаких сомнений, что в Микенскую эпоху центр Ионических островов был на Кефалонии.
0: Но почему тогда Одиссей всегда говорил «милый Итака», «где же ты, моя милая Итака», а не говорил «мой милый Самос» или «моя любимая Кефалония»?
7: То он Кефалония не пирхе.
6: В эпоху Одиссея Кефалония не называлась Кефалонией. Только с 9 века после Рождества Христова Кефалония получила это название. Большинство ионических островов свои имена не сохранили.
0: То есть вы хотите сказать, что у Гомера полная путаница, потому что те же самые названия попадали на другие острова?
6: Да, Кефалония – это Итака. Сегодняшняя Итака называлась Самос. Нынешний Закинф – это Дулихий. И современная Левкада была тогда Закинфом.
3: Нужны ли еще доказательства? Одиссей жил на Кефалонии. И мы даже предполагаем, где он мог быть захоронен. Постаревшая за день Эос отходит ко сну, кутаясь в туманную пелену моря. Ну, а мы готовимся к самому важному дню экспедиции. Завтра мы пройдем по маршруту прибывшего домой Одиссея и увидим его путь своими глазами. Если все сойдется, то тайна Итаки раскрыта. Наутро мы вышли из бухты в местечке Проноэ и двинулись к пещере Мелисани, оттуда вдоль моря. Известно же, что Одиссей отправился послушать, что о нем говорят. А площади и рынки могли быть только в низине. Все сходится. Именно здесь, в низине, археологи находили крупные скопления микенской керамики. И именно на этом пути есть фрагмент стены 6 века до нашей эры. Следы Одиссея упираются в закрытые ворота детского сада. Все, приехали.
0: Андрей, смотри, это конечная точка маршрута Одиссея, да, вот по твоей версии. Вот пришел Одиссей, куда он пришел? В детский сад? В детский сад, ворота на замке, камни 6 века, это тупик.
8: Во-первых, это наша версия общая.
0: Ну, маршрут мы с Андреем вместе вычерчивали.
8: Теоретически это могло быть. Но на месте одного поселения, как правило, возникает другое. Ничто не исключает, что здесь до того было поселение микенского периода. И не так далеко, опять же, скорее всего, располагается и дворец. Так что ничего абсолютно здесь, никакого тупика здесь нет.
3: Как вы считаете, а можем ли мы найти под этими камнями еще более древние камни?
6: Конечно. Если пройти через эти стены, за ними расположена пещера. И в ней мы обнаружили следы жизни до 6000 лет до нашей эры. Если вы здесь копнете, проведете раскопки, вы найдете руины периода мезолита, элладского периода и даже с 8000 года до нашей эры.
3: Был ли у Одиссея реальный дворец или Гомер его придумал? Его место здесь и только здесь. Или чуть-чуть дальше за этой стеной. И больше нигде, ведь все остальное сходится.
0: А вот профессор, как всегда, скептически ухмыльнется и скажет.
9: Как раз наоборот.
0: Что?
9: Я полностью согласен с тем, что здесь сейчас сказали.
8: И вот еще бы узнать, сколько детей из этого детского садика носит имя Одиссей.
0: Господа, простите меня, ради бога. Дело в том, что, видимо, это финал. И мне придется произнести последние слова.
9: Я подержу тебя.
0: Да я перелезу, спасибо. Друзья мои, мы искали Итаку едва ли не по всем ионическим островам. Мы вычертили и вычислили маршрут Одиссея. И нашли его финальную точку. Вот она, эта финальная точка. А здесь целых два символа. Ворота на замке, как символ вечной тайны. И детский сад. Здравствуй, племя молодое, незнакомое. А где-то здесь, под нами, то, что хранит земля. Это артефакты времен Гомера и еще раньше, времен самого Одиссея, хозяина настоящей Итаки.

Ну что ж, мы не зря совершили это путешествие. И теперь готовы сформулировать окончательные выводы. Если Одиссей – реальный исторический персонаж, то его царство могло быть только на Кефалонии. Это доказывают раскопки и наличие гробницы, подходящей ему по статусу. Теперь о том,

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Мне очень часто задают вопрос, зачем нужна палеонтология? Ответить на него можно развернуто, можно достаточно кратко. Вот. По сути дела, напрямую человеку палеонтология не нужна. А? Наши знания, например, о тираннозавре, они никак совершенно не могут отразиться на качестве жизни. Да? Мы можем пользоваться микроволновкой, ничего не зная о том, когда динозавры вымерли. Практического так напрямую применения палеонтология, в общем-то, не имеет. Но есть, я сейчас, наверное, даже опущу отдельное именно геологическое направление, оно называется стратиграфия, когда по ископаемым остаткам определяют возраст пород. Это важно для

того, чтобы делать геологические карты, искать полезные ископаемые. Это не биологическая часть палеонтологии. Я сейчас в первую очередь говорю про палеонтологию животных, растений и так далее, про палеобиологию. Соответственно, напрямую практического эффекта оно никакого не дает. Но очень важно то, что многие науки, они дают важные фундаментальные знания, это первое. Второе, они, по сути дела, удовлетворяют интерес человечества. Это очень важно, они формируют общую картину мира. По сути дела, я вот тоже могу спросить любого историка, для чего нужна история? В общем-то, она ни для чего не нужна. Вот когда мне говорят, что человечество, проанализировав исторические какие-то события, научится на своих ошибках, да они ни разу не научились. Вот. Так что ни к чему это никогда не привело. Наши знания о том, когда вымерли динозавры, или когда мы полностью там эту картину реконструируют, в общем-то, она тоже не даст ответа, как вот полностью сохранить биосферу в будущем. Мы только можем предположить, что вот катаклизмы возможны, ну, и что-то, может быть, человечество в будущем сможет с ними сделать. Вот. Но палеонтология очень важна не только для такой построения общей картины мира, она важна как фундамент для биологии в целом. Мы знаем, что одним из таких кирпичей, или даже не кирпичей, а целый, наверное, фундамент современной биологии – это эволюционное учение. Наше знание о том, что все эволюционирует – это основа биологии, которая отразилась в разных совершенно областях, в том числе там, и в молекулярной биологии, и в медицине, и так далее, и так далее, и так далее. И не было бы современной теории эволюции, да, просто слово «теория», наверное, уже плохое, да, вот нашего понимания эволюции, если бы не было ископаемой летописи, ископаемых остатков. По сути дела, это такое единственное прямое доказательство, что эволюция была. А это очень важно для вообще формирования биологии как науки, да, что вот биосфера менялась, как она менялась. Кроме этого, действительно, можно использовать палеонтологическую летопись, когда мы спрашиваем себя, а вот когда появились те или иные приспособления у животных и растений? А? Вот когда появились, например, перья? Мы можем посмотреть палеонтологическую летопись и ответить на вопрос. Когда там амфибии научились, некоторые, по крайней мере, регенерировать свои отрезанные конечности? Тоже можем сказать, что, например, это вот в палеозойскую эру произошло еще вот форм, который предковый для современных. Мы можем так вот расставить все по своим временным местам. Вот этим занимается палеонтология. Опять же, это не практический выход, но это структурирование наших биологических знаний. Почему палеонтология так популярна? Люди, в первую очередь в детстве, они интересуются окружающим миром. Это вот основа поведения человека, особенно маленького человека, он открывает мир для себя. Любое необычное его привлекает. Да. Почему дети в первую очередь увлекаются теми же самыми динозаврами? Потому что они необычны. Вот это вот детское поведение сохраняют очень немногие. Вот ученые – это те, которые продолжают задавать вопросы. А что это? А как это? А почему? Ну, просто уже это переходит во взрослую стадию. По сути дела, если мы как раз работаем и объясняем тем же самым детям, почему там наука важна, там, показываем им книжки там, про динозавров, про звезды, мы не просто формируем такого вот развитого человека, а мы еще формируем людей, которые будут заниматься наукой в будущем.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в гостях у меня сегодня доцент кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений РХТУ имени Менделеева, кандидат технических наук, лучший слэмер 2022 года по версии ассоциации Science Slam Russia Владимир Сизов. Владимир, здравствуйте. Добро пожаловать.
3: Здравствуйте. Очень длинное вступление. Я даже не ожидал, что оно будет таким.
2: Я хотела бы сегодня с вами поговорить про порох. А давайте скажем, что это вообще такое. Есть ведь какое-то определение пороха, да?
3: По классике, то, что я читаю, порох – это многокомпонентная твердая система, способная к закономерному горению, без доступа окислителей извне и с выделением значительного, существенного, большого, огромного количества энергии и газообразных продуктов.
2: Вот вы сказали «большого», «огромного», «очень большого», да, количества энергии. А это зависит от состава или от количества пороха?
3: Ну, безусловно, от количества, но… При одном и том же количестве пороха от состава будет зависеть, конечно.
2: Ага.
3: Сколько выделится, там, грубо говоря, 1000 или 1200 там, килокалорий из килограмма. Там.
2: Тут тоже как... Вот это уже мне близко, килокалории. Все. Мне можно 5 в четверти ставить. Хорошо. Теперь серьезно, про историю пороха. Я прочитала тут недавно, что последние археологические находки говорят о том, что первооткрывателями пороха могли быть даже жители Индии. Просто китайцы стали его использовать. Использовать первыми. Не знаю, известно вам об этом что-то или нет, но меня больше всего интересует, наверное, такая составляющая, как, собственно, это сидел какой-то древний химик, что-то с чем-то там намешал, и, упс, получился порох. Вот это нам известная история, как-то случайно, или это была поставлена задача?
3: Нам, скорее всего, конечно, нам неизвестно, и вряд ли мы об этом когда-либо узнаем, потому что в то время книжек у нас не было, никто ничего не сохранял. Так как до нас теории доходят, что... Ну, значит, я начну сначала, что первое известное вещество, вот энергонасыщенное, тот же первый порох, это так называемый черный или дымный порох, он состоит из трех компонентов. Это калиевая селитра, сера и уголь. Соответственно, почему мы считаем, что это все в Китае, ну и китайцы считают, что у них первый порох появился, потому что у них большие залежи селитры. Калиевая, она у них, ну, грубо говоря, там из земли торчит.
2: Да. Селитра.
3: Особо копать не нужно. Да. Глубоко есть селитра. Уголь в результате там, горения древесного угля получается, он есть тоже везде. Ну и самородная сера также в Китае доступна. Поэтому в эту версию легко поверить, что по одним источникам в VI веке, по другим, и достаточно много источников про IX век нашей эры, говорят, что вот... Тогда, видимо, какая-то группа алхимиков там смешивала в разных соотношениях и вот смогла увидеть искры. И, видимо, это вот стало прообразом вот того, что стало потом порохом, естественно. Потому что сначала они его применяли как фейерверки, вот чисто как красивые изделия. То есть они их там, ну, грубо говоря, смешали в ступке там и пускали вверх, а оно с искрами там разрывалось.
2: И можно ли вообще, в принципе, так сказать, что порох произвел революцию? Или это так все было медленно, что революцию это назвать можно слишком с натяжкой?
3: Ну, я в своих лекциях часто говорю, что порох, он такое достаточно революционное вещество. Оно, может быть, не само способствовало революциям, но стало двигателем этого всего. Это один из занимательных фактов. Благодаря пороху, например, налоги появились. Вот такое явление само по себе.
2: В смысле, в принципе?
3: Ну, да, в принципе. То есть, ну, в средние века порохом могли владеть только очень богатые люди. Это монархи и... особо избранные дворяне. И, соответственно, им нужно было все больше и больше денег. А откуда брать деньги? Ну, и они догадались, что лучше брать с обычных людей, чтобы там, закупать селитру, если это в Европе, например, там, или строить новые там, мельницы для того, чтобы более крупные партии пороха производить. То есть, ну, не буквально, что вот порох там, и налоги, но косвенно он стал вот одним из важных таких факторов. С другой стороны, то есть вооружение. Вначале были пушки большие, громоздкие, не очень удобные, страшные.
2: То есть порох сначала для пушек был, а не для оружия или пистолей?
3: Да, потому что сначала не было пистолей. Пистолетов, не было ружей, не было мушкетов. И вот, грубо говоря, опять же, цари владели порохом, а у них были большие пушки. У пап римских были пушки большие.
2: У Ивана Грозного. Это же он был у нас,
3: Ивана Грозного,
2: пушечные
3: да.
2: дворы.
3: А
2: да.
3: обычные солдаты с копьями ходили, с луками. Они тоже хотели себе орудия. И вот видные умы того времени, в том числе и Леонардо да Винчи, работали над тем, чтобы сделать миниатюрные пушки, каждому вручить по пушке в руки. И вот, в частности, видный ученый того времени. Например, Леонардо да Винчи придумал не, собственно, там, мушкет или ружье, а замок колесцовый, да, чтобы воспламенять порох, который будет выталкивать пулю уже из ствола. Соответственно, сначала это были тяжелые ружья, мушкеты те же, которые слабаки не могли тащить в руках, там оно весило килограмм 15-20. Ну и впоследствии это дошло до современного стрелкового вооружения, пистолетов, там, снайперских винтовок и так далее.
2: А какая была главная проблема в самом начале с порохом?
3: С порохом все было непросто. Это мы сейчас, там, смотря назад в историю, там, веками можем отмерить, что там, в 9 веке было то, в 14-м дошло до этого. Сначала была большая проблема, что не знали, как его хранить. То есть его нельзя было хранить на улице или в под дождем, потому что когда порох намокал, он не давал той энергии, он вообще не воспламенялся. Суть в том, что дошли до того, что порох надо сначала хранить сухим, потому, чтобы он не слеживался. Потом, во-вторых, конечно, это фактор опасности. То есть его производство черного пороха, оно достаточно простое, оно и сейчас не особо изменилось за эти тысячелетия, десятилетия, века. Это мельницы, и можно было его перетереть, и часто были взрывы, то есть вот это была опасность.
2: Я тоже встречала следующую информацию, что самые ранние формулы пороха, вот они были настолько, первое пороховое оружие, оно было слишком слабым, что даже не пробивало кожаные доспехи, не говоря уже о латах. И более того, на протяжении 3 веков пороховое оружие по всем параметрам даже уступало луком и арбалетами. Когда мы сейчас говорим о каких-то там ракетах, которые летают с континента на континент, представить, что там порох, который изобрели китайцы, ну, это ухмыляешься? Да нет, наверное, нет.
3: Безусловно, нет. Тот порох, что изобрели китайцы, он сейчас применяется, вот, по сути, только в стрелковом вооружении, ну, или вот как инициатор там, для пиротехнических систем, например. А те пороха, что сейчас используются, там, будь то в ракетах или в газогенераторах, их, конечно, несколько видов, они отличаются по составу, некоторые достаточно существенно. То есть тут надо конкретно разбирать.
2: Предлагаю начать то, о чем вы уже упомянули, что есть дымный порох, а есть бездымный. И что к бездымному пришли случайно.
3: Во-первых, да, при стрельбе, когда выстреливает там снаряд из пушки, в те времена, в 17 веке, 18 веке, после него остается много дыма. И с одной стороны он мешает тем, кто стреляет, потому что не видит, куда попал, попало ядро, а с другой стороны их видят соперники, и они видят, а, они стреляют из того леса, вот мы по ним шмальнем из своих пушек. И с другой стороны его мощность тоже ограничена. И все, дальше более мощного не получить. И вот эти две проблемы, они столкнулись в одно целое. И ученые во Франции, в частности, в Европе активно работали над этой проблемой. Но да, случайно оказалось, открыли, что есть такие вещества, которые сгорают без дыма. Таким веществом оказалась нитроцеллюлоза. Ее открыл немецкий химик Шонбейн, или австрийский, чтобы никого не обидеть.
2: И это уже не порох.
3: Это еще не порох, вот так
2: скажем. Еще не порох.
3: Это еще не порох, да. Там очень интересный случай. То есть он химик, он открыл озон, газ такой. И он много опытов проводил с азотной кислотой, которая содержит в себе вот это NO3, группу HNO3. Но он был, как пишут, не очень аккуратный, ну-ка, творческая личность. Он оставлял после себя лужу, там еще чего-то, а за ним убирала лаборантка или жена в разных там версиях по-разному. И вот она вытерла полотенцем очередную его лужу кислоты и оставила на окне, а на следующий день полотенце не оказалось. Только небольшой такой налет.
2: Горстка пепла?
3: Даже не пепла, просто налет на окне, на раме.
2: Это солнце на нее попало,
3: да,
2: получается?
3: Да, то есть под солнцем нагрелось и сгорело. Он это наблюдение отметил и таким образом дошел там, естественно, до того, что вот при нитрации хлопка или вот природных волокон целлюлозы получается нитроцеллюлоза. Она вот сгорает, в свою очередь, без твердого остатка и без дыма.
2: Вот она цель. Теперь мне понятно, чтобы не было вот этого твердого остатка, и соответственно, не будет тогда и дыма. Я понимаю теперь примерно и очень, так сказать, поверхностно, но хотя бы что-то, раз ничего от полотенца не осталось. Это классно. А как мы дошли до жизни такой, что, ну, вот от этого момента, да, когда изобрели уже бездымный порох,
3: мне кажется... Это еще не порох, это вот... Они заметили, что нитроцеллюлоза горит без
2: тогда
3: дыма.
2: Тогда они что-то там сделали.
3: А это с одной стороны. Так. Это, по-моему, 30-е годы 19 века.
2: Мы сейчас прервемся на несколько мгновений и продолжим. В гостях у нас доцент кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений РХТУ имени Менделеева, кандидат технических наук Владимир Сизов.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Разговор сегодня о порохе. А в гостях в студии «Комсомольская правда» доцент кафедры химии и технологии высокомолекулярных соединений РХТУ имени Менделеева, кандидат технических наук, лучший слэмер 2022 года по версии ассоциации Science Slam Russia Владимир Сизов. Владимир, я вас прервала. Продолжите, пожалуйста, мысль.
3: Когда нитроцеллюлоза была открыта во Франции, искали более мощные вещества. И вот придумали, я не знаю, как они придумали, но, в общем, соединив нитроцеллюлозу со спиртом, оказалось, что он тоже может пластифицировать ее, придавать ей форму. А сейчас, если нитроцеллюлозу смешивать со смесью спирта и эфира, то мы получаем пироксилиновые пороха. Они в западной классификации одноосновные, потому что спирт удаляется с эфиром. И нитроцеллюлоза вроде пропластифицированная, но все еще такая жестенькая остается. И такие пороха начали применять, допустим, в морской артиллерии. То есть они...
2: А чем они? Предыдущие пороха
3: после
2: не
3: пластификации они относительно не гигроскопичные, то есть они не набирают влагу, их можно хранить чуть менее жестко, чем тот же черный порох.
2: Вот эта проблема, да, которую нужно было решить, что порох намокает,
3: стороны,
2: и на флоте это неизбежно. Значит, нужно как-то...
3: Плюс это стало более мощным веществом. Снаряды сильнее.
2: Пробивали.
3: Да, сильнее, дальше быстрее, сильнее. Баллиститы же, в свою очередь, там несколько вариаций, да, их, если их наполнять, вот что, до чего дошли уже в 20 веке, когда их стали наполнять различными там добавками энергетическими, там взрывчатыми веществами, они еще более мощные, чем пироксилиновые пороха, у них неудаляемый вот этот пластификатор, их можно делать крупно масштабными, то есть если пироксилиновые пороха, они все... тонкими трубками, зернами, там 5, 10, там 20 миллиметров, 100 миллиметров, то баллиститные пороха, их можно производить там вот уже метр в диаметре, например.
2: То есть это какая-то такая колбаса в диаметре метра?
3: Зачастую, да.
2: Окей. И это значит, что просто раз она такая большая, значит, она такая крутая и мощная.
3: Ну, ее можно, во-первых, сделать любой формы, от формы будет зависеть, там, как оно горит. Из-за того, что ее можно наполнять по-разному, можно увеличить ее мощность, больше, чем у того же пироксилинового пороха. И, соответственно, вот появилась, вот стала развиваться ракетная техника в те годы, потому что вот до 20 века была, по сути, только артиллерия, а потом стали появляться вот ракетные системы.
2: То есть с космосом порох тоже связан?
3: Мы перескакиваем немножко.
2: Ну, а как иначе?
3: Сначала были «Катюши», как говорится, для обороны, да, а потом уже в мирное время космос, космические цели. Тут занимательный факт, что я долгое время сам думал, что порох не связан с космосом, и нам так и говорили, что в космос летают на жидких топливах. Они самые мощные, что есть сейчас, там жидкий кислород, керосин, там различные гидрозин и прочее. Но когда я готовился к одной из своих лекций в музее космонавтики, я узнал, что и на порохе можно в космос улететь.
2: Серьезно? А это какая колбаса должна быть?
3: А это следующая итерация. Это вот когда после уже Второй мировой войны появилась мощная отрасль производства синтетических полимеров. Кто-то из них делает там чулки, колготки и прочее, а кто-то делает там, допустим, каучуки, а мы их уже наполняем высокоактивными веществами. Из них можно получать изделия там диаметром уже метр, 2 метра, 3 метра и весом в несколько тонн. И таким образом можно направлять их вверх, в космос. Вот, например, сейчас недавняя новость была, ракета SLS американская, NASA запускает. Она вот на твердотопливном ускорителе, там каждая шашка сколько-то десятков тонн весит. И вот то, что мы видим при запуске космических ракет, большой белый дым, это вот отчасти, вот, ну, это вот горение твердотопливного ускорителя, ну, твердого топлива ускорителя.
2: Тогда почему ракета сама не взрывается?
3: Ну, потому что оно горит по закону.
2: Вот можно немножечко вот об этих гореть по закону?
3: У каждого пороха есть свой закон горения. То есть горение...
2: Скорость горения, по-моему.
3: Да, закон скорости горения. То есть скорость горения, она будет зависеть от давления и от начальной температуры. И мы, собственно, работаем и на кафедре, и не только мы, конечно, над тем, чтобы регулировать эти зависимости. То есть он, горение не должно зависеть от начальной температуры, чтобы и зимой, и летом летало одинаково на одно и то же расстояние с одной и той же скоростью. Тут все понятно. А давление должно, наоборот, как можно меньше тоже зависеть, потому что в зависимости от этого, ну, умные слова включают тут газорасход, газоприход. То есть вот газа должно приходить, там столько же должно удаляться из сопла, и вот может, чтобы не было нарушения вот этих законов газоприхода, газорасхода, мы регулируем зависимость от давления. А сам порох, вот опять же, горит послойно, вот вернувшись к определению.
2: Это послойно, что это значит?
3: Ну, буквально вот слой за слоем.
2: Ну, это если представить многослойный торт, где мы его поджигаем? Мы подожгли свечку вот внутри торта.
3: Ну, с торца, сверху.
2: А, ну да, ну, сверху, да. Свечка догорела до основания.
3: И начал гореть первый слой, второй слой.
2: То есть, и он прям так слоями горит равномерно.
3: Да, по очереди. То есть, первый слой, сразу второй, третий. Ну, на высокоскоростную камеру можно увидеть буквально, как эти слои исчезают.
2: Расскажите, пожалуйста, про мирное применение пороха.
3: Ну, их очень много, на самом деле, мирных применений пороха. И я обычно в своих выступлениях отмечаю несколько, там, 3-5 самых интересных, на мой взгляд. Ну, в частности, это вот космическое применение, да, он в твердотопливных ускорителях. Система аварийного спасения космонавтов.
2: Так.
3: Например, как минимум трижды она спасала жизни наших космонавтов. Вот последний случай.
2: То есть в ракете есть все-таки тот самый порох, который, если что, сработает?
3: Порох очень много в ракете. То есть вот на старте, если пока еще ракета не улетела из атмосферы Земли, если что-то идет в внештатном режиме, то космонавтов катапультирует, отдаляет от корпуса, и они спасаются, а ракета взрывается. Тут, кстати, вот в шаттлах американских такой системы не было, поэтому у них полеты были такие суицидальные немножко. Есть очень нестандартные применения, о которых так и не догадаешься. Например, порох используют для оживления нефтяных скважин. Грубо говоря, нефть легкая подходит к концу в этой скважине, надо или бурить глубже, но это дорого, и не факт, что есть такие материалы, чтобы бурить глубже, или бурить новую скважину, что тоже не факт, что дешево. А есть специальные топлива специального состава, в газогенераторах они опускаются в эту скважину, там, исходя из состава породы, подбирается так, чтобы при горении выделялись соответствующие газы, соответствующие там кислоты, растворяли с одной стороны почву, с другой стороны теплом, там парафиновое отложение разогревали. И нефть, грубо говоря, сбоку вот подходит в эту самую скважину, еще ее год, два, три можно добывать. Еще, например, ну, не совсем порох, но вот пороховые композиции, там, пиротехнические композиции, они, например, используются в подушках безопасности. Ну, не в подушках безопасности, а в пиропатроне, который вот в случае аварии, например, при ударе вот как раз...
2: Благодаря ему выстреливает подушка безопасности.
3: Да, за там 20 миллисекунд столько газов выделяется, чтобы подушка выстрелила и спасла, собственно, нашу голову.
2: Потрясающе.
3: Вот, например, одно из применений, можно найти видео, например, как олимпийский огонь в Сочи передавали по дну Байкала, под водой, потому что в составе этого факела была разработка, в частности, нашей кафедры, вот эти шнуры, которые могут гореть под водой. То есть вода не останавливает их горение, они горят также вот равномерно, послойно, там не очень быстро, но можно даже передать этот огонь. Ну и самое напоследок, не считая пиротехники, конечно, яркой в небе, это... Самое необычное применение пороха, ну, для обычного слушателя-зрителя, это тушение пожаров. Там, соответственно, специальные составы. Это можно, конечно, все порохом назвать, там топливная композиция, твердотопливная. В ней содержатся окислители, соли калия, нитрат калия, перхлорат калия. И при горении образуются ионы калия, калий плюс, которые останавливают цепные реакции с кислородом, тем самым уменьшая количество активного кислорода. И...
2: А сами они не воспламеняются потом? Вот
3: это нет, это вот такие так называемые аэрозольные топлива, аэрозольные пожаротушащие композиции. Они очень хорошо работают в закрытых помещениях, на открытой местности особо они Нет от них толку. Аэрозоль, он окутывает там, помещение необходимое, там, можно с людьми, можно без людей, там, в серверных, в библиотеках мы разные задачи решали. Разный состав просто надо делать, допустим, в музее, если ставить, надо, чтобы мало угарного газа было, чтобы люди успели эвакуироваться все. В библиотеках там нужно, например, чтобы меньше кислотных было остатков, чтобы страницы не страдали. Книг.
2: То есть, получается, в разных местах висят огнетушители с разными наполнителями?
3: Ну, есть...
2: Или разные бригады выезжают?
3: Есть, нет, есть огнетушители, конечно, а есть вот специальные установки вот, аэрозольного пожаротушения. Там, да, исходя из конкретных задач, там разные составы. Горение можно тушить пожары, это всегда поражает воображение.
2: Вообще-то,
3: и
2: да.
3: И удивляет слушателей, зрителей, и меня до сих пор удивляет.
2: Супер. А, ну, знаете, вот мальчишек больше всего, конечно, интересуют всякие эти штуки, я имею в виду с поджиганиями, с взрываниями. Это вот прямо путь юного химика к химику взрослому.
3: Вы да.
2: С этим согласны?
3: Безусловно. Единственное, что до 18 лет не рекомендуется это все делать, потому что...
2: И вне
3: стен университета, даже вот так. Потому что это вплоть до уголовного преступления. А в стенах университета под присмотром опытных преподавателей без проблем, мы постоянно каждый день что-то сжигаем, исследуем, экспериментируем. И посмотреть на это можно, например, если 10 декабря оказаться в Тушинском комплексе РХТ имени Менделеева, где наш факультет, вот вы кафедру назвали, а есть факультет инженерной химии технологический, у нас будет день открытых дверей, где декан расскажет о факультете, я, возможно, там прочитаю какую-то лекцию, а, может быть, покажу мастер-класс, мы еще решаем по программе, что там будет.
2: По взрыванию чего-нибудь.
3: По сжиганию чего-нибудь.
2: По сжиганию, да. Ну, спасибо вам большое. Мне понравился такой задор, с которым мы поговорили о серьезном, потому что, ну, действительно, очень такая штука, которая изменила мир и ход истории. По-другому тут не скажешь, ни больше, ни меньше. Доцент кафедры химии и технологий высокомолекулярных соединений РХТУ имени Менделеева, кандидат технических наук, лучший слэмер 2022 года по версии ассоциации Science Slam Russia Владимир Сизов был сегодня в передаче данных. Спасибо.
1: Передача данных.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Здравствуйте. Я вам сегодня расскажу про появление человека. На самом деле вопрос появления человека очень такой сложный и загадочный, потому что считать человеком, с какого момента считать, что вот уже человек, и с какого момента начинать отсчитывать по времени, 2 миллиона лет назад, 100 тысяч лет назад, 40 тысяч лет назад, это вообще вопрос сложный. Сплошь и рядом задают вопрос меня как антрополога, когда появился человек. Вопрос очень неоднозначный, поскольку под словом «человек» можно понимать разные вещи. Морфологический современный человек, то есть когда вот он совсем неотличим от нас. Или когда он начал, например, изготавливать орудия труда. Или когда он, допустим, освоил огонь. Или когда он освоил искусство, появилось искусство. Или когда, например, появляются погребения. Или когда он встал на две ноги. Цифра будет сильно гулять. На самом деле все эти явления возникали не в одно время, а в разное. Но тем не менее существуют среди прочих определителей человечности, существуют чисто биологические, морфологические, потому что человек, как и любое другое живое существо, может классифицироваться с помощью систематики биологической. И с помощью систематики все живые существа делятся на отряды, семейства, роды и виды. Ну и я буду говорить о появлении рода человека, рода Homo. На самом деле, некоторые общечеловеческие такие черты появились задолго до человека. Например, прямохождение, которое возникло примерно 7 миллионов лет назад. Но 7 миллионов лет до где-то 2,5 миллионов лет назад существовали так называемые австралопитеки. Это были первые прямоходящие существа, которые ходили уже на двух ногах. Но при этом у них строение черепа было, в принципе, обезьянье. То есть, если не вдаваться во все эти тонкости и подробности, то строение черепа австралопитеков, оно не очень сильно отличается от строения черепа шимпанзе. И, строго говоря, здесь только две человеческие черты в черепе. Это маленькие размеры клыков, которые не выступают за уровень других зубов, и положение позвоночника, который подходит снизу к черепу, а не сзади, как у четвероногой обезьяны. Но при этом они были двуногие, то есть они уже слезли с деревьев и ходили вполне себе на двух ногах. И эти австралопитеки, как я уже сказал, существовали с 7 до примерно 2,5 миллионов лет назад. Понятно, что за этот огромный промежуток времени много всего изменилось. И существовали разные австралопитеки, здесь вот разные виды представлены. Но большинство их укладывается во время где-то 4, 3, 3,5 миллиона лет назад. А вот в промежутке от 3 до 2 миллионов лет назад существует такой хиатус, можно сказать, промежуток времени, когда у нас находок очень мало. То есть нельзя сказать, чтобы там находок не было совсем, они есть. И, например, вот этот череп австралопитека Гарри, так называемого, имеет датировку 2,5 миллиона лет назад. Но и вот это тоже 2,5 миллиона лет назад. Но таких находок немного, к сожалению. Поэтому время от 3 до 2,5 миллионов лет назад можно назвать самым загадочным миллионом. Когда что-то такое происходило, и появлялись первые такие человеческие вроде бы черты, но тем не менее мы знаем про это мало. Выглядели они примерно вот так. Это вот замечательная реконструкция, которая в том числе часть из этих реконструкций, вернее, есть у нас на выставке. Ну, видно, что здесь, в принципе, человеческого еще не богато. И поэтому, собственно, австралопитеки относятся к роду австралопитека, не Homo. Ну, как я говорил, фактически только вот маленькие размеры клыков, это такой частный довольно-таки признак, хотя и важный. А все остальное, в общем-то, обезьяне. И самое главное, на самом деле, что в них было не человеческого, это то, что они не изготавливали орудия труда, и у них был достаточно маленький объем мозга. То есть объем головного мозга у них был такой же, как у современных обезьян. То есть примерно 500 грамм или меньше. У современных обезьян примерно столько же и есть. Это полкило. Но в этот, так называемый, самый загадочный миллион произошло важнейшее событие. Порядка 2,5 миллионов лет назад, а может быть даже и пораньше, это 270 миллионов лет назад, появляются первые каменные орудия труда. Ну, здесь представлены самые древние орудия труда из всех, какие только найдены, в Гоне, в Эфиопии, имеющие датировки вот до 2,7 миллиона лет.
Это так называемые чопперы, один из которых, кстати говоря, представлен у нас тоже на выставке. Но у нас, правда, чоппер не из Африки, а с Кавказа, но с датировкой близкой к этому, порядка 2 миллионов лет. И чисто технически он сделан точно так же, на самом деле. Эти самые чопперы на вид, конечно, очень простые и примитивные, я бы сказал. То есть это камень с несколькими сковами, но тем не менее он более-менее эффективен. То есть с помощью такого приостренного камня, обитого буквально там 2-3 сковами, можно разделать тушу животного, срезать мясо, защититься от хищника. Ну, в принципе, от хищника можно и палкой защищаться, там, не обязательно обрабатывать, но тем не менее. Примечательно, что современные человекообразные обезьяны тоже изготавливают и используют орудия труда, но только деревянные. То есть шимпанзе, они, например, изготавливают такие палочки для вылавливания термитов. Они обжевывают палочку, засовывают в термитник, термиты нацепляются, они вытаскивают и съедают. Или недавно был открыт такой вариант, когда шимпанзе обгрызает палку, получается дротик в своем роде, которым она охотится на маленьких обезьян. В дупло тычет, ну и с некоторой вероятностью кого-то там накалывает. То есть, по сути, это охота с помощью копья, причем сделанного копья, то есть не просто палка, а обработанная, зубами они обрезают. Вот, но это максимум, на что способны современные обезьяны, шимпанзе. А сколько они пытались в неволе обучить обезьян делать каменное орудие труда, ничего так и не получилось. То есть у них не хватает соображения, у них не хватает объема мозга, ловкости рук, координации движений для того, чтобы что-то такое подобное сделать. Несмотря на то, что орудия такие очень примитивные, и, ну, вроде примитивнее уже некуда, тем не менее сделать их сложно. На самом деле даже археологи, которые занимаются этими орудиями, далеко не всегда сами могут их сделать. Вот. И я наблюдал, как археологи учились изготавливать орудия труда, они сидели сутками, ну не сутками, конечно, вечерами после раскопок. Ну, продвинулись они не сильно дальше, на самом деле, вот этой технологии. То есть, если вы, не дай бог, попробуете что-то подобное сделать, какой-нибудь чоппер, ну, с большой вероятностью отобьете пальцы себе, но, скорее всего, функционально у вас не получится. Так что это сложно делать, на самом деле. И надо было, чтобы к этому моменту как-то и мозги доросли до некоторого состояния, и ловкость рук. Но, к большому сожалению, как я уже сказал, из этого времени у нас находок очень немного. Но примечательно, что с большой вероятностью до стадии изготовления орудия труда дошли не только наши предки, но и некоторые другие существа. Например, из австралопитеков с большой вероятностью вот эти австралопитеки Гарри изготавливали орудия труда, а они не были нашими предками, потому что их строение зубов показывает, что это тупиковая линия, которая вымерла примерно 2,5 миллиона лет назад. И некоторые так называемые массивные австралопитеки, вот один из них, самый древний, представлен здесь, они, судя по всему, тоже изготавливали орудия труда. И более того, в некоторый момент, порядка 2-1,5 миллионов лет назад, строение их кисти было лучше приспособлено к изготовлению орудия труда, чем у наших предков. То есть, в принципе, они наших предков в некоторый момент обгоняли по ходу человечности, но оказались в тупиковой линии, поскольку они приспособились к жеванию большого количества растительной пищи, поэтому, как видите, здесь такой огромный гребень для прикрепления мускулатуры, огромные челюсти, и это не дает возможности развиваться головному мозгу. Поэтому, хотя в какой-то момент они наших предков вроде бы обгоняли, но оказались в итоге тупиком. Самое важное, что, собственно, произошло при появлении Homo, то есть людей, это увеличение головного мозга. Ну, на данном графике представлено изменение объема мозга. Каждый значочек – это конкретный череп. Тут, к сожалению, отображение не очень здорово видно, но, тем не менее, вот эта временная шкала, вот это 6 миллионов лет назад, самые древние, вот это вот современные обезьяны, унесенные в древность на тот момент, когда они отделились от нашей линии, и вот это разные ископаемые люди, вплоть до современности. И, как видите, имеется существенный такой рывок изменения объема мозга. В данном случае шкала логарифмическая, то есть она чем ниже, тем древнее, а наверх она как бы расширяется. А вот прямая шкала выглядит вот таким образом. То есть вот здесь вот примерно появляются прямоходящие существа первые, и вот их объем мозга. В последующем мало чего меняется, вплоть до 2 миллионов лет, ну или около того, когда существуют вот эти самые австралопитеки. А вот эти зеленые квадратики, это и есть, собственно, первые хомо, про которых я в последующем буду рассказывать. И, как видите, в этот момент происходит рывок, который в последующем
все оставшиеся 2 миллиона лет, это, в принципе, очень быстрое, катастрофическое, я бы сказал, увеличение размера мозга до современных значений. Большой вопрос, почему произошел вот такой вот рывок мозга около 2,5 миллионов лет назад. Причем, что характерно, судя по находкам, какие у нас есть, вот это ускорение размеров мозга началось заметно позже, чем появление орудия труда. То есть древнейшее каменное орудие 2,7 миллиона лет назад, а вот этот скачок объема мозга около 2 миллионов лет назад, а то и, может быть, чуть попозже даже. Тут есть несколько версий, почему такое произошло, но одна из этих версий такая экологическая. В это время происходит похолодание, появление больших открытых пространств, изменяется климат, и в Африке, а, собственно, все речь идет об Африке, о восточном в основном, происходит смена фауны. Вымирает большое количество крупных копытных животных, так называемая мегафауна, то есть огромные носороги, слоны, большая часть, ну не все, но большая часть, вслед за ними вымирает фауна крупных хищников и падальщиков. Исчезают саблезубые тигры, ну, на самом деле в других областях планеты они могли сохраняться и до более поздних времен, но в Африке они исчезают, и вымирают гигантские гиены. И ниша хищников и падальщиков мелких на некоторый момент освобождается. В этот момент, что характерно, появляются современные, например, леопарды, они как раз примерно такую датировку 2 миллиона лет назад имеют, появляются современные гиены, современные шакалы, и вот эти австралопитеки, которые были такие собиратели в саванне до этого, и в принципе уже какое-то мясо периодически собирали, они занимают вот эту нишу мелких хищников-падальщиков. Но при этом они растения тоже продолжают есть, само собой, поэтому мы всеядны, по большому счету. Но питание мясом, оно, во-первых, ставит новые задачи, потому что мясо не хочет, чтобы его съели, оно сопротивляется, в отличие от растений. То есть надо как-то немножко больше мозги напрягать, чтобы его добыть. Имеется конкуренция, потому что не все хищники выбрали, ясное дело, и те же там гиены и так далее остались, леопарды появились. Ну и какие-то предки, в общем, были для этого. То есть надо как-то обороняться от этих хищников. И более того, иногда, видимо, их отгонять от добычи, или от своей, или от их добычи. И кроме того, поскольку предки у австралопитеков, ну, собственно, сами австралопитеки не были такими уж прямо хищными, у них приспособлений для ловли добычи никаких, в общем-то, нет. Когтей, больших зубов, чего-то такого. Поэтому они стали вот это мясо как минимум срезать с костей, убивать этих животных, собственно, орудиями. Какие-то орудия у них были до этого, потому что, я говорю, и шимпанзе, в принципе, пользуются орудиями, но тут появляются эти каменные чопперы. И изготавливать орудия тоже сложно. То есть, соответственно, те, кто делал это плохо, они оставляли меньше потомства, а те, кто делал это хорошо, у кого были мозги чуть побольше, они плодились благополучно, размножались, и от поколения к поколению размер мозга, соответственно, увеличился. То есть в каждом поколении выживали те индивиды, у которых с интеллектом было получше. Но, кроме того, тут вступает в действие такой простой биомеханический закон, что плотность костей и плотность мозга, она различается в два раза. То есть плотность кости где-то 2 грамма на кубический сантиметр, а мозга 1. То есть плотность мозга практически как воды. И мясо, оно калорийное. Когда нужно наесться растением, надо съесть много растений. Когда надо наесться мясом, надо съесть мало мяса. Соответственно, надо меньше жевать, если пищу употребляют больше мяса. От того, что они жевали, уменьшалась вот эта вся жевательная мускулатура. И что замечательно, на находках мы это видим. В последующем я это буду показывать на конкретных черепах. Челюсти уменьшаются, зубы уменьшаются. Вот эти гребни для прикрепления мускулатуры, которые я на Астралопитеках показывал, исчезают. Череп может увеличиваться, но при уменьшении черепа на 1 кубический сантиметр мы можем прирастить мозги на 2 кубических сантиметра при сохранении массы. Вот, то есть размер тела не меняется, но несущая способность позвоночника остается, и поэтому получается, что череп у нас уменьшается чуть-чуть, а мозги пухнут как на дрожжах. Вот, то есть есть необходимость, есть возможность, и благополучным образом это все соединилось, поэтому произошел вот этот самый рывок размера мозга, который в последующем так ушел практически вплоть до современности. Ну, не совсем до современности, но почти. Собственно, первые представители Homo, которые известны. Известны, к сожалению,
по не вполне таким представительным остаткам, но самая целая находка это тут верхняя челюсть из Хадара в Эфиопии, а большей частью это изолированные зубы. Но тем не менее, для антропологов и палеоантропологов это не такая уж беда, поскольку зубы – это самый сохраняющийся элемент вообще, в принципе, палеонтологии. Начиная там, с того момента, как зубы появились, в принципе, еще там у каких-то первых рыб и вплоть до человека, зубы – это самое прочное, чего вообще в организме есть. Поэтому они лучше всего сохраняются. Поэтому эволюция, она известна лучше всего как раз по зубам. Особенно у млекопитающих. Эволюция млекопитающих – это эволюция зубов, на самом деле. То есть, на самом деле, менялось все, но про остальное мы часто не знаем. Поэтому как раз анализ зубов дает больше всего информации, потому что нам есть с чем сравнивать. Со австралопитеками, с приматами, с более поздними людьми. И поэтому мы знаем, что это, собственно, не австралопитеки. Там мелочи, ну, вдаваться я сейчас, конечно, не буду. Мелочи, они отличаются от австралопитека. Это датировки, как видите, где-то 2,3, 2,4, может быть, 2,5 миллиона лет назад. То есть вот в этот, так называемый, самый загадочный миллион они попадают, не очень много найдено, но тем не менее. Но, слава богу, есть и более целые находки, и на нашей выставке в том числе представлен вот этот череп с датировкой практически ровно 2 миллиона лет назад, найденный в Кобефоре в Кении, самой северной, на границе Эфиопии, который достаточно древний, 2 миллиона лет, и при этом весьма прогрессивный. Когда впервые его нашли антропологи в Африке, его называли чуть ли вообще не сапиенсом на самом деле, но ясно, что не совсем так. Но тем не менее, объем его мозга 752 кубических сантиметра. Ну, там, в зависимости от реконструкции, цифра чуть-чуть может меняться, ну пусть 750 для грубости. У современных человекообразных обезьян, австралопитеков, примерно 500 грамм. У современного человека 1350 в среднем. То есть индивидуальный рост довольно большой, но в среднем где-то 1350. Вот. То есть здесь получается на 200 грамм, даже на 250, больше, чем у австралопитеков, но практически в два раза меньше, чем у современного человека. Но при этом лицо очень большое, огромные тяжелые челюсти. Судя по ячейкам для зубов, здоровенные жевательные зубы, но все-таки и челюсти, и зубы гораздо меньше, чем у австралопитека. И вот эти гребни для прикрепления жевательной мускулатуры здесь уже исчезли. То есть есть так называемая височная линия, где мышцы крепятся у себя, вы без проблем можете все найти. Вот прямо за глазами сужение, и линия идет, и височная мышца, она крепится вот где-то здесь, у австралопитека на макушке. У него, конечно, не как у нас, чуть повыше, но все-таки уже в человеческом варианте. Такой древний человек получил название Homo rudolfensis. Назвал его наш антрополог Владимир Павлович Алексеев в 1978 году. Первоначально он считался даже вроде как вариантом пятикантропа за такую достаточно прогрессивность. Но, тем не менее, сейчас оказывается, что он практически самый древний из целых находок. То есть в его лице мы видим самого древнего представителя нашего человеческого рода. И опять же у нас на выставке тоже он представлен, и какую-то еще дополнительную информацию можно получить. Но эта находка, естественно, не единственная. С близкими датировками имеются и другие останки, но часть из них крайне фрагментарна. То есть вот здесь темными пятнышками это то, что было найдено. Это череп в разных позициях, вот зубы у него сохранились, какие-то обломки. Но понятно, что склеить такие части можно сильно по-разному. К сожалению, довольно много очень фрагментарных останков, по которым мало что можно сказать. Замечательные есть находки нижних челюстей. Нижняя челюсть – это довольно крупная часть скелета, она такая мощная, сохраняется хорошо. И вот, в частности, в Малави была найдена вот такая нижняя челюсть, которая сочетает удивительным образом признаки хома, то есть человеческого рода, и так называемых массивных австралопитеков, которые были, как я уже упомянул, тупиковой линией. Вот для сравнения, внизу челюсти парантропов, вот этих вот массивных австралопитеков, и видно, что в принципе очень похоже. Но если это сравнивать не на глаз, а сравнивать размеры, что, собственно, как делается это в антропологии, то получается, что вот эта челюсть, она очень похожа на массивных австралопитеков, на тупиковых, но и очень похожа на хом. Она где-то зависает 50 на 50. И учитывая ее датировку, больше 2 миллионов лет, можно говорить, что, скорее всего, на это время линии вот этих массивных австралопитеков и людей, вероятно, разошлись еще не окончательно.
И они могли скрещиваться между собой. То есть, когда из гарациных австралопитеков, то есть вот таких стандартных, обычных, возникали две линии массивных и, собственно, людей, в какой-то момент эти две расходящиеся линии, они разошлись еще не совсем. И могли между собой перемешиваться. И как раз вот это вот стадия, когда эти признаки оказывались не то, не сё. Поэтому массивные австралопитеки, они вроде как тупиковая линия, не вымерли окончательно, но что-то от них у нас все-таки, вероятно, есть, через какие-то там промежуточные браки, скрещивания. Другие находки того же времени, они известны не только из Восточной Африки, но вот Эфиопия, Кения, но и из Южной Африки, тоже больше 2 миллионов лет назад, из Терпентейна, челюсти детеныша, которые, с одной стороны, позволяют судить о возрастных процессах, что приятно, и эти возрастные процессы здесь практически обезьяне, на самом деле, хотя это вроде как уже хомо. А с другой стороны, опять же, показывают, что признаки получаются такие еще не совсем хомо. То есть это почти человек, но как бы вроде бы еще и не совсем человек. Более поздние находки, ну такие чуть более представительные, черепа из Бобифора, челюсти верхние и нижние, с зверовками чуть меньше 2 миллионов лет назад. Но замечательно, что, например, вот этот фрагмент свода, тоже не взрослого, кстати говоря, индивида, подростка, имеет объем уже 870 кубических сантиметров, то есть больше, чем вот у предыдущего, но, опять же, раз в полтора меньше, чем у современного человека. В чем это подросток? А если бы он дорос до взрослого состояния, возможно, мозг был бы, в общем-то, и больше. Ну, еще находки, чтобы мало не показалось, то есть, в принципе, вот эти все фрагменты я здесь показываю, чтобы не было ощущения, что антропологи судят по каким-то единичным вещам. То есть на самом деле находок довольно много. Другое дело, что они не очень целые, как правило, но все-таки есть вот более-менее черепа, и антропологи как раз вот вынуждены большей частью судить вот по таким вещам. То есть наука на самом деле выглядит примерно вот так. Но тоже вот, допустим, вот этот череп, объем мозга 700 грамм. Чуть поменьше немножко получается. Про скелет этих людей, то есть кроме черепа, известно довольно мало, на самом деле. С одной стороны, есть фрагментарные останки, с другой стороны, они, ну, уж очень какие-то обломанные, и, ну, какой-то проектор не очень здорово передает, здесь, на самом деле, скелет изображен, и вот это вот, что от этого скелета осталось. То есть вот это вот, что от этого скелета осталось. То есть вот косточка от руки, косточка от

0: как найти хорошую.
1: И по вот этой ссылке по QR-коду вы можете найти краткую библиографию масонства, которая на самом деле насчитывает тысячи и тысячи названий. Что самое важное для историка, когда он изучает масонство, мы уже немножко об этом сказали, что важно рассматривать любое явление, не только масонство, с точки зрения принципа историзма. То есть мы не можем вырвать какое-то явление, рассматривать его как таковое. Мы должны соотносить его с теми процессами, которые происходили вокруг. И, конечно, такой общий консенсус существует, что масонство очень тесно связано с эпохой Просвещения, когда общество боролось с сословными предрассудками, то есть было сказано, что права имеют не только король и не только дворянство, а имеют люди по праву рождения, да, у них есть права, и разум, рациональное начало вышло на первый план. Для масонства эти вещи очень тоже характерны. Вот перед вами портрет Вольтера, который был и революционер, и философ, и создатель в отчасти эпохи Просвещения, и масон. Когда мы изучаем масонство, его документацию, которая сохранилась в большом количестве, а масоны вели большое дело производства, все-таки для нас важно понять результат деятельности ложной. Мне кажется, как историку, это самое интересное, что можно изучать. Вот самый такой интересный пример, на мой взгляд, это деятельность масона Николая Новикова, который в конце XVIII века именно из масонских побуждений, именно из побуждений просвещения людей взял в аренду со своими друзьями и братьями, масонами в аренду типографии Московского университета и просто заполонил Россию публикациями не масонскими, а именно общепросветительскими. Вот это был результат его действий как масона в то время. Покажу вам немножко масонские документы, как они встречаются в архивах. Вот тут список лож в центре. Это герб масона, который посвящен в рыцарские степени. Здесь мы подходим к такой щекотливой теме, как раз о том, что есть начальники над масонами, которые ими командуют, а рядовые масоны ничего этого не знают. Вот другой диплом тоже о посвящении именно в капитул масонских рыцарских степеней. Действительно, есть такое дело. Часть масонов вот используют эту систему, когда существуют рядовые ложи, и над ними какие-то управляющие там капитулы, директории, что хотите. Но большинство масонов считают, что это вот эти дополнительные степени не нужны. И достаточно работы в первых трех степенях по английской системе, когда вы даже выбираете свое собственное начальство, начальника ложи на определенный срок. То есть большинство масонов все-таки отказываются от этой системы, когда вы не знаете, кто вами руководит. Где лежат документы и предметы, связанные с масонством, и мы можем их изучить с вами. Вообще они лежат, если взять, например, нашу страну, ну, практически в любом государственном хранилище, государственном архиве, вы можете что-то масонское донайти. Но, конечно, крупные коллекции лежат, например, в отделе рукописи Российской государственной библиотеки в доме Пашкова. Хотела показать. Это нижний левый, вот красивое такое здание, но я думаю, что москвичи и гости столицы все дома Пашкова-то знают. Справа от него фотография Российского государственного военного архива, куда попали документы европейских масонских лож, которые были привезены к нам как трофеи во время Великой Отечественной войны. Гитлер не любил масонов, собрал все, так сказать, их наследие кучкой, и вот часть попала к нам в Россию. Справа – это здание Великой ложи Англии, там тоже есть библиотека, тоже есть архив, можно прийти и работать. А предметы масонские лежат в Эрмитаже, вот коллекция опубликована довольно полно, и лежат в Государственном историческом музее, коллекция не опубликована. Почему вы можете прийти в Великую ложу Англии и поработать с масонскими документами, если вы не масон? Пожалуйста, приходите. Потому что масонская тайна составляет вот не то, какие там союзы, кому они подчиняются и так далее, а именно работа масона над собой. То, как символы на него влияют, как он вообще вот эту интимную работу по исправлению собственной души производит. Вот в этих документах масонских мы можем найти множество толкований масонской символики. По QR-коду я даю какую-то только самые базовые вещи. Вообще масонскую символику, в зависимости от того, по какой вот используют масоны базовые степени или какие-то дополнительные вот рыцарские степени, она различается и, так сказать, очень сильно там проработана бывает. Покажу вам череп. Хотя я не Станислав Добышевский, но тоже покажу вам череп. Значит, система какая? Что масоны, как я уже вам неоднократно это говорила, взяли действительно свой репертуар символов из европейской культуры, которая была насыщена символами и накопила их за многие века.

0: своего существования в достаточном количестве. Вот здесь, например, слева это череп в натюрморте, который называется «Ванитас суета», который напоминает нам, да, в 17 веке очень был популярен этот жанр, который напоминал о том, что везде смерть, и нечего предаваться земным благам, надо душу спасать. Масоны тоже используют этот череп, но немножко придавая ему другое значение. Да? И когда вы вступаете в масонскую ложу, вы эти новые значения этих общепринятых европейских символов можете узнать. Приближаемся к концу нашей лекции и немножко с таким заходом. Значит, вот этот европейский язык символов, которых было накоплено очень много, в 17 веке складывался в такие справочники по символике. Если вы были в каком-нибудь дворце, ну, в Петербурге, видели роспись, там и какой-нибудь лебедь, и рог изобилия, и лев, и зеркало, и что хотите, в основном они взяты вот из этих сборников эмблем. В основе их лежат какие-нибудь стихи античные или образ библейский и так далее. И вот они превращаются в такие картинки, и к картинке прилагается эмблема – это картинка, а символ – это толкование коротенькое. Значит, что сделал Петр I, когда прорубил окно в Европу? Ну, помимо того, что он стал строить флот и заложил Петербург, он еще вот привнес этот европейский язык в русскую культуру тем, что опубликовал вот этот очень толстый, он есть в интернете, вы можете его посмотреть, сборник эмблем, которые как раз дают вот этот репертуар масонских символов. Вот этот язык европейской культуры, учебник, он опубликовал, по его, вернее, указаниям, был опубликован в 1705 году. Не напоминает ли вам это чего-нибудь? Вот картинка слева. Вот видите, на гербе Полтавы та самая пирамида, которую мы видим примерно в таком же виде на известной купюре. Вот стоит подумать, что же это такое. Значит, этот герб Полтавы первоначально был гербом, Полтавской губернии был первоначально гербом Полтавы. Как известно, как все, я думаю, вы знаете, из школьного курса там произошла битва, когда Петр I разгромил войска Карла XII и одержал величайшую в своей жизни победу, которую помнил до конца дней, и все мы ее тоже помним. Он захотел увековечить память об этом событии. И он воспользовался вот этим словарем европейских символов. Если вы посмотрите на страницу из этой книги «Символы и эмблемы», то вы видите в правом нижнем углу пирамидка, по которой ползет змейка. Это цитата из поэта Овидия. «Нет ничего непреодолимого для доблести и добродетели». Или добродетели. Ну, понятен этот текст, что Петр увековечивает доблесть и добродетель войск, которые помогли ему одержать эту победу. Позднее к этой пирамидке еще вот была добавлена змея, кусающая хвост. Это символ вечности, который задолго до масонства существовал в европейской культуре. Таким образом, любой человек того времени, глядя на эту картинку, что он видел? Что слава русской армии будет вечна, и вечно будут все помнить эту самую Полтавскую победу. Так это работает. Ну и, соответственно, мы возвращаемся к известной купюре. Теперь, я думаю, вы все понимаете, что этот символ не связан с масонством, он связан с общеевропейскими понятиями, точно так же, как и недреманное око. Задолго до того, как масонство сложилось и существовало, оно было использовалось в европейской культуре. Вот рисунок печати, большой печати Соединенных Штатов, было проведено исследование, исполнили художники, которые не были посвящены масонские ложи, то есть они взяли именно этот общепринятый европейский репертуар и создали эту печать, и потом из этой печати уже появился вот этот рисунок на купюре. Таким образом, ознаменовалось это тоже, то есть что новая страна, которая появилась сейчас, 13 штатов, которые соединились в одно, то есть это будет вечно, это будет нерушимо, да, вот этот символ пирамиды как раз это и характеризует, ну и божественное начало озаряет рождение этой страны. Собственно, вот так можно было бы прочесть этот закодированный текст, никак не масонский. Теперь скажу вам свое видение, почему масоны не захватят власть над миром. масонский композитор Моцарт, он состоял в масонской ложе и писал масонскую музыку. Последнюю в своей жизни оперу написал «Волшебная флейта», которая, если вы посмотрите ее, она есть в интернете, даже с русскими субтитрами, там как раз показан обряд масонского посвящения и того, как душа изменяется в процессе этого посвящения. Главный герой, который проходит посвящение, это принц Тамина. И сопровождает его на этом пути вот этот смешной человечек Папагена. Он ловец птиц, и ему совершенно неинтересны все эти посвящения, все эти философии и поиск какой-то истины. Что он хочет? Он хочет жену и много детей, счастливую семью, веселиться и жить обычной нашей жизнью, как и большинство из нас. И Моцарт, он музыкально показывает нам, что и вот этот обычный человек с его правом по рождению иметь права и жить своей жизнью, он также имеет тот же вес, что и принц Тамина, который прошел посвящение. И поскольку большинство людей, в общем, масонской философии не очень интересна, то именно поэтому масоны никогда не захватят власть над миром.
1: Оптимистично. Давайте теперь посмотрим, как проголосовали наши зрители. Интересно. Ну, что вы скажете?
0: Ну, прямо правильно? Прекрасное знание, да. Кубический камень победил.
1: Ну, вот на втором месте весы.
0: Ну, нет.
1: Не весы.
0: Именно кубический камень, совершенно верно.
1: Ну, вы понимаете, что наши кураторы просто так вас не отпустят теперь.
0: Ах!
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Итак, с нами на связи Елена Корчмина, кандидат исторических наук, стипендиат Марии Кюри, автор 25 статей. Елена, у вас 10 минут.
3: Здравствуйте. Я надеюсь, что меня слышно. Я была абсолютно очарована вашей лекцией, и в конце у меня сложилось полное ощущение, что масоны безобидны. Но возможна ли ситуация, что на самом деле они нам дали огромное количество документов, которые мы изучаем годами, и тем самым они на самом деле управляют нами, а мы просто занимаемся тем, что думаем, что они безобидны?
0: Да, это замечательный вопрос, который всегда возникает. Все ли документы, всеми ли документами масонских лож мы располагаем, и действительно ли знаем ли какие-то супертайны масонов. В Европе это, возможно, не так, но в России масонство было запрещено в 1822 году. Александр I, боясь революционных каких-то поползновений, масонство запретил. После этого масонская традиция постепенно сошла на нет, и масонские собрания хранились у наследников вот, масонов. Если они их не выкидывали на помойку, там не продавали антикварам, то они хранились со всеми тайнами, со всей тайной перепиской, со всеми тайными шифрами и так далее. И уже в середине XIX века вот такое счастливое стечение обстоятельств, что как раз, вот, например, в Российскую государственную библиотеку, бывший Румянцевский музей, передали огромный архив масона Ланского со всеми вот этими тайнами. И также это касается других, например, там, розенкрейцерских лож российских. Каким-то чудом вот эти самые супертайные документы в архивы попадают. То есть, может быть, они не все попадают, но все-таки кое-что есть. И тут мы можем быть совершенно уверены, что самые тайные документы, часть из них мы знаем. И там тоже нет ничего какого-то страшного. Можете пойти в архив и посмотреть. Собственно, они всем доступны.
3: Предположим, что это так, хотя вы же понимаете, что непрофессионал, пойдя в архив, он не сможет прочитать документ даже того же 19-18 века в силу специфики документов. И тогда у меня возникает вопрос, а возможна ли ситуация, что среди историков есть те, кто являются масонами и на самом деле проводят знания масонов, например, как Моцарт? То есть на самом деле масоны уже завоевали мир, и мы уже восхищаемся музыкой Моцарта, и в нужный момент будет просто клик, и мы все пойдем за масонами.
0: Ну, собственно, здесь у нас противоедие – это Папагена, да, особенно это за ними все не пойдут. Но вообще масоны-историки есть, если вы об этом. И действительно, они изучают… Ну, знаете, как вот, да, если мы историки добросовестные, то мы понимаем, что есть предмет сам, вот масонство. И масон, когда изучает масонство, вот он пишет, что мы произошли там от мистерий языческих. А есть историк, который объективно, да, вот есть язык описания какого-то предмета, да, или теории, или какого-то явления. То есть мы должны объективно подходить. Вот. И когда мы подходим объективно, то мы бьем масонских историков и рассказываем о том, что все-таки они не всесильны. Увы, может быть, это их разочаровывает, не знаю.
3: Но в связи с этим я не очень понимаю, какой смысл закрытого общества, символы которого абсолютно доступны всем, и каждый может их вычислить. В чем идея тогда?
0: Идея такая, что это не тайное общество, а закрытое. То есть туда вы не можете прийти и сказать, я хочу быть масоном, возьмите меня. Они еще 100 раз подумают, брать ли вас, достойны ли вы, являетесь ли вы гражданином верующим, уважающим власти, соблюдающим дисциплину и так далее. То есть вот эта тайна масонства, она именно состоит в отборе кандидатов, которые будут с вами вместе работать. Ну, представьте себе, вы в ложе обсуждаете самые интимные вещи о собственном преобразовании вашей души. Ну, хотели бы вы, чтобы кто-то вышел и рассказал об этом? А знаете, вот Вася Пупкин там, ха-ха-ха, свою душу преобразует, да? То есть, на самом деле, знаете, что он вчера сказал? О, я вам сейчас расскажу. Вот, поэтому это и есть масонская тайна. То есть, вы должны быть достаточно ответственным человеком. У масона есть три долга перед собой, перед братьями, перед Богом или перед обществом, там, в зависимости от направления масонства. То есть, в этом и есть тайна, что вы работаете тайно, именно потому что вы единомышленники. Вот. Ну а то, что вы свои везде символы раскладываете, ну так вы действительно хотите дать сигнал тем, кто, возможно, ищет света, да, и хочет присоединиться к масонскому обществу. Возможно, это так и есть. И мы, может быть, они хотят, чтобы мы все за ней пошли, но, увы, это невозможно.
3: Подождите, но если существует внутренняя логика и дисциплина не говорить другим о тайнах своих, тогда как мы вообще можем доверять документам? Исходя из того, что вы сейчас сказали, они просто не могут написать документы, исходя из внутреннего убеждения, что тайна должна быть недоступна.
0: Вы знаете, они вот это, может быть, и не могут написать, вот именно рассуждение, хотя вот эти так называемые зодческие работы, то есть когда человек изучает какой-то символ, собирает о нем информацию, и эти зодческие работы доступны в интернете. Если вы зайдете на сайт какой-нибудь ложи, там есть раздел «Зодческие работы», вы ткнете, и там написано «Брат там такой-то написал такую-то работу, а там пятиугольной звезде», и там будет коротенький рассказик. Вот. То есть здесь получается, что дело производства, которое они ведут, оно должно свидетельствовать о том, что они правильные масоны, что они правильно работают по правильным протоколам, по правильным ритуалам, потому что сохранение ритуала в его полноте и чистоте – это, в общем, одна из самых главных задач масонства. Вы не должны его портить, этот ритуал, и должны его соблюдать абсолютно точно, вот так, как это положено. Поэтому протокол свидетельствует о том, что ложа открыта правильно, что работы проведены правильно, что кандидат принят правильно и так далее. То есть вы таким образом легитимизируете свою масонскую деятельность, что для масонов очень важно.
3: Мне просто только сейчас пришло в голову, вы же женщина, ну, масоны, в принципе, всегда мужчины, я правильно понимаю? То есть вы как бы испытывали вы трудности как исследователь женщина, и другую женщину, исследовательницу, которую вы цитировали, она тоже женщина. Нет ли в этом какой-то проблемы с точки зрения исследования и с точки зрения полученных вами выводов?
0: Ну, если речь идет о том, что женщина нельзя принять масонскую ложу, то в классическое масонство, вот масонство первых трех степеней действительно нельзя, хотя считается, что женщины всегда как-то каким-то образом в масонстве присутствовали, но масонство, еще раз повторюсь, это разнообразное, разноплановое явление. Есть, например, целые женские ложи, пожалуйста, вы можете вступать, работать. То есть здесь никаких препятствий, во всяком случае, в Европе этому нет, хотя, может быть, какие-то масоны считают это нелегитимным. Но, в принципе, поскольку женщины боролись за свои права в Европе, да, и добились того, что они могут голосовать, они добились того, что они могут вступать в масонские ложи. Здесь, в общем, нет ничего удивительного, я хочу сказать.
3: Отлично. В связи с этим тогда у меня вопрос. Вы в конце были на 100% уверены, что нет шансов масонам завоевать власть. Но ведь масонов отличает способность встраиваться, ну или, по крайней мере, существует миф, что они профессионально встраиваются во властные структуры. Как мы тогда можем быть уверены, что их нет там сейчас и что они не проводят соответствующую политику, пропагандирующие масонские взгляды и делающие идею масонства популярной и безобидной?
0: Ну, первая часть вопроса – это то, что масонство действительно встраивается в власти. Например, шведские короли до 1997 года вообще возглавляли шведский орден масонский в Швеции. То есть они многие столетия были главой масонского ордена в Швеции. Точно так же и королевская семья в Англии, тоже один из членов королевской семьи, возглавляет масонский орден, движение каменщиков в Англии. То есть здесь, вообще-то говоря, хочешь, так сказать, победить — возглавь. Здесь принцип работает очень хорошо. Но, конечно, если вы говорите, как у вас была часть второго вопроса, что они, будучи наделены этим властными полномочиями, транслируют эту власть, в смысле масонские идеи. Но если мы вспомним, что они хотят транслировать положительные масонские идеи, то, может быть, это и неплохо, но вообще трансляцией этих идей занимаются сами члены лож. Есть у них две теории, что либо ты культуртрегерством занимаешься, и вот эти идеи высокой нравственности и прочее транслируешь через культурные произведения, вот как, может быть, Моцарт, или там через создание каких-то обществ, борьбы там за раздел мусора и так далее. Вот. То есть это очень часто масоны инициируют, вот, создание таких гражданских обществ, или у них есть идея, что они должны действовать как-то революционно, но, повторюсь, большинство масонов эти взгляды не разделяются.
3: Я смотрю на время, и кажется, у меня оно истекло, да, нет?
1: Фактически, да, время истекло.
3: Я хотела просто спросить, есть ли связь между масонами и детьми, ну, мы нынешним молодым поколением.
1: В виде одной фразы.
0: Есть масонское крещение, и если у масона, если масон умирает, а он платил взносы в ложу, то его вдову и детей поддерживают, а детям дают образование. Масоны сами, члены ложи, который он был. Так что в этом
3: спасибо
0: смысле
3: огромное.
0: Какая-то есть.
3: Вы меня убедили.
1: Все, вступайте в масоны. Спасибо. Давайте оценим нашего вредного оппонента. Насколько Елена была вредна? Пожалуйста, проголосуйте. От вашего выбора зависит, кто получит в конце дня сегодняшнего очень интересный приз. И сейчас я еще хочу сказать, что я помню, что скоро обед. И, возможно, ваш желудок уже зовет вас выбежать из зала. Но если вы не устоите перед этим соблазном...
2: Помните, пингвинопитек следит за вами.
1: Продолжим. Сейчас наш вопрос, присланный зрительницей заранее, задает Татьяна Скугаревская. Скажите, насколько сцена посвящения в масоны Пьера из «Войны и мира» достоверна? Слышала, что такие церемонии были очень ритуальными, но есть ли там настоящие ляпы?
0: Замечательный вопрос. Как я люблю, как историк, разбираться в конкретных ситуациях, связанных с масонством. Ну, я думаю, теперь, дорогие участники форума, вы понимаете, почему главного героя «Войны и мира» зовут Пьер. Пьер в переводе с французского – камень. Да, то есть это был изначально масонский роман. И я уже упоминала вам о собрании Ланского, да, известного масона высоких посвящений, собрание которого попало в Румянцевский музей. Толстой ходил, в отличие от нас грешных, изучал эти документы, писал жене: сижу 4 часа в Румянцевском музее, читаю масонские рукописи. И вообще изначально у него была идея, что Пьер, столкнувшись, если вы помните роман, с таким душевным кризисом, ищет выход и находит его в масонстве. изначально вот, вообще филологи изучали источники масонские «Войны и мира», нашли дневник Титова, который был опубликован, и дневник Пьера масонский, это, в общем, переписанный вот этот дневник, и вообще долго спорят, насколько действительно этот масон, роман был масонским, но, в общем, пришли к выводу, что Толстой, в конце концов, отказался от того, чтобы сделать вот прямо кальку с масонских идей и церемоний и поместить это в роман. Все-таки он был великий писатель, он это художественно переработал. То есть он эту идею все-таки не дал в таком чисто масонском виде, хотя у него Пьер потом, ну вы помните, да, он переродился, там занимался освобождением крестьян и так далее. Это вот очень такая масонская идея, но все-таки он это дал в художественном выражении. Вообще исследователи масонства и сами масоны утверждают, что обряды очень точно переданы. Но все-таки там есть какие-то обобщения, которые в масонских документах вы не найдете. Ну, какие-то модификации, да. То есть с этой точки зрения это не ляп, это такой художественный прием, который Толстой использовал, чтобы сделать этот роман все-таки более таким масштабным, более философским, нежели узкомасонским. Поэтому, ну, ляпом это назвать нельзя, и это там прям самое такое чуть-чуть. А так, в целом, если вы почитаете рассуждения вот этого старичка в тулупчике, да, который Пьер встретил на станции, да, изначально это был вельможа 18 века с перстнями, там весь такой, потом его Толстой переодел в тулупчик и сделал таким бедным, несчастным. Вот. Вот если вы прочитаете его монолог о том, что такое масонство, то это вот, да, очень, так сказать, точное изложение идеи ордена, масонского движения, масонского ордена. Так что вот так.
1: Сейчас у нас блиц. Это значит, что в ближайшие 3 минуты я прошу вас максимально лаконично отвечать. Готовы? Валентина, правда ли, что Павел I был масоном?
0: Ну, считается, что он был посвящен в Европе, документов нет, и есть одна картинка, где вроде вот ложа Астрея, в смысле богиня Астрея, у него там сзади на фоне его фигуры, но вроде как считается, что был.
1: Мария спрашивает, принимали ли женщин в масоны, но ответ уже прозвучал. Денис, какая главная техническая сложность для того, кто пожелает тем или иным путем захватить власть над миром?
0: Ну вот это действительно самый главный вопрос. Когда мне говорят, что масоны захватили власть над миром, я спрашиваю, а как? Конкретно, вот конкретно что? Что они сделали конкретно, чтобы захватить эту власть? Большая техническая сложность.
1: Дарья спрашивает, а правда, что Ленин был масоном 13 уровня, самого
0: Нет.
1: секретного?
0: Нет.
1: Но он же секретный.
0: Марина. Его революционная идея как раз противоречит масонской. Он, очевидно, не был масоном.
1: Марина спрашивает, были ли теории масонского заговора во времена расцвета масонов?
0: Сколько угодно. Потому что чем больше оно расцветало, тем больше католическая церковь с ним боролась.
1: Вопрос от Владимира. Почему люди так охотно верят в теории заговоров при промасонов, иллюминатов в эпоху свободного доступа к любой информации? Просто не думаю, что все можно списать на селективность восприятия, эвристику доступности.
0: Процитирую предыдущего оратора. Лечите тревожность.
1: Вопрос от Федора. Связаны ли масоны с евреями, рептилиями, бизнесменами и пингвинопитеками?
0: Безусловно.
1: Тимофей, существуют ли сейчас иллюминаты и чем они отличались от масонов?
0: Сейчас не могу сказать. Значит, иллюминаты – это было движение, направленное очень узкое в Баварском университете, которое создал ученый Вайсгаупт. Первоначально принял в свое общество одного студента. Они пытались вытеснить... Господи, забыла орден-то наш этот, забыла вдруг как название, значит, церковников, грубо говоря, с преподавательских кафедр в этом университете. И они придумали это общество иллюминатов, и какое-то время оно существовало, и даже было связано с правителем Баварии, который был просвещенный монарх, а просвещенные монархи приветствовали такие вещи. Но масоны потом, в 1782 году, запретили иллюминатов, посчитав, что они уж слишком просвещают. Такая трагическая история.
1: Вопрос от Михаила. А было ли хоть в каком-нибудь направлении масонства такое жесткое подчинение вышестоящих нижестоящим, как это описывается в романах?
0: Да, было. Это были розенкрейцерские ложи, ответвление такое.
1: Так, почему именно казнь французского короля Людовика потрясла Европу, а не казнь английского короля Карла II? Кратко.
0: Да, это такой хороший вопрос. В общем, не очень понятно.
1: Так, наш блиц закончен, и мы переходим к вопросам из зала. пожалуйста, я вижу вот там размахивание каким-то световым прибором. Дайте скорее микрофон.
4: Здравствуйте, меня зовут Серафима, город Химки. И вопрос, на самом деле, не совсем связанный с этой лекцией, но связан с масонами. Я слышала такой миф, что масоны на самом деле пошли от древних шумеров и поклонялись, в частности, богине Иштар. Как вы можете объяснить происхождение этого мифа?
0: Ну, происхождение не знаю, но, скорее всего, это связано с тем, что масоны действительно говорят, что они произошли частично от языческих мистерий, но, насколько мне известно, когда формировалось масонство, про богиню Иштар знало очень много, очень мало людей, больше были распространены мифы античные, даже про египтян знали так-сяк себе, ничего не знали, и, собственно, вот египетская символика вошла в обиход масонов после того, как Наполеон завоевал Египет. Да, они нашли эти, так сказать, картиночки, артефакты и прочее, и срочно подключили их

0: И можно решать эту проблему с помощью потения. А чтобы потеть, надо, чтобы шерсть исчезла. И она в это время, видимо, таки исчезала. Ежели же исчезает шерсть, то детишкам не за что цепляться. И вот здесь будем и показать, как они еще и детишек тащат на руках. Даже обезьяны регулярно это делают. А австралопитеков это было важнее. То есть детишки на руках, опять же, остается идти на ногах. Ну вот. А если мамаша с детишками на руках, то папаши должны и от хищников защищать. И там же замечательный саблезубый тигр у них уже снят. Опять же, только скажите про это, господи, даже ничего доснимать не надо. Значит, хорошо бы швыряться туда камнями, этого саблезубого тигра. Шимпанзе это регулярно делают, что характерно, даже будучи, в общем, более-менее четвероногими, да, но тут им больше надо было, потому что шимпанзе все-таки могут в любой момент на дерево залезть, а это не могли в любой момент, они уж в саванне находятся. И жратву, так сказать, этим мамашам с детишками тоже хорошо бы в руках, потому что если в рот запихают, уже оттуда не достанет точно совершенно. И это еще один повод встать на две ноги, то есть было много разных поводов. И такое, и терморегуляция, и таскание детишек, и таскание еды, и кидание палок, и еще и смотрение поверх травы. Ну, так, до кучи между делом. Ну, вот. И вот если бы они это сказали, ну, вот сколько я сейчас потратил на это времени, да, ну, не сильно больше уж точно, чем в фильме на это занято. Вот так, поставьте меня, господи, я все это скажу. Ну, вот, под тот же самый видеоряд, на самом деле. Ну, вот, и было бы гораздо логичнее, интереснее, любопытнее. Но это, кстати, вообще такая загвоздка многих именно почему-то вот американских книжек, ну, вообще, в принципе, западных книжек и фильмов, где они хватают какую-то одну мысль, и начинают ее жевать. И вот жуют, особенно в книжках, там,
1: книги
0: на 400 страниц.
1: Да, по любой тематике.
0: И уже там думаешь, сколько можно, я уже не дебил, я все понял уже, давайте уже что-нибудь новенькое. Вот, и вот здесь они на это же самое. Вот у них одна мысль, и для какого-то вот прямо не сильно развитого, видимо, человека предназначена, чтобы до него дошло. Это трава. Ну, была трава, кто ж сомневается, да. Ну, тогда почему, я не знаю, там... какие-нибудь там трубкозубы не встали на две ноги, а у них тоже при адаптации есть там ковырять какие-нибудь термитники передними лапами. Не, ничего не встали. Вот, а тут гораздо интереснее на самом-то деле. Но вот пропустили эту возможность.
1: Меня это тоже поразило, что ведущий, получается, который ходит бедренной костью по пещере и показывает, значит, эту кость, которую назвали Арарин, правильно, которой 6 миллионов лет, и по этой бедренной кости можно определить, что уже в это время... как их правильно назвать, уже обезьяны или люди?
0: Ну, австралопитек.
1: Австралопитеки. Уже ходили на двух ногах, потому что, судя по этой кости, понятно, что у них уже развита ягодичная мышца. Насколько достоверно показана эта бедренная кость, реально ли она была, и он спокойно ее мог крутить в руках, мне интересно было.
0: Нет, ну...
1: с точки зрения технической.
0: С технической он вертел, конечно, слепок, понятное дело. Но я сомневаюсь, что прямо они оригинал взяли для съемок. Хотя, честно говоря, могли и оригинал, это, в общем, французы, они такие спокойно к этим вещам
1: легко
0: относятся.
1: К этому относится.
0: Поскольку он лично ее нашел, собственно, мог и вправду достать из сейфа и повертеть перед камерой, в чем проблема. Вот. Ну, в большинстве случаев там, конечно, эти слепки у них в фильме сняты.
1: Угу.
0: Вот. Бедренная кость настоящая, их там две, на самом деле. Ну, они там обе фигурируют, на самом деле.
1: Ну, вот у меня как раз вопрос, действительно ли 6 миллионов лет назад уже ходили на двух ногах?
0: Тут есть нюанс. Значит, секрет в том, что когда эти кости нашли, там на самом деле большой набор, там и не только бедренные, нашли французы. Французам было немножко обидно, что до них американцы, эти англичане, там кто-то еще, в Восточной Африке нашли австралопитеков, которые уже такие 100% прямоходящие. Ну, у них даже эти съемки есть, такие более старые, где Люси, собственно, находят, ну и там всякие другие эти запчасти, где там вот это Люси в небе с бриллиантами, там Люси на самом деле, ну вот, и Джохансон, Ловджой, там и всякие прочие персонажи, они нашли 100% прямоходящих австралопитеков. А французам было немножко обидно, что французы такого не нашли. Вот, поэтому, когда французы нашли этого самого Арарина, который реально древнее, правда, на самом деле ему 6 миллионов лет, ну там чуть поменьше, там 5-8, что-то такое, то они положили все силы, чтобы доказать, что Арарин круче. То есть это чистые такие понты, что вот у каких-то англичашек и каких-то америкашек у них вот что-то какая-то фигня, а у нас круче, потому что мы французы. Это такой вечный спор французов и англосаксов в чистом виде. Вот издалека, вот с нашей с точки зрения с моря, это очень смешно выглядит. И когда вот этот Коппинс и всякие там прочие персонажи описывали Арарина, они взяли те черты на этих бедренных костях, которые максимально говорят о прямохождении.

0: а остальные проигнорировали. Когда же в последующем другие исследователи, те же самые кости, исследовали по большей программе и лучшим способом, то было показано, что на самом деле эти рарины, конечно же, хуже ходили на двух ногах, чем более поздние австралопитеки, что логично и что закономерно. То есть они на миллион лет древнее, там на два даже миллиона лет древнее, и ходили на двух ногах заметно хуже. То есть и это же логично, и это прекрасно. У нас есть проконсулы, то есть это человекообразные обезьяны первые, которые 100% четвероногие, от них целые скелеты есть, в том числе куча этих бедренных костей. Есть австралопитеки, которые уже точно двуногие, от них тоже куча костей. Есть эрарины, которые в серединке, и которые по всем возможным параметрам промежуточные. И вот это бы и подчеркнуть, что вот она эволюция в полный рост. Ну вот, ну в тот момент еще не было нормального описания ардипитека. Это печально. Ну, просто не было еще исследований. А ардипитек еще лучше затыкает эту дырку, потому что от него тоже есть запчасти, и они прям вообще ровненько в линию ложатся. Вот. Но тут вот это вот французское как бы желание показать, что мы круче, и наши косточки тоже лучше, потому что косточки-то не во Франции даже найдены, они, господи, они найдены в Африке. Ну вот, нет, все-таки вот перевесило. И тем более это любопытно, что в фильме сняты-то ученые разные, и они кто во что гораздо плетут. То есть видно, что интервью снимались в разные времена, и каждый говорил немножко о чем-то своем, а вместе получилась какая-то ахинея, если честно. То есть не было одного человека, который бы это воедино свел. Ну, например, там один персонаж, очередной там ученый, говорит, что а на самом деле, может быть, вовсе даже не австралопитеки, там прямо на пальцах показывает, что вот может быть австралопитеки это тупиковая линия, а настоящие предки были приантропы. А так, на всякий случай, вот эти самые приантропы – это альтернативное название для австралопитека афарского на самом-то деле. И когда он это говорит, он имеет в виду, что род австралопитекус – это чисто южноафриканский, который африканус, который в фильме у них там даже и не упомянут особо и не участвует. А тот, который афарский австралопитек, который вот это Люси кривоногая у них, это и есть этот самый приантроп, про него и речь. То есть они вначале долго говорят, что вот австралопитеки Люси, а потом говорят приантроп, как будто это кто-то другой, а это этот же самый скелет. На самом деле просто другой ученый дал ему другое название, имея там свои какие-то закидоны в голове. Вот. И этот со своими этими закидонами, значит, выходит. Вот. Точка зрения, которая, мягко говоря, мало кем разделяется. Но тут ему дали слово, он по полной программе, я думаю, он там давал интервью часа на два. Они вырезали вот этот кусочек в одну секунду, и получилась чушь закономерным образом. Ну, вы хоть на картинке бы нарисовали это дело, тогда было как-то логичнее. Вот там не хватает, кстати, схемок. Вот первое дело, нарисовать просто древо, и потом на этом древе прям показывать ступеньки. Вот это такое время, это такой там персонаж. И тогда было понятно, что австралопитеки – это либо большая группа, где и арерин будет австралопитек, и сахилиантроп, все это будет австралопитеки, либо в узком смысле – это только род австралопитекус, а в еще более узком смысле это только южноафриканские. Ну, а еще даже более узкий смысл есть, который только вот там часть южноафриканских. Но это просто такие споры о словах внутри антропологов. И для нормального человека, который смотрит научно-популярный фильм, это все, честно говоря, вообще не надо. То есть большинство людей до лампочки, что вот как там по-разному называют. И когда вы про один и тот же череп в двух частях фильма говорите разными словами, ну, нормальный человек просто запутается и ничего не поймет. Вот, да, это смотрите. Я-то, когда фильм смотрел уже, там, студентом будучи, и то ничего не понимал. Вот, это, для этого мне нужно было перечитать там кучу статей и понять, что да, вот этот антрополог со своими там тараканами, а этот со своими. Вот, ну и там циферки всякие посчитать, посмотреть, там, да, и какую-то там картину, чтобы сложилось.
1: Ну, смотрите, а в целом вот эта теория о том, что австралопитеки – это все-таки прародители современного человечества, она продолжает существовать.
0: Да, конечно, австралопитеки и есть прародители. Просто я говорю, вопрос, какие я австралопитеки? Поняла, какие. Австралопитеков много. И можно их называть этот сахилиантроп, этот арарин, этот ардипитек, этот там кадабба, этот сидиба, это там еще кто-то. И их много. Поэтому предки – это только часть из них. И, кстати, афарский австралопитек, он все-таки стопроцентный предок, хоть мы его назовем приантропом, хоть мы его назовем австралопитеком, сам череп от этого и скелет не поменяется. И от него есть плавный, замечательный переход к ранним хомо. И, кстати, уже тогда они были известны, ну, а сейчас еще лучше, конечно, известны. Ну, вот. А, соответственно, какие-то были тупиковые. Вот. Ну, кстати, часть тупиковых тогда просто была неизвестна, а часть уже была известна вполне себе. Вот они про Южную Африку что-то как-то так не сильно много сказали. А там шикарные находки, именно вот тоже австралопитеков, родственных афарским, то есть реально близко родственных, но тупиковые. И вот ты бы и сказать, что вот одновременно были и другие. А тут они влепили этих анамских, которые предки афарских, которые еще там раньше должны просто банально жить, и никогда не могут они пересекаться, и никакое мясо они там близко даже не ели. Как, зачем, откуда эти анаминсисы там вылезли? Вот там еще, кстати, большая проблема этого фильма, не фильма, а перевода. Это вот большая тоже беда. Потому что они почему-то виды называют особями весь фильм, всю дорогу. Ну, я не знаю, может, разные какие-то переводы есть, но, по-моему, он все-таки один. Вот. И перевод, он, конечно, еще обрушил вообще все. Ну, то есть, опять же, не будучи биологом, может быть, ничего, но когда я вот как биолог слушаю, это просто какая-то жесть вообще. То есть человек, видно, что он и в школе не очень учился, и даже не пытался как-то вот привязать к какой-то минимальной науке. Это печально.
1: Сам фильм называется «Одиссея», и там рассказывается о том, как начали переселяться из Африки первые люди по разным континентам и странам. Я так понимаю, что во время ледникового периода они начали переселяться из Африки в Евразию и в Китай. Для того, чтобы перебраться в Китай, на это, по-моему, потратилось где-то 5000 лет.
0: Ну, там никто не знает.
1: Ну, примерно, деле, как пишут ученые.
0: Порядок может быть такой, да. То есть, на самом деле,
1: скажите, какой вообще изначально был толчок для того, чтобы переселяться в другие страны?
0: Толчок был очень простой. То есть, если вы живете на какой-то территории и тут все сожрали...
1: Все съели, надо дальше.
0: А рядом есть территория, где еще не сожрали, вы туда пойдете.
1: Но получается, они несколько миллионов лет жрали в одном месте.
0: Не-не-не-не. Они все время двигались туда-сюда хаотично достаточно, но просто были банально географические барьеры. Ну, в виде моря хотя бы, да, которое надо каким-то образом там переплыть. Или пустыни Сахары, которые тоже там не особо-то перейдешь. Ну вот. И подвижность самих людей до поры до времени была очень ограниченная. Ну, например, австралопитеки, они были банально кратконогие, очень привязанные все-таки к зарослям. Ну, вначале вообще просто к деревьям, потом все-таки к бушу какому-то. Там, кстати, в фильме это никак не отражено, потому что у них там эти австралопитеки бегают прям по каким-то травяным равнинам. Не было это травяные равнины. И палеоэкологические реконструкции, уже известные на момент снятия фильма, показывают, что австралопитеки жили в довольно густых зарослях. Вот. И далеко из этих зарослей они старались не вылезать. Они уже были нормально двуногие, но все-таки в таком буше они жили, колючем, где там деревья, там метра два-три, как бы не сильно большие, так что по веткам-то не попрыгаешь, да, и приходится по земле ходить. Но все-таки это заросли. И поэтому они далеко не расселялись. Сейчас, между прочим, в Африке полным-полно такого зверья, которое тоже привязано вот к каким-то локальным местам и очень узкоареальное. Ну, там куча таких антилоп есть там лесных, кого угодно. И только первые люди уже, которые хомо, которые отрастили нормальные ноги и вышли в открытую такую нормальную травяную саванну, вот они-то расселились. Тут, я так понимаю, у них вот эта идея и момент расселения как раз как-то пропал, по большому счету. В немалой степени потому, что они сделали акцент на съемке на настоящих местах. То есть вот это прям вот Африка, это правда Китай, это там еще что-то. А кататься по всей планете и снимать и там, и сям, и везде понемножку, это просто банально накладно. Я и так страшно подумать, сколько они денег потратили на все эти съемки. Ну вот, но смотаться еще там в Австралию до кучи, да, там в Индию, в какую-нибудь, в Аравию. Ну, это там разные страны, билеты, визы какие-нибудь, да, там разрешение на съемки. Они бы там не окупились никогда. Вот. Ну, могли бы на карте показать, не показали, к сожалению. А это то самое любопытное. И действительно, вот когда они из Африки стали выходить, вначале в Аравию, там, неважно, через Суэцкий перешеек или через Баб-эль-Мандебский пролив, они оказались, с одной стороны, в такой же экологической среде, а с другой стороны, уже на другом материке. И дальше-то они действительно расселялись там очень быстро. Ну, и задолго до синантропов. Синантропы – это уже довольно поздние времена. Ну вот, но поскольку все вот это побережье Индийского океана в климатическом отношении было примерно одинаковое, то расселялись они просто катастрофически быстро. Ну уж там 5000 лет или там 50, это в общем даже не важно. В любом случае этот срок меньше, чем погрешность измерения датировки для этих времен. Ну то есть там где-то 2 миллиона лет назад они оттуда вышли, из этой Африки. И у нас для этих времен погрешность плюс-минус, типа там, не знаю, 50 тысяч лет хотя бы, да. Если они расселялись 10 тысяч лет, то у нас эту погрешность это укладывается, и для нас это расселение происходит моментально. То есть вот они только что были в Африке, и тут, глядишь, они уже, правда, на Яве. И вот это прекрасно. Но Ява у них как-то пропала практически из списка. Ну, вот, ну и Китай, да, оказался. Китай прекрасен, правда, Китай-то это гораздо более поздние времена. Вот эти джоу-куденьские синантропы, это там 200 тысяч лет, ну там от силы там 500, и то там не факт, что 500. но как бы это уже сильно после расселения. Но, в принципе, для такого фильма нормально. То есть пункты-то они показали вполне себе хорошо.
1: Я вам сейчас задам вопрос, наверное, максимально шаблонный, типичный, который задают любому антропологу, самый такой часто повторяющийся. Почему некоторые обезьяны эволюционировали в человека за счет там неких условий, за счет того, что им нужно было меняться, чтобы там выжить и так далее, а некоторые обезьяны все-таки остались обезьянами? В чем причина?
0: Причина основная в том, что некоторые обезьяны эволюционировали в современных обезьян. То есть мы – это не цель эволюции, а это один из вариантов эволюции. То есть был общий предок, допустим, проконсула берем, да, и от него в нашу сторону очень здорово эволюционировали таз и ножки и мозги. Но очень плохо, кстати говоря, эволюционировала рука. То есть наша кисть от проконсула очень слабо отличается. А вот, допустим, от проконсула до шимпанзе эволюция шла в значительной степени по челюстям, и там больше изменений было, чем у нас, и по кистям. Шимпанзе ходят на согнутых пальцах, а мы не ходим. Вот, то есть мы стали двуногие, у нас ноги поменялись, да, больше. То есть стопа проконсула и шимпанзе – это что-то очень похожее, а кисть проконсула и нас – это тоже что-то очень похожее. То есть мы эволюционировали по своим признакам, потому что жили в своей среде. Мы слезали с деревьев, выходили в саванну, и потом еще в какой-то момент стали мясо есть. А шимпанзе осваивали другие леса, потому что леса менялись. То есть джунгли, которые были 20 миллионов лет назад и которые сейчас в Центральной Африке, это не одинаковые джунгли. Они другие, там другие животные, там новые хищники появились, там новые растения появились. Там мы не про все знаем, но это точно не те же самые леса. Там фауна уже вообще другая совершенно. Вот. И поэтому обезьяны тоже эволюционировали. Вот мозгов, на всякий случай, у проконсула 130 грамм, а у современного шимпанзе 400 грамм. То есть там в 3-4 раза мозги выросли по сравнению с тем, что было. Ну вот, то есть шимпанзе – это продвинутая очень сильная версия на самом-то деле. Ну вот мы еще более продвинутые по мозгам, да, а вот, допустим, по челюстям мы не продвинутые. У нас там маляры, они такие же, как у проконсула, там практически один в один. Ну и у шимпанзе они, в общем-то, такие же, по большому счету. Но как бы у нас зубы-то не особо как куда поменялись. Ну вот, и клыки у нас чуть-чуть уменьшились, а у шимпанзе они очень сильно увеличились. То есть мы, опять же, примитивнее по клыкам и там по форме альвеолярной дуги. Вот. У нас больше на проконсула похоже, чем у шимпанзе. Вот. Поэтому не какие-то абстрактные обезьяны остались обезьянами. Обезьяны эволюционировали по-разному. Кто-то приспосабливался к жизни на вершинных деревьях, кто-то там на нижних ярусах, кто-то в саванне, кто-то там еще где-то, кто-то вообще там на Мадагаскаре, да, там совершенно свои условия. И появлялись разные обезьяны. В этом-то самый интерес. Эволюция, она многообразна. И, кстати, в фильме пытались они это отразить, потому что и уже внутри людей эволюция многообразная, и возникали разные версии. Ну, вот. Но опять же, тут немножко, как бы это не минус фильма, это просто старые времена, ну там аж 20 лет прошло, и теперь у нас, допустим, есть какие-нибудь хоббиты на Флорисе, которых тогда просто не были известны они, да, а вот их бы фильм добавить, вообще бы новыми красками заиграло. Но они, допустим, вот с неандертальцами не дожали, потому что у них видно, что неандертальцы какие-то не такие, но какие-то они вот просто более горбатые. А вообще-то можно было это подчеркнуть, многие нюансы. И опять же, даже времени не надо было больше занимать. И даже снято все более-менее как бы прилично. Только вот словами добавьте, объясните это дело, было бы лучше.
1: А вот вы сейчас начали говорить про объем мозга. Меня очень резал слух. Все, что касается сознания и как они это связывали с увеличением объема мозга обезьян в последующем людей. Якобы у них увеличился объем мозга, что повлияло на уровень их сознания. Как это может быть между собой связано? Потому что я знаю, даже и у неандертальцев, по-моему, объем мозга был примерно такой же, как у современного человека. Но это же никак... Больше тоже был? Ну, точно не меньше. Но это же никак не связано с сознанием, и это никак не влияет. И как вообще ученые могут определить развитие уровня сознания и мышления? Есть какие-то признаки, по которым это можно определить?
0: Нет, на самом деле и связано, и могут. Но есть, как обычно, нюансы. Значит, главный нюанс такой, что если мы берем масштабы эволюционные, и когда у нас проходят там миллионы лет, да, или хотя бы сотни тысяч лет, то размер мозга, он отражает действительно уровень развития. То есть если, допустим, у австралопитека там, от силы 500 грамм, а в среднем там 300-400, как у шимпанзе, то он не будет как человек, вот даже в самый там супер-мега-интеллектуальный австралопитек, до уровня самого вот какого-то там плохо развитого современного, ну, нормального, тем не менее, человека, психически не дотянет. Ну вот. Потому что разница в 3 раза, да, и там хотя бы в 2 даже раза. Вот если это какой-нибудь там Homo habilis или там erectus, у которого там килограмма, может быть, нету мозгов, тоже он уже, может быть, до самого нижнего уровня какого-то вот современного там не шибко развитого дотянет, но с большим-большим скрипом. Ну вот, но гением он не будет, алгоритм не возьмет никак. Вот. А если это неандерталец, у которого 1500 грамм и даже больше, чем у нас, то там вообще-то еще и есть и структура на самом-то деле. И пусть тут размер такой же и даже еще и больше, но структура другая. Про структуру мозга, правда, неандертальскую мы почти ничего не знаем. Мы смотрим на пропорции мозга, а не другие. И это, опять же, позже просто, чем фильм снимался, мы знаем, что генетика другая. И генетика наследования мозга у неандертальцев не такая, как у нас. И она как-то сильно отличается. Как отличается, мы до сих пор не знаем. То есть видим, что сильно, да, то есть количество мутаций другое. А как это выражалось в работе мозга, мы до этого и сейчас не доросли. Еще там лет через 50, может, дорастем. И будем говорить, а вот там дремучие антропологи 20-летней давности или там 50-летние, вот еще ничего не понимали, а мы такие шибко умные. Вот. Но сейчас мы уже понимаем, что генетика была другая. Вот. А про то, как это реализовалось на практике, мы видим по археологии. Ну, у австралопитеков археологии нету, потому что они орудий не делали. А вот с первых хомо, там, с каких-то хабилисов, рудольфинцев, стали делать орудия. И мы видим, что, например, эти самые хабилисы галечные орудия делали, а никакого искусства, никаких непогребений, ничего этого близко даже нету. Какие-нибудь там хомо эректусы делали уже гораздо более совершенные ашельские орудия, где обработка по всей поверхности, уже орудия красивые, симметричные. Но, опять же, еще нету никакого творчества. Ну, вот, ну, вообще никакого практически, там, за какими-то там эфемерными исключениями. Ну, там, единственное, там, ракушка из Триниля, там, с царапулькой. Вот. И уже гельдбергенцы, у которых мозгов 1300 грамм уже почти как у нас, а у нас 1350, делают вроде бы все те же ашельские орудия, но гораздо качественнее, они ровнее. И у них появляются уже какие-то намеки на символическую деятельность. То есть какие-то нестандартно сделанные орудия, нестандартного размера, нестандартной формы, какие-нибудь там кристаллы кварца приволокли там издаля, или там какие-нибудь полированные куски коралла, которые не функциональны, но прикольные, или там какие-то первые там намеки на бусики, которые то ли бусики, то ли не бусики, но их какое-то количество уже есть, в отличие от предыдущих времен, где вообще ничего такого нету. А у этих уже есть. У неандертальцев уже есть нормальные украшения, полноценные, но их мало. И уже есть погребения, нормальные, полноценные, но их, во-первых, тоже мало, а во-вторых, они всегда без инвентаря. Кстати, тут они соврали в фильме, потому что они там прямо так описали эти погребения неандертальцев, как будто прямо такие погребения. А не было у них никакого инвентаря, ничего никогда они не клали с погребенным. В фильме косяк. Вот. А у сапиенсов уже куча украшений, орнамент, функциональные орудия тоже украшены там какой-нибудь резьбой, и погребения по полной программе там и с охрой, и с украшениями, и со всем. А там эта тетка, притащенная в пещеру, смотрит на погребение, там, о, погребение, офигеть вообще. Она должна сказать, вы что, дикие люди, о, как надо погребать, там, прибить кого-нибудь из них и тут же показать, как надо делать вообще правильно.
1: Ну, а смотрите, касаемо неандертальцев, погребения у них были. Мы еще, по-моему, 2 года назад, когда обсуждали фильм «Последний неандерталец», вы говорили, что они особо искусством не занимались, в отличие от кроманьонцев, правильно? Но есть какие-то пещеры, где есть какие-то очень простые рисунки, и вроде как их приписывают неандертальцам, но это не доказано, по-моему, в Испании, насколько я помню.
0: Да, там датировки поздние оказались, на самом
1: но,
0: деле.
1: Но, скорее всего, это были не они. Да? В итоге это они не занимались искусством.
0: Ну, ни одного нормального 100% неандертальского рисунка
1: доказанного
0: на стене нет. Единственное есть исключение в пещере Горхама, там такой этот хэштег нацарапан, он даже не нарисован, а там царапины на стене, ну, явно искусственное, перекрытые мустьерским слоем. А мустье – это культура неандертальская. И в других пещерах рядом, там есть и кости в таких же слоях, с такими же датировками, и там неандертальцы.
1: Ну, вот смотрите, вы говорите, что биомозг влияет все-таки на развитие человека, правильно, на его сознание
0: вот,
1: и так далее.
0: Вот смотрите.
1: Сейчас можно задать вопрос?
0: Нет, давайте я сразу вот поясню, что в эволюционном масштабе влияет, в индивидуальном масштабе не влияет. То есть от того, какой вот у меня мозг или у вас размер, от этого внутри вида сапиенса не влияет. А вот если мы себя будем сравнивать с пятикантропами, где миллион лет разницы и там в полтора раза разница в размере и в функции, и в строении, и в генетике, и в нейромедиаторах, и в синапсах, там уже влияет.
1: То есть это никак не могло влиять на их подвижность мозга, то, что они уступали кроманьонцам в творчестве, в более каком-то сложном подходе к жизни, для того, чтобы принимать чьи-то культуры, традиции, обычаи, и даже с точки зрения материальной культуры, это никак не влияет, правильно?
0: Вот поскольку мы знаем, что у неандертальцев генетика мозга другая, чем у нас, видимо, и какой-то функционал был принципиально другой. И поэтому это сказывалось в меньшем количестве искусства, в отсутствии там наскального, в более простых погребениях и там пятое-десятое. То есть, видимо, это было в какой-то степени врожденное свойство. То есть, если бы мы сейчас вырастили неандертальца, он бы вел себя не так, как мы.
1: А вот мне это тоже очень интересно. Как вы думаете, если бы они не вымерли и продолжали свой род, какими бы они могли быть в нашем современном мире? Или это даже чисто теоретически пофантазировать очень сложно?
0: Ну, во-первых, сложно, да. Но во-вторых, как? Если мы возьмем вот ребенка неандертальца и будем его нормально учить, ну, будет, в принципе, такой немножко, как бы, не самый развитый, но человек. То есть, вообще-то, они дураками-то они не были, на самом деле. То есть, орудия они делали. Ну, вы когда-нибудь делали остроконечник мастерский, например? Что-то я сомневаюсь. Они делали каждый день. Вы охотились когда-нибудь на сайгаков, например? Представляете, с какой скоростью чешется по степи? Ничего, они охотились, и в некоторых стоянках у них это главная добыча вообще, между прочим. Или на горных козлов, которого там вообще только увидеть, это уже достижение. А там бегать за ним с копьем, у них даже лука не было. Ну вот, и ничего, охотились как-то и питались ими. То есть дураками они точно не были. И они делали и одежду. И, кстати, может, раньше сапиенсов начали делать, потому что им просто нужнее было. И огонь они умели разводить. Вы когда-нибудь разводили палочками огонь, посыпая там пиролизитом каким-нибудь? Что-то я сомневаюсь. Я, кстати, один раз добыл огонь. Ну, мозоли себе натер. А они каждый день это делали между делом.
1: Сколько времени на это потратилось?
0: Ну, на самом деле, минуты полторы от силы. Ну, я перестарался просто. Я почему и мозоль натер? Ну, во-первых, я непривычный. Ну, вот. А во-вторых, я сильно перестарался. Я хотел, чтобы еще круче было. А там уголечек-то уже был, на самом деле. Ну, вот. Ну, на самом деле, не так все сложно. При определенном навыке это все делается там с полпинка там, за 30 секунд. Но неандертальцы умели. То есть я к тому говорю, что чисто практически они очень хорошо жили. И, в принципе, 100 тысяч лет они существовали. То есть дураками-то они не были. Но вот на уровне именно таком общения, абстракции, чтобы там задумываться о чем-то таком эдаком, что вот не просто пожрать, вот здесь они, видимо, проседали. То есть это был бы такой чисто практический такой товарищ. О, вот, да, мясо там сожрал. О, там, нямка. О, там другой человек, этого я знаю, он хороший, а этого я не знаю, я его сейчас прибью и съем, потому что это тоже мясо. Вот как бы вот на таком уровне это, да, вот неандертальское поведение. А у современного человека все-таки уже немножко вот как-то похитрее бывает, что может быть он незнакомый, а может быть он тоже все-таки человек, и может быть стоит договориться и там язык изучить, например, а неандертальцы, я его не понимаю, как бы все, это зверь, стопудово. Ну, вот, то есть они были очень такие простые, незамысловатые ребята, судя по всему. Ну, судя вот по всему, что мы о них знаем, там, по археологии, все то же самое, там, поведению и так далее. Вот, и это мы можем реконструировать, на самом деле. Вот здесь как раз, на мой взгляд, они фильм-то не дожали, потому что тут можно было бы вот это на контрасте показать. Потому что тут-то как раз неандертальцы у них самые любопытные оказались. Сапиенс какие-то лохи там сидят на горе, и вообще без понятия, что тут у них неандертальцы под боком сидят. Как они вообще их не могли не увидеть? Это охотники. Охотники за горизонт видят вообще, они бегают за этими копытными по всем там окрестностям. Они первое бы что сделали, придя на место, облазили все дырки, тут же бы нашли этих неандертальцев, и сапиенсы скорее пошли бы к неандертальцам. Сапиенсы притащились из Африки, по пути они с кем только не встречались. Если они до сих пор живые, здесь уже находятся, то они умеют договариваться с соседями, потому что они прошли через кучу чужих территорий. Ну вот, а неандертальцы тут сидели 100 тысяч лет, и для них какие-то вот эти пришедшие, это точно враги, 100%, они пришли на их территорию, это наша охотничья земля, и тут какие-то приходят вообще незнакомые персонажи, раскрашенные, с другой формой тела, с другими лицами, это точно не люди вообще, 100%. И тут вот модели поведения неандертальцев-сапиенсов задом наперед повернуты в этом фильме. То есть потом сапиенсы прибежали с копьями, всех там отпихали, тетку уволокли. Что за бред вообще? Они бы еще, наоборот, притащили бы тетку неандертальскую. Ну вот, потому что из того, что мы знаем про неандертальцев, в том числе про их и генетику, и всякие отклонения, близкородственное скрещивание, да, у неандертальцев была зацикленность на близкородственном скрещивании. То есть вот они как бы со своими общались. А чуть даже там какие-то троюродные там эти, они уже вообще неизвестно, кто это такие, мы с ними не будем общаться. А кроманьонцы старались заключать браки с как можно более удаленными персонажами, потому что они уже соображали, что близкородственные браки до добра не доводят. Ну вот. И у неандертальцев результатов близкородственного скрещивания полным-полно, просто по костям это видно, там какие-то неправильно проросшие зубы, какие-то там отклонения в позвонках, там в пальцах там и так далее. А у кроманьонцев такое тоже есть, но гораздо реже. И у кроманьонцев сплошь и рядом в одном могильнике там три скелета, и все разные. То есть видно, что они там сборная солянка. И тут вот у них в фильме, это я говорю, задом наперед показано. Это вот очень как бы минус.
1: Там очень интересная тема затронута, да, по поводу раскопок скелета Люси, где было найдено где-то 25 частей костей. Очень комично, конечно, выглядит, как они вставили ее любовную историю, как она могла жить в этот момент, как она встретила, значит, мужчину, ну, он чушь. Ее бросил, она одна осталась, потом, значит, прибилась к другому лагерю. Это смотрится очень смешно, но сама история очень интересная. И ее, я так понимаю, называют действительно проматерью всего рода человеческого, потому что она была связующим звеном между двуногими и между обезьянами, которые ходили на четырех лапах.
0: Не совсем.
1: Нет?
0: Двуногие-то они были уже там миллион лет до этого, на самом деле.
1: А почему ее там, именно в фильме называют связующим звеном между...
0: Это не ко мне вопрос, а тем, кто фильм снимал. То есть ее, да, проматерью-то называют, ну, потому что это клевый, красивый скелет, пафосный. И про него можно много чего наплести. Вот. Но она уже давно и безнадежно прямоходящая, нормально прямоходящая. Она такая сильно коренастая, конечно.
1: То есть у нее ценность только в том, что у нее действительно сохранился скелет?
0: Да, то есть она уникальна своей сохранностью. Ну, кстати, есть и другие скелеты. Вот. Но на момент съемок фильма это, правда, был самый целый скелет австралопитека. Вот в тот момент. Сейчас уже есть там парочка более полных. Тогда был самый целый. И, кстати, уже, правда, после вот опять же съемок фильма стало известно, что погибла-то она вовсе не так. То есть она упала с дерева, на самом деле, и убилась насмерть. Это даже прикольнее. То есть у нее руки еще такие хорошо древолазательные, что прикольно, а ноги-то уже напрочь наземные. И где она там как-то ковыляет, непонятно, чуть ли не четвереньках, это чушь собачья. Ходила она совершенно прямо и нормально. Ну вот, ну так в развалочку, может быть, действительно коренастая была. Но прямая нормальная походка. Более того, на момент съемок фильма уже были известны следы Злой Толи. А они древнее, чем Люси, на полмиллиона лет. И там нормальные следы вполне себе прямо идут. И, ну, совершенно человеческая походка. Ну, вот, так что все с этим было в порядке. Ну, вот, но у нее куча переломов на скелете. Она уже, ну, для лазания по деревьям ноги важнее, чем руки на самом деле. Потому что сила тяжести-то вниз тянет, на ножки давит-то. Ну, вот, и вот она где-то там залезла на какой-то там баобаб, я не знаю, там пальму, и оттуда сверзилась, и все на свете сломала. То есть у нее сломано все вообще буквально. То есть там челюсть, руки, таз, ноги. То есть она вот прямо падала, причем вначале на ноги упала, и вот прямо последовательность все переломала.
1: Не так романтично, как в фильме показано.
0: Это не романтично, да, но это правда жизни. Вот. И, ну, а в фильме она еще и беременная была, откуда они это взяли вообще?
1: То есть, ладно, ну, вот эти вставки, я в документальный фильм, правда, это смотрится очень комично.
0: Скелет там с каким-то эмбриончиком детским, ну, это было бы по-своему прикольно, но этого нет. Почему она беременная вообще, кто это взял? Вот какой-то там мужик там какой-то, что, откуда вы это взяли вообще? Ну, вот, еще и вид, другой вид. А они не могут оставить потомство. Она так к нему привязалась. Такой красавец, там какой-то рыжий. Это полная ахинея.
1: А то, что касаемо прямохождения, сколько тысяч лет понадобилось для того, чтобы, когда обезьяна слезла с дерева, она же первое время все равно неустойчиво, правильно, держалась на ногах. Им сложно было ходить. Они ходили в перевалочку. Скелеты это доказывают, то, что они там... Были какие-то искажения в костях из-за этого. Сколько времени понадобилось для того, чтобы уверенно держаться на ногах?
0: Ну, на самом деле, как минимум 3 миллиона лет. То есть вот этот переход...
1: 3 миллиона лет пытались.
0: Да, с четвероногости такой меньше, вот древесной намного. На нормальное прямохождение, это не вдруг произошло. Но секрет в том, что эти 3 миллиона лет, они очень не хотели становиться наземными прямоходящими. Они вот все делали, чтобы ими не стать, на самом деле. Поэтому они и стали. прямоходящими. Потому что вот это время, 3 миллиона лет, которое, ну, в принципе, оно в фильме-то даже есть, вот эта первая часть-то, как раз с этими Оринами, это вот оно и есть, это время, когда леса исчезали, и они до последнего сохранялись на деревьях. И прямохождение они развили, как я уже говорил, на деревьях на самом-то деле. А на землю вынужденно спустились, чтобы добежать до следующего дерева, и у них единственная цель была снова залезть на дерево. И вот так вот они 3 миллиона лет, но поскольку перебегали они регулярно, на самом деле, потому что это островки уже леса среди саванны, ну вот, то им приходилось это делать, и поскольку они это делали много и часто, то вот прямохождение за 3 миллиона лет развили. Причем заметьте, что 3 там, с лишним миллиона лет они учатся ходить на двух ногах, и где-то примерно 4 миллиона лет они ходят на двух ногах. То есть это сопоставимые этапы времени на самом деле, это почти одно и то же. Ну вот, поэтому это не то, что прям обезьяна слезла и поскакала уже там прямоходящая. Это очень большой промежуток времени. И, но в это время у них руки-то напрочь древесные. Ну вот, а стопа, вот там, ну просто, опять же, на время съемок фильма это не было известно. Там же Ардипитекис чудесный, у которого большие пальцы на стопах совершенно хватательные, обезьянские, а при этом уже есть продольный поперечный свод. То есть он и по деревьям здорово лазал, на четвереньках вполне, и как бы, да, и ходя вот по этим веткам. И по земле уже ходил на двух ногах, тоже довольно-таки неплохо. Потому что своды – это уже про двуногость. Вот, но просто тут это не в упрек фильму, потому что тогда просто он не был найден, этот ардипитек. Ну, вернее, он как, уже были кости первые найдены, но не были исследованы, опубликованы, вот так вот.
1: Несколько миллионов лет нужно было потратить на то, чтобы научиться ходить нормально на двух ногах. Еще несколько миллионов лет нужно было потратить, чтобы развить навыки рук, правильно, чтобы заниматься нормальным ремеслом, изготавливать орудия, в первую очередь каменные.
0: Да. Ну, причем тут есть еще такой замечательный момент, что когда они начали делать орудия 2 миллиона 600 тысяч лет назад, они это делали руками-то еще не орудийными совершенно. То есть руки-то еще были, строго говоря, обезьянские. Вот, и нормальный такой трудовой комплекс кисти, ну, чтобы она вот приспособлена для изготовления орудий, появляется примерно 1,5 миллиона лет, ну, а точнее даже 1,4 миллиона. То есть 2,6 – это первое орудие, и 1,4 – это трудовая кисть. То есть для того, чтобы наша кисть приспособилась к нашим орудиям, понадобилось больше 1 миллиона лет. Это прекрасно на самом деле. И, кстати, на момент фильма это было уже известно, и это они не отразили вообще никак. Минус.
1: Но все минусы фильма мы с вами обсудили. Есть ли какие-то плюсы, которые вам импонировали в этом фильме и которые вы можете озвучить?
0: Плюсы, без сомнения, есть. Во-первых, там все-таки
1: сняты... Но все-таки минусы превалируют, мне кажется.
0: Ну как, это опять же я такой шибко умный и привередливый. И докапываться люблю. А вообще как бы авторы, ну вот эти ученые, которые участвуют, это реальные крутые ученые. Они вертят настоящими находками в руках, ну, хотя бы даже и слепками, да, но там по фильму все равно не видно. Они очень старались сделать хорошо и красиво. Они действительно объехали кучу замечательных мест, там, Араго во Франции, да, там, и сям, и в Африке, и в Китае. И аналогов такому фильму, честно говоря, нету. То есть вот если бы мы с вами сейчас захотели что-то такое подобное снять, мы бы такое не сняли. Где бы мы доехали, там, до ЮАР, да, до Франции, до Китая, до Израиля, где они там еще снимали, это, ну, нет таких прецедентов по факту больше. Вот еще и компьютерной графики, ну, на тот момент передовой, на самом деле. Ну, то есть сейчас мы можем там говорить, а, там это отсталое все, да, ну, так это 20 лет назад было. Ну, вот. И актеров загримировали, ну, пусть кривенько загримировали, но они очень старались на самом деле. То есть я так все равно не умею, то есть критиковать-то легко, а сделайте сами так. Ну, вот. И все-таки какой-то сюжет попытались развить. Ну и даже вроде как для народа что-то, ну пусть опять же с косяками, но они очень старались. То есть, несмотря на все вот эти вот минусы, аналогов этому фильму нету. Ну вот сейчас вроде там пытаются что-то такое новенькое снимать про древность. Ну в основном это как-то почему-то все время про динозавров получается. Но надеюсь, что снимут и про людей, и может быть с новыми подходами. Ну тем более, что опять же наука-то на месте не стоит. И мы сейчас задним числом критикуем, потому что мы, опять же, много знаем, чего они просто не знали. Но заметьте, что эта новая информация появилась усилиями этих же самых ученых, которые в фильме. Они сейчас все живые, по большей части. Ну, или там все, или большая часть. Ну вот, и они все это время, все эти 20 лет на месте не сидели. они не скучали, они писали умные статьи, книжки, исследовали, новые находки находили, ездили в экспедиции, ковырялись там в этих пещерах, где-то там в саваннах, бог знает где, и это их руками наука творится. Ну вот, поэтому все указанные косяки – это не про ученых, а про тех, кто компоновал.
1: Собирал материал.
0: Вот, а это сплошь и рядом такое бывает. Это и со мной такая история была, когда меня тоже там снимали, тоже я давал умное интервью, потом все это почикали, получилась чушь. Ну вот, и не один раз такое было, и я думаю, еще немного раз такое будет. Ну вот, собрать это воедино очень сложно, потому что если дать это снимать ученым, получится нудятина, это 100%. Если дать это снимать чисто киноделом, получится бредятина. Вот. А если мы совмещаем бредятину с нудятиной, ну, получилось, что получилось. Вот. Пока еще идеала никто, видимо, не нашел, но хочется верить, что найдут. Вот. Я даже не против сам как бы снять такое, но я не умею снимать. Я умею вещать. Вот. Снимите кто-нибудь, наконец.
1: Спасибо вам большое, Станислав, за разбор. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: У нас сегодня очередная встреча, предновогодняя. Мы обычно с Борисом Михайловичем Шустовым встречаемся накануне Нового года. Сегодня у нас возник вопрос, а почему такая традиция? Вот наши постоянные посетители знают, что всегда в декабре Борис Михайлович у нас. И мы вспомнили, что, оказывается, первая трибуна ученого у нас была в 2012 году. И как раз тогда очень широко обсуждалась тема конца света, как раз в декабре
2: 22
1: месяце.
2: 22 декабря был назначен.
1: Назначен был конец света. И мы решили, значит, в преддверии этого события пригласить Бориса Михайловича, чтобы он все рассказал вот как есть. Будет конец света, не будет конца света. Он все нам рассказал, отменил конец света. Дальше все пошло хорошо. Ну и, в общем-то, такая традиция, она у нас и продолжает существовать. Конец декабря. Борис Михайлович на нашей трибуне. Сегодня у него очень интересная лекция. Первый раз мы встречаемся вот с таким масштабным, так сказать, проектом. Вот, я представлю Бориса Михайловича, хотя наверняка все его знают. Борис Михайлович, научный руководитель.
2: Не стесняйтесь.
1: Института астрономии Академии наук, член-корреспондент Российской Академии наук, член ученого совета Московского планетария, член редколлегии журнала «Земля и Вселенная», председатель совета РАН по космическим угрозам. Или я что-то перепутала?
2: Ну, не совет РАН, а рабочая группа, экспертная группа.
1: А есть еще совет РАН по космосу?
2: Есть совет РАН по космосу, председатель там Сергеев, а вы президент. Знаете? А я там, ну, в бюро, так сказать. Там несколько секций есть, есть группы рабочие. Вот я по двум секциям: неатмосферная астрономия, почему я про астрономию рассказываю, космические проекты. И меня слышно хорошо или наоборот, слишком хорошо? Вот так,
1: по-моему,
2: да?
1: Все замечательно. Поэтому мы переходим к лекции, предоставляю слово, поприветствуем, друзья, нашего замечательного гостя. Спасибо.
2: Я так и думал, что вот не все расскажут здесь. Но что делать? Время для доклада, да, всего лишь там час, наверное, да, там еще сколько-то на вопросы, поэтому... Ну ладно, лекцию начнем. Значит, коллеги, я действительно первый раз про такую рассказываю. Это вообще первая, самая первая лекция на эту тему. Лекцию я бы предпочел вести в таком плане. Смотря на вас, а вы смотря на меня, глядя на меня, ну, чтобы было осмысленно, и чтобы было видно, что люди не засыпают, не отключаются от какой-то сложности, значит, давайте так договоримся. Если вам что-то непонятно на слайде, что у вас там за корючка нарисована, вы прям задавайте, не стесняйтесь. Если лекцию общие вопросы, кто в конце лучше? Потому что я надеюсь, что нам дадут Восьми Фаин Борисовна в конце там еще поговорить. Значит, вопросы, ну, лекция – это лекция, а вопросы любые можно задавать. Я уже вот как раз вначале сам сказал, что, пожалуйста, не стесняйтесь. Ну, что-то, может быть, даже я от вас узнаю. Почему нет? Это все нормально, это все в общении. Значит, универсальное распределение во Вселенной. Вы видите на этой картинке объекты абсолютно разного масштаба, размеров. От пыли, пылинки, которые в левом нижнем углу, ну, тут есть покрупнее, но это все-таки размеры микроны. А в верхнем правом углу это богатые скопления галактик. Если говорить о массах, то здесь массы это просто 10 минус 10, 10 минус 15 степени грамма. Никого не пугает 10 минус 10. То есть понятно, о чем речь идет. Да, одна там 10-миллиардная и так далее, и так далее. То здесь это массы уже в 10-14, даже 10-15, вот с такими количеством нулей масс Солнца. Это самые массивные объекты во Вселенной, структурированные, самые большие, самые массивные. Вот почему они здесь вот так расположены? Вот мы послушаем лекцию, то есть, ну, обсудим, поговорим. И если в конце будет понятно, ну, значит, хорошо. Если нет, тогда еще дополнительные вопросы. Так, я нажал, естественно, не то. Вот так сделаем. Эргономика у этих вот листалок, у них лазерная штучка и вот эти листалки, они рядом совершенно. О. А начнем мы с той строчки, которая в аннотации к лекции была. У Пушкина есть незаконченное стихотворение. Незаконченное, оно очень странное. Поверьте, вот первые четыре строчки знают все. По крайней мере, те, кто старшее поколение, кто смотрел, очевидно, невероятное. А последнюю строчку, она крайне редко используется, хотя на самом деле написана именно так. Вот видите, она не попадает никуда. Как, ну, повисла строка, то есть какого-то размера, но в ней глубочайшее содержание. Действительно, если люди хотят понять, вот человек хочет понять, что нами управляет, где те, ну, не высшие какие причины, но вот того или иного события, то чаще всего обращаются, часто, вернее, обращаются, придумывая себе либо науку, либо Бога, а потому что Бог – это тоже, как говорил Декарт, одна из замечательных гипотез, которую, если бы не было, надо было бы придумать. Это форма ответа на те вопросы, как устроен мир, что мы есть в этом мире, зачем мы это есть и так далее, и так далее. Серьезные вопросы. Так вот, один Бог точно есть. Какой бы вы ни придерживались религии, но вот он в такой форме – Бог-изобретатель. Я как изрядный зануда хотел тут подправить, ну, Пушкина как подправишь? Вот мне всегда кажется, что есть у нас тут гуманитарий, который знает, как правильно писать по-русски. Мне почему-то казалось, что тут между Бог и изобретатель нужно какой-то дефис ставить небольшой. Вроде бы логично, да? Но так написано и замечательно. Значит, в дальнейшем ссылки, откуда я беру ту или иную информацию, я всегда их даю. Несмотря на то, что лекция популярная, но здесь сидят замечательные молодые ученые, из нашего института, из других институтов, вот эта вот задняя линеечка, такие аспирантки у нас. И они же скажут, откуда вы это взяли, и поэтому так, в научном стиле вы всегда можете потом по этой лекции посмотреть ссылочку. Вот понятно, Пушкин, 29-й год, вы найдете по поисковым системам, откуда взято. Ну, посмотрим сначала. Экран здесь хороший, поэтому все так хорошо видно. Опять же, на второго автора из того же столетия, Михаила Лермонтова. Вы помните прекрасный его романс «В небесах торжественно и чудно». Действительно, каждый из нас, кто бывал, не каждый бывал, но каждый, кто бывал в такой ситуации, темной ночью, особенно это на юге, особенно даже в Крыму, это иногда попадаешь один и видишь небо, я профессионал, и оно охватывает вот каким-то таким странным просто чувством, что ты понимаешь, что вот писал человек, который это вот по ним ощущал. А дальше у него вообще строчка идет такая, которую я даже не знаю. Наверное, он, не знаю, были ли американцы на Луне, но Лермонтов точно где-то там был, потому что и Земля в сиянии голубом. Голубое сияние Земли можно увидеть только откуда-то оттуда, а у него это есть. Но, по крайней мере, вот видите, красота, вот это кусочек, небольшой кусочек звездного неба, сфотографирован канадо-французским телескопом. Он находится на Гавайи. Это 3,5-метровый телескоп. Самые лучшие фотографии космические, космоса сделаны на Земле. Там просто шикарная камера. Он широкоугольный, 3 градуса. Сделаны вот на этом телескопе. Здесь два скопления, звездных скопления. Пардон, черт, давайте лучше вот этой буду пользоваться. Вот, собственно, мне это и предложили. Одно молодое скопление, оно близко к нам находится. Видите, звезды голубые, горячие. Часть из вас уже знает, что молодые звезды, массивные, они имеют вот такой цвет, вот голубой. А старые звезды, намного старше, они более красные. Вот, например, старое скопление, это NGC 2158. А вот оно здесь такое. И звезды поля, конечно. Когда-то, когда образовывались звезды, в основном они образовывались в скоплениях. Но скопление – штука неустойчивости, даже вот это вот распадется через какое-то время. Они распадаются, и появляются звезды поля, ну, обычные, не сгруппированные. Значит, их довольно много, гораздо больше, чем звезд в скоплениях. И все они вот такие очень разные. На этой картинке, это классическая картинка, как распределены звезды на диаграмме. Вот здесь светимость, то есть сколько энергии излучает звезда в единицах солнечных. Единицы – это Солнце, поэтому, естественно, Солнце здесь находится. И так далее. Значит, вот здесь спектральные классы, разные там, кто какие правила мнемонические запоминает. У астрономов есть такое правило. «Oh, be a fine girl, kiss me right now». И дальше идет смэк. Так вот, паразиты, современные паразиты отменили последний класс. Сейчас никакого смэка нет. Уже смэк – это звук поцелуя. Сейчас нет такого. С-класс там есть, но не смэк. Вот, значит, на этой диаграмме вы видите звезды, которые расположены на диаграмме светимость, цвет или температура. Звезды поздних классов, мы их называем поздние, они холодные, ну, до 3000 градусов, так скажем. А горячие звезды здесь вот 30 тысяч градусов, на самом деле их больше и сюда, но это уже звезды не главной последовательности, а там самые разные своеобразные звезды. На главной последовательности находится основное количество звезд, которые мы вот просто охватываем с любого поля. Они почти все здесь расположены. Здесь самые массивные звезды, видите, 60 масс Солнца. Там видно что-нибудь? Примерно, да? А здесь это массы, ну, 1/10 массы Солнца. Вот примерно такой размах у этих звезд. Здесь также показано мелкими, ну, чуть попозже посмотрим, время жизни. Вот эти звезды, они маленькие, плохонькие, светят плохо, живут долго. А для этих звезд, для массивных звезд характерен очень большой выброс энергии. Ну, примерно как вот хиппи там 60-х годов. Живи быстро, умри молодым. Вот они по этому принципу примерно и живут. Ну и я сейчас пока не останавливаюсь на звездах, которые в эволюционном плане отошли от главной последовательности. Они когда-то были здесь, а потом ушли в класс супергигантов, красных гигантов. Ну и конечные стадии жизни звезд, ну, например, Солнца. Звезд от, скажем, 0,6 до 7-8 масс Солнца. Это вот наша судьба и Солнце вот сюда. Мы попадем сюда и будем долго остывать и улетим в черные карлики. Ну, дай бог кому-то дожить до этого времени. Я думаю, что это не так просто. Вот такая картинка, общее представление. А теперь чуть подробнее про массы звезд. Массы звезд обычно лежат от масс, обычно считается по учебникам от 0,8 до 100, ну, до 150 масс Солнца. Почему так? Потому что если звезда, вернее, объект газовый менее массивный, чем 0,8 или 0,07 масс Солнца, внутри температура слишком низкая, ну, чем менее массивный объект, тем ниже температура внутри. Недостаточно для того, чтобы загорелись ядерные реакции. Ядерные реакции загораются при температурах больше 10 миллионов градусов, а там температуры ниже. Ядерных источников нет. А раз нет ядерных источников, нет звезды. Здравствуйте. Именно ядерные источники обеспечивают долгую жизнь звезды. Они настолько энергоемкие, ядерные источники, что позволяют, например, нашему Солнцу 10 миллиардов лет светить, как вот ни в чем не бывало, как вот, ну, вот как в наши дни. 10 миллиардов лет. Вот это все время никакая химическая реакция, конечно, этого не обеспечивает. Это только ядерные реакции. Горение водорода, так называемое. Горение очень условное. Ядерное горение, когда из протонов, из ядер водорода образуются ядра гелия. И вот при этом на этом ядерном уровне часть массы вещества переходит по формуле Эйнштейна, E равно mc квадрат, тоже все помнят про нее. Ну, какая-то доля, меньше 1%, примерно 0,7%, переходит в энергию, в тепло, в излучение и так далее, и так далее. Этого хватает. Насколько же много энергии сосредоточено в веществе. Так вот, недавно появились научные работы, ну и, конечно, в обычной прессе сообщения о том, что астрономы открыли очень массивную звезду в созвездии, это не созвездие, это группа R136, и вот одна из звезд там оказалась, вот ее показываем результаты, в 8 миллионов раз более яркой, чем Солнце, больше светимости, 8 миллионов. Ну, расчеты показали, что при температуре в 53 тысячи градусов, а температура сравнительно легко определяется из спектра. Спектр получили, видно, как энергия распределена, определяете температуру, ну, более-менее. А вот такая безумная масса, это вообще как, странная, конечно, вещь. Она находится, эта звезда, в Большом Магеллановом облаке, в такой туманности, которая называется Тарантул. Люди с воображением увидят здесь и Тарантул, и все что угодно. А вот это вот скопление сверхмассивных звезд находится вот здесь. К ним, к этим звездам потом прилипли всякие другие термины, научные вполне. То есть эти звезды живут тоже коротко, недолго, но взрываются. И вот гиперновая, так называемая, это не сверхновая, а еще гораздо более энергичные звезды, которые взрываются с большим энергией, гиперновые, массу определили в 315 масс Солнца. А теперь для, значит, для более профессионалов ссылочки такие, что вот в последнее время все-таки оказывается это не одна звезда, а две. Ну а когда вы две складываете, естественно, все равно это очень много. Все равно огромная звезда и так далее. Но это экзотика. Почему такие звезды удивили? Почему так такого? Потому что если звезда превышает 100 масс Солнца, когда она образуется, то яркие личности, а эти звезды яркие, энергичные, они имеют, к сожалению, особое свойство отталкивать от себя все, что вокруг. Звезда, которая образовалась и которая излучает как 8 миллионов Солнца, своим излучением способна оттолкнуть от себя это родительское газопылевое облако, способна ионизовать огромную, то есть нагреть огромную среду, и вещество больше к этой звезде уже не приближается. И наоборот, даже эта массивная звезда начинает терять в виде мощного звездного ветра. Звездный ветер может быть чудовищно сильный из такой звезды. Но вот оказалось, что все-таки такие объекты наблюдают. Если это единичная звезда, то, скорее всего, она образовалась только слиянием. Образовать ее из... Вы знаете, что звезда...

и облако, оно может быть на только самое их начало. Ну, давайте мы еще вернемся к этому в конце, если вопрос останется, он серьезный и важный. Вот, теперь мы давайте посмотрим такая общая лекция, общая картинка, как образуются звезды и как мы об этом узнаем. Значит, если мы посмотрим на небо в телескоп, увидим красивые, ну, просто обычным глазом, увидим ту красивую картинку, которую я вначале показывал. Помните, там вот эти вот открылась бездна звезд полна и так далее. А там все это вот эти скопления, звезды отдельные. В телескоп, я думаю, половина из вас уже, наверное, посмотрела в любительский, да? Да. Половина громко ответила тремя голосами. Ну, хорошо. Так вот, если вы посмотрите, условно говорю, посмотрите, понаблюдаете небо не в обычный оптический телескоп, а в радиотелескоп, потому что источники на небе излучают радиоволна, то вы увидите, что все небо в облаках. Вот не в попугаях, а вот в таких вот все в облаках. Причем очень сложная структура, вложенная. Там математики говорят про фракталы, там размерность 1,3. Математики понимают, что такое вложенная структура. То есть большие такие вот фрагменты вот этих самых облаков, они состоят, если их поближе посмотреть при разрешении, состоят из более мелких фрагментов, те, в свою очередь, из более мелких фрагментов. Ну, примерно как вот когда нехорошие люди дарят подарок и кучу-кучу коробочек внутрь вкладывают, и открываете, и все время коробки, они все похожего размера, но никак не добираетесь до конца. А здесь добираются до звезд. Вот из крупных таких вот облаков образуются звездные скопления, может быть, даже и звездные комплексы. А из самых маленьких до дна, когда доходите до конца, звезды. Вот такая иерархия. Это называется иерархичное строение облаков. Очень сложное. Значит, у нас есть люди, которые умеют наблюдать хорошо такие облака. Оля, например, наблюдала в Швеции и Финляндии, да? В Швеции только. Потому что, к сожалению, у нас с такими инструментами большая проблема в России. Как наблюдать такие? Эти облака называются, они темные, они холодные. Для того, чтобы образовать звезды, нужно плотное холодное вещество, газ. Плотный холодный газ. Из горячего газа трудно его собрать, он разлетается. Так вот, они называются молекулярными, потому что в этих условиях, когда облако плотное, больше 10^4 частиц на кубический сантиметр, и холодная температура ниже 100 градусов, образуются молекулы. В обычном околосолнечном пространстве, ну, где мы вот летаем, там плотность меньше 1/10 частицы на кубический сантиметр, то есть в тысячи раз, в тысячи, даже в сотни тысяч раз меньше, чем в молекулярных облаках. А температура, наоборот, в тысячи раз выше. Ну, может быть, сотни. Поэтому здесь, конечно, вот в окрестностях Солнца нет никаких условий поблизости для образования звезд материала. А вот в этих темных холодных облаках, которые вы увидите, я уже сказал, с любым радиотелескопом, настроенным под эти задачи, вы увидите вот такую картину. То, что я сказал, что они вот такие вложенные, фрактальные и так далее. Ну, вот обычно проще всего рассказывать так, что есть большие молекулярные облака, масса их – это все в массах Солнца, там до миллионов несколько, даже до 10^7 масс Солнца, размер в парсеках. Так, сколько, интересно, голосов откликнется, нужно ли сказать, что такое парсек? Парсек кто знает? Ой. Да, вот молодежь говорит, ваши годы астрономия была, так что... Вот эта концентрация вот на кубический сантиметр, вот видите, звезды, значит, вернее, молекулярные облака, ну, сравнительно малоплотные, температура уже низкая, ну, магнитное поле, все это вам не обязательно там важно знать. Но вот объекты, которые больше там 100 масс Солнца, уже при этих условиях начинают сжиматься за счет самогравитации. Масса облаков велика, если газа очень много, то он начинает под действием собственной гравитации, гравитации всегда и везде, все объекты гравитируют, начинает сжиматься холодный газ. Это, собственно, предпосылки к образованию звезд. Следующие по иерархической структуре – это сгустки, ну, меньшего размера, вот то, что вложенные. Ну и, наконец, я последний – это дозвездные ядра, это те самые маленькие, самые плотные. Видите, плотность у них какая? Фрагменты, из которых, в конце концов, образуются звезды. Мы все это наблюдаем с помощью... В основном радиотелескопов, в основном, но и не только. Это все наблюдаемая картина, то есть абсолютно достоверная картина, как образуются звезды. Вот они там из этого в холодных темных местах рождаются, в этих темных плотных облаках, вот эти самые звезды, там рождаются. Ну, классическая картинка, которая ходит в любой лекции.

абсолютно по образованию отдельной звезды. Это отдельный, потому что мы сейчас именно последнюю вот судьбу ядра рассмотрим. Вот, это некое холодное молекулярное облако, которое разбивается, мы говорим, фрагментирует, разбивается на сгустки, вот это уже сгустки, и каждый сгусток представляет из собой какое-то плотное ядро, на которое валится вещество за счет гравитации. А почему оно валится? А потому что есть возможность его охладить. Вот если вы просто сейчас... Чуть-чуть, может быть, сложновато, не для астрономов. Если вы возьмете просто газ, даже очень массивный кусок газа, он не сожмется просто так. То есть, вернее, он может сжаться, но при этом он нагревается, а при нагревании возрастает давление. И вот если вы отпустите без потери энергии, это называется адиабатический режим, то вы его вот так вот поджали, отпустили, и у вас вот это облако будет вот так вот качаться, сжиматься не будет. Для того, чтобы оно сжалось, обязательно нужно терять энергию, его нужно охлаждать. Охладителем является прекрасным охладителем пыль. Потому что при сжатии температура повышается, пыль нагревается, и пыль нагревается, и тут же излучает так называемое инфракрасное излучение. А оно проходит сквозь облако, не задерживаясь. Вы теряете энергию, но этот процесс дальше развивается, и вот вы получаете вот те самые звезды, о которых мы говорили. Здесь немножко показана химия. У нас в институте очень хорошая группа по астрохимии, которая изучает как раз вот весь этот процесс, наблюдая молекулы, можно в деталях восстановить, как образуются звезды. Мы это наблюдаем, ну, анализируем, ну и так далее, астронтеории. Наконец, когда газа уже становится мало, происходит, поскольку все, примерно все облака изначально все-таки они слегка, но вращаются, а при сжатии увеличивается скорость вращения. Помните все этот фокус с гантелями, кто-то там зачем-то сидит с гантелями, вот так на вертушечке, и потом прижимает гантели, сильнее крутится туда-сюда. Вот примерно такая же структура. Облако сжалось, начало крутиться быстрее. Вот это протопланетный диск, а дальше уже планеты, кометы и так далее. Все. Самая общая схема. Она достаточная для того, чтобы даже, я бы сказал, вот сдать мне экзамен. Ну, да, по тематике. Кто еще не сдал у вас кандидатский экзамен? Не запоминайте эти слова, это я для тебя говорю. А вот чуть-чуть посложнее. Теперь, значит, мы понимаем, как из-за крупных сгустков появляются вот эти ядра, а потом из ядер звезды. Так вот, если и по наблюдениям мы понимаем, мы знаем, каково распределение масс у сгустков. Вот оно какое. Просто до боли напоминает распределение масс звезд. Только побольше, помассивнее. То есть не вся масса сгустка идет на массу звезды. Часть теряется. Поэтому вот такой почти параллельный перенос. Очень картинка красивая. Хотя, вроде бы ее просто объяснять, а вот, скажем так, моделировать, чтобы получить эту картину, уже довольно сложно. Термины «начальная функция масс», NFM или «initial mass function» всегда используются вот такие, для начальной функции масс звезд. А для сгустков вот такие. Вот это вот начальная функция масс сгустков, а вот здесь вот начальная функция масс звезд. Есть несколько путей. Мы можем просто, скажем, взять и осадить сюда, примерно. Что это означает? Что мы просто потеряли массу. Вот сюда. Мы потеряли массу. Вот здесь был сгусток, вернее, вот это потерял массу. А если здесь, то просто сжатие. Так, плохо управляется. Это просто перечисляю те механизмы, которые нужно учитывать для того, чтобы рассчитать, как из сгустка уже... посмотреть, какая звезда получится, какие ее характеристики. Много сложные формулировки. Кого заинтересует, могу объяснить. Но самый главный вывод – желтым. Я в желтой рамочке, значит, выводы основные. Тот, кто хочет потом действительно сдать по лекции, то достаточно этих желтых рамочек уже хорошо. Причины, определяющие значение масс звезды, массы звезды, представляют собой очень сложный комплекс конкурирующих фактов и процессов. Действительно, они сложные, конкурирующие, причем выделить иногда сложно, а какой из них главный. И вот тут вот, философия, которая давным-давно еще там в университете учился, мне как-то вот это всегда казалось, что вот так, и до сих пор кажется. Недавно мой коллега, профессор Тутуков, оказалось, что он тоже так же об этом задумывался каждый раз. Значит, смысл такой, что если результат, то есть явление описывается большим набором сложных процессов каких-то, из которых не каждый не выделен, то результат будет случайным.
Если какой-то процесс доминирует, выделяется, мы называем его определяющим. Ну, в физике мы называем физика процесса вот такая. И говорим, вот физика этого процесса такая. Ну вот я здесь написал слово «парус», ну, для примера. У вас штиль, может быть, мертвая зыбь там есть, а парусник стоит, солнышко светит, все хорошо, никуда этот кораблик не движется. В это время на парус действует множество эффектов. Ну, например, с бешеной скоростью в сотни метров, а то и километров в секунду, в парус бьются молекулы воздуха. Вот мы вам сидим, и вот в нас тоже бьются сейчас вот с такой вот безумной скоростью молекулы воздуха, которые создают там давление. Но поскольку у паруса с одной стороны и с другой одинаковое примерно давление, он, ну, может быть, случайно какие-то мелкие совершенно там подвижки. Значит, дельфин проплыл где-то там, качнул лодку. Струя воды, конечно, какой-то импульс передала кораблю. Никуда он не двинулся, потому что дельфин маленький, корабль большой, ну, парусник. А солнце светит, с одной стороны на парус светит, с другой нет. Значит, если одна температура одной стороны выше, то и молекулы, которые воздуха, которые стукаются, они отлетают с большей скоростью, дают больше импульс. Тоже механизм. Еще вам с десяток придумаю. Мы для того и учились, чтобы пудрить мозги нормальным людям. Множеством этих механизмов, они все одинаковые по действию. Но тут где-то, значит, там случилось, что перепад давления и подул ветерок. Даже слабый ветерок. Какие там километры в секунду? Если он дует со скоростью 0,5 метра в секунду, то есть в тысячи раз меньше, уже достаточно для того, чтобы этот кораблик поплыл. То есть доминирующий является вот этот самый градиент давления воздуха. Все. Механизмы выделили, физику движения, все остальное можно забыть. А вот все, что было до того, это борьба случайных механизмов, и мы ничего не могли сказать, на какую там в микроградус, на какой микромиллиметр подвинется куда корабль. Случайный процесс, и все. Вот это примерная такая философия. Это философия в целом физическая. Значит, просто случайные редко бывает. Просто, ну, совершенно вот ни от чего не зависит, это совершенно случайно. Что-то все равно всегда есть какая-то общая закономерность. Случайно может быть в... Ну, например, кто знает, что такое пуассоновский шум, там гауссиан описывается. Я не запоминайте даже, я всякую ерунду говорю сейчас, но смысл такой, что всегда есть какое-то распределение. Одно из важнейших распределений вот этих случайных величин называется белым шумом. Оно пришло из радиотехники, когда вы слушали старшее поколение «Голос Америки», а его глушили, вы слышали вот этот там шум, там все частоты были, ничего не понять и так далее. Если вы смотрите на экран, у вас не работает. Ну вот, примерно белый шум в изображении. Что такое белый шум? Большая советская энциклопедия. Это вам не Википедия. Вот, это советское издание. Значит, так описывает белый шум. Шум, в котором из звука пришло, поэтому звуковые колебания. Хотя он может быть где угодно. Вот это белый шум вообще в изображениях, а не в звуке. Звуковые колебания разной частоты представлены в разной степени, в среднем интенсивности волн примерно одинаково. Что это означает? БШ – это белый шум, это не Борис Шустов, значит, не путайте. Это означает, что нет выделенных колебаний. Все колебания равновероятны, вообще все, любые. Вот какие есть, вот все они, вот, если бы какое-то выделялось, вы бы услышали какой-то свист или, наоборот, бас, или все. Нет, здесь все, все вот так вот. Вот спектр. Ну, чуть-чуть такое понятие посложнее. Вот спектр этих колебаний такой. Здесь даже не совсем белый шум. Выделяют белый шум, когда вот горизонтально все это такое вот идет. Это частота, а здесь интенсивность. Независимо от частоты, интенсивность колебаний всегда одинаковая. Энергетика колебаний одинаковая. Так вот, это необходимый такой экскурс, что ли, в статистическую физику. И дальше мы уже полегче будем этим понятием, понимаемым или непонимаемым, оперировать, но уже зато будет все красиво. Так. Вот теперь зададимся вопрос. Вот как раз вот эта функция масс. Случайна ли она? То есть, может быть, это действительно дело случая, а случай Бог во всех направлениях, он Бог, везде во Вселенной. Вот он все это устраивает. Значит, есть довольно серьезная математическая теория. Я здесь не выписываю всю эту математику, но она не так важна, здесь суть сама. Значит, профессор Аулук, еще в 1954 году, он занимался, кстати, еще расщеплениями, случайными расщеплениями в
атомных ядрах и так далее. Вот он случайностями занимался. Он попытался понять, а не могло ли быть это просто вот описывается случайным законом. Ну, как было сделано? Как было сделано математически? Значит, мы берем параллелепипед. Ну, про слово параллелепипед половина точно скажет. Да-да-да, проходили. Значит, и режем его вдоль оси x, вдоль оси y, вдоль оси z. И каждый раз случайным образом получаем набор много-много маленьких параллелепипедиков другого размера. А поскольку у вас случайно все, как угодно там получалось, то и вот этот самый набор вот этих маленьких объемчиков в виде параллелепипеда тоже будет случайный. Это описывается математически. Но Аулуку этого не хватило, и он проводил такой эксперимент. Значит, он вставал там на стуле на стул, кидал стекло, но только не триплекс, потому что у триплекса есть предопределенные грани, там и все. Обычное стекло, а потом считал спектр масс получившихся осколков. Собственно, не он считал, его студенты сдавали ему такие лабораторные работы, били стекла. Поэтому я и говорю, что это битое стекло, это не хулиганство. Всегда спрашиваете, а может человек заинтересовался, когда бьет стекла функцией масс. Это аморфное стекло, поэтому считается, что там случайное напряжение, все распределено случайно, поэтому можно посмотреть, получить случайный спектр. Сейчас я не буду говорить, что он получил в результате, потому что он получил более интересный результат, на основании которого польский ученый Крущевский уже сделал очень интересную работу. Он сказал, ну, конечно, звезды образуются не случайно, но нет звезд меньше 7 сотых масс Солнца. Он взял 7 сотых, 8 сотых, не принципиально. То же самое. Нету. Нет сверхмассивных звезд, совсем сверхмассивных. Поэтому ограничения нужно ввести. И он ввел гипотезу белого шума. То есть все масштабы равноправны. Вот в случайных процессах, в очень сложных, которые там тысячи процессов, но ни один из них не доминирует, то есть, можно сказать, случайный, значит, гипотеза белого шума. И формулы сразу забудьте, а посмотрите. Если звезды образовались вот таким образом, то в каждом интервале число звезд от массы от m до плюс dm будет вот столько звезд. То есть пропорционально m в степени минус 2 количество звезд данной массы. Универсальный закон. Он близок к Салпитеровскому. Там минус 2,35. Вот в том диапазоне, только в одном диапазоне. А вот этот минус 2. Это, вот я написал главная формула всей презентации. Это тот самый формула универсального закона, к которой мы вернемся, который доминирует Вселенной на всех масштабах. Ну, как работа Крущевского, значит, он построил вот по этим формулам кривую, сравнил с наблюдениями звезд, здесь указаны авторы, и показал, что да, согласие совсем неплохое. Вот это случайное распределение с ограничением массы. Если бы мы не ограничили, вот сюда бы полезла кривая. Но мы ограничили массу на 0,7, и вот это ограничение дало вот такой вот загиб сюда вот. Вот вы получаете эту картинку. Звезды и здесь тоже загибаются, уходят вниз. Но это из-за того, что массивные звезды, я говорил, их трудно восстановить функцию массы. Они, в общем, умирают очень быстро, уходят. Вот сюда их количество уменьшается, это значит звезды. То есть это было получено впервые неплохое согласие. Пошли дальше со звездами. Вот начало было положено, потом много других работ, а взяли уже не звезды, а звездные скопления, которые мы видели на втором кадре. Оказывается, масса звездных скоплений тоже подчиняется такому закону. Вот он как распределен, вот из этой работы. А теперь пошли к галактикам. Чуть-чуть подробнее посмотрим, а как все-таки образовались галактики. Про звезды мы уже знаем. В принципе, скопления то же самое, потому что скопления образовались из больших облаков, которые потом раздробились на звезды из больших, ну, тысяч, например, этих фрагментов ядер появилось. Вот у вас скопление. Посмотрели, как отдельное ядро образовалось, а сейчас посмотрим, как с галактиками дело обстояло. Я здесь использую несколько слайдов, которые представил вот на той лекции по скрытой материи, потому что здесь базовые понятия без темного вещества никуда. Никуда нам не деться. Вот, и вы увидите, как велика его роль. Значит, современный такой бухгалтерский, элементарный, можно сказать, опись Вселенной может быть представлена так. Большая часть непонятно что, темная энергия, а вторая по значимости часть темная материя тоже непонятно что. Причем настолько непонятно, что вот когда я говорил про Нобелевские премии, если здесь они есть, то тут они есть в большом количестве в будущем. Потому что эта загадка давит на физиков, астрофизиков и всех нас уже давно. Почти 100 лет.
Мы знаем, что это есть, а что это такое? Сейчас чуть-чуть несколько слов об этом. Не понимаем до сих пор. Ну и обычное вещество, из которого состоим мы с вами, звезды, галактики, ну, там 4% всего. Причем в звездах не так уж и много, в основном это в межзвездном газе. Лучше сказать, в межгалактическом газе. Вот такая вот штука. Значит, темное вещество. Фриц Цвейге, швейцарский ученый. Ух ты, я уже рассказал вам. Но все равно. Вот он опубликовался в журнале «Акта гельветика физика». Что такое гельвеция, кто знает? Молодец. Вот надо идти на этот самый, на телевидение и там отгадывать. Там, говорят, автомобили дают за это. Там здорово. Да, это Швейцария, швейцарский журнал. Он потом переехал быстренько, потому что 1933 год. Там начались всякие проблемы, помните, да, там с нацистами и прочее. Он уехал. Что сделал? Он проанализировал наблюдения галактик в скоплении Девы и удивился. Галактики летали с бешеной скоростью. Тогда уже было понятно, что по спектрам можно определить скорость, которая движется тело из эффекта Доплера. И галактики летали со скоростями в 1000 км в секунду. Он посчитал, а сколько здесь массы. Ну, вот она излучает, вот обычная наша бренная масса, она излучает, ее можно, в принципе, прикинуть, сколько там звезд, какая масса. Оказалось, что не хватает там в сотни раз. И он ввел, не знал, что делать, он ввел такое понятие «дункли материя» – это темное вещество. Ну, материя мы все-таки переводим как вещество, потому что по другому гениальному немцу, уже немцу Энгельсу, материя – это вещество и излучение. Здесь речь идет именно о веществе. Слово «дункли» я пытался понять так педантично. В чем разница? «Дункель» – кто немецкий учил? Вот. Немцы знают, между нами немцами, что «дункель» – правильно, пиво-то ведь темное «дункель» называется у них. Но используется и «дункли». Может, вот это швейцарский диалект немецкого языка. То есть в Швейцарии, если вы скажете «einmal dunkel», вас не поймут. Нужно говорить «einmal dunkel, bitte». Хорошо. Так вот, это темное вещество. Оказывается, что много свидетельств того, что оно существует. Ну, например, кривые вращения галактики. Мы видим галактику, прекрасно астрономическими методами знаем, что по мере ее вращения, скорость вращения в зависимости от радиуса, вот показано вот на этой картинке, вот наблюдаем вот такие. И начинаем удивляться. Ну, тот, кто знает, почему она такая плоская. Вот вы знаете, что, например, планеты, чем дальше от Солнца, тем они медленнее летают. А здесь нет. Здесь как будто летают и летают себе, и скорость не падает. Это означает, что есть какая-то дополнительная тяготеющая составляющая. Вот смотрите, значит, тяготение, которое обусловливает звездный диск, оно приводит к скоростям вот таким. Вот падает по Кеплеровскому закону на периферии галактики, и все, как в Солнечной системе, похоже. А газ тоже есть, если не звезды, но он дает совсем небольшой вклад. А вот ведь где кривая, это наблюдаемое вращение. И вот из этих вот соответствий ввели, что есть темное вещество, которое распределено вот непонятной природой, что это такое, гравитирующее, его много, его в 10, в 5, в 6, 8, 10 раз больше, чем звезд. И оно создает вам дополнительный гравитационный эффект и заставляет галактику крутиться вот так, с плоской кривой вращения. Это еще один из... Одно из доказательств того, что темная материя существует. Причем можно оценить по этим движениям, и по этим, и по другим, оценить размеры. Оказалось, что эти вот темные материи, наша галактика сидит в большой шубе из темного вещества. Если размер галактики где-то там, ну, радиус порядка 15 килопарсек, слово «парсек» все знают? А? Да. Ну, парсек... Один парсек – это 3 световых года. Совсем просто. Свет летит 3 года, один парсек. Так вот, 15 килопарсек, то здесь 200, а то и 300 килопарсек. То есть огромный совершенно объем, в 1000 раз больше, чем вот такой вот громадной шубе из темного вещества сидит в центре где-то галактика наша. Так и другие тоже галактики. Вот еще одно доказательство. Когда появились первые рентгенские телескопы, обнаружили, что скопление галактик, которые так красиво выглядят на картинках, но внутри них сидит горячий газ, который только в рентгенском диапазоне изучает. Вот он, горячий газ. Это с телескопом Чандра наблюдение есть. А оптические объекты, это все со скопления галактик, это галактики, они с телескопом Субары сняты. Так вот, этот горячий газ, его много, излучает в рентгене. Температура его такова... А что такое температура? Мы знаем, что вот когда частицы движутся быстро, то температура, ну вот
вот здесь в комнате, скажем, температура там километр в секунду, да, какая-то, каких-то легких молекул. А если это будет не километр в секунду, а 10 километров в секунду, мы все сгорим, просто зажаримся. На этом же принципе, кстати, работают ваши микроволновки. Что они делают? Они увеличивают скорость, там, правда, не движения, а колебаний молекул. Они раскачивают молекулы, вот идет от лампы в микроволновке электромагнитная волна, взаимодействует с молекулами воды, жира и так далее. Они начинают вот так вот раскачиваться, а раскачивание, увеличение кинетической энергии – это и есть нагрев. Нагревают. Так вот, здесь температуры аж в десятки миллионов градусов. Это значит, что летают частицы этого газа, они летают со скоростями в 1000 км/с и должны из этого скопления очень быстро улететь все, а они здесь держатся. Значит, еще одно какое-то свидетельство того, что что-то их держит. Вот это самое дункель-дункля материя. Еще одно доказательство. Мы видим такую красивенькую галактику. Ну, здесь, конечно, модель, это не совсем наблюдение. О наблюдениях сейчас увидим чуть позже. Видим красивенькую галактику, но иногда видим совсем не такую красивенькую. И понимаем, что что-то искажает вид этой галактики. Что-то, ну, например, вот эта модель. Допустим, между нами и галактикой, вот это красивое, пролетает это вот темное вещество, ну, какое-то там массивное скопление темного вещества. Как изменится вид? А вот смотрите, вот это темное вещество летит, а галактика начинает искажаться, появляются какие-то духи изображений. Ну, в общем, вот такая вот картина. И такие могут быть штуки, и они наблюдаются, действительно. Вот, улетело это темное вещество, галактика вернулась к своему виду. Потому что световые волны, хотя они летят с огромной скоростью, они тоже подвержены действию гравитации. И гравитационный центр, который между нами и галактикой летит, он их искажает. Ну, как бы притягивает, слегка искривляет. Как в линзе. Поэтому и называют гравитационная линза. Только там другие эффекты. А здесь. А вот как наблюдается. Вот смотрите, есть галактика, она вот здесь вот сидит совсем. А вот это ее изображение в линзе. То есть линза здесь сложная. Это значит, что много-много всяких вот этих линзочек гравитационных, и они вам рисуют вот это все одна и та же галактика по спектру. Как отождествить? Смотрят в спектре. Получили спектр? Ага, скорость ее удаления от нас такая-то. А химический состав такой-то. Точно так же отделы для этих изображений. В точности все совпадает. Просто вот как подпись одинаково. Вот это называется картина гравитационного линзирования для данной галактики. Значит, это одна из картинок. Из этих искажений можно узнать, как там распределено вещество. А вот примерно так для данного случая. Значит, вы видите, что есть вот такие пики острые. Пики относятся, собственно, к галактикам. А вот все эти вот подложки – это вот те самые гравитационные темные гало, которые вокруг галактики. Вещества здесь уже нет, а что-то вот искажает вот эту картину. Вот это и есть темное гало. Мы сейчас увидим эту картинку чуть по-другому, попроще, но смысл вот такой. То есть можно по искажениям, по наблюдениям искажений, сейчас строится дорогущий телескоп LSST, гигантский 8-метровый телескоп со сплошным зеркалом, с очень широким полем зрения, который специально предназначен для того, чтобы по искажениям вот всяких этих изображений определить, а как устроено темное вещество вокруг нас. Оно есть. Но как оно вот по этим искажениям? Как восстановить все? Свойства. Давайте я пропущу вам свойства вещества, скажу только одно. Темное вещество точно, частицы этого темного вещества или что-то там, элементы, не должны быть массивными. Если они будут массивные, они будут выносить, пролетела частица темного вещества, и у нас Луна уехала в другую сторону. Это мы заметим. Значит, они не массивные. Они, массы не могут быть больше, там, 10 третьей масс Солнца. Скорее всего, их массы вообще очень маленькие, как у частиц. И должны быть холодными. Почему? Потому что это чуть сложнее. Вот вы слышали, кто-то из вас слышал, например, вот такое вот холодное темное вещество. Вот сейчас доминирует. Еще говорят лямбда, CDM. Лямбда забудем. А вот CDM, Cold Dark Matter, это основное представление, или говорят парадигма, о том, как устроено это темное вещество. Оно холодное, потому что если бы оно было горячее, в горячем газе все неоднородности, вот если мы возьмем газ, они выравниваются. Все. Поэтому, например, при взрывах вы можете взорвать, не надо только это делать, как говорится, дома, ни в коем случае не повторяйте, вы можете взорвать предмет любой формы. Ну, как шарик, как палочку и прочее. В результате вы получите все равно светящийся шар.
А светящийся шар, ну, какое-то первое мгновение после взрыва, а почему он шар, а почему он не в виде палочки вот такой? А именно это потому, что горячий газ, в нем звуковые волны очень быстро распространяются, выравнивает все. Давление везде одинаково. Если давление одинаковое, получается сферическая картинка. Вот так и тут. Значит, если бы это было горячее вещество, то для того, чтобы что-то там образовать в этом веществе, минимальная масса должна быть гигантская. Это так называемые блины Зельдовича. Почему они не прошли? Вот для профессионалов говорю. Потому что массы, которые образовывались минимальные, были 10-14 масс Солнца. Это скопление. Какие там галактики, какие звезды, какие мы? Там это невозможно было. Вот поэтому холодное вещество. Значит, здесь тоже зарыто много-много Нобелевских премий. Кто найдет это, вот попробуйте. Физики тратят довольно приличные средства. И космические эксперименты, и подземные, и наземные. Не можем пока понять, каюсь за всех. Я хотя этим не занимаюсь, но корпоративную ответственность нести должен. Значит, не можем. Это пока проблема не решена. А теперь уже, значит, вот подготовленные, мы знаем, что такое темное вещество, что его много. А посмотрим, какова его роль в развитии Вселенной и в построении там, галактик, например. Значит, картинка самая общая, ее сейчас многие себе хорошо представляют, ну, по крайней мере, внешне. В результате большого взрыва, непонятно, что такое, значит, огромная масса раскаленного газа начала расширяться. При расширении температуры были вообще там, я даже не могу эти нули сосчитать, там не хватит наших чисел. При расширении, естественно, газ охлаждается, и в какие-то вот через уже сравнительно большое время, наконец, из этого газа образовались первые химические элементы. Это были водород, гелий, крайне небольшая примесь там лития. Водород, гелий, водород в двух ипостасях. Обычный водород и дейтерий. Дейтерий в 100 тысяч раз меньше, чем простого водорода. Ну, короче, значит, этот газ расширялся. Здесь, на этой стадии уже, он расширился до того, что остыл до 3000 градусов. А если вот газ нагретый вы отпустите расширяться, он охладится. Ну, это понятно. Вот расширенный газ, сжатый газ, когда его отпускаете, расширяться в огнетушителе. Он хоть и не нагрет сильно, но все равно, когда он расширяется, он охлаждается. Это известный эффект вот при охлаждении. Значит, ПДВ в физике вы все изучили. Давление на изменение объема. Вот эта работа, которую совершает газ, за счет своей внутренней энергии охлаждается. Он охлаждается до 3000 градусов, электроны прилипают наконец к протонам, появляется нейтральный водород, нейтральный гелий еще раньше появился. И потом долгое-долгое время, это вот время в миллиардах лет Вселенной, это называется так называемая темная эпоха. Вот видите, сколько прошло времени, много лет. А здесь показан так называемый космологический фактор. Это удобная вещь, для, ну, немножко формальная для нормальных людей обычно. Мы говорим в единицах Z, вот оно здесь показано. Так вот, что в это время происходит в темной Вселенной? Dark Ages. Это 90-е годы для Вселенной. Тоже непонятно что, что-то там творится какое-то темное. Здесь действительно тоже темное творилось. Значит, то вещество темное, о котором мы говорили, которого в 5-10 раз больше, чем обычного, оно представлено, естественно, какими-то мелкими там частицами и прочими. Так вот, оно не может, вот если вы даже построили красивую-красивую картинку, у вас частицы тяготеющие расположены в правильных узлах, правильной решетке. Ну, все так красиво, все замечательно, такой алмаз. А вот эта фигура неустойчивая. Небольшое изменение, совершенно крохотное изменение в одном месте обязательно разовьется, у вас обязательно появится всякие возмущения плотности, у вас начнется структуризация, и из этого красивой-красивой решеточки вы получите, в конце концов, вот что получим, мы сейчас увидим, она обязательно превратится в некую губку такую. Вот то, что называется космической паутиной, правильно сказать, космическая губка. Ну, говорят, космик веб, веб – это паутина. Вот, и все эти неоднородности развиваются. И а неоднородности в темном веществе они обязательно получаются. Они приводят к тому, что появляются неоднородности и в барионном веществе. Барионного вещества мало. И оно в хвосте плетется в гравитационном смысле за темным веществом. Вот картинка темного вещества. Когда-то давно, Вселенной всего 210 миллионов лет. Ну, такая вот эта вот рябь уже начала появляться. Рябь здесь просто под большим увеличением какая-то рябь. А вот в наши дни эта рябь уже структуризовалась.
То есть все больше и больше похоже не просто на какие-то флюктуации, а в такую вот, вот губку. Вот она есть. Губка – это при большом увеличении. Вот это размеры уже такого богатого скопления галактик. Здесь есть вот это все узлы, в этих узлах уже могут образовываться галактики. Темное вещество, значит, сгущается в сгустке, который называется гало. Не знаю, почему так, почему гало, но гало называется. Такие сгустки. Вот картинка. Значит, вещество не может, я сказал, находиться обязательно, вот только в состоянии, обязательно будут какие-то искажения плотности. Если искажения плотности невелики, они растворяются, и там это в волны ходят, там бегают, все и такое. Но некоторые из них случайно оказываются настолько большими, что уже работает сама гравитация. И если искажение плотности настолько велико, возмущение плотности, гравитация существенная, она уже не дает больше разваливаться вот этому самому кусочку. Вот они обрезаны здесь. Вот эти объекты, они уже все, они гравитационно связаны. Первые такие объекты были где-то порядка 10-4-10-5 масс Солнца, эта теория дает. Вот они образовались, все, обратно дороги нет. Они уже изменили ход скопления. Если бы их не было, то вот так бы вот и рябила вся эта наша Вселенная, такое вот рябь бы этой мелкой дрожью и покрывалась, и все. Нет, появились эти. Появились, как только они появились, я сейчас перевернул, там была плотность, а плотность это означает, ну, масса, естественно, это уже гравитационные ямы, потенциал. То есть где выше плотность, там потенциал. И вот барионы, бедолаги сваливаются в такую ямку потенциальную, сюда вынуждены. Но барионы тоже непростые, наше вещество. Они умеют излучать, они умеют терять энергию. Темное вещество энергию терять не может, потому что оно работает только за счет гравитации. Там излучать ничего не может. Помните, я про излучение говорил. А барионы могут, они свалились в эту ямку, значит, излучили лишнюю энергию, еще уплотнились, продавили эту ямку, еще уплотнились, еще излучили. И в конечном итоге мы получаем вот такую картинку. Вот огромная вот это огромное гало из темного вещества, и наша галактика Milky Way вот здесь вот в серединке продавила вот этот самый, помните эту вот с пиками картинку, вот такая вот картинка и получается. Вот она отсюда. Как образовались галактики первые? Ну, понятно, что, значит, спектр образовавшейся масс галактики должен соответствовать спектру масс темного вещества, вот этим сгусткам темного вещества. Ну, процесс этот непростой, поскольку если при, скажем, фрагментации вы разбили стекло и все, то здесь процесс такой, что сгустки между собой могут сливаться, соединяться, стекло уже никогда не сольется назад, а эти могут сливаться. Процесс такой непростой, сложный, и в астрономии, в астрофизиках сейчас появилось безобразное слово «мерджинг», не чтобы говорить «слияние». Олег, почему так говорят? Вот, даже Олег Юрьевич не знает, поэтому уж где уж. Вот, значит, если слияние, вот такой процесс работает, то функция масс объекта в конечном итоге вот так вот выглядит. Не двойка, а минус полтора. Ну, это вот теория дает. Смотрим, что с галактиками, что вернее с темным веществом. Значит, первые темные сгустки были небольшие, здесь всего лишь 10^7 масс Солнца. Ну, их было там много, но все они были, значит, вот такие небольшие. А в нашу эпоху, это давным-давно, когда Вселенной было 200 миллионов лет, а в нашу эпоху распределение вот этих темных сгустков вот такое. Описывается вот такой формулой, близкой к двойке. То есть чисто математические модели дают, что распределение гравитирующих точек, никак ничего не взаимодействует только через гравитацию, будет описываться вот таким законом, эволюцию Масгало. Еще каких-то там 10 миллиардов лет назад вот такое было распределение, сейчас уже такое. Ну, а по идее должно приближаться к полуторам. Вот отсюда и мы говорим, что нужно здесь вот смотреть на эту самую функцию масс, которая описывается в галактике. Мы так и сделали. А мы это вот с Тутуковым, с профессором Тутуковым, с которым я говорил, взяли и положили все вот эти функции масс на общий базовый закон, вот он, мы о нем уже говорили. Видите, звезды. Звезды формируются фрагментацией в основном, и поэтому у них закон вот не совсем физик. Если бы вот так вот все лежало, то можно сказать, что случайно, да и все, физики нет. Случайно в смысле белого шума. Скопление гораздо ближе к этому базовому закону. Молекулярные облака тоже такие же.
А вот галактики уже в обратную сторону, потому что они в основном за счет слипания. Мы только что картинку видели, как мелкие тела сливались в крупные, в конце концов, галактики. Вот оно. А скопление галактик тоже. Фактически, значит, эта картинка описывает тот базовый закон, к которому приближается распределение звезд, галактики и других объектов. Так, я скоро уже. Так. Давайте посмотрим, а как на микромасштабах. Я считаю, что про большие звездные, галактические и прочие масштабы я, в общем, вам показал, убедил, ну, не убедил, но показал, как оно выглядит. А для мелких масштабов, от пылинок до планет, несколько слайдов осталось. Межзвездную пыль мы померить впрямую не можем, как там все это выглядит. Но по спектрам излучения можем себе представить, а какая должна быть эта пыль. Вот одна из самых популярных моделей до начала этого века была модель Metis Rumble Nordsic. Вот она, вот описывается вот ее спектр. Ее спектр вот такой. Тоже пыль, микрообъект. И тоже очень близко к случайному вот этому самому распределению спектра масс. Сейчас более сложные модели и Вайнгартена, и там еще более сложные Джонсоны. В основном сложность их отличается в том, что оказалось, что вот этих маломассивных частиц очень много. Откуда они берутся, не знаю. У нас девочки будут поэтому защищать диссертацию. И тогда расскажут. И я узнаю, откуда взялись такие мелкие частицы. Ужасно много. Это такие частицы, как, например, сейчас я наберу воздуха, полициклические ароматические углеводороды, сокращенно ПАУ. Это бензольные кольца, но на основе бензольных колец это та зараза, которая в вашем сигаретном дыме, в выхлопах и везде есть. С одной стороны зараза, а с другой источник жизни. Об этом я рассказываю на лекции «Молекулы и звезды». Так вот, вот это вот большая действительно загадка, как, откуда что берется, как ведет, как себя ведут они, как разрушаются, как создаются. Но в целом примерно вот так. В целом вот этот закон. Да, обрезание здесь просто потому, что очень крупной пыли нет. Теперь мы, значит, из пыли, из газа образовали звезду в центре, а из остатков, из диска образуем планеты. Планеты не сразу появляются, пыль слипается, сначала укрупняется, и тогда и появляются тела, которые называются планеты Земали, ну что-то планетоподобное, там в размеры в километры. И к слипанию этих вот этих планетеземалей в конце концов приводит к образованию планет. Так вот, спектр планетеземалей теоретически дает вот такой спектр. Вот слияние, видите, да? Дальше картиночку. Астероиды. Это уже не теория, это наблюдение. С помощью широкоугольного телескопа Слоановского в обзоре, который называется Digital Sloan Sky Survey, вы, значит, я перепутал буквы, но неважно, смысл именно такой, вы можете оценить распределение астероидов по размерам. Оказалось, что астероиды крупные тоже по этому закону распределены по массам. Более мелкие немножко по-другому. Отличается физика, надо думать, надо писать, надо исследовать, писать работы. То есть кто занимается астероидами, вот на этом угле, почему здесь происходит, что здесь такого, почему режим меняется, почему 5 километров столь важны, размер 5 важны для эволюции Солнечной системы, ну, нужно себе это представлять. Оказалось, что на комете Чурюмова-Герасименко валяются камни, болдер, что называется. Таких спектр, смотрите какой, тоже самый близко к двойке. Спектр камней. Камни валяются на поверхности, хорошо были видны. Аппарат Розетта их просто тысячи вот этих самых объектов видел. Мы пока не знаем, как они произошли, но спектр их такой. Я просто говорю, что если вот совсем, как говорится, ходить с этим самым базовым законом, вы везде найдете его. По крайней мере, здесь это межпланетная пыль, мелкая. Это измерение. Измерение по ударом микрометеороидов по космическим аппаратам. НАСА провело. Оказалось, вот, пожалуйста, вот пылинки вот так распределены по массам. А это взрыв. Взрыв танк емкости для горючего, военной ракеты «Атлас» привело к распределению тоже такому же. То есть, если взрыв считать в какой-то более-менее случайным процессом, вы получаете опять такую же характеристику. Я уже скоро закончу. Уже сейчас. Теперь я думаю, что я почти убедил вас, что есть какая-то чертовщина, которая базовый такой хордовый закон в мире, который вот доминирует. Вот он. А все остальное – это физика, это химия, это
В социальных науках то же самое. Если я вам скажу, что тот самый профессор Тутаков провел анализ публикационной активности академика Сюняева, все его знают, то он показал, что распределение цитирования на работу академика Сюняева тоже этому закону, значит, подчиняется. Это уже вот действительно

0: сколько начали с Пушкина, то поскромнее себя ведем, не как раньше. Для наших коллег, которые скоро будут участвовать в зимней астрономической школе в Кауровке, я родом, не родом, а научным родом, я учился в Свердловске, в Уральском государственном университете, и мы, значит, такую традицию завели. Каждый год в студенческие каникулы проводим там студенческие школы. Конечно, профессура наезжает, кому не хочется побыть студентом там с недельку. Наезжаем, и там, ну, всякие, как говорится, живая жизнь такая, молодая жизнь, там какие-то конкурсы, какие-то песни, шутки и так далее. Ну и, конечно, наука, потому что это мы-то, профессура-то веселится, а бедные студенты сражаются там за свои места, за награды и прочее. Ну и молодежь, аспиранты тоже. Поэтому написали такой «Марш-не марш», там одна строчка. Там, конечно, все такое легкое и веселое, а вот одна из них, она философская. «Все мы школьники в мире волнующем, и он учит любого из нас, помня прошлое, думая о будущем. Ну а радуйся здесь и сейчас». Я очень хотел бы, чтобы у вас было побольше поводов, причин и возможностей радоваться и здесь, и сейчас, и так каждый день. Всего вам спасибо.
1: Большое спасибо, Борис Михайлович. Время вопросов. Мы записываем, ведем видеозапись, поэтому большая просьба вопросы задавать в микрофон. Я буду подходить.
2: Вопрос следующий. Был третий или четвертый слайд, где вы озвучивали открытые вопросы астрофизики.
0: Да.
2: И первый вот вопрос был, я сейчас понимаю, то, что я не понимаю этот вопрос. Можете вы пояснить сам предмет вопроса, потому что так как я его понимаю, по-моему, ответ очевиден. Соответственно, я не самый умный человек, поясните, пожалуйста, вопрос, разберите его на составляющие, чтобы можно было понять предмет вопроса.
0: Ну, вот, собственно, лекция эта и была посвящена именно этому вопросу, он первый. То есть откуда такое доминирование Бога случая? То есть можно ли это считать действительно доминируемым, которое определяет все вот эти вот микромиры и до макромира? Или это все-таки не так? Это вопрос серьезный, действительно. Вот в этом и есть. Если случай Бог есть, то он должен вот этот самый закон соблюдать. Пока мы говорим, вроде бы на это похоже. Но в каждом отдельном случае всегда есть отклонение физика. И поэтому непростой действительно такой вопрос.
2: Тогда я озвучу свои глупые ответы, чтобы вы их прокомментировали. Почему именно такая закономерность идет по распределению масс звезд, потому что вы сами в самом начале озвучили то, что менее массивные звезды, они умирают, и более массивные, точнее, менее массивные звезды, они дольше живут, чем более массивные звезды. Понял. Соответственно, вот эта закономерность сама по себе, она просто выражается в том, что...
0: Нет, вот давайте я сейчас сразу поясню. Вы говорите правильно, но неверно совсем, потому что мы считаем те звезды, которые только что родились, никто еще не умер. Вот именно эту мы смотрим ситуацию. Когда они уже там умерли, уехали в Америку или еще куда-то там, развелись, свелись, это уже все, эта история прошла, уже замылась. А мы смотрим вот при рождении звезд. Вот начальная функция масс, поэтому называется начальной. Мы смотрим, а сколько звезд какой массы рождается. И оказывается, что во всех направлениях, во всех условиях вот эта штука вот одинаковая. А потом история может быть разная. Вот то, что я показывал функцию масс, когда уже звезды, часть померла, и там массивных звезд мало. В одном месте так, в другом не так. Они отличаются в разных направлениях. А вот начальная функция нет. Вот все начинается одинаково. То есть Бог рождает, как говорится, всех людей одинаковыми. А потом они начинают в каждую свою сторону.
2: Следующий вопрос. Еще один. Я впервые сейчас услышал про коричневых и черных карликов. Немного расскажите, пожалуйста, чем они отличаются от белых?
0: Белые карлики – это остатки звезд. Вот как наше Солнце через 5 миллиардов 450 миллионов 781 тысячу лет, до секунд не буду, ладно? Значит, начнется в нашей звезде, это законы физики показывают, процесс истощения, то есть сгорит вот этот водород, Нет, нет. Сначала звезда расширится.

0: внешние слои ее расширятся, и звезда станет красным гигантом. Скорее всего, настолько большим, что даже захватит Землю, красный гигант. И вот тогда те библейские слова, что и пучина огненная поглотит ея, может избыться. Вот. Потом, когда эта оболочка, это процесс быстрый. Оболочка слетает буквально там за тысячи лет. А внутри остается уже не масса Солнца, а звездочка, горячее ядро, всего лишь 0,6 массы Солнца. А остальные 0,4 вот разлетелись. Потом из этого газа снова, когда оно стынет, образуются другие звезды и так далее, и так далее. Вот это вещество разлетелось. А вот этот самый белый карлик, который остался, все, в нем уже запасов нет энергии, только вот то, что он нагрет, он остывает. Он остывает медленно и постепенно остывает из белого горячего ядра, он становится все более и более тусклым и переходит в область, когда окончательно умирает черный карлик. Вот такие черные карлики, они есть наши. Это звезда, это труп звезды фактически. А коричневые карлики называют другие объекты. Они прямо при рождении появляются. Вот у вас, если масса получившегося сгустка больше 0,07 или 0,08 масс Солнца, то вы получите звезду достаточной температуры, чтобы поджечь ядерную реакцию. А если не больше, а меньше, ядерные реакции не загораются. Этот объект тоже, конечно, как-то повысвечивается, гравитационная энергия и все. Ну, между планетами и звездами вот находится. Но это будет тусклый, маломассивный, холодный объект. Их такие называют коричневыми карликами. Ну, так вот как-то появилось там. Олег, не помните, откуда, кто ввел название коричневые карлики? Это не цвет. Ну, как коричневый, я рассказывал про розовый шум, там коричневый шум. Это скорее перенос, ну, это аналогия перенос там с спектральной классификации, ну, в таком плане. В общем, коричневые карлики – это штука такая. Чтобы отличить, может быть, от черных карликов, которые звезды. Их изучение вот этих недозвезд или суперпланет, потому что массы там до нескольких десятков масс Юпитера у этих объектов. Очень коричневый карлик. Серьезное направление. Да, действительно. Так, еще вопросы есть? Задавайте любые. Да, пожалуйста.
1: А скажите, пожалуйста, вот в свете того, о чем вы говорили в сегодняшней лекции, как объясняется такое явление, которое, вот, ну, в частности, ну, во многих источниках именуется сверхпустотой Эридана?
0: А, сверхпустота Эридана. Это как, скажем, причина этой неоднородности? Я бы сам не знал. Это картинка, которая, вот вы микроволновой фон, давайте снова вернемся к эволюции Вселенной. У вас на Z 1000, то есть отсюда расстояние примерно 300 тысяч лет после рождения Вселенной, произошла рекомбинация. Значит, атомы из протонов и электронов получились атомы водорода, при этом излучилось жесткое излучение Лайман-альфа или даже Лайман-континуум-кванты. И вот они остыли за время, излучение тоже остывает, за время температура горячего вещества с 3000 упала до 3 градусов пропорционально Z, а соответственно изменилась и длина волны излучения, перешло в 3-градусный фон. Вот то, что вы говорите, это картина распределения вот этого микроволнового фона. Микроволновый фон, который со спутников, с наземных телескопов используется, такая пятнистая рябая картинка с очень малыми возмущениями, наверное, 10⁻⁵. А в Эридане действительно какое-то такое понижение, но отличается статистически, вот его темным таким синим каким-то пятном рисует. Почему это, не могу сказать, с чем это связано с асимметрией точно, но оно не очень большое. То есть какая-то асимметрия тут есть. Над этим тоже думают. Почему в этом направлении вот так? Да, это правда есть такое. Но оно не чудовищно большое, небольшое. Ну что, все устали? Здесь вот чего немножко бы не хватает. Здесь кондиционера. Потому что я смотрю, никто не заснул, но у некоторых уже так разморило, да.
2: Спасибо за интересную лекцию. Вот когда я 35 лет назад здесь изучал астрономию в астрономических кружках, то в научной литературе фигурировала такая цифра, как примерно 25 масс Солнца. Это вот предел массы звезды, которая может сформироваться вот как раз по причине того, что более массивная звезда, более яркая, она раздувает вокруг себя материю, не дает сконденсироваться. А сейчас я слышу такие вещи уже там, 100 массах, 150
0: массах. Ну, 25, наверное, это преувеличение. Вот говорили о 60-100 массах. Да, действительно, ну, так, вот так и было.
2: 40-35 лет назад, да. Я слышал о таком ограничении. Может быть, это тоже была какая-то устаревшая информация, потому что книжки у нас создавались так, что в 60-х годах она вышла, а потом в 80-х переиздание. Вот насколько вот этот предел, который сейчас есть, он действительно ну, такой, ну, серьезный. Может быть, мы что не знаем, может быть, есть звезды там 200-300 масс, Солнце там 500.
0: Я вот специально привел ту критику, в частности, в Рубио статью, которая говорит, что подождите, вот эти звезды находятся далеко, действительно далеко, в Большом Магеллановом облаке. И всегда такие вот яркие звезды рождаются в очень тесных группах. Очень тесно. То есть расстояние между ними малое. Мы, может быть, просто в телескоп думаем, что это одна звезда, а там их несколько. Такое много раз было. Вот, в частности, показали, что я все-таки пока так осторожно, немножко консервативно, я не понимаю, как это из томаса Солнца сделать, чтобы она осталась устойчивой.
2: Ну, вот слияние, допустим.
0: Вот а вот слияние тут, да, вот объясняли. Вот даже слияние и то сложно. Но все-таки какие-то модели есть. Поэтому я вот консервативно думаю, что когда у нас будет хороший телескоп 39-метровый, который сейчас строит Европа, 39 метров в диаметре, там можно проводить любые конференции, танцы и прочее на зеркале этого телескопа. Очень большой. Там оно составное. Так вот, тогда можно будет все-таки разглядеть. Может быть, там будет не одна звезда, вот эта, а, скажем, 5 звезд или там даже 4 звезды по 100 масс, что уже не так страшно. Пока вот так. Но мир полон, скажем так, ну, загадок, которые вдруг появляются, сюрпризов вот этих. В этом и хорошо. В этом, по крайней мере, на будущие годы заработок астрономам обеспечен.
2: Спасибо.
3: Это у меня вот вопрос, а как вообще оценивается яркость звезд? Потому что в разных источниках для одной и той же звезды приводятся очень разные числа. Например, вот в учебнике астрономии Воронцова-Вильяминова, как вот я читал в начале 80-х годов, приводилось данные для звезды Золотой Рыбы порядка 300 тысяч яркости Солнца. А в других источниках я встречал для этой же звезды и до 500. И у кого-то меньше, у кого-то больше. Вот откуда такие числа берутся?
0: Ну, может быть, это уж чересчур там большие колебания. Да, действительно сложно. Эти звезды яркие далеко. И, в принципе, до них, для того, чтобы знать, сколько звезда реально излучает, нужно знать для нее расстояние, а также а сколько излучения по дороге поглощается. Пыль же есть в космосе. Пыль может поглотить части, даже значительные части излучения. Расстояния до звезд определялись, по крайней мере, ну, это сложный процесс, они слишком далеко, очень неточно, так скажем. А если так, вот говорить для наших астрофизиков, девушки сидят, астрофизики здесь наши, то учтите, что астрофизика строится на такой скучноватой науке, в университетах ее всегда как-то так пренебрегают, на астрометрии, которая дает вам расстояние. Астрофизика – это базовое, конечно, понимание расстояния до объекта, до звезд. Вот сейчас до Эльдорадо, надо посмотреть, там, по-моему, уже такого, вот, как вы говорите, нету. В пару раз это вполне возможно. Вот из-за того, что мы не точно определяем, сколько энергии было поглощено. Ее тоже нужно же добавлять. Она поглощена, излучена в другом диапазоне. Если мы ее сможем пронаблюдать, обычно с помощью космических телескопов, вот ИК, инфракрасное излучение, пыль дает инфракрасное, тогда можно добавить, понять. Так что такой остроты нет, но то, что действительно для ряда объектов мы лишь очень приближенно знаем расстояние, а значит и приближенно знаем светимость, такое есть, да. Олег, я опять к вам обращаюсь, а то, чтобы вы не заснули до конца. Так, по Эльдорадо вы, конечно, все знаете. Вес Золотой Рыбки. Это не казино, это звезда такая.
4: Спасибо за лекцию, очень интересно. И у меня такой вопрос. Вот камни, булыжники на поверхности кометы, как определяют массу именно вот для этих отдельных камешков?
0: Ну, по блеску, конечно. То есть предполагают... Слово «альбедо» вас не пугает. отражательную способность. Сколько света отражает этот булыжник? Теперь выделяют на картинке, вот этот булыжник отражает столько света. Расстояние-то мы точно знаем. До кометы в этом, вот здесь расстояние точно знаем. Там была космическая миссия, до которой расстояние там, ну, километры точности. На расстоянии там в десятки миллионов это очень высокая точность. Расстояние знаем. Мы знаем, сколько света приходит. Теперь считаем, что если бы это тело было абсолютно отражающим, то вот то количество энергии, которое пришло, соответствует размеру этого тела такого-то. Если отдельное, да, так его же можно выделить. Вот он там светится, его видно, сколько он отражает. Мы фон вычитаем, смотрим на это как звезда, только фон нужно закрыть весь остальной. И определяем, сколько света он отражает, и по отраженному свету, ну, большой камень отражает много, маленький – мало. Но если отражательная способность примерно одинаковая. На кометах мы считаем, что все примерно одинаково, потому что все покрыто этим льдом, снегом кометным, и отражательная способность выше, чем у астероидов, ну, по крайней мере, там, может быть, 30%. И отсюда уже вот эти определения идут. Так.
5: Я хотел бы уточнить сначала одну вещь. Правильно ли я понял, что привычный нам вид материи – это результат флуктуации плотности темной материи?
0: С барионной материи.
5: Да, да.
0: Да, это результат флуктуации.
5: А значит ли это в дальнейшем, что Вселенная будет, во Вселенной будет изменяться соотношение различных масс в том виде, что привычный нам вид материи в дальнейшем будет увеличивать свою долю?
0: Да, нет, момент-то упущен уже. Смотрите, вот я вам показывал, что барионы, которые сначала, казалось бы, их всех вот собрали там в эту гравитационную яму, как в тюрьму, они там уплотнились, объединились, и на самом деле сейчас вот в нашей галактике темного вещества меньше, чем обычного, вот в светящейся части. Все остальное сосредоточено в широкой вот этой чашке по краям, где уже обычного вещества нет. А здесь доминирует варионное вещество. Если вы спросите, например, сколько темного вещества в окрестности Солнца, гарантированно менее 1%. Именно из-за того, что барионы сгрудились, уплотнились, и плотность обычного вещества намного больше, чем плотность вот этого самого темного. Хотя в каком-то смысле можно согласиться, в некоторых людях в определенные моменты жизни накапливается много темного вещества. Ну что, не уснули? Похоже, замечательно, что... все тогда. Спасибо.
6: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за прекрасную лекцию. Сложную, во многом непонятную, но безумно интересную, правда? И мы коснулись самых разных объектов. И галактик, и звезд, и комет, и пыль, и молекулы. И где-то было понятно, где-то не очень понятно. Но меня лично радует то, что в этом зале ведь присутствуют не только кружковцы, не только сотрудники Московского планетария, научные ведущие, не только студенты, аспиранты и профессора, астрономы, но и обычные люди. И я вижу, что вам... Ну, и я вижу, что вам это всем очень нравится. А значит, мы все делаем правильно. Спасибо вам за это огромное. Мы с вами расстаемся и встречаемся уже в следующем году. Наша лекция будет 30 января. И Владимир Георгиевич Сурдин нам расскажет о темной стороне Вселенной. Ждем, милости просим, с наступающими праздниками. Всего самого доброго. До свидания.

0: Радиоскоп. Популярная наука. Как устроен мир и зачем нам это знать?
1: Здравствуйте, в студии Сергей Шевыкин. Продолжаем беседы об океане и человеке, океане и человечестве. Сегодня будем выяснять, что стоит за словами информационных сообщений о борьбе за сферы влияния в океане. Связано ли это только с желанием государств застолбить за собой право на добычу нефти и газа? А может быть, есть иная первопричина? Океан и геополитика. Тема разговора с Михаилом Флинтом.
2: Флинт Михаил Владимирович, доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии Российской академии наук, руководитель направления экологии морей и океана. Михаил Флинт родился в Москве в 1949 году. В 1972 окончил биологический факультет МГУ. Научные интересы связаны с изучением структуры и продуктивности экосистем морей и океана и их изменчивости под воздействием климата и антропогенной нагрузки. Участник 14 крупных морских экспедиций на судах Института океанологии и зарубежных научных учреждений в Тихий, Индийский и Южный океаны, Черное, Средиземное и Берингово моря. Автор более 150 научных работ.
1: Человек жаден. С одной стороны, есть люди, которым хочется есть. Одновременно есть люди, которые хотят заработать на том, что другие люди хотят есть. С моей точки зрения, из этого следует, неизбежно следует, что в ближайшее время, в годы, в десятилетия обострится борьба за ресурсы Мирового океана. Как вы предполагаете, это действительно так будет? И как может вестись эта борьба? Так как Мировой океан – это свободная зона.
3: Да. Я хочу напомнить вам одно замечательное изречение Марка Твена. Он вообще был человек удивительно умный, и как-то раз к нему пришла его племянница и сказала ему: вот вы необыкновенно умный, хотя вы и писатель, но вы человек умный, практичный. Вы знаете, я вот получил...
1: Хотя вы и писатель.
3: Нет, ну, часто мы считаем, что писатели люди непрактичные вообще. Но Марк Твен был человек очень умный, действительно, с таким быстрым и въедливым умом. И она спросила его: скажите, пожалуйста, вот я получил наследство, оно мне не нужно. Я и так живу хорошо. И вот эти деньги, что мне с ними делать, с этими деньгами? Посоветуйте мне, пожалуйста. И он ответил ей следующее: вы знаете, я посоветовал бы вам купить кусок земли, поскольку, насколько мне известно, Господь Бог ее больше не производит. Вот то же самое мы с вами должны сказать относительно океана. Господь Бог больше ничего не производит. И океан – это единственная часть нашей планеты, не поделенная еще на сферы влияния. И будет делиться в самом ближайшем будущем, вот я думаю, что даже на моей вот жизни, в пределах моей жизни, это деление активизируется. Вот то, что вы сейчас видите в Арктике, это пример этого дела. Сейчас все хорошо знают, насколько возросла напряженность геополитическая в Арктике, в борьбе за деление. А это, по сути дела, первая ласточка того, что будет происходить с Мировым океаном. В Арктике формальным поводом для этого служат те же самые углеводородные ресурсы. Но мы очень далеки от возможности их добычи технологически, понимаете, чрезвычайно. Далеки.
1: Насколько далеки? Мы Россия или человечество?
3: Вообще человечество далеко. Россия дальше других. К сожалению, я должен это констатировать. Ну и человечество далеко. Я думаю, что настолько далеко, что, может быть, скорее появится какой-то альтернативный ресурс энергетический, чем мы достанем это все из-под многометрового льда со всеми аспектами транспортировки, добычи, постановки вышек там. Ну, это... Но, тем не менее, борьба геополитическая идет. Вот такая же геополитическая борьба за сферы влияния в Мировом океане, она грядет, и основой ее будут уже пищевые ресурсы. Я хочу сказать нашим радиослушателям одну очень важную вещь, которую как-то многие оставляют за скобками и, может быть, не очень хорошо понимают и чувствуют. Многие относятся к океану в части изъятия оттуда пищевых ресурсов как вот просто к такой вот кладовой, откуда мы берем пищевые ресурсы самые разные, от водорослей до рыбы и даже млекопитающих, и эти ресурсы непосредственно потребляем. На самом деле это совершенно не так. На самом деле океан нам дает ресурсы, которые мы превращаем в корм, который используется в нашем традиционном сельском хозяйстве. Я приведу такой поразительный пример. Все, наверное, слышали про замечательные страны Чили и Перу, экономика которых целиком построена на промысле числе маленькой рыбки перуанского анчоуса. У него колоссальная продукция, потому что эта маленькая рыба ест непосредственно траву. Именно поэтому у него такая гигантская продукция. Значит, в лучшие годы Перу изымало из океана в небольшой, буквально 10-мильной зоне около своего берега, 15-мильной зоне около своего берега, изымало почти 13 миллионов тонн. Из этих 13 миллионов тонн 96% шло на рыбную муку. И эта рыбная мука была основой изготовления пищевых пеллет, на которые Соединенные Штаты Америки выращивали кур бройлеровских, выращивали индюшек, выращивали свиней и использовали их даже в качестве удобрений при выращивании разных растительных культур. И это обычный способ использования ресурсов океана. Есть такая очень в пищевом отношении, я бы сказал, высококачественная рыба, тоже мы ее знаем все, она у нас на прилавках, ставрида. Мы ее едим и в консервах, мы ее едим и копченую.
4: Во всех.
3: И прекрасная рыба. И вот есть область, где особенно высок промысел ставриды, эта область лежит между, в Тихом океане, между Новой Зеландией и Южной Америкой. Такой огромный пояс, пересекающий весь Тихий океан. Там в лучшие годы изымалось около 4 миллионов тонн этой рыбы. И Россия, Советский Союз участвовал в этом промысле. Сейчас, к сожалению, нет. И 40% шло на рыбную муку. Даже такой высококачественной рыбы. А эта рыбная мука использовалась в сельском хозяйстве. Поэтому океан надо рассматривать не только как такую вот часть планеты нашей, откуда мы можем взять удивительный, полезный, вкусный и, в общем, достаточно легко добываемый, выращиваемый естественным способом пищевой ресурс, но откуда мы можем взять тот ресурс, который будет поддерживать интенсивное сельское хозяйство. И особенно вот разведение птицы и свиней в таких бройлеровских условиях.
4: Каким образом, на ваш взгляд, может происходить вот эта вот борьба за пищевые ресурсы океана между различными государствами? Ведь океан, насколько мы знаем, это свободная зона,
3: пока,
4: да, для промысла.
3: Пока.
4: Что, вы предполагаете, что могут возникнуть какие-то условные морские границы, которые будут охраняться сторожевыми кораблями, крейсерами, авианосцами и так далее?
3: Думаю, что, может быть, в будущем вот такой печальный сценарий будет иметь место. Как мы знаем, это в некоторых районах промысла и было, районы промысла охранялись пограничными войсками. Но даже оставляя в стороне вот такой жесткий сценарий, давайте посмотрим на то, что происходит сейчас. И давайте опять обратимся к тому району, о котором мы только что говорили, к району Тихого океана, который дает человечеству прекрасную, около потенциально около 3,5-4 миллионов тонн прекрасной рыбы ставриды. Чили и Перу подали заявку в комиссию по морскому праву при Организации Объединенных Наций с просьбой удовлетворить их потребности в рыбном промысле морском путем введения в этой зоне эксклюзивного права этих двух стран на добычу ставриды. Какое основание у этого? Это очень важно. Основание то, что эти страны как следует изучили экосистему этой области. Они гарантируют высококультурный научный менеджмент ресурсов, сохранение этих ресурсов для будущих поколений и строгую отчетность по тому, как эти ресурсы используются и в каком они состоянии. И это все документировано, опять мы подходим к очень важному моменту с вами, это все аргументировано чистой, фундаментальной биологической наукой об океане. Что существуют вот такие-то исследования. Эти исследования показывают, что эта рыба изолирована от других районов океана, что это такие, ну, самостоятельные скопления, и вот они существуют вот таким образом, независимо от других экосистем, и изъятие их не нарушает сопредельные экосистемы. А самое главное, люди понимают процессы, благодаря которым там происходит такая высокая продукция, формируется такая высокая продукция, процессы, которые, собственно говоря, интимные детали тех процессов, когда вещество и энергия проходит от морской травы, вот этих одноклеточных водорослей, до того продукта, который интересует человека. И думаю, что это имеет большой шанс на удовлетворение.
4: С вашей точки зрения, как вот биоокеанолога, убедительная аргументация?
3: Думаю, что да. Я не знаком с деталями аргументации. Мне кажется, что это очень правильный подход, потому что это международная ответственность. Здесь ведь что еще может быть в будущем? Вот сейчас я фантазирую, но мне кажется, что моя фантазия недалека от действительности.
4: Простите, пожалуйста, да. Михаил. Вот эта вот заявка Чили и Перу, с вашей точки зрения, это вот один из аспектов борьбы за раздел океана?
3: Абсолютно, безусловно.
4: Но это с моей точки зрения, достаточно цивилизованная.
3: Да, конечно, конечно, конечно. Конечно, это так. И давайте с вами вспомним, что происходило во времена, когда устанавливались 200-мильные годы, 200-мильные зоны океана. Ведь все же было то же самое. Ведь 200-мильные зоны установлены, первый шаг сделали как раз те же самые Чили и Перу, которые мы с вами упоминали недавно. Потому что они доказали с помощью фундаментальной науки о биологии океана, что высокая продуктивность их прибрежных экосистем, она охватывает не узкую 12-мильную зону, а охватывает 200-мильную зону. И если кто-то из посторонних государств будет промышлять на расстоянии, условно говоря, 150 миль, то будут подрываться те ресурсы, которые, корни которых находятся в их 12-мильной зоне. Это было доказано научно. Надо сказать, что Советский Союз тоже вложил в это очень много сил, потому что мы исследовали тогда этот район перуанского апвеллинга. Апвеллинг – это такие явления паразитные в океане, такие естественные огромные культиваторы, в которых постоянно в зону солнечного света, освещенности подаются минеральные соли из глубин океана. И вы получаете совершенно фантастическую биологическую продукцию, потому что таких районов в океане очень мало, и вот сочетание таких процессов очень редко. Но это просто естественный культиватор. Откуда там бралось 13 миллионов тонн на такой маленькой площади, что на карте, которая висит на стене, площадь не видно, она как укол иголки там. Оттуда брали, в те времена это было 45% мирового промысла рыбы. Вы можете себе представить? Вот на такой точечке.
4: Общего.
3: Тогда было 20, по-моему, 6 миллионов тонн. Ну, плюс-минус, там, миллион, я могу ошибаться. А Перу брал 13. Ну, это же фантастика. Вот там существовал такой естественный культиватор. И перуанцы с помощью американской науки, и мы, еще раз подчеркиваю, очень много там делал Советский Союз. Там было, по крайней мере, 5 крупнейших экспедиций, занимавшихся именно фундаментальными проблемами. Именно как организована вся эта система продуктивности, где там слабые звенья, где сильные, как можно ее эксплуатировать. И вот эти работы делали, я вот счастлива моя судьба сложилась, что я в этих работах участвовал в 70-х годах. И такое вот доказательство фундаментальное этого, именно основанное на фундаментальной науке, послужило достаточным основанием для комиссии по морскому праву для того, чтобы продлить границу эксклюзивной области у берегов Чили и Перу до 200 миль. А дальше уже начали другие страны это делать.
4: А вот сейчас, на данный момент, есть ли шансы, есть ли возможности, есть ли ресурсы у России подать, ну, скажем, аналогичную заявку относительно какой-то одной из океанических зон, которые расположены вокруг нашей страны, и есть ли в этом смысл, есть ли там такое количество биоресурсов?
3: Этот вопрос делится на две составляющих. Первая составляющая – это вроде такая, давайте назовем ее сегодняшней составляющей. Сегодняшняя составляющая наша состоит в том, что нам со своими биоресурсами справиться, которые лежат в зоне доступной нам области, в нашей 200-мильной зоне, в Охотском море, в Беринговом море, в Баренцевом море. В общем, этих биоресурсов пока достаточно, и стоит вопрос о культуре их промысла, переработке, доставке и всего прочего. А теперь давайте подумаем о будущем. Ведь опять я вернусь к мудрым словам Марка Твена. Ведь Господь Бог не производит больше. Он не производит больше океана и земли. Поэтому, если мы говорим о настоящей, такой прагматичной, высококультурной геополитике, в которой огромная составляющая принадлежит будущему, то, конечно, мы должны выделять такие зоны. Конечно, мы должны понимать, что в них происходит. Достаточно глубоко и хорошо, чтобы наше понимание послужило аргументом, при котором мы можем претендовать, на основании которого мы можем претендовать на эксклюзивное использование этих областей с точки зрения промысла. Это будет так. И здесь же все как на Клондайке. Кто лучше знает, кто лучше и глубже исследовал, тот лучше понимает, где лежат самые вкусные куски и самые продуктивные. И это надо знать в океане. А наша страна, к огромному сожалению, свернула исследование. Мы были, если не абсолютно лидирующей страной в исследовании океана еще недавно, еще 30 лет назад, то, безусловно, страной, которая находилась в первой тройке. И мы вообще принесли многим странам мира понимание того, как устроен океан в целом. Вот в нашей стране создано представление о биологической структуре океана, о тех закономерностях, согласно которым распределяется в мировом океане биологическая масса и биологическая продуктивность. И на основании вот этой теории биологической структуры вообще весь промысел мирового океана организован. ну, за редкими исключениями. И это давало нам право такого вот интеллектуального господства в этой области. Ну, сейчас, к огромному сожалению, я должен констатировать.
4: Ну, хорошо, мы сейчас уже не лидеры, но, может быть, тогда сосредоточиться именно непосредственно на изучении тех океанических ресурсов, которые прилегают к морскому побережью России.
3: Вот это единственное, что нам остается делать сейчас, потому что...
4: Вы это делаете?
3: Мы это делаем, конечно. Мы стараемся делать не только это, мы стараемся и все-таки по мере сил проникать за пределы наших вот территориальных, 200-мильной зоны, вернее, и стараемся как-то концентрировать работы в тех районах, которые мы априори можем считать в будущем важными и продуктивными. Но ведь, понимаете, исследование океана по своей дороговизме, вложением, развитием технологий практически равно исследованию космоса. И это не всегда хотят понимать. Опять, это вопросы государственной политики и отношения государства к собственному будущему, геополитическому и, если угодно, в хорошем смысле слова, какому-то интеллектуальному господству во многих областях. Но вот наше государство здесь, к сожалению, отступает. Понимаете, насколько важен океан? Вот много лет назад... Не так много лет назад, около, наверное, 10 лет назад, 9 лет назад. В Америке там регулярно происходят такие очень серьезные форумы правительственные, на которых решается, на чем же концентрировать ресурсы и интеллект, и научные исследования. И вот, скажем, такой областью был космос довольно долго. Потом следующий такой созыв, это обычно делается на 7, 8, 10 лет. Вот это, они даже формируют специальную структуру, которая, образно говоря, называется кабинетом. Законодательная сила этого кабинета очень велика, административная сила, сильнее, чем сила министерств. И вот такой кабинет существовал по раковым заболеваниям. Когда снова решалось, вот на чем же концентрировать ресурсы, и конкурировали между собой космос, раковые заболевания и океан, то, по общему мнению людей, так это интеллектуальные элиты, которые входят в это, в эти все организационные структуры, было решено сконцентрировать внимание на Мировом океане.
4: Это когда было, в каком году?
3: Это я точно год, к огромному сожалению, назвать вам не могу, потому что это вообще такая вещь внутренняя Соединенных Штатов, они не афишируют это, но, по моим представлениям, это было примерно лет 8-9 назад, вот так вот. И до сих пор этот кабинет существует, и до сих пор даже в период кризиса Соединенные Штаты Америки увеличивали вложения в эту область науки. Вот представьте себе, они строили, по последнему слову техники, судно для исследования тех районов Арктики, которые сейчас открываются ото льда. В Арктике лед сморщивается, съеживается, открываются огромные пространства, и надо понимать, что в этих пространствах происходит. Было решено построить судно специальное, со специальным оборудованием, с ледовой устойчивостью, для того, чтобы концентрировать усилия ученых на исследование этих районов. И вот когда ударил кризис, я знаю это, потому что я даже сам на первом этапе был вовлечен в такую вот международную интеллектуальную деятельность вокруг этого проекта. Условно, судно стоило $290 миллионов. И вот когда случился кризис, то Обама своим личным решением добавил 120 миллионов и сократил строительство этого судна на год. Сказал, что Конгресс, это прошло через Конгресс, Конгресс добавил денег, и судно должно строиться не 3 года, а 2. Но им еще добавили 120 миллионов, только бы оно быстрее построилось, и быстрее вошло в действие, и наука смогла бы на нем работать. Вот так относятся люди к будущему. В геополитике часть будущего очень важна. Если мы говорим о ресурсах человечества, ресурсах, которые должны обеспечить рост населения, которое везде происходит, то, конечно, опять Марк Твен. Опять. Мы должны смотреть гораздо дальше, чем границы собственного государства, потому что то, что нам принадлежит, оно уже нам принадлежит. И здесь мы должны просто грамотно и опять, ну, в истинном смысле этого слова, высококультурно вести свое хозяйство, эксплуатировать наши ресурсы. А вот что касается того, что лежит за пределами, мы должны понимать, где лежит лучшее. Мы должны понимать, на основании чего мы можем претендовать на это лучшее и претендовать на него. Но для этого нужно быть там. Понимаете, оценка возможностей, она довольно прагматична, потому что эти комиссии все и форумы, которые собираются по этому поводу, они спрашивают, а что вы вложили в это? Что вы вложили? Вот, например, такая вещь, которая должна нас настораживать, вот Арктика, за которую сейчас все борются. В Арктике нам принадлежит 73% арктического шельфа. 73%. То есть практически вся Арктика. А почему важен шельф? Не только потому, что там углеводородные ресурсы, бог с ними, потому что шельф – это та область Арктики, которая принимает пресноводный сток, та область Арктики, где формируется климат, та область Арктики, где формируется биологическая продукция, та область Арктики, которая в наибольшей степени подвержена климатическим изменениям. И если мы исследуем Арктику и не понимаем, что происходит на 73% шельфа арктического, мы не понимаем, что происходит во всей арктической системе, а мы этого не делаем. И международное сообщество говорит нам: вы посмотрите, от вас зависит понимание, наше общее международное понимание того, как, что происходит в Арктике. А вы не можете исследовать даже свою собственную область, которая вам принадлежит. Ну что же вы еще-то на что-то претендуете?
4: Михаил, а не можем, почему не хватает финансовых материальных ресурсов?
3: Знаете, важный очень вопрос. И отвечу я на него вам так. В 21 году, когда наша страна вообще была без штанов, образно говоря, и нуждалась во всем, люди голодали. Вот я про это так детально рассказываю, потому что дед мой был одним из ведущих биоокеанологов не только страны, но и мира, и это я знаю из его рассказов. Люди испытывали такую нужду, что мой дядька, который, значит, родился в ту пору, он в качестве вот детской постельки, ему приспособили ящик от английского масла, который нам поставлял, буковый, выдолбили, значит, сделали, и вот он маленький лежал в этом ящике. У моей бабушки не было молока, пришлось купить козу, настолько плохо было с питанием. И вот в это время встал вопрос, как нам использовать биологические ресурсы Севера. И страна нашла возможность дать ресурсы на построение судна, знаменитого судна «Персей», которое сделало славу нашим океанологам и биологическим исследованиям, мировую славу в Арктике. Были выделены золотые средства, золото, на покупку самого новейшего оборудования. И были проведены пионерские исследования Карского моря. Почему они были сделаны? Баренцево море очень богатое, мы это все знаем. Но потому что входит отроги Гольфстрима. Страшно богатый бассейн. И тогда, значит, молодая советская власть думала, ну хорошо, а может быть и Карское море богатое очень. А тогда же были 12-мильные зоны, там норвеги промышляли, и масса была вообще нагрузки на эти биоресурсы в Баренцевом море. И наше правительство подумало, ну, в Карское море рядом, может, оно такое же богатое, и мы сможем там организовать промысел, но он уже будет наш, русский, советский. И вот были вложены деньги в это, и были сделаны экспедиции.
4: Я хочу уточнить еще раз, это в 21-м...
3: Это начало 21-м году. И были сделаны абсолютно уникальные работы, фундаментальные, которые... Вот я делал одну из крупнейших экспедиций в недавнее время Академии наук в Карское море. Мы ссылаемся на работы, сделанные в 21-м году, настолько они высокого качества, блестящего. Так вот, были сделаны работы тогда, которые показали, что нет, Карское море абсолютно не такое, как Баренцево. В нем нет биологической продуктивности, нет никакого смысла строить там флот, передислоцировать туда людей. И таким образом были сделаны работы, не только блестящие с точки зрения науки, но которые государству позволили сэкономить огромные средства, изменить политику в отношении биологических ресурсов моря. Понимаете, сейчас это все кажется практически каноническими вещами, вроде мы всегда так знали. На самом деле это как формула воды. Вроде, а кто ее когда-то написал первый? А мы, кажется, что ее всегда всю жизнь знали. Вот так же и с Карским морем. Я считаю, что если мы можем вкладывать в Олимпийские игры, по самым скромным оценкам, $105 миллиардов, то найти деньги страна на исследование Мирового океана, тем более страна, которая имеет еще пока одну из лучших океанологических школ мира, она может. И это вопрос политической воли, вопрос геополитики.
4: И с вашей точки зрения, перспективы будущего человечества – это все-таки за освоением биоресурсов океана в их естественном виде или за биокультурами?
3: Это опять, знаете, к вопросу о понимании, насколько бездонен и неисчерпаем океан с точки зрения возможности переваривать все человеческие воздействия. Вот я думаю, что в самое ближайшее время люди обратятся к изъятию биологических ресурсов на тех ступенях, на которых, на более низких ступенях, на которых мы раньше эти биологические ресурсы практически не трогали. Вот мы с вами говорили про светящегося анчоуса. Это великая рыба, которая может послужить основой для производства рыбной муки. И просто так ее можно использовать некоторые виды в пищу, хотя это в меньшей степени. Вот мы с вами говорили о том, что современная добыча рыбы около 100 миллионов тонн. Это предел. Предел этот установлен на основании того, что люди потенциально оценивают продуктивность разных популяций и задают себе вопрос, а можно ли больше из этой популяции взять без ее подрыва, без ее деградации будущей? Нет. Значит, мы приблизились к потолку. А запасы светящегося анчоуса в Мировом океане по самым предварительным данным составляют более 500 миллионов тонн. Даже если мы будем брать 1/10 этого, а в принципе по теории, ну, самой общей теории для разных видов, можно брать примерно около 30% от популяции без вреда, он восстанавливается легко. Даже если мы возьмем оттуда 10%, то это половина всего мирового промысла. Поэтому я думаю, что человечеству не миновать того, чтобы обратиться вот к этим компонентам океанской экосистемы. Я думаю, что дай бог, чтобы вот такая промышленная, промысловая активность в океане, в этой части, она была бы как следует окружена и оправдана научными исследованиями. Потому что, еще раз я хочу на этом остановиться, я это повторяю, потому что, на мой взгляд океанолога, человека, который в океане проработал 40 лет уже, это важнейшая часть нашего понимания и нашей культуры изъятия ресурсов. Мы должны понимать, какие будут последствия от нашего вторжения в биологическую структуру и продуктивность океана, которая формировалась многие миллионы лет. И человек, вторгаясь туда, очень легко может пустить все под откос. Но, в принципе, я думаю, что человечеству деваться некуда, и это наше будущее в океане.
5: Спасибо за интересную беседу. Напомню, что сегодня в гостях у «Радиоскопа» был доктор биологических наук, заместитель директора Института океанологии Российской академии наук Михаил Флинт. До свидания.
3: До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Добрый день, друзья! Мы продолжаем заниматься астрономией. Это уже второй урок. Вы уже знакомы со мной, я не представляюсь. Тут в кадре все написано. И сегодняшний урок будет посвящен тому, чем занимаются астрономы. На первом уроке мы познакомились с самими астрономами, что это за специальность, где они работают, на каких обсерваториях, в институтах, в университетах, что астрономам помогает, какие места у нас предпочтительны для работы и для наблюдения неба, ну а что нам мешает. Мешает, как правило, присутствие больших густонаселенных городов рядом с астрономическими обсерваториями. Это понятно. Ну а теперь поговорим о том, что именно изучают астрономы. То есть объекты интереса астрономов. На что мы смотрим? Небо большое. И вообще, я вам скажу по секрету. Когда астроном выходит вечером, готовясь к наблюдениям, он сразу поднимает голову наверх и говорит так: «Небо есть». А иногда говорит: «Небо нет». Как это понять? Что значит «небо нет»? Оно же всегда у нас над головой. Но для астронома небо – это безоблачная, чистая, прозрачная атмосфера, сквозь которую виден космос. Ну а что мы изучаем в космосе? Поговорим о типах тех объектов, которые для астрономов представляют интерес. Ну, честно скажу, все космические объекты представляют для нас интерес, и естественные, и даже искусственные, потому что мы за спутниками, за космическими станциями тоже наблюдаем. Нам надо исследовать, как они движутся, надо делать расчеты их будущих орбит. Так что это тоже астрономическая работа. Итак, ночное небо. Что мы на нем видим и что можем изучить? Ну, прежде всего, звезды. Вообще, раньше казалось, что космос – это мир звезд. Ну, а действительно, посмотришь ночью на небо – звезды, кроме них обычно ничего и не видно. Ну, иногда Луна, иногда одна-две планеты, если вы понимаете и умеете отличить их от звезд. Звезды казались главным населением космоса, главным населением Вселенной. Оказалось, что это не так. На самом деле наш мир состоит в основном не из звезд, не из планет, а из каких-то загадочных вещей, которые мы совсем недавно обнаружили, но еще не поняли, что это такое. Вы наверняка об этом слышали. Темная материя, или точнее говоря, темное вещество, темная энергия – именно это главное население Вселенной. Но темные они потому, что их действительно не видно. Мы не можем зафиксировать их присутствие в виде света, в виде каких-то частиц, летящих к Земле. Не можем, нет у нас пока таких приборов. Так что все равно звезды остаются главным объектом для изучения. И они нам рассказывают о том, что во Вселенной есть другие невидимые сущности, темное вещество, темная энергия, может быть, какие-то еще невидимые вещи. И изучать звезды – это значит понять и их природу, и с их помощью понять природу того, что мы пока не можем обнаружить, ну, в явном виде, не можем увидеть изображение этих самых темных сущностей. Планеты. Планеты – это, вообще говоря, маленькая добавочка к звездам. Ну, например, в нашей Солнечной системе, если собрать все планеты, вот сейчас они перед вами на этом слайде, то их суммарная масса будет чуть больше одной тысячной доли массы Солнца. И так почти во всех планетных системах. Рядом со звездой планеты – это почти незаметная вещь. Но важная в нашей Солнечной системе. Только на поверхности планет можно жить, да и то не на каждой. Ну, собственно говоря, только на Земле достаточно приличные условия, комфортные условия для жизни человека и других живых организмов. Ну, может быть, мы на Марсе найдем жизнь, а не исключено, что и в облаках Венеры есть живые организмы. Я вам еще об этом расскажу, есть такое подозрение. Но вот этот слайд хорош тем, что все 8 планет, а их всего 8 в нашей Солнечной системе, представлены в одном масштабе. И вы можете оценить, насколько одни крупнее других. Ну, два газовых гиганта – Сатурн и Юпитер. Юпитер самый большой в нашей Солнечной системе. Собственно говоря, он один больше, чем все остальное, собранное вместе. Юпитер
1/1000 доля от массы Солнца. Тем не менее, планета гигант. Сатурн меньше Юпитера примерно в 4 раза по массе, но тоже планета гигант. Мы их называем газовыми гигантами. А вот два гиганта, ну, не столь гигантские, скажем, а Уран и Нептун. А они их называют ледяные гиганты. Ну, потому что там вещество в основном не в газообразной, а в такой жидко-льдистой форме, я бы сказал. Ну, и вообще астрономы льдами называют воду и близкие к ней соединения. И планеты земной группы. Земля, Венера, Марс и Меркурий. Четыре. Четыре планеты земной группы, которые можно разделить пополам. Похожие на Землю, Земля и Венера, и не похожие на Землю, маленькие. Марс и Меркурий. И гиганты тоже делятся пополам. Два гиганта газовых, огромных, и два гиганта не очень гигантских, ледяных. Уран и Нептун. Видите, наша Солнечная система довольно симметрично устроена. Планетная система устроена симметрично. Но особняком находится Солнце. Оно, конечно, огромное. У него масса больше, чем у всех планет. 99,9 с лишним и 0,9% массы – это Солнце. А все остальное – мелочи приходится на планеты. Ну, кроме планет есть еще астероиды, кометы. Их миллионы в Солнечной системе. Но они совсем уже малы. Мы о них тоже будем говорить. Они очень интересны. Спутники планет. Почти у каждой планеты есть спутники. Их нет только у Меркурия и Венеры. Но они есть у Земли, у Марса, ну и у всех планет-гигантов. У них там десятки и десятки спутников у каждой из них. Некоторые из них очень интересны. И в их число обязательно я бы ввел наш любимый спутник нашей Земли – Луну. Луна очень велика по сравнению с Землей. Вот, например, спутники планет-гигантов, они по сравнению с самими планетами просто микроскопическими, нам кажется, пылинками рядом с ними. А Луна рядом с Землей вполне солидное тело. Она в 3,5 раза меньше Земли по размеру, по диаметру, в 81 раз меньше по массе. Но это сопоставимые вещи. И Луна нас привлекает, тем более, что она совсем недалеко от Земли. На ракете долететь до нее за 3 дня можно, и люди уже летали туда. Так что Луна, наверное, первое тело, на котором появятся научные лаборатории, обитаемые, пилотируемые, как мы говорим, ну, то есть с присутствием человека. И какие-то поселения долговременные, поселки научные. Вот как сегодня в Антарктиде люди работают, так, наверное, через несколько лет и на Луне окажутся уже постоянно сменяемые экипажи ученых и инженеров, которые будут там исследовать это замечательное тело. Скажу вам по секрету, до сих пор, хотя мы исследуем Луну уже и автоматами, и люди там побывали, и в телескопы мы много столетий на нее смотрим, мы не знаем, откуда она взялась. Нет точной, надежной теории происхождения Луны. Есть несколько конкурирующих теорий, они по-разному объясняют происхождение Луны. Ну а раз есть несколько, значит, ни одна из них пока не выиграла это соревнование по качеству, то есть по тому, как она полно и надежно может объяснить происхождение Луны. Вот мы смотрим на Луну, а не знаем, откуда она и как сформировалась. Так что это загадочная в каком-то смысле планета. Ну, я условно называю Луну планетой. Скажем так, планета-спутник. Вот хорошее название для Луны. Она большая, как планета, но все-таки спутник Земли. Земля-то побольше. А это спутник другой планеты, Юпитера. Ио. Размером почти с нашу Луну. Но посмотрите, насколько сильно. Вот перед вами Луна. Это ее довольно естественная фотография, ее естественный цвет. Она темно-серая. А это спутник Юпитера, Ио. Какой удивительный цвет. Он похож на апельсин. Почему? А потому что вся его поверхность покрыта соединениями серы. Вот кто видел самородную серу, иногда она в гейзерах бывает, иногда на склонах вулканов ее можно найти, она такая желтовато-оранжевая. Так вот это естественный цвет Ио. Почему? Да потому что там на поверхности этого спутника действует, вот, пожалуйста, я сейчас показываю указкой, один вулкан, вот другой. В общем, все их даже и не покажешь, их тут несколько десятков.
огромных вулканов, постоянно действующих, постоянно выбрасывающих из себя, ну, то, что обычно вулканы из себя лаву, газы, пепел выбрасывают. Почему он такой мощный вулканический спутник? Почему на Луне нет действующих вулканов, а на Ио вся поверхность ими покрыта? Пока это не совсем понятно. Есть, конечно, определенные соображения. Тут виноват Юпитер, который рядом с Ио. Ну, будем исследовать, пока на поверхности Ио никто еще не был, ни человек, ни автомат. Я думаю, человек туда не отважится полететь, там очень высокий, туда не отважится полететь, там очень высокий уровень радиации.

Дело в том, что его средняя плотность вдвое меньше плотности воды. А в основном он состоит именно из водяного льда. Что из этого следует? А из этого следует, что внутри он наполовину пустой. Вот любопытно бы узнать, что это за пустоты. Может быть, это большие пещеры, где есть условия для жизни, ведь он состоит из воды, да, замерзшей воды. Но в пещерах внутри этого тела она может быть и жидкой, и там нет радиации космической, слабая гравитация. Ну, в общем, перспективное для исследователей тело, я думаю, когда-нибудь мы туда отправимся. Ну, а это мое любимое тело в нашей Солнечной системе. Это спутник Сатурна Титан. И имя ему дано неспроста. Он действительно Титан. Это очень крупный, один из двух крупнейших спутников в Солнечной системе. Он по размеру больше Меркурия, больше планеты. И обратите внимание вот на эту голубую тоненькую оболочку. Это атмосфера. У этого спутника есть своя атмосфера, как у Земли. И причем именно такого газового состава, как у нашей планеты. Из чего состоит атмосфера Земли? Помните? Правильно. На 3/4 из азота и на 1/4 из кислорода. А у Титана атмосфера почти чисто азотная. Да, кислорода там нет. Дышать там мы бы не могли. Но и отравиться этой атмосферой мы тоже не можем. Это же азот, совершенно безопасный для нас газ. Сила тяжести там на поверхности очень низкая, в 7 раз меньше, чем на Земле, то есть чуть меньше даже, чем на Луне. И мы бы там могли не просто легко гулять по поверхности, а в этой плотной атмосфере при низкой силе тяжести мы могли бы летать. Человек, ну, правда, надо потеплее одеться, там минус 180 градусов, но потеплее оделись, надели на руки крылья и полетели. Расчеты показывают, что там человек сможет летать в атмосфере Титана. Там нет радиации, потому что плотная атмосфера поглощает частицы протоны, электроны, летящие из космоса, то есть частицы радиации. И на поверхности Титана совершенно безопасно можно работать и жить. В общем, это крайне привлекательный космический объект, и я надеюсь, что скоро... Кстати, на него один раз летал космический аппарат, сел, но там 2 часа проработал, у него аккумуляторы были не очень объемные, и он только на 2 часа смог продлить свою жизнь там на поверхности. Но в будущем туда отправятся и вертолеты, и квадрокоптеры, и даже подводные лодки, потому что там есть моря и океаны. Но они, конечно, не из воды состоят. Минус 180 градусов по Цельсию. Вода там в замерзшем состоянии. Они состоят из замерзших природных газов. Метана, метан, этан, пропан, бутан. Вот те обычные газы, которые у нас на кухне в конфорке горят. Там они большие водоемы, ну не водоемы, а как? Они газоемы заполняют. То есть озера, моря и даже небольшие океаны. Очень привлекательное тело, и не исключено, что там есть свои оригинальные формы жизни, неземные, потому что у нас вода нужна для жизни. Там нет жидкой воды, по крайней мере, на поверхности. Но есть жидкость, которая может играть роль воды, сжиженные газы. И, может быть, есть свои оригинальные формы жизни. Астероиды тоже привлекают астрономов. Астероиды – это небольшие каменистые тела размером километры, десятки, иногда сотни километров. Самый крупный астероид – 500 километров диаметром. Ну, как правило, небольшие. К некоторым уже подлетали космические аппараты. Вот один из них – из тех самых астероидов, которые исследовали вблизи. Астероид Итакава. Там рядом с ним побывал японский зонд космический. Даже несколько песчинок с его поверхности взял и привез к нам сюда, на Землю, в лаборатории. Кометы. Кометы тоже небольшие, но не каменистые, а скорее льдистые тела. То есть в большей степени состоят из замерзшей воды и других легко испаряющихся веществ, газов. Там углекислого газа, например, метана. А по этой причине они могут сохранить себя только вдали от Солнца, там, где холодно. И кометы, как правило, летают далеко от Солнца. Но иногда подлетают к Солнцу, нагреваются его лучами. И газ начинает испаряться. И мы видим, как с поверхности кометы уходят газы.

и образуют такие длинные хвосты у комет, которые у нас на небе очень красиво иногда бывают видны. Это ядро кометы. Ядро называется твердое тело, в отличие от газовых хвостов. Это ядро кометы Чурюмова-Герасименко. Клим Иванович Чурюмов и Светлана Герасименко – это ученые моего поколения. Мы с Климом Ивановичем мы дружили много лет. Они открыли эту комету в 1969 году. А несколько лет назад к ней впервые подлетел космический аппарат, европейский космический аппарат «Розетта», и детально исследовал эту глыбу ледяную. И мы много чего о ней узнали, и много загадочного узнали об ее природе. Я вам постепенно все это расскажу. Поедем дальше. Кроме Солнечной системы, есть и другие звезды, и даже другие звездные города, галактики. Мы живем с вами в нашей галактике, ее иногда... Ну, правда, это в английском обычно называют Milky Way, Млечный Путь. Мы называем свою галактику просто галактикой. Пишем это слово с большой буквы, ну, чтобы не перепутать ее с другими. Потому что рядом с нами тоже есть другие галактики. Вот одна из наших соседок, крупнейшая галактика в созвездии Андромеда. В каталогах у астрономов она носит имя Мессье 31. Это каталог, составленный французским астрономом Шарлем Мессье. В галактиках есть звезды, рядом со звездами планеты, а между звездами тоже не пустота, а очень разреженная газово-пылевая среда. Мы ее называем межзвездной средой. Иногда в некоторых местах она уплотняется и создает такие облака довольно плотные. И если рядом с этими облаками есть горячие, яркие звезды, они нагревают своими лучами этот газ, и он начинает светиться. Вот перед вами такой пример. В созвездии Орион, его на зимнем небе хорошо видно, я думаю, многие знают это созвездие, туманность Ориона. Глазом ее видно не очень отчетливо, только в холодную, темную, ясную ночь можно увидеть там под поясом Ориона такое размытое пятнышко. Это и есть туманность Ориона. Ну, а в телескоп, да еще в космический, конечно, видно ее очень хорошо. И там прямо на наших глазах из газа формируются новые звезды. Газ сжимается гравитацией, то есть собственным притяжением, и образуют комки такие газовые, которые постепенно, стягиваясь, уплотняясь, становятся новыми звездами. Вот как раз там, вот в этом вот месте, сейчас вот здесь, вот тут. Находятся четыре новорожденных звезды, очень мощных, очень горячих, ярких, и они своим излучением, своим теплом разогрели окружающий газ. Он нагрелся примерно до 8000 градусов и светится в оптическом диапазоне. Ну, а если рядом с газовым облаком не случилось яркой, горячей звезды, газ остается холодным, в нем обычно маленькие твердые частицы конденсируются, мы их называем условно пылинками космическими, ну, так уж повелось. Конечно, они мало похожи на нашу земную пыль, но это совсем крохотные твердые частички. Но они хорошо поглощают свет далеких звезд, и он не проходит сквозь эти облака к нам. Поэтому мы видим их как черные такие заплатки, такие как бы экранчики на фоне звездного неба. Это темные, холодные газово-пылевые облака. Я уже упоминал, что звезды – это не главное население нашего космоса. Да, это так. И мы это обнаружили, изучая нашу галактику. Вот если бы это самое невидимое темная материя, темное вещество, dark matter по-английски, было бы как-то можно представить, то это выглядело бы так. Вот наша звездная галактика. Она огромная, но на этой картинке я ее изобразил совсем небольшой. А вот то, что вокруг нее, вот это огромное гало, это область, заполненная темным веществом, той самой темной материи, которую астрономы уже нащупали. Мы чувствуем, что она есть, чувствуем потому, как звезды движутся под действием притяжения к этому темному веществу. Но что это, сказать не можем. И физики не могут сказать, что это такое. Физики строят приборы, чтобы поймать частицы темного вещества. Астрономы пытаются что-то выяснить об его природе, наблюдая за движением звезд. Но пока ни астрономы, ни физики не могут сказать, что это такое.
какие это объекты. Массу чувствуем, притяжение чувствуем, а суть не понимаем. Это очень интересная задача для науки и для будущих. Я вот рад, что мои студенты сейчас включаются в эти исследования, и для них это просто перспектива для их научной карьеры, для Нобелевских премий, которые они получат за исследование темного вещества. Но об этом мы еще будем детально говорить. Мир галактик устроен тоже иерархически, то есть галактики не случайно разбросаны во Вселенной. Они живут коллективами, иногда по 2-3, иногда по 20-30. Мы такие области называем группами галактик. А если их там десятки, а иногда сотни, а бывает еще и тысячи в одном месте собираются, это уже скопление галактик. И вот вся Вселенная, она состоит из небольших групп, более крупных, еще более крупных, и, наконец, из гигантских скоплений галактик, в которых иногда даже больше 10 тысяч отдельных звездных систем. Это колоссального размера объекты, и астрономы сравнительно недавно начали их детально изучать, потому что большинство из них далеко от нас. Нужны хорошие телескопы для этого. Вот то, что мы сегодня знаем о нашем мире, о нашей Вселенной. Собственно говоря, вот эта вот круговая диаграмма, она была построена в самые последние годы и просто ошеломила всех ученых, особенно астрономов. Мы были уверены, что Вселенная – это мир звезд и планет, и межзвездного вещества, ну, прежде всего, звезд. Оказалось, ничего подобного. Вот как в процентном отношении всего лишь около 5% общего населения нашей Вселенной приходится на долю планет, звезд, межзвездного вещества, частиц летающих, квантов света, летающих в космосе. Ну, в общем, тех объектов, которые мы уже, природу которых мы понимаем, которые изучаем в лабораториях, в химических, физических. То есть это наше родное вещество. Протоны, нейтроны, электроны, кванты электромагнитного излучения, нейтрино, знакомые нам вещи. Мы-то думали, что это и есть вся природа, весь мир, а это только 5%. Еще примерно 27% энергии и массы в нашей Вселенной приходится на темную материю, dark matter, которую, точнее, по-русски все-таки называть темное вещество. Мы понимаем, что это вещество, это не излучение. А что это? Какого типа вещество? К сожалению, пока сказать не можем. Ну, ничего, поймаем эти частицы, обязательно поймаем. Скажу вам по секрету. Я уже несколько лет преподаю студентам Новосибирского университета, в Академгородке рядом с Новосибирском, потому что там очень мощное направление ядерной физики. Там многие студенты становятся профессионалами в области исследования элементарных частиц, ядер, атомов и еще более мелких частиц. И вот как раз для них это очень актуальная задача. И мы сейчас там, мои коллеги, строят специальные ловушки, детекторы, для того, чтобы поймать частицы темной материи, вот темного вещества. Я очень надеюсь, что именно мы первыми сможем вот эти 27% нашей Вселенной изучить и понять их природу. Ну и самое ужасное, чего мы вообще не понимаем, это темная энергия, dark energy. Темная не в том смысле, что она вот черная, как бархат, нет. Английское слово dark, оно имеет широкий смысл. Dark – это значит загадочное, неизученное, непонятное. Какая-то вот сущность, которую мы пока не можем в научном смысле раскусить, понять, создать теорию, понять происхождение этой сущности. Так вот, dark energy, темная энергия, это 2/3 нашего мира. 2/3 по плотности энергии, по тому наполнению, которое мы ощущаем во Вселенной от этой сущности. А как она себя проявляет? Загадочнейшим же образом. То, что раньше было только в фантастических романах, а именно антигравитация, на самом деле является свойством вот этой вот темной энергии. Вот она, антигравитационная сущность. Если все остальное, вот эти вот 32%,
имеют обычные свойства, ну, в смысле гравитации, притягивают все к себе и себя к себе, то есть, ну, нормально. То, что физики со времен Ньютона понимают о гравитации, то темная энергия обладает свойством всемирного отталкивания. Она расталкивает все от всего. Это фантастика, но это реальность. Мы наблюдаем за движением галактик и видим, что они не просто разлетаются в разные стороны, или, как говорят, Вселенная расширяется. Ну, в смысле, мир галактик распухает, разлетаются галактики. Они еще и ускоренно разлетаются. То есть их гравитация, взаимное притяжение, не может справиться с антигравитационным влиянием темной энергии. Вот это действительно для физики просто фантастическое открытие. Но пока нет надежной теории, нет надежного объяснения, что же это такое. Это свойство вакуума или это свойство какого-то нового поля, еще не изученного, или это что-то вообще особенное. Астрономы уже это чувствуют, а физики пока работают над этим, в смысле теории, пытаются это объяснить. Вторая часть нашего урока, более короткая, посвящена тому, как сегодня астрономы представляют себе эволюцию нашего мира. С чего все началось, как происходит и чем закончится. Ну, вряд ли наша Вселенная когда-то закончится, но как она будет развиваться. Часто говорят о большом взрыве, имея в виду, что был момент в прошлом, когда вещество было сжато очень сильно и неожиданно начало расширяться. Вот такие картинки, которыми, как правило, иллюстрируют большой взрыв, они не очень-то, я бы сказал, они очень неточны, потому что они немножко сбивают с толку и наводят на неправильные представления тех, кто впервые с этим сталкивается и пытается понять, что же такое большой взрыв. Слово «взрыв» вызывает у нас ощущения, какие-то ассоциации, как взрыв от гранаты, бомбы, какого-то надутого воздушного шарика, вот чего-то было тут, а потом произошел бабах и стало разлетаться во все стороны в пустоту. Вот этого не было. И вот такая картинка, она тоже показывает, как будто вещество начало в пустоту во все стороны разлетаться. Нет. Мы сегодня понимаем, что Вселенная в наше время, в нашу эпоху, вот вокруг нас, очень однородна. Да, есть звезды, есть галактики, но в больших масштабах пространства кусочки Вселенной практически не отличаются один от другого. Они все одинаковые, однородные, что здесь, то и там тоже. В прошлом Вселенная была еще более однородна, не было ни звезд, ни галактик, ни планет, она была заполнена веществом, газом, плотным горячим газом, очень однородна, прям как кисель такой. И она была всюду одинаковая. Не было вот тут вот плотного, а вокруг него пустоты. Не было взрыва, гранаты. Был момент, именно момент времени мы называем большим взрывом. Был момент, когда плотное вещество начало расширяться в разные стороны, все от всего. Я понимаю, трудно это уложить у себя вот в интуиции, как-то увидеть это таким внутренним взглядом. А куда начало расширяться, если везде было вещество и толкало, оно не позволяло расширяться? Но математику это проще понять. Математики с бесконечностью умеют работать. Бесконечный ряд натуральных чисел. Им как-то вот это интуитивно понятнее. Физику это трудно понять, потому что физик всегда работает в ограниченном пространстве, в лаборатории, внутри своей установки. Но космологи, люди, изучающие Вселенную в больших масштабах, они это в математической форме описывают. И общая теория относительности Эйнштейна, современная теория гравитации, позволяет нам описать однородную Вселенную, тем не менее родившуюся и начавшую расширяться во все стороны. Для изучения того, как именно эволюционирует Вселенная, как разлетаются галактики друг от друга, мы, конечно, используем их свет. А больше ничего мы и не имеем от них, только свет, приходящий от далеких звезд, живущих в этих галактиках. Но, к счастью, свет о многом может рассказать. Эффект Доплера, то есть изменение цвета световой волны, если источник света движется, вот источник,
Если он удаляется от наблюдателя в сторону, то свет краснеет, спектральные линии становятся более, смещаются в красную сторону. Если источник света приближается к наблюдателю, свет голубеет, становится более коротковолновым. Именно эффект Доплера позволил в начале 20 века астрономам, среди них был знаменитый американский астроном Эдвин Хаббл, ну и его коллеги, они измерили расстояние до галактик, вот на этом графике оно по горизонтали, измерили скорости движения галактик, оно тут по вертикали, и оказалось, что есть линейная зависимость. Чем от нас дальше галактика, тем быстрее она от нас улетает. Но, казалось бы, это говорит о нашем каком-то выделенном положении в этом мире. Мы тут, и все от нас улетает. Нет. Именно такой линейный закон расширения говорит о том, что все от всего улетает. Каждая точка от всех окружающих, точнее говоря, все окружающие от каждой точки, каждой галактики улетают. Ну а раз так, мы можем включить машину времени назад. Раз все сегодня разлетается, значит, когда-то оно было сжато более плотно. И потом начало расширяться во все стороны. Но вот предупреждаю, вот эта аналогия неверная. Не было такого вот взрыва. Было однородное расширение вещества во все стороны, и оно везде было одинаковым. Вопрос был только в том, а было ли оно горячим в начале, в момент большого взрыва, или оно было холодным. Вообще говоря, холодные взрывы тоже бывают. Вот шалунишка стреляет из рогатки, если он будет во все стороны запускать камушки, они тоже будут друг от друга улетать, но ведь они не горячие, просто им дали начальный импульс, заставили их двигаться куда-то. Что именно заставило двигаться вещество в момент большого взрыва, мы пока не знаем. Есть теоретические модели, но точного представления об этом пока нет. Но точно знаем, что взрыв был горячим. То есть вещество было не только плотным, но и очень горячим в начале рождения нашей Вселенной. Как это представить на модели? Ну, вот самая простая модель – это воздушный шарик. Нарисовали на нем точки, начали надувать. И вы видите, что каждая точка от всех других удаляется. Вот хорошая модель, правда, такая двумерная модель трехмерного нашего мира с расширением. Как именно происходит расширение? Есть много математических представление о том, как это должно происходить, если галактики притягиваются друг к другу сильно, либо наоборот, какая-то сущность отталкивает их друг от друга. То есть, либо они замедленно расширяются, либо ускоренно. Так вот, похоже, что наша Вселенная устроена именно так. Именно ускоренное расширение нашей Вселенной обеспечивается антигравитационным влиянием темной энергии. Нам еще предстоит понять, как это все работает. Но, тем не менее, изучаем-то мы то, что можем изучить, то, что светится, планеты, звезды. И, конечно, глядя на далекое прошлое нашей Вселенной, мы тоже кое-что можем увидеть. Когда она была молодой и горячей, вся она была заполнена горячей плазмой, таким газом горячим, и светилась. И мы сегодня с помощью специальных телескопов космических, они на спутниках летают, вот это полные карты неба, видим во все более и более четком представлении, все лучше и лучше запускаем приборы, видим прошлое Вселенной. Ведь понятно, что чем дальше в пространстве мы смотрим, тем дольше оттуда идет к нам свет, и значит мы видим прошлое. И вот это самое далекое прошлое, которое мы можем увидеть. 13,5 миллиардов лет назад Вселенная выглядела вот так. 13,5 миллиардов лет свет шел к нам и приходит сегодня, правда, немножко потеряв энергию, уже в виде радиоволн, но приходит и говорит о том, как выглядела Вселенная. Потом она расширялась, остывала и постепенно из почти однородной становилась все более и более структурированной. И вот такая структура, видимо, у современной Вселенной в распределении галактик в пространстве наблюдается. Сначала галактики были маленькими. Телескоп Хаббл способен сфотографировать те самые далекие, первые небольшие галактики. Потом они встречались друг с другом, слипались, и из них выросли галактики типа нашей или туманности Андромеды, то есть более крупные такие конгломераты, такие слипшиеся, организованные в крупную
группу, отдельные маленькие галактики. Наша галактика – это результат слипания сотен и сотен вот таких мелких. Внутри галактик формируются звезды тоже путем иерархического структурирования материи. Было однородное облако, потом постепенно оно начинает сжиматься гравитацией в тех местах, где побольше было первоначально вещества, и уплотняется это вещество, и уже из однородного газа формируется. Это та самая туманность Ориона, которую я вам показывал, ее центральная часть. И мы видим уже новорожденные звезды. Вот эти четыре звезды, трапеция Ориона их называют. Они разогрели весь окружающий газ. А рядом со звездами из небольшого количества оставшегося вещества, его называют протопланетным, формируются планеты. Любопытно, что вот такие рисунки мы еще недавно фантазировали себе, представляли, как это могло бы быть, и рисовали в учебниках, говорили, вот, наверное, так сформировались планеты рядом с нашим Солнцем. Но сегодня мы уже фотографируем на самом деле, как это происходит. Солнце-гигант. То есть, вообще-то, это рядовая звезда, но по сравнению с планетами, это гигант. Вот оно какое большое в масштабе, а планета рядом с ним совсем крошечная. А наша Земля, вы ее видите? Я с трудом. Ее просто трудно заметить на этом слайде, специально я написал. Вот тут наша родная планета. Она такая крошечная, но именно на ней условия для жизни сложились благоприятные. Сегодня. Но так будет не всегда. Когда-то Земля была богаче водой. Сегодня еще вода сохранилась, и вода, и воздушная оболочка на Земле. Но наша планета теряет воду, она испаряется в космос, и через несколько миллиардов лет на поверхности Земли не останется ни воздуха, ни воды. Земля потеряет свои изумительные качества. Нам надо будет как-то подумать о переселении на другие планеты. А что будет с Солнцем? А мы знаем, что будет. Звезды, похожие на Солнце, но постаревшие раньше него, перед нами. Вот ядрышко звезды, а вот оболочка, которую эта звезда сбросила в предсмертных своих судорогах. Собственно, звезда уже, можно сказать, умерла. От нее остается ядрышко, которое скоро остынет, и расширяется, разлетается в космос верхняя часть этой звезды, ее оболочка. Такое же будущее ожидает наше Солнце. Но об этом детально мы еще поговорим, и когда это произойдет, и как, и что нам делать в этом случае. Ну, эта картинка, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля истины. Я уверен, что человек, не знающий астрономию, не представляющий себе устройство окружающего мира, недалеко ушел от обезьяны. Но мы с вами стремительно уходим в сторону цивилизованного человека, потому что занимаемся астрономией. Всего доброго!

Более 5 веков прошло с той поры, как немецкий художник Альбрехт Дюрер создал одну из самых загадочных работ в истории искусства. Он назвал ее «Меланхолия». Гравюре посвящены несколько томов исследований, однако ни один из авторов так и не дал однозначного ответа на вопрос, в чем суть таинственного послания 43-летнего мастера, создавшего этот шедевр графики. Исполнил гравюру в 1514 году, когда он был уже признанным мэтром как в живописи, так и в графике. Он преуспел и в науках, хорошо знал математику, астрономию, даже воинское инженерное дело. В триптихе, вошедшем в историю искусства как «Мастерские гравюры», художник рассказал о 3 различных путях, ведущих к познанию мира. В первой работе «Всадник, смерть и дьявол» доблестный воин, закованный в латы, избравший свою судьбу, движется верным путем, невзирая на происки дьявола и не страшась встречи со смертью. Он словно не замечает песочных часов, которые напоминают ему о бренности быстротечной жизни. На второй гравюре святой Иероним в келье изображен мудрец, чья жизнь прошла в молитве и поисках единения с Господом. Покойный смиренно спят рядом собака и царь зверей, могучий лев. Огромные песочные часы, отмеривающие годы, часы и минуты добровольного уединения, не омрачают мыслей отшельника. Перед ним распятие, а его скромную келью наполняет свет, льющийся из окон. Сияние исходит и от старца, занятого рукописью. Его склоненная голова вскоре превратится в зияющий пустыми глазницами череп. Смысл третьей гравюры, носящей название «Меланхолия», является собой величайшую тайну. Дабы направить мысль зрителей и дать ключи к разгадке своего послания, Дюрер сопроводил его комментарием. Привязанные к поясу меланхолии ключи являются символом власти. Кошель означает богатство. Это обычный атрибут меланхоликов, означающий также и скупость. Летучая мышь связана с меланхолией, потому что ее стихия – вечерний сумрак, и ей сопутствует одиночество и уныние. Собака же, потому что из всех животных она одарена наиболее высоким интеллектом и вместе с тем более других подвержена заболеванию бешенством, в чем усматривали родство со склонностью меланхоликов к психическим заболеваниям. Сидящий на жернове и что-то усердно рисующий мальчуган, может быть, олицетворяет практическую деятельность, лишенную знания и мысли. Сопроводительный комментарий Дюрера, впрочем, лишь ставит новые вопросы. Что означает крылатая фигура, изображенная на гравюре, и почему от нее исходит такая печаль? Отчего именно меланхолии Дюрер отдал центральную роль в своих философских размышлениях о таинстве творчества и основах бытия? Есть основания полагать, что художник находился под влиянием учения знаменитого астролога, философа и алхимика Агриппы Неттесгеймского. Так же, как и Дюрер, тот некоторое время служил при дворе императора Максимилиана I. Опираясь на труды Платона и Аристотеля, Агриппа утверждал, что мир можно постичь с помощью особых типов магии – физической, религиозной и астральной. Он подчеркивал, что характер, свойственный меланхоликам, способствует развитию ума и обостряет чувства, и что именно такие личности ближе всего к озарению. А потому меланхолия – не удел унылых и мрачных людей, а божественный дар – меланхоликов он подразделял на 3 типа. Первые, обладая богатым воображением, становятся художниками и поэтами. Вторых отличает проницательный ум, свойственный политикам и ученым.
Третьи, наделенные обостренной интуицией, прирожденные философы и богословы. Возможно, римская цифра 1, поставленная Дюрером рядом с надписью «Меланхолия», указывает на то, что перед зрителем именно меланхолик первого типа, то есть художник-творец. Крылатый гений лишен возраста. Одетый в платье, он обладает мужскими чертами лица и совсем не женственными руками. Его взор печален. Власть, богатство, ремесла, науки не дают ответа на вечные вопросы. Без дела брошены инструменты, необходимые ремесленнику-профессионалу. В руке остановился циркуль, книга закрыта. В равновесии застыли чаши весов. Внимание творца не привлекают ни магический шар, ни многогранник, ни загадочный математический квадрат. Его составил сам Дюрер. Сумма цифр по вертикали, горизонтали и диагонали, а также углам квадрата всегда одинакова. Она равна 34. В нижней строке зашифрован год создания гравюры 1514. Все это лишь игры ума и принадлежность мира тварного. Только Всевышний способен управлять Вселенной. Он передвигает светило, являет радугу и отмеривает время. За пределы гравюры, а значит и нашего познания, уходит лестница. Кто-то невидимый прозвонит в колокол, возвестив о начале богослужения или о страшном суде. Все человеческие усилия – суета-сует. Ремесла и науки далеки от истины и абсолюта. Может ли земной творец, даже если он гений, прикоснуться к разгадке бытия? Историки искусства строили множество предположений, пытаясь расшифровать образы и символы, изображенные на гравюре. Одни находили, что это падший ангел, бунтарь, готовый бросить вызов творцу. Другие видели в нем музу или поэта, осененного божественным прозрением. Третьи утверждают, что меланхолия является собой самую суть личности художника. Гравюре Дюрера посвятил строки итальянский живописец и писатель 16 века Джорджо Вазари. Это одно из тех творений, что повергли в изумление весь мир. Прожив неполных 57 лет, Альбрехт Дюрер оставил потомкам целую галерею автопортретов. Он изображал себя в совсем юном и более зрелом возрасте, запечатлевал себя в рисунках, гравюрах и в живописи, профиль и анфас, порой дерзая превратить черты своего лица в иконописный лик. В гравюре «Меланхолия» он рассказал о себе, раскрыв духовный мир Творца в исповеди.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Приветствую всех любителей палеонтологии. С вами снова Ярослав Попов, и это значит, что настала пора поговорить о динозавриках и всех-всех-всех, и других всевозможных древних животных. И сегодня мы как раз-таки будем говорить именно про динозавриков. Ну, а если быть точнее, про особую группу динозавров, которая до сих пор летает рядышком с нами, чирикает и радует нас каждый день, то есть о птицах. Да, действительно, ученые абсолютно убеждены, что птицы – это дожившие до наших дней динозавры. У них есть множество на то оснований, множество доказательств, и я надеюсь, что мне сегодня удастся их изложить, и что вы, если вдруг сомневаетесь, что динозавры до сих пор живут среди нас, после нашего сегодняшнего эфира будете в этом глубоко убеждены. Итак, поехали. Да, конечно же, такую мирную, замечательную картинку. Ой. Вы могли видеть практически везде. Ну, не везде, конечно. Для этого было бы неплохо какое-нибудь море, красивый пейзаж. Но понятное дело, что достаточно поднять взгляд в небо, и обязательно какая-нибудь птичка-то вам попадется, на ваш взгляд. И нам кажется, это совершенно естественным процессом. Ну, как бы мы знаем с рождения, что вокруг нас есть птицы, что они летают. Но если немножечко призадуматься, то, в принципе, становится достаточно странным, что птицы живут вот в месте, которого мы даже, по сути, не видим. Они живут в воздухе, вот в этой абсолютно невидимой и невесомой среде. Как они умудрились приспособиться к полету, как они вообще стали такими, какие они есть, и вообще, как животные умудрились подняться в небо. На самом деле, вопрос этот очень непростой, и если постараться в нем разбираться, то окажется, что завоевывать небо животным было отнюдь непросто, делали они это неоднократно, и каждый раз они сталкивались с огромными сложностями. Ну, давайте в таком случае, прежде чем переходить к нашим пернатым друзьям, немножечко посмотрим, как в принципе разные живые организмы осваивали небо, и когда вообще первое живое существо оказалось у нас в воздухе. Ну, вот уже такая картинка, которую вы, наверное, выучили наизусть. Это история нашей Земли. И если мы постараемся найти место в нашей истории, когда появились первые летающие существа, то нам с вами стоит отправиться в каменноугольный период. Ну и, собственно, в каменноугольном периоде, даже на этой картинке, вы видите, что действительно что-то в воздухе впервые появилось. Это были насекомые. Действительно, когда мы изучаем отложения каменноугольного периода, мы там впервые находим какие-то крылышки, ну и также, собственно, существ иногда с крылышками, если очень повезет, что говорит о том, что определенно к там уже кто-то летал. Причем некоторые насекомые уже подозрительно были похожи на современных. Например, здесь вы видите животное, очень похожее на нашу стрекозу, хотя на самом деле это не совсем стрекоза. Зовут это существо Меганевра. Ну, и отличалась она в первую очередь своим размером. Вот такой вот вертолетик вот с такими крылышками. Это, конечно же, впечатляет. Но отнюдь не только Меганевра поднялась в каменноугольное небо. Здесь можно было повстречать и некоторых аналогов современных златоглазок. Возможно, вы таких слышали. И что-то похожее на муравьиных львов. В общем, много разных насекомых появилось уже летающих. Ах, да. Чуть не забыл. Ну, тараканы, конечно же, да. Тогда уже были тараканы, они вполне себе тоже были летающие. В общем, насекомым получилось достаточно неплохо освоить небо, хотя, конечно же, тоже они это сделали не сразу. Появились они чуть пораньше, и вначале они появились без крылами, но достаточно быстро крылышки-то себе отрастили. И благодаря этому они стали сразу же процветающей группой, и в том числе благодаря этому они смогли вырасти большого размера, потому что в воздухе им абсолютно никто не мешал, и никто их даже съесть или обидеть не мог. Но как они этого достигли? На самом деле, чтобы подняться в воздух, нужно как минимум соблюдать два важных момента. Первое, нужно быть легким, иначе в воздух подняться будет достаточно проблематично. И второе, нужно быть очень активным. Потому что если мы не говорим о каких-нибудь там планерах, да, которые там спрыгивают и просто медленно, плавно спускаются с одной там ветки на другую. А если мы говорим об активном полете, как у насекомых, то нужно для этого постоянно махать крыльями и тратить огромное количество энергии. Но так уж получилось, что насекомые, в принципе, существа вполне себе активные. А во время каменноугольного периода было очень много кислорода, а это главный источник энергии.
Ну, сами знаете, хотя бы такой процесс, как горение, когда мы что-нибудь там зажигаем, и как раз благодаря кислороду что-то начинает гореть. И при этом выделяется столько энергии, что, собственно, можно даже обжечься. Так что, в принципе, внутри каждого из нас происходят такие же процессы. У нас тоже кислород сгорает, только чуть-чуть более медленно, из-за чего мы сами не загораемся и не вспыхиваем, как огонек. А просто у нас, получается, работает такая внутренняя батареечка на кислороде, и мы становимся очень активными. Ну и вот такими же активными были и насекомые, и, собственно, они до сих пор такие активные. Ну, а в каменноугольном периоде было много кислорода, и они были очень активные и могли вырастать приличного размера. Ну и понятное дело, что еще крылья для полета не помешают. Но вот у насекомых с этим проблем тоже особых не было. Они могли вырастить, у них так устроено тело, что они могли спокойно отрастить себе некоторые части покровов и сделать их очень тонкими и широкими. Но другое дело, животные со скелетом. Они исходно уже достаточно тяжелые, увесистые, и поэтому подняться в воздух для них задача очень непростая. Но хочется. А значит, нужно как-то изобретать приспособление к полету. И впервые приспособление к полету изобрели животные, которые жили уже в пермском периоде, во время следующего периода, где-то около 230 миллионов лет назад. Звали таких оригиналов целюрозавравусы. И вот как раз здесь вы видите, как он летит. Конечно же, даже глядя на эту картинку, вы понимаете, что это была отнюдь не птичка и даже никакой не птеродактиль. То есть активно махать крылышками и куда-то лететь он не мог. Он мог именно планировать с ветки на ветку. Но все равно это круто. Если сейчас мы знаем, там и некоторые ящерицы, вот, кстати, очень похожие, там тоже планируют с ветки на ветку, дракончики. И есть всякие там белки-летяги какие-нибудь, да? Вот, какие-то лягушки там, какие-то огромные перепонки отращивают и тоже умудряются как-то с дерева прыгнуть и еще пролететь с выпученными глазами, пока не увидят землю перед носом. То есть, в принципе, сейчас уже планеров всяких много. Но, насколько мы знаем, целюрозавравус был первым, кто это изобрел. Причем, так как он был первым изобретателем, ему пришлось помучиться, чтобы придумать, как бы натянуть вот эту перепоночку. Он, ну, во-первых, он был маленький и достаточно легкий. У него, в принципе, кости были тонкие, что, в принципе, позволяло ему хоть как-то в воздухе задержаться. Во-вторых, он, собственно, отрастил большую перепоночку и как-то на ней попытался лететь. Но что-то как-то летелось не очень, видимо, потому что, ну, перепоночка тоненькая, она особо ничем не держится, она складываться может. Надо было ее как-то укрепить, каркас сделать в крыле. Ну, мы сейчас знаем, что много разных способов бывают, как можно сделать каркас, и много разных животных по-разному эту задачу решало. А вот целюрозавравус, он почти что отрастил себе дополнительные конечности. Он вырастил из таких небольших щитков, которые у него здесь были в теле, такие длинные подпорочки для крылышек. В итоге у него получилась практически пятая и шестая лапка. Только разве что шевелить он ими не мог. Так что это уже практически дракончик, на самом деле, с четырьмя ногами и с двумя крыльями. Ну и вообще, они на самом деле оказались настолько успешными, то есть так классно было, что они умели летать. Никто больше, кроме них, даже вот так летать не умел. И благодаря этому они смогли очень быстро расселиться по всей Земле, и возможно, что вообще бы больше никто в небо-то и не поднялся. Так бы до сих пор у нас только целюрозавравусы и летали, но наступил конец пермского периода, и наступило грандиознейшее вымирание. Там исчезло множество всякой разной интересной живности, ну и в том числе, вот, к сожалению, закончился век целюрозавравусов. Ну, к сожалению для них, но не для нас, потому что появилось множество других животных. Небеса стали свободны, и в триасовом периоде жизнь попыталась снова захватить небо. Ну, понятное дело, насекомые там уже и были, они до конца не вымерли, они и дальше летали. А вот позвоночным животным, животным со скелетом, пришлось изобретать что-то новенькое. Следующий, кто отправился в небо, это кинеразавры. Ну и кинеразавры, они, в принципе, сделали примерно то же, что и целюрозавравус, но на сей раз они отрастили себе вот эти вот эту огромную перепонку, на которой летали, не на каких-то своих щитках, которые были в коже, не дополнительную лапку себе попытались сделать, а отрастили ее на ребрах. Они разрастили себе огромные ребра, и оказалось, что на ребрах вроде как удобно летать. Ну, видимо, не очень удобно, потому что скоро эти ребята вымерли. Вот еще один интересный эксперимент. Вот такие животные, как лонгисквамы, решили попробовать летать на чешуях. Они отрастили такие здоровенные чешуи, очень похожие на перья. И, в принципе, идея была бы неплохая, если бы они их отрастили, например, на лапах.
Может быть, тут бы уже и птица-то и зародилась. Но нет, они почему-то решили, что самое лучшее, что можно сделать, это вырастить себе вот такой гребешок на спине и потом изображать из себя, ну, как это, как зернышко растения, да, там спрыгивать с ветки и вот так вот, кружась, падать на землю, да, как семечко. Ну, странное, честно говоря, решение. Ну и, видимо, все остальные животные тоже решили, что это странное решение. А в конце концов и лангисквамы поняли, что решение очень странное, и вымерли. Но, кстати говоря, очень интересный экспонат. Видите, вот такой вот скелет с этими длинными чешуйками. И его так уж посчастливилось, что можно посмотреть у нас в России в палеонтологическом музее. Если как-нибудь заглянете, обязательно своими глазами посмотрите и увидите этого удивительного представителя древней фауны. Следующий интересный эксперимент – это Шервиптерикс стал совершать. Он решил, что тоже лучше парить, но для этого нужна большая мембрана. И можно мембрану натянуть между лапами и телом. И это было абсолютно гениальное решение, ведь тогда лапами можно шевелить, и можно было бы подняться вверх. Но вот не те лапы он для этого выбрал. Он выбрал для этого задние лапы, и тоже оказалась, ну, как бы не очень удачная эта конструкция. И в итоге Шервиптерикса чуть-чуть попланировали с ветки на ветку, и в конце концов вымерли. Ну и примерно тут же, в конце триасового периода, появляются животные, которые решили себе перепоночку натянуть между передними лапками и тельцем. И вот они-то впервые смогли уже активно летать, махая своими крыльями. И в итоге завоевали небо на целые 170 миллионов лет. Они стали первыми покорителями небес. Но они потом все-таки вымерли. А сейчас у нас другие завоеватели небес нас окружают. Птицы. Так что же птицы? Для того, чтобы узнать, как появилась птица, нам стоит переместиться в следующий период, юрский период. Ведь именно оттуда известны находки самых древних птичек. Ну и прежде чем мы посмотрим, что это за птички были самые древние, надо выяснить, собственно говоря, от кого же эти птички произошли. Но для начала стоит попытаться хотя бы примерно определить, кому птица ближе всего. Ну, мало ли, может быть, они там, не знаю, ближе к мыши или к рыбе. Ну, для этого можно посмотреть на разные части тела, в том числе очень важную информацию каждому ученому дает череп. Вообще, палеонтологи очень любят рассматривать черепа, и много-много чего полезного из них могут узнать. И оказывается, что черепа у разных животных устроены принципиально по-разному. И самое главное, что есть в черепах, это дополнительные отверстия. Ну, они могут быть, их может не быть. И находятся эти отверстия за глазом. И есть черепа, у которых нет дополнительного отверстия, ну, просто ноздри, глазницы и все. Есть черепа, у которых одно отверстие сверху. Есть те, у которых одно отверстие снизу, а есть те, у которых два отверстия. И вот у птиц на самом деле исходно было два отверстия. Сейчас, если мы возьмем череп какой-нибудь, там, не знаю, чайки или голубя, вы на самом деле там таких отверстий уже не найдете. Но если мы посмотрим, как развивается птичка, вот на зародыш будем смотреть на его череп, то мы там в какой-то момент эти отверстия найдем, потом они исчезнут. И если мы найдем самых древних птиц, то у них тоже два этих отверстия мы будем видеть. То есть изначально они были, а потом они уже исчезли. Иными словами, когда-то у предки птиц произошли от кого-то, у кого было два отверстия за глазами. И кто же это такой? У кого такие черепа-то с двумя отверстиями дополнительными? Это рептилии. Это ящеры. Такие отверстия есть у ящериц, есть у крокодилов, ну и были, например, у динозавров. То есть получается, что птицы ближе всего именно к ним. Но если мы посмотрим, например, на некоторые части современных птиц, скажем, на лапки, то мы увидим перед собой практически лапку ящерицы. Что опять же наведет нас на мысль о том, что, наверное, птицы и ящерицы очень близкие родственники. А значит, птица – это практически летающий ящер. Ну, а не птеродактиль, а другой, но тоже летающий ящер. Итак, определились. Значит, прародители птиц – это какие-то рептилии, пресмыкающиеся. Ну, какие? Продолжаем решать проблему. Вот, кстати говоря, отличное доказательство того, что мы не ошиблись, что действительно наши выводы были верны. Это доказательство появилось в 1861 году. Ну, собственно говоря, появилось оно очень простым способом, его нашли. Копались-копались в Германии, и вот среди таких, знаете, там такие эти тоненькие пластиночки, очень широкие, называются кровельные сланцы. Вот,
они такие беленькие, им очень хорошо там дома, например, покрывать сверху, из них можно там всякие разные полезные штуки делать, которые для строительства пригодятся. Ну и в том числе вот иногда на поверхности этих сланцев обнаруживают разные окаменелости. И однажды в 1861 году там обнаружили вот такой вот шикарнейший скелет, у которого был скелет целый и отпечатки перьев. И когда к нему стали приглядываться, поняли, что это именно то, чего ученым всегда не хватало. Что-то среднее между ящерицей и птицей. У него были когти на передних лапках, как у ящерицы, из-за чего он мог хвататься спокойно за дерево, по три пальчика было, как у любого динозавра. Но в то же время были тоненькие очень косточки, удлиненные, которые позволяли им летать. И, собственно, перья на них были. Дальше была голова, тоже очень похожая на голову ящерицы, и при этом там были зубы, что для птиц как бы не характерно. И был очень длинный хвост, это тоже как бы типичное строение для динозавров. Но вот в то же время скелет был крайне облегчен, что показывает на то, что это животное было чем-то похоже на птицу. Короче, такая полуптица, полуящерица.

Потом у козизавра очень череп похож на череп птички. И это, в принципе, навело на мысль, что, наверное, он птицей таки и является. Или почти что птицей. В результате, видите, даже появились разные изображения. Некоторые подумали, что вот они больше на ящериц похожи были на длинноногих. А некоторые думают, что у них были перья, и они вполне себе на птиц смахивали. Так, ладно. Либо опаздываем, либо зависаем. По-другому у нас, к сожалению, не получается. Но ничего страшного. Итак, значит, козизавр, в принципе, похож на прародителя птиц, но есть в нем одна большая проблемка. Самая главная проблема в том, что череп – главное доказательство того, что козизавр – родственник птиц. На самом деле оказался вовсе не черепом птичьим, а черепом, скорее, детеныша какого-то взрослого ящера. Дело в том, что у птиц череп очень похож на череп детеныша крокодила, скажем. Маленькие крокодильчики, особенно вот до того, конечно, вылупились из яйца, еще пока они развиваются, у них голова очень в какой-то момент похожа на птичью. И когда стали изучать этот скелет более детально, оказалось, что это животное еще не до конца выросло. И вполне возможно, что потом оно приобрело бы вполне себе такие крокодильные черты, и череп бы совершенно перестал быть похож на птичий. То есть получается, что вот все-таки это, скорее всего, не прародитель птиц. Но нашлось вот такое животное, которое было вполне себе взрослое, и у него была поразительно птичья голова. Называется оно дрепанозавр. Но главная проблема в том, что пока была известна только голова, казалось, что ну, вообще там даже почти что клюв сформировался, то есть вообще прям шикарное животное, прям птица птицей. А вот когда уже нашли более полные скелеты, и оказалось, что в остальном-то тело у него было как у ящерицы, и лапы широко были расставлены, цепки и хвост как у какого-нибудь хамелеона, стали возникать некоторые подозрения. Ну, как бы совсем непонятно, как из такого могло получиться птица. Как сейчас ученые предполагают, что, наверное, просто некоторые птичьи признаки появлялись у разных животных, но при этом птицами они отнюдь не являлись. И, видимо, вот это как раз просто такая ящерица с птичьей головой. Следующий кандидат на звание дедушки птицы – это склеромохул. Ну и на самом деле тоже не самый плохой вариант. Опять же, жил он в позднем триасовом периоде, то есть, в принципе, у него было время, чтобы превратиться в археоптерикса. У него были очень тонкие и длинные лапки. То есть, в принципе, здесь перышки к ним подвесили, уже можно отправляться летать. И некоторые даже думают, что, может быть, он как-то и летал. Но вот чем больше его сейчас изучают, тем больше замечают, что он скорее похож по скелету на птерозавров, на птеродактилей, рамфаринхов и прочих. И сейчас ему частенько пророчат звание прадедушки именно птеродактиля. А вот к птицам, видимо, он все-таки особого отношения не имеет. Ну и, наконец, нашли вот такое животное, которое ну, просто настолько оказалось гениальным созданием, и что все просто абсолютно убедились, что это действительно дедушка птицы. Его даже назвали протоавис, то есть как бы недоптица. Ну действительно, смотрите, у него такой совершенно птичий череп, абсолютно. У него даже что-то уже похожее на клюв, как будто уже зубы начинают исчезать. У него есть что-то похожее на крылышки. У него вообще строение, если взять скелет сравнить, то у него скелет практически как у археоптерикса. Только единственное, что отпечатка перьев нету. Но когда его детально переизучили, уже в 2000-х годах, то есть менее 20 лет назад, выяснили, что кости протоависа принадлежали разным животным. То есть череп здесь от одного животного, шея от другого, вот эти вот лапки от третьего и так далее. То есть это такой сборный скелет, этакий, ну как это частенько в науке любят называть, химера. Этакая химера. Ну или там, если хотите, монстр Франкенштейна, собранный из костей разных животных. В общем, одним словом, такого животного на самом деле, как протоавис, никогда не было. Просто один очень хитрый палеонтолог захотел найти прадедушку птицы. Если бы точнее, захотел, чтобы все знали, что он нашел прадедушку птицы. И что же он сделал? Он тогда взял кости разных животных, а я уже сказал, тогда были в триасовом периоде животные, которые были похожи на птиц. Он взял там череп от дрепанозавра, какие-нибудь там длинные кости от какого-нибудь склеромохла, все это как-то там перетасовал, склеил, и получилось типа птица. Но оказалось, что это вообще полная ерунда, и сейчас об этом мы знаем. Ну вот было еще одно просто гениальнейшее доказательство, из-за чего многие говорили, что действительно птица произошла от какого-то странного ящера триаса. Это то, что в триасовом периоде нашли птичьи следы. Но действительно, не обязательно быть каким-то супер-пупер гением, чтобы увидеть здесь следы птиц. А возраст их триасовый. Но это вот была такая очень сильная, на самом деле,
оговорка о том, что действительно птицы произошли вместе с динозаврами, а может даже до динозавров.

0: пока эту находку не переизучили 7 лет назад. И когда ее переизучили детальнейшим образом, выяснили, что это действительно следы птиц. Только возраст их не 210 миллионов лет, как считали раньше, а всего лишь 40 миллионов лет. То есть действительно это следы птиц в то время, когда птицы уже абсолютно точно были. А в триасовом периоде никаких птиц в помине нет. Вот такая вот беда. Ну и до сих пор иногда находятся некоторые ученые, которые считают, что все-таки прародителей птиц стоит искать в триасе, но они в то же время замечают, что некоторые динозавры подозрительно становятся похожими на птиц. Но как они говорят? Дело в том, что во время мелового периода, то есть в конце эпохи динозавров, было много разных видов птиц. Сейчас живут только одни, их мы называем веерохвостые, потому что у них хвост как такой огромный веер, опахало, и они им очень легко там управляют в воздухе. А во время триасового периода были, во время мелового периода, прошу прощения, были и другие птички. И вот те, кто считают, что все-таки птицы произошли не от динозавров, они говорят, что от динозавров действительно произошли птицы, такие как археоптериксы, какие-то противоптицы, вот они. А настоящие птицы произошли от какого-то прадедушки в триасе, и уже потом стали жить. То есть получилось, что птицы как бы происходили два раза, но вот те птицы, которые живут сейчас, они все от общего предка какого-то непонятного. Но это чисто умозрительная гипотеза, а доказательств, собственно, никаких. То есть ни одного сейчас на данный момент настоящего дедушки из триаса для птиц нет. Поэтому, ну, как бы зачем такое городить, когда можно сказать, что птицы на самом деле произошли все вместе вот отсюда, от динозавров. Итак, действительно, чем дальше, тем больше мы понимаем, что птицы очень похожи на динозавров. На то есть множество доказательств. И главными доказательствами являются, как ни странно, ноги. А если мы посмотрим на ноги птиц... давайте торопиться не будем. Вот. А если мы посмотрим на ноги птиц, то мы увидим, что лапы, в отличие от большинства рептилий, у них расположены под брюхом. И когда мы начинаем изучать скелеты разных древних животных, мы обнаруживаем, что буквально одна единственная группа древних живых организмов обладает такими же ногами. Это динозавры. Именно у них ноги уже не в растопырку, а аккуратненько спрятаны под брюшко, им очень удобно бегать. Дальше, если мы еще приглядимся к ногам, то мы обнаружим, что у некоторых динозавров подозрительно вот эта часть, ну, по сути, это как бы верхняя часть стопы, очень похожа на птичью. У птицы здесь одна единственная косточка, от которой потом отходят в разные стороны пальцы. Здесь одной единственной косточки нет. Здесь три косточки. Но они почти что сросшиеся. То есть осталось им чуть-чуть срастись, и все. Вуаля, получаем птичью лапу. Есть еще вот тут вот тоненький момент, вот в этом месте соединения. Вот, например, у крокодилов, видите, так кости соединяются, а у динозавров и птиц вот так. То есть у динозавров и птиц они тоже похожи. Короче, как ни крути, получается, что птицы и динозавры похожи. А дальше решили приглядеться к динозаврам еще получше и обнаружили у них огромное количество самых разных птичьих черт. Ну, в принципе, вообще, если вы посмотрите на скелет тираннозавра, а потом рядышком поставите скелет какой-нибудь утки или же курицы, то вы подозрительным образом заметите, что они похожи. Единственное, что да, вот здесь, я говорю, будет одна косточка, да, вот тут лапки будут огромные, крылья преобразованы, и тут будет клюв. А в остальном все, птичка. Ну да, еще хвост надо укоротить. Ну, это, конечно, не единственное доказательство, которое говорит о том, что динозавры – это птицы. То есть, наоборот, птицы – это динозавры. Но прежде чем переходить к следующему, давайте мы еще один важный момент рассмотрим в строении динозавров. Это строение вот этих вот косточек, откуда ноги растут. Называются они тазовые. Вот я на них, например, сейчас сижу. Так вот, я сижу на совсем другом тазу, а вот у ящей, у динозавров тазы были вот такие. И вот такой таз очень похож на таз птичек. И поэтому таких динозавров назвали птицетазовыми. К ним относятся всякие трицератопсы с тремя рогами, там стегозавры с пластинками и так далее. Вот это все птицетазовые. Но, как ни странно, мы сейчас замечаем, что постепенно к птицам переходят вовсе не птицетазовые, а ящеротазовые. То есть такие, как тираннозавры, всякие велоцирапторы и прочие, в основном хищные динозавры. Вот некоторые из них стали очень маленькими, у них стали вырастать крылышки, перышки, и они стали походить на птиц. Ну, а дальше уже пошли более тонкие исследования, чтобы выяснить, действительно ли динозавры похожи на птиц. И выяснили, что да, даже обычные динозавры, самые, что они на есть непривычные, на самом деле на птиц были похожи. Например, взяли и нашли вот такой вот замечательный кусочек ребра от прадедушки диплодока. То есть вообще одного из самых древних динозавров, еще и совершенно на птиц не похожего. И обнаружили здесь то, что называют биопленкой. То есть остатки древнего органического вещества. То есть, по сути, вот как бы самого вещества динозавров, мяса динозавров. И когда это органическое вещество изучили, оказалось, что больше всего по своему составу оно похоже на состав какой-нибудь курицы или орла. То есть даже вот эти вот длинношеи динозавры мясо имели по своему составу, может быть, даже по вкусу, примерно такое же, как у наших птиц. А дальше решили выяснить, а могли ли динозавры быть теплокровными? Ведь мы знаем, что мы, например, теплокровные, у нас когда там температуру не измеришь, она всегда будет 36,6. А также птички, правда, у них температура повыше. А вот ящерицы другое дело. У них температура, ну, чуть-чуть потеплее, чем в окружающей среде. Если их солнышко не нагреет, у них кровь будет холодная. Изначально думали, что динозавры были как ящерицы. То есть у них тоже кровь была холодная. Но сейчас в этом усомнились. Конечно же, динозавру термометр поставить уже некуда, динозавры классические вымерли, но есть хорошие способы, как можно определить их температуру. И один из самых понятных способов – это посмотреть, как они росли. Если взять кусочек кости, вот это кусочек кости тираннозавра, распилить его и посмотреть его поближе под микроскопом, то можно заметить либо вот такие вот кольца небольшие, как бы на расстоянии, как у дерева, либо этих колец не будет. У любого животного, которое растет постоянно, у которого все время температура теплая, у него колец не будет совсем. У любой ящерицы, у нее, когда там лето жарко, у нее быстро кости растут, а когда холодно, у нее кости почти перестают расти и растут очень медленно, таким вот тоненьким слоем. Поэтому у них, как у дерева, вообще совершенно четкие кольца. Когда же мы смотрим на какого-нибудь тираннозавра, мы здесь видим что-то среднее. То есть кольца абсолютно точно заметны, вот они. Но они такие слабенькие, что их еле-еле разглядишь. То есть да, видно каждый год, как там кости нарастали, но росты они почти не переставали, росли они просто чуть-чуть похуже. То есть возможно, что они были как бы ну такие не очень теплокровные, не очень холоднокровные. То есть ну, у них температура была, может быть, постоянная, но... То есть они были все время теплые, но температура не была постоянная. То было там 30 градусов, то 36, то 37, туда-сюда колебалось. У мелких динозавров так там вообще кости растут замечательно, постоянно, то есть они точно были тепленькие. Недавно обнаружили каменные легкие птичек. Ой, ну да. Неправильно. Обнаружили каменные легкие динозавриков. Вот. Недавно обнаружили каменные легкие динозавриков, и когда их изучили, оказалось, что они очень похожи на птичьи. Да, я понимаю, Шурик, птичку жалко, но что же делать? Вот. То есть, оказывается, вот у таких динозавриков, которые внешне-то на птичек очень похожи, у них легкие были абсолютно такие же, как у птиц. Что лишний раз доказывает, что эти динозавры были очень похожи на птиц. Кроме того, так, давайте дальше поедем. Вот. Кроме того, у динозавров и у птиц есть особая система дыхания, которая называется двойное дыхание. Дело в том, что у птиц, помимо легких, в которые птицы вдыхают воздух, есть еще так называемые воздушные мешки. И воздушные мешки, они расположены в мясе птички и в костях. И они, во-первых, делают скелет более легким, а во-вторых, в воздушные мешки тоже попадает воздух снаружи. Вначале при вдохе воздух попадает в легкие, а потом он попадает в воздушные мешки. И когда птица выдыхает, то из легких воздух выходит наружу, а из воздушных мешков попадает в легкие. И получается, что у птиц кислород попадает в легкие и при вдохе, и при выдохе. То есть птицы могут дышать как бы в два раза чаще, чем мы. И это позволяет им стать такими активными, чтобы летать. И оказалось, что вот это тоже характерно для динозавров. Узнали это и по каменным легким, которые были очень похожи на птичьи, а еще благодаря некоторым находкам, ну, это тоже еще одно доказательство, ну, ладно уже, сейчас пропустим, и так долго болтаю. А еще обнаружили это благодаря вот таким вот находкам динозавров, у которых были обнаружены дырочки в костях, которые заходили в воздушные мешки. То есть получается, что у динозавров тоже были воздушные мешки, у них тоже было двойное дыхание, из-за чего они могли быть максимально активными, из-за чего они в конце концов могли взлететь. То есть действительно получается, динозавры это практически такие птички. Ну а дальше, если разбираться в деталях, оказывается, что у динозавров практически все вообще сформировалось на разных стадиях. То есть динозавры на самом деле это вовсе не ящерицы огромные, это по сути огромные недоптицы. И они постепенно все больше и больше приходили к нашим современным птицам. У них вначале перья появились. У некоторых, например, таких как велоцирапторы, срослись две ключицы. Вот это вот здесь у нас косточки такие находятся. У нас они разделенные, а у птиц они сросшиеся вместе. И они как пружинка работают, чтобы крылья не давили на легкие. Вот. Называется это вилочка, вот такие две сросшиеся косточки. Так вот, оказывается, вилочка была даже у самых, что ни на есть, обычных динозавров, которые вовсе летать не бывали. И еще множество других признаков тоже у динозавров появляется. И даже лапка у некоторых динозавров очень сильно меняется и становится практически птичьей. Например, у некоторых динозавров вообще остался только один палец. Вот. А если мы посмотрим на птичью лапку, нам может показаться, что там пальчик только один. То есть, по сути, крылышко на одном пальчике. Но на самом деле, если вы хоть раз присмотритесь к скелету птицы, вы с удивлением для себя обнаружите, что у птицы три пальца. Просто один палец очень маленький, он вообще не функционирует. На втором пальце крыло, а на третьем то, что называется крылышко. Когда птица приземляется, они вот это крылышко оттопыривают и замедляют ход. То есть у них есть еще один палец, которым они могут шевелить. То есть, по сути, у птиц на передних лапках три пальца, как у классических динозавров. Ну и, конечно же, и у динозавров, и у птиц были перья. Сейчас мы это знаем абсолютно точно, хотя, конечно, изначально это было не очевидно. И вот перед вами животное, благодаря которому это, собственно, стало очевидным. Зовут его Синозавроптерикс. Это тот самый динозавр, у которого впервые обнаружили перья. Нет, безусловно, перья находили и до этого. Уже был Археоптерикс, которого нашли еще за 150 лет до этого. Но Археоптерикс считался все-таки птицей. А вот Синозавроптерикс — это, ну, вообще, ну, просто динозавр динозавром, но при этом нашли отпечаток перьев. То есть мы выяснили, что действительно некоторые динозавры, совершенно не птичьи, были тоже в перьях. Ну, а сейчас мы знаем, что огромное количество динозавров было в перьях. Сейчас уже нашли огромное количество всяких находок. Кстати, сейчас мы даже знаем цвет Синозавроптерикса. Видите, это правильная окраска, это не фантазия. Оказалось, что он был окрашен рыженьким и вот с таким полосатым хвостиком. Кроме того, сейчас обнаружены также перья динозавров в янтаре, и их благодаря этому удалось очень хорошо изучить. Вот как раз перышки, которым 100 миллионов лет. Смотрите, любуйтесь. Давайте теперь посмотрим, как формируются перышки. На самом деле перышки формируются из чешуйки. Если мы посмотрим, вот просто присмотримся к кусочку кожи птицы, то мы обнаружим, что вначале у них вырастает что-то вроде чешуи, потом эта чешуйка разрастается, и в конце концов она раскрывается. Вот у нее вырастает вот такая вот посередине бороздочка, и раскрывается перышко. То есть получается, что изначально перья были чешуей, а потом они стали превращаться уже в перья. Ну и в конце концов перья стали очень разнообразными. Вначале это была просто такая длинная чешуйка, похожая на шерсть. А потом появились множество других перьев. Вот это самые разные протоперья, которые обнаружены у динозавров. Кстати, у птиц такого количества протоперьев нет. Динозавр в этом плане круче. Вот. И относительно недавно был обнаружен динозавр, кстати, у нас в России, у которого была чешуя, ну вот такая вот, с множеством торчащих стручков. Возможно, что именно из такой чешуи когда-то сформировались настоящие перья. То есть вот один вариант, как могли перышки сформироваться, а вот как сейчас думают. То есть вначале вот были вот такие длинные чешуйки, потом эти чешуйки стали заворачиваться и в конце концов стали перышком. Ну и вот в итоге получились вот такие красивые, красивые пернатые динозаврики. Теперь давайте уже подходить, собственно, к тому, какой именно динозавр дал начало птице. Тем более я уже долго довольно рассказываю, уже пора. Вначале думали, что это были какие-то динозавры, ну, как я уже говорил, ящеротазовые, потому что именно у них были обнаружены перья. Ну вот видите, они так, даже как сейчас их рисуют, они очень более похожи на птичек. Но потом, с удивлением, обнаружили и у некоторых птицетазовых. Вот это вполне себе такой родственник, ну скажем, какого-нибудь игуанодона, но у него обнаружили перышки, пожалуйста. Вот это родственник дальний, на самом деле, трицератопсов и прочих рогатых. Зовут его динозавр-попугай. И у него сзади тоже были перышки. То есть, оказывается, перья были у разных динозавров. И, скорее, и возможно, даже перья были еще у прадедушки динозавров. Есть и такая версия. Но все-таки по строению, конечно, птицетазовые динозавры не совсем похожи на птиц. И вряд ли они были действительно настоящими дедушками птиц. Чуть-чуть больше похожи на птиц ящеротазовые динозавры по имени орнитомимы. Ну, не зря они похожи на птиц, у них даже название орнитомимы, что переводится как птицеподобные. Ну и действительно, по скелету это просто страус страусом. Вот, например, один из типичных таких орнитомимид, галимим, ну, в принципе, ну, страус, действительно. Но все же орнитомимы появились в то время, когда птицы уже были. Самые, что ни на есть, настоящие, уже очень похожие на современных. То есть, на самом деле, орнитомимы прадедушками птиц являться не могут, хотя они на птиц очень похожи. Другое животное, которое тоже очень похоже на птицу, зовется авираптор. Действительно, видите, у них даже уже клюв появился. Ну, тут не видно, тут только скелетики, но на самом деле у них были уже и перья. У некоторых очень длинный один палец, то есть вот вам уже практически крыло. Вот они, смотрите, какие красавчики. Ну и, соответственно, вот некоторые думают, что, возможно, они бы могли бы дать начало птицам, но вот беда какая. Они тоже появились в меловом периоде, когда уже птицы были. То есть все-таки они тоже не дедушки птиц. Ну вот здесь показаны некоторые находки авирапторов на гнездах, которые подсказывают нам, что на самом деле авирапторы были еще и заботливыми родителями, и, возможно, их поведение было тоже похоже на птичье. То есть они, возможно, и гнезда строили, может быть, даже высиживали детенышей, хотя это вряд ли, но как минимум их защищали. Так что они действительно во многом были на птиц похожи. Вот, самочка одного из авирапторов сидит на гнезде. Вот как это, возможно, выглядело. Ну, действительно, вполне себе такие какие-то утятки получаются, или кто это там, цыплятки. Еще одно животное, которое тоже на птицу очень похоже, у них даже один палец иногда был очень длинный, альварес-завры. Ну, похоже, но опять же, давайте не будем на них обращать внимания, не дедушки это птицы все-таки, нет. На самом деле дедушку птицы стоит искать среди группы, которая называется околоптицы, паравис. И к околоптицам неожиданным образом относятся дромеозавры, то есть велоцирапторы в том числе, самые умные динозавры траодоны, ну, собственно, все птицы, а также еще несколько странных животных, про которых мало кто знает, в том числе скансориоптеригиды. Вот давайте я вам скансориоптеригид для начала покажу, а потом уже перейдем к кому-то совсем птицеподобному. Скансориоптериксы и их родственники, они действительно во многом похожи на птицу, у них тоненькие кости, и самое любопытное, что они даже летать отправились. Но летали они по-другому. Они летали на кожистой перепонке. То есть они решили повторно как бы стать птеродактилями. Но у них это не получилось. И в результате они скоро вымерли. Вот у них были такие странные очень зубы, очень странные черепа. И вот так вот, возможно, некоторые из них выглядели. У них были перышки. У некоторых вот тут еще мембрана натянулась, они еще летать стали. Но при этом, как я уже сказал, дедушкой птицы они точно не являлись. Чуть-чуть поближе к птицам стоят дромеозавры, среди которых саниты, дейнонихи, велоцирапторы, ютарапторы и прочие-прочие рапторы. То есть, оказывается, рапторы подозрительным образом являются дядюшками птиц. И действительно, вот как сейчас их рисуют, они внешне на птиц-то были вполне похожи. У них был скелет легкий, у них были уже настоящие перья, не какие-то там протоперья, похожие на волоски, а вполне себе нормальные, хорошие перышки, отпечатки находили, это известно. Но вот все-таки пока что они еще летать не научились. Хотя, это тоже бабушка надвое сказала. Вот смотрите, некоторые, например, рапторы, как оказалось, стали почти что утками и стали даже жить в воде. Но опять же, летать они не стали, но у них вот внешний вид стал опять очень птичий. А самое любопытное, что был найден однажды вот такой вот раптор, у которого были замечены 4 крылышка на передних и на задних лапках. Когда посмотрели на эти крылышки, оказалось, что у каждого перышка на этом крылышке одна половинка больше, чем вторая. А это говорит о том, что он, скорее всего, летал. Мы сейчас по современным птицам знаем, что если у перышек посерединке четко проходит полосочка, рахис, основание перышка, а в разные стороны два одинаковых опахала, то эта птица летать не будет. Вот так, например, у страуса. А если с одной стороны от основания маленький кусочек перышка, с другой большой, то эта птица летает. И вот у микрораптора было именно такое несимметричное перышко. То есть микрорапторы, скорее всего, летали, причем на 4 крыльях. Их еще даже назвали 4-крылыми драконами. Но это очень любопытно, хотя это не совсем способ птиц. И, скорее всего, птицу микрораптор не превратился. Просто он научился летать, и все. Дальше мы переходим к умничкам-траодонам. Они еще больше похожи на птиц. И, кстати, они самые умные среди динозавров. Птицы-то тоже у нас как бы поумнее большинства динозавров-то будут. И то, что их находили, в том числе на Чукотке и на Аляске, говорит о том, что они жили даже в суперхолодных условиях. То есть они были точно теплокровными и могли спокойно переносить холода. Что опять же сближает их с птицами. Но вот все-таки траодоны тоже не прадедушки птиц. Ну а дальше мы переходим к животным, которых называют авиалы. То есть птицеобразные. И вот среди птицеобразных уже действительно, видимо, был дедушка всех настоящих птиц. Вот один из авиалов, зовут его Джехолорнис. Обнаружили его в Китае, и жил он примерно 160 миллионов лет назад. В принципе, он похож на какого-нибудь, скажем, велоцираптора, но мордочка его стала еще более птицеобразной, а еще важнее были некоторые детали его строения. У Джихолорниса впервые появляется вот такая вот длинная косточка. Вот она у птичек, вот она у Джихолорниса, вот она. Называется она каракоид. Это часть костей, которым крепится, собственно, лапка верхняя. Но у нас такой кости нет, она у нас там приросла к лопатке, от нее только маленький отросточек остался. А вот у птицы она вполне себе самостоятельная и, главное, длинная. Благодаря тому, что эта косточка длинная, крошки птиц отводятся назад. И им на самом деле не приходится махать вот так вот по бокам крыльями, а у них птицы находятся как бы, сверху. Им махать крыльями гораздо удобнее. И находятся крылья сверху благодаря тому, что эта косточка длинная. И она позволяет крылышкам приподняться повыше. И впервые длинная косточка, которой крепятся крылья, появляется именно у Джихолорниса. Но в то же время мы знаем, что крылышки у Джихолорниса были маленькие, и летать он, по сути, не умел. А вот Сапиорнис вообще, наверное, сейчас это самый лучший кандидат названия дедушки птицы. Потому что он был очень похож на птицу. Посмотрите, у него уже даже хвост стал очень короткий. То есть вообще он стал совсем птицеподобным. Вот единственные лапки у него были еще не совсем как у птички. Конечно же, клюва еще не было. Но в остальном он птица птицей. Но есть некоторые интересные моменты. Например, вот эта самая косточка, о которой я только что говорил, каракоид, у него кругленькая. А это значит, что крылышки у него располагались не наверху, а просто по бокам. А с такими крылышками летать, наверное, было не очень удобно. То есть, возможно, что Сапиорнис, хотя и является дедушкой птицы, но это дедушка, который еще летать не умел. Ну и потом уже появляются настоящие, собственно, птички, у которых окончательно укорачивается хвостик пегастиль, и у которых уже окончательно крылышки учатся летать. Ну и теперь давайте немножечко с вами поговорим о том, как, собственно, птицы отправились в воздух. Есть две принципиально разные версии. Одна то, что они планировали вначале, то есть с ветки спрыгивали, вот так вот и летели. А потом в какой-то момент начали еще крыльями махать. А есть версия, что они наоборот там по земле бежали, крылышками как-то себе помогали, и, может быть, там сначала на дерево запрыгивали, или через препятствия перепрыгивали, на добычу запрыгивали, ну и потом уже полетели. Есть, в принципе, сторонники у той и у другой версии, хотя сейчас все-таки вот такая версия, что птицы спускались сверху, планируя, она менее популярна. Дело в том, что мы знаем, что у дромеозавров, всяких там велоцирапторов и прочих были крылья, которые, скорее всего, помогали им как бы немножечко взлетать и подпрыгивать еще выше, запрыгивая на свою добычу. Мы знаем, что у многих родственников птиц уже были тоже вполне себе сформированные крылья. А самое главное, мы знаем, что, оказывается, если птицы быстро бегают, то у них начинают автоматически махать крылья. Это мы знаем благодаря вот такому вот интересному эксперименту, когда построили робот нелетающей птицы Каудиптерикса, отпустили его бегать, и у него начали помахивать крылья, когда он разогнался достаточно сильно. А вот это вот тоже похожий эксперимент. Тут запустили бегать страуса, только приделали к нему большие крылья, и тоже, когда страус разогнался, крылья стали махать. То есть, в принципе, если у животного есть крылья, которые могут махать, и оно быстро бегает, то крылья начинают сами делать взмахи. А если еще чуть-чуть сил приложить и махать поактивнее, то уже можно немножко подняться в воздух. Возможно, что так прародители птицы делали. Ну и вот в итоге уже к концу юрского периода, скорее всего, формируются все птички. Хотя на данный момент мы знаем одно единственное животное, которое уже летало, это Археоптерикс. Вот он, напоминаю, вот так вот он выглядел. И, как вы видите по этой картиночке, это на самом деле не дедушка птицы. То есть сейчас его изучили детально и выяснили, что все-таки он не совсем похож на настоящую птицу. И из Археоптерикса птица уже получиться не могла. То есть это была первая попытка сделать птицу, но попытка неудачная. Вторая попытка была привела она к Конфуциус Орнисам. Сейчас я вам их покажу. Третья попытка сделала противоптиц. И четвертая попытка сделала уже настоящих птичек, которые живут до сих пор. Так, ну давайте быстренько познакомимся с этими самыми птичками. Вот Конфуциус Орнисы. Внешне они уже очень походили на птиц. Единственное, что у многих из них очень странные такие, как ученые называют, сосисочные перья были. То есть они действительно похожи на такую толстенную сосиску. Сейчас у птиц таких тяжелых крупных перьев нет. И они торчали от хвоста. Но это определенно были перья для красоты. То есть Конфуциус Орнисы определенно любили крутить хвостами перед девочками. Но в остальном они уже очень похожи на птиц, они 100% летали, но вот устроены они немножко не так, как настоящие птицы, поэтому мы знаем, что Конфуциус Орниса это была одна из попыток сделать птицу, но неудачная. Потом они вымерли. Вторая попытка была гораздо более удачная. Это были энанциорнисы или противоптицы. Вот они мало того, что отлично летали, мало того, что они прекрасно походили вообще на птиц, так еще и они на протяжении всего мелового периода, когда там царствовали динозавры и уже первые птицы, они стали самыми крутыми птицами. Их стало больше всех других. И тогда уже появились и настоящие птицы, но вот энанциорнисы были почему-то круче. Но в конце мелового периода энанциорнисы вымерли, а настоящие птицы остались. Самое интересное, что у них каждая косточка очень похожа на птичью, но вывернута в обратную сторону и сделана иначе. Поэтому их называют противоптицы. И мы на самом деле даже не понимаем сейчас, как они летали. Но что они летали, это абсолютно точно. Сейчас мы их знаем достаточно неплохо. Мы уже даже находили вот таких вот тенечков в янтаре. Поэтому могли изучить и их перышки, и даже их какие-то мягкие ткани. Могли выяснить, что, оказывается, летали они практически с самого рождения. У некоторых из них появился клюв. Причем независимо. То есть они потеряли зубки, у них появился клюв, но потом они вымерли. А потом, в это же время, появились настоящие птицы. И они были еще зубастые. А потом у них уже появился клюв. То есть клюв появлялся несколько раз. Ну и вот мы, собственно, уже переходим к настоящим птичкам. Они тоже появились в начале мелового периода, то есть около 120 миллионов лет назад. И, возможно, они произошли от какой-то противоптицы. Есть некоторые противоптицы, у которых как бы не все кости вывернуты в обратную сторону, а часть костей, как у настоящих птиц. И, возможно, что именно они дали начало уже настоящим птичкам, которые стали дальше эволюционировать. Ну и, как я уже оговорился, некоторые птички, хотя и были внешне уже похожи вполне себе на какую-нибудь чайку, но все еще были зубастыми. Но постепенно-постепенно, за время мелового периода, они зубы теряли. Оказалось, что за зубами летать не очень здорово, зубы тяжелые. И, в конце концов, птицы все остались только с клювом. И вот уже к концу мелового периода появляется такое замечательное животное, как вегавис, которое подозрительным образом похоже на утку. Ну, просто парадоксально похоже на утку. И недавно обнаружили некоторые косточки из шеи, которые показывают, что эта утка говорила кря. То есть вообще прям самая настоящая утка. Кстати, это на самом деле очень важный момент, потому что мы сейчас знаем по разным экспериментам, что все птицы произошли от общего какого-то предка где-то в начале мелового периода. То есть у всех птиц был общий дедушка, ну, может быть, вот так вот он выглядел, да? И он определенно летал. Потом некоторые птицы стали постоянно водными, из них получились пингвины, а некоторые птицы стали бегать, и у них пропала способность летать, и они стали страусами. Но и страусов, и пингвинов мы находим в начале палеогенового периода 66 миллионов лет назад, и они похожи на страусов и пингвинов. То есть, значит, их прадедушки, которые ушли в воду или стали бегать, появились значительно раньше. И вот тот факт, что уже в конце мелового периода жили практически настоящие утки, говорит о том, что страусы, пингвины и утки разошлись очень рано, видимо, еще до появления первого тираннозавра, еще во время середины мелового периода. Но, правда, вот прадедушек этих самых птичек мы пока не находим. Ну и дальше птиц стало невероятно много именно в начале палеогена, то есть около 66 миллионов лет назад, после того, как вымерли противоптицы, после того, как вымерли все остальные динозавры, и вот тут-то птицы уже развернулись. Вот видите, как их много-много-много-много стало, и все появляются практически вот здесь, а до этого их было очень еще совсем немного. Ну и в конце я бы хотел бы только показать вам парочку интересных птиц, которые как бы повторно постарались стать динозаврами. Это гигантские птицы. Вот некоторые птицы, которые появились еще около 60 миллионов лет назад, называют их гасторнисы. Они были очень похожи на динозавров. У них, видите, да, опять даже повторно крылышки как бы исчезли. И они стали невероятно большого размера, до 2 метров. И долгое время считалось, что они стали действительно опаснейшими хищниками и заняли, собственно, место исчезнувших динозавров. Но сейчас выяснили, что на самом деле гасторнисы – это все-таки растительноядные птички. Но были настоящие хищные птицы. Вот, например, фараракасы. Вот фараракасы, которые появились в Южной Америке, у них был такой, видите, загнутый хищный клюв. У них были очень мощные когти на задних лапах, что говорит о том, что они были определенно хищниками. И они тоже были очень приличного размера. Некоторые из них вырастали высотой до 3 метров. Вот полюбуйтесь, например, на киленкена. Но, к сожалению, сейчас мы таких птичек посмотреть не можем, потому что последние из них исчезли, ну, где-то порядка 10 тысяч лет назад. Чуть-чуть до нашего века не дотянули. А так могли бы понаблюдать, можно сказать, практически вот таких классических динозавров, которые обитали еще в основном 66 миллионов лет назад. Ну что ж, на этом я сегодняшний птичий базар объявляю закрытым. В конце я хотел показать вам одного динозаврика, с которым я очень хорошо знаком. Это мой динозаврик, вот он у меня тут рядышком в соседней клетке живет. Ну и, соответственно, на этом я с вами прощаюсь, заканчиваю свой рассказ. Хотя, нет, пожалуйста, не прощаюсь. Я уверен, у вас какие-то еще вопросы есть. Ну и вот сейчас тогда самое время их задать. Итак, жду ваших вопросов. Да. Ну, я знаю, Амир у нас постоянный слушатель. Снова очень рад видеть. Ну, точнее, читать в данный момент. Значит, на самом деле вопрос очень хороший, и на самом деле на него ответа-то нету. И вот в чем проблема. Известно, что вымерли они по той же самой причине, по которой вымерли динозавры, по той же самой причине, по которой вымерли аммониты, вымерли морские ящеры и прочее, прочее, прочее. То есть вот все вот эти вот многочисленные животные мезозоя вымерли в конце мелового периода в результате какого-то грандиозного вымирания. И среди них в том числе и классические динозавры, и вот такие летающие динозавры, как энанциорнисы. А в чем была конкретная причина, ну вот черт его знает. То есть, ну, я, в принципе, уже, у меня была лекция про вымирание, я знаю, что, как минимум, Амир ее точно смотрел, потому что, как я уже сказал, это наш постоянный зритель. Ну, если вдруг кто-то не смотрел, вот можете пересмотреть. В принципе, причины вымирания до сих пор до конца непонятны, но вот одна из самых популярных версий, что во всем виноват огромный астероид, который упал и вызвал продолжительную холодную и темную зиму. Но почему вымерли крупные животные, в таком случае более-менее понятно. То есть им глупо не хватало еды, а потом, вот, судя по тираннозаврам, тем уже не совсем понятно, насколько они были теплокровные. Может, они так были условно теплокровные, и они могли, грубо говоря, замерзнуть. Но энанциорнисы – это другое дело на самом деле. Энанциорнисы, они так же, как и настоящие птицы, были вполне себе теплокровные. Они были мелкие, то есть много им особо пищи не надо. Некоторые из них были вообще размером с воробушка, были там, ну, покрупнее, как какого-нибудь там журавль. Но при этом они вполне себе были птицеобразные. То есть непонятно, на самом деле, совсем непонятно. Есть вот предположение, что, возможно, энанциорнисы, в отличие от настоящих веерохвостых птиц, делали гнезда на земле. И так как в конце мелового периода уже было много млекопитающих всяких нахальных, крупных таких зверюшек, они могли забираться в эти самые гнезда и малышей бедных поедать. А вот умные веерохвостые птицы, то есть те, которые до сих пор живут, они делали гнезда на деревьях в то время. И в итоге вот они как раз выжили. И главная причина была в этом. Но это все просто теория, не основанная абсолютно ни на чем. Потому что мы на самом деле не знаем гнезд ни настоящих птиц древних, не настоящих, не вот энанциорнисов. Поэтому кто там где строил гнезда, вот черт его знает. Поэтому, увы и ах, ответа на этот вопрос еще нет. Будем надеяться, что какие-нибудь новые находки как-то прольют на это свет. Может, когда наконец поймут, как летали эти противоптицы, тогда станет понятно, в чем был их недостаток по сравнению с настоящими птицами и почему они вымерли. А пока что непонятно. Так они, главное, были очень разнообразные, там были действительно и даже по питанию явно разные. То есть у некоторых были зубы, у некоторых был клюв, у некоторых был клюв коротенький, то есть, видимо, они были какие-то там зерноядные, у некоторых длинный такой явно рыбоядный. То есть они были очень разнообразные. В общем, странное это дело. Угу. Пожалуйста, пожалуйста. Царь, царь, очень приятно. Ну, подготовленные слушатели, это хорошо. Значит, может, лекция про собак подгружается немножечко? Сейчас проверим. Лекция про собак сейчас будет. Не переживайте. Сейчас все сделаем. Говорят, все доступно. Вас вообще сейчас слышно в эфире или нет? Так, если что. Слышно. А, хорошо. Попробуйте, может, у вас там с устройством что-то не так, потому что лекция про собачек доступна, с ней все хорошо. Ее обрезали, и временно она была недоступна, но сейчас с ней должно быть все в порядке, проверьте. Ну, давайте. Так, дамы и господа, давайте мы ждем еще где-нибудь минуточку, и я уже начинаю тогда всякие красивые слова говорить и со всеми прощаться. Ну, если вдруг вы все знаете, так это круто. Амир решил за всех сегодня отдуваться. Спрашивает, кто был самой первой птицей. Так, ну на самом деле сложно на этот вопрос ответить абсолютно однозначно, потому что каждый год находят какие-то новые находки, и каждый год эти данные немножко меняются. Но на данный момент получается так, что все-таки последней такой недоптицей был сапиорнис, который вот уже считается, грубо говоря, последним динозавром. Ну вот. А первой птицей, ну, на самом деле, в какой-то степени можно считать пресловутого археоптерикса. Но с той лишь оговоркой, что это птица, которая не дала начала настоящим птицам. То есть это такая недоптица. Вообще, на самом деле, сейчас, так же, как и с людьми, вот с этими птицами и с динозаврами, очень сложно поставить точку какую-то. То есть настолько много всяких переходных звеньев, что сложно понять, в каком месте поставить точку и сказать, что все, вот до этого все динозавры, а после этого все птицы. Вот та же самая проблема сейчас с происхождением человека. Тоже так много всяких обезьяньих предков, что непонятно, когда поставить точку и сказать, что все, вот до этого обезьяна, а после этого человек. Поэтому ученые делают такие какие-то переходные стадии. Вот, например, они выделили группу авиалов, то есть птицеподобных, к которым относятся всякие джихолорнисы, сапиорнисы и так далее. И вот непонятно, авиалы это птицы или не совсем. Ну, наверное, не совсем. То есть они все-таки птицеподобные. Ну и вот последний птицеподобный это сапиорнис. Дальше начинается то, что уже называется птицами, но у птиц там три группы, как я сказал, там археоптериксы и вот уже там энанциорнисы и нормальные веерохвостые. И археоптерикс среди них – это самая древняя известная птица, но на самом деле, скорее всего, в это же время уже были настоящие птицы какие-то, но мы их еще не нашли. Потому что настоящих птиц находят уже чуть-чуть попозже, они более поздние, чем археоптерикс, где-то через 10 миллионов лет, но при этом они выглядят так, как будто бы они уже давно эволюционировали и давно птицами стали. То есть, скорее всего, самую-самую первую птицу мы еще не нашли. Мы нашли одного из последних динозавров, который вот почти что птица, и дальше вот небольшой промежуточек есть 10 миллионов лет, когда находок нет. Так что самую первую настоящую птицу мы еще ищем. А пока что вот любуемся археоптериксом, хотя в голове держим, что это не дедушка птицы, а дядюшка. Так, ну, дамы и господа, похоже, что... А, нет, смотрите, вопрос. Амир, ну, я, в принципе, это в презентации показал и уже пару раз отметил, а археоптерикс не противоптица. То есть были какие-то недоптицы, которые жили в Китае 160 миллионов лет назад, всякие джихолорнисы, сапиорнисы, их еще, на самом деле, сейчас там какой-то там, синмин, кто-то там, я уже даже забыл, какое название какое-то там дикое совершенно. Вот, а они все развивались там около 160 миллионов лет назад. Где-то 150 миллионов лет назад, скорее всего, независимо, появляются археоптериксы. Это одна группа, которая научилась летать. Вторая группа, которая научилась летать, это конфуциусорнисы. Третья группа, которая научилась летать, это энанциорнисы. Скорее всего, так. То есть появилось три разных разновидности птиц. И археоптериксы, вот как бы это совсем что-то другое, это не противоптицы и не конфуциусорнисы. А потом от энанциорнисов, но очень быстро, буквально там за пару миллионов лет, отделились уже настоящие птички. И они уже стали летать. Ну, соответственно, они уже летали, и они уже стали превращаться в наших птиц современных. То есть как-то так. В общем, отвечая кратко, нет. Археоптерикс – это особая группа, причем очень примитивных птиц, как бы гораздо более примитивных, чем все остальные. И поэтому, видимо, они скоро и вымерли, и уже в меловом периоде их нет. Хотя есть одна находка, на самом деле, очень интересная, которая очень похожа на археоптерикса из мелового периода. То есть, возможно, кое-где они умудрились таки дожить, как такие живые ископаемые. Но это уже детали. Эх, с книгой совсем все сложно. Ну, на самом деле, две книжки, правда, очень-очень детские, очень примитивные. Я не думаю, что они будут тем, кто меня сейчас слушает, интересны. Они вышли уже... Нет, они выйти должны вот-вот. Потому что они уже написаны, уже в редакции лежат, и уже там все картинки есть, все. А та книжка, которую я вот недавно расхваливал, ее, по сути, как бы прикрыли. То есть в том виде, в котором я ее хотел... увидеть на прилавке когда-нибудь, она никогда не выйдет. Так что пока что вот эти все мои ценные сведения так остаются у меня в голове и где-то на компьютере. Надеюсь, что их издадут как-то потом. Выйдет все-таки энциклопедия про 250 фактов, о которой я упоминал, но она будет совсем не такой. Она будет похожа на обычную классическую детскую энциклопедию, в которой будет написано, там, что тираннозавр весил столько-то тонн, там, Птернодон был из такого вот размаха крыльев, то есть, ну, с какие-то такие наборы фактов, на мой взгляд, не очень интересны. Ну вот она, скорее всего, выйдет к концу этого года, и сейчас вот я ее пишу.
1: Эх, вообще бы нам, конечно, фильмов нормальных про динозавров было бы... Фильмы бы не помешали бы, скажем так, но тут денег не соберешься, а там, главное, еще время, блин, откуда его взять, когда его по жизни не хватает. Короче говоря, пока нет. Таким я сейчас не занимаюсь и в обозримом будущем не предполагал. А, значит, ну, сейчас-то у нас как бы самая большая летающая — это Альбатрос. Не помню, сколько он там, ну, несколько, пара метров, что ли, на размахе крыльев. Вот. А самая большая бегающая птица — это как бы вполне логично страус. Если говорить о древних птицах, то самая большая по весу — это, скорее всего, была как раз птица Келенкен, трехметровая хищная птица. А я только что на слайде показывал. А самая большая по росту была эта птица Моа, она где-то около 3,5 метров, хотя, кто его знает, может, Келенкен примерно такой же. От него просто находок слишком мало, поэтому в холке их сравнить сложно. Но не в холке, а у макушки. А в плане летающей самой крупной птицы это был Аргентавис. У него был размах крыльев 6 метров. Ну, то есть такая тоже крутая птичка, такой хороший птеродактиль на самом деле. По размеру. Не самый крупный птеродактиль. Птеродактиль бы ее побольше. Но вот приличная такая птичка очень. Такая шестиметровая дура, которая летит над твоей головой. Это, конечно, впечатляет. Если так представить. Ну ладно, дамы и господа. Я думаю, что потихонечку будем сегодня закругляться уже. А спасибо вам большое за то, что вы сегодня собрались и посмотрелись. Что вы... все-таки дошли до сегодняшнего эфира и выдержали целых 2 дня эфира, которые вот в этот раз так получились. Надеюсь, что в дальнейшем у нас перебоев таких не будет. Ну и, в принципе, у нас динозаврики продолжаются. Тем, о которых поговорить можно еще много. В субботу будем с вами говорить о разных древних окаменевших битвах. То есть о тех случаях, когда разные животные вот буквально были найдены вцепившимися друг в друга. Такое бывает, но... Правда, очень редко, но бывает. И это многое может рассказать о том, как именно происходила жизнь в древнем мире. Ну, а дальше, на следующей неделе, у нас будет опять платный эфир в среду, бесплатный в субботу. И тем всяких будет интересных еще много. Так что не пропускайте. Я с вами прощаюсь. Всем до свидания и всем отличного настроения.

воскликнул. Ну что, боитесь? Ну тогда смотрите. Покатился с заснеженного утеса прямо вниз. Отчасти серб, отчасти хохол, отчасти, наверное, великоросс. Ну, в общем, настоящий русский. Красивый, остроумный, хороший танцор, фехтовальщик. В свободное от службы время волочился за всеми дамами. Когда Суворов услышал имя Милорадович, прослезился, сказал, что знавал Мишеньку еще вот таким. Уже тогда хорошо скакал на палочке и рубал врагов деревянной саблею. После смерти Кутузова именно Милорадовичу Александр I предлагает возглавить русскую армию.

Дорогие друзья, добрый день. Я приветствую всех любителей русской истории. Тема нашей сегодняшней встречи возникла из ваших комментариев. Вы попросили рассказать о замечательном, но при всем при этом не совсем правильно известном, вот так я скажу, русском полководце Михаиле Милорадовиче. В нашей истории есть герои, о которых рассказывать приятно, потому что жизнь у них легкая, шальная, веселая, бодрая и до определенного момента очень и очень удачливая. К числу таких любимцев судьбы и относится Михаил Милорадович. С одной стороны, знаком всем школьникам. Я не знаю, как сейчас, но в советских школьных учебниках история обязательно была картинка, показывающая восстание декабристов, как декабрист Карховский стреляет в Милорадовича. Те, кто внимательно читали школьный учебник, знали, что Милорадович был каким-то царским генералом, который приехал уговаривать декабристов разойтись, но храбрый Каховский нанес ему смертельную рану. Вот в таком контексте Милорадовича упоминали. К сожалению, только этот выстрел остался в массовом сознании. Как жил Милорадович, как воевал Милорадович, как любили его солдаты, офицеры, как любили его женщины. Вообще, какой он был человек, мы об этом практически ничего не знаем. И наша сегодняшняя лекция посвящена теме, знаете, каким он парнем был. О том, каким парнем был Милорадович, мы сегодня и поговорим. Его жизнь – кладезь исторического материала. Я уже рассказывал про ярких, но совершенно забытых военачальников Котляревском и Венцингороде. Забытых настолько, что о них до недавнего времени совсем не было. Ни фильмов, ни книг художественных. Очень мало сохранилось воспоминаний, мало научных трудов. Что касается Милорадовича, с этим ситуация обратная. Он упомянут, помимо школьного учебника, в огромном количестве научных трудов, воспоминаний, писем, художественных произведений, романов. Фигурирует в классическом советском фильме «Звезда пленительного счастья», в новом фильме о декабристах, очень даже, на мой взгляд, неплохом, «Союз спасения». Наконец, Милорадович – герой бесчисленного множества баек и анекдотов. В общем, рассказ о нем без малейшего ущерба качеству, конечно, мог бы затянуться на долгие-долгие часы. Я постараюсь выбрать для вас самое интересное и еще раз представить его как человека. Человек это был очень яркий. Я не буду создавать искусственный образ непогрешимого героя без страха и упрека. Чертиков своих у Михаила Милорадовича было немало, о них я тоже расскажу. Ну, давайте обо всем по порядку. Начнем, как положено, с детства и юности. Милорадович и его предки из Сербии. Прадед Милорадовича, его тоже звали Михаил, происходил из тех сербов, которые жили на территории бывшей Югославии, современной Герцеговины. Я много раз был на территории стран, входящих в состав бывшей Югославии, и каждый раз, когда приезжаю туда, у меня сжимается сердце, потому что, ну, во-первых, это замечательнейший народ. Сербы, хорваты, словенцы, мощнейшее государство второй половины 20 века. Мы как-то забыли, что это не просто была большая страна Югославия, это была одна из самых больших экономик в Европе. Мне кажется, что по экономическому потенциалу точно входившая в пятерку-шестерку экономически развитых стран Европы в 60-е и 70-е годы. Экономика Югославии была сопоставима в те годы с экономикой Испании, для понимания. По военному потенциалу армия Югославии – это просто сильнейшая армия континентальной Европы, уступающая только Франции, и то за счет того, что у Франции ядерные силы. Потом произошла трагедия в 90-е годы. Мы помним с вами эти чудовищные бомбардировки Белграда. Там до сих пор стоят разрушенные здания. Их сознательно не восстанавливают, чтобы все сербы помнили о том, что им прилетело от НАТО в свое время. Мы помним гражданскую войну, которая развернулась на территории Югославии, когда действительно брат шел на брата. Чудовищная резня, сейчас лоскутное одеяло. Мы сбиваемся со счета, сколько там сейчас государств, потому что часть из них признана, что-то не признано, много автономий, входящих одна в другую, об этом можно долго рассказывать. Честно говоря, обидно, я надеюсь, что со временем урегулируются все отношения между братскими народами в Югославии. Может быть, когда-то эти замечательные страны объединятся. Сейчас Сербия, как бы исторически смысловой центр Югославии, это был анклав, лишенный даже выхода к морю. Очень нравится Черногория, и черногорцы как народ, православные, древняя культура, одно, кстати, из немногих независимых государств, суверенных еще в те годы, она никогда не была полностью под турками Черногория. Ну, конечно, когда тебе начинают объяснять разницу между черногорцем и сербом этническую, или же разницу между черногорским и сербским языками, там на продуктах,
Сначала надпись на черногорском, потом на сербском. Это называется «Найди два отличия. Загадка». Конечно, ничего это не может вызывать, кроме грустной улыбки. Ну ладно, давайте мы отвлеклись с вами. Так вот, предок Милорадовича, Михаил Милорадович, из числа сербов. Есть несколько историй, как он оказался в России. Встречался с Петром Первым, и Петр Первый, кстати, как раз поручил ему поднять сербов в Черногории на восстание против турок. Во время прусского похода Петра Первого Милорадович собрал отряд, пошел бить османов. Как мы знаем, это была большая неудача Петра Первого. И в итоге, в конце концов, Милорадович вместе с родней и остатками своего отряда в числе 148 человек оставил оккупированную Турцией родину и перебрался в Россию. Отец Михаила Милорадовича, Андрей Степанович, уже профессиональный военный дворянин на русской службе. Он участвовал во всех войнах эпохи и участвовал успешно, дослужился до чина генерал-поручика. Вообще, надо сказать, что отец Милорадовича, конечно, молодец. Он принимал, как бы сейчас сказали, верные политические решения во все переломные моменты в исторических эпохах. Во время возведения на престол Елизаветы в 1741 году он самым активным образом поддерживал Елизавету Петровну, дочь Петра. Был гренадером лейб-компании, той самой особой роты Преображенского полка, которая, собственно, и возвела Елизавету технически на престол. Спустя 20 лет, в 1762, уже он гусарский полковник, и он активно поддержал Екатерину во время ее, давайте так назовем, военного мятежа против собственного супруга. Затем он служил, рос в чинах, дружил, кстати, с Суворовым, с Кутузовым. У него нередко гостил Потемкин. Мать Милорадовича с Украины, или из Малороссии, как тогда говорили. Она дочь полковника войска Запорожского. Так что можно сказать, что Милорадович отчасти серб, отчасти хохол, отчасти, наверное, великоросс. Ну, в общем, настоящий русский, как и положено. Михаил имел все шансы получить прекрасное образование. Поскольку семья его долго жила за границей, он изучал там французский, немецкий языки, арифметику, геометрию, историю, архитектуру, юриспруденцию, рисование, музыку, фехтование и отдельно еще военные науки, фортификацию, артиллерию, военную историю, кстати сказать. Это не Митрофанушка, он не дома изучал это с учителями. Михаил Милорадович посещал занятия долго и системно в лучших университетах того времени. 4 года он провел в Кёнигсбергском университете, где лекции ему читал сам Иммануил Кант. Предтеча, посолиднее, правда, тех деятелей культуры и науки, которые запрашивают российское гражданство. Кант в свое время, когда наши войска взяли Кёнигсберг, получил российское гражданство и отказался от него впоследствии отказываться, сказав, что он один раз присягнул русскому императору, ну как-то не солидно ученому и философу, переприсягать, понятно.

впоследствии во время. После вторжения Бонапарта летом 1812 года ему предписывается мобилизовать полки части Украины, юга России для прикрытия московского направления. Задача была собрать почти 40 тысяч пехоты, 4 тысячи кавалерии, но реально собранные и мобилизованные войска Милорадовичем оказались в силу многих обстоятельств гораздо скромнее, все-таки его стихия боя, в меньшей степени все-таки оргработа. Но он успевает только к Бородинскому бою со своим мобилизованным корпусом. То его участие в Бородино – это просто какая-то сказка. В Бородинской битве он командует правым крылом армии Барклая-де-Толли. Ну, естественно, как всегда, геройствует. Я говорю это без всякой иронии. Когда вокруг Барклая ложится множество ядер, он бросил своим адъютантам: Барклай хочет меня удивить храбростью. И выехал еще дальше на передовую. Якобы повелел подать себе туда завтрак. Кстати, вполне готов это поверить. Пули несколько раз сшибли султан с его шляпы. Под Милорадовичем во время сражения убили несколько лошадей. Один из его ординарцев все время возил за ним кесет с табаком. Он такой был злостный курильщик. «Ну-ка, набей мне трубку», — сказал Милорадович, протягивая трубку ординарцу. В этот момент трубка, набитая до половины, выпала из рук ординарца. Ему ядром, стоящему в метре от Милорадовича, оторвало голову. Милорадович покачал головой и не двинулся с места. Другой ординарец подобрал трубку, набил ее как положено и передал генералу. Я не склонен думать, что русские генералы рисковали своей жизнью по-пустому. Скорее всего, имел место действительно массовый, абсолютный героизм всех русских воинов, от солдата до главнокомандующих армиями. Бросился в атаку со знаменем в руках и погиб генерал-майор Тучков IV. Увлек за собой батальон и погиб на батарее командующий артиллерии генерал-майор Кутайсов. Со шпагой пошел на французские штыки. Был взят в плен весь израненный генерал-майор Лихачев. Этот список можно продолжать дальше, дальше и дальше. И дойти и до Багратиона, и до Барклая, под которым убили несколько лошадей, и до Милорадовича. Только своим абсолютно бесстрашным поведением они внушали солдатам уверенность, что мы победим. После Бородино Кутузов назначает Милорадовича командующим арьергардом. И вот тут у Михаила Андреевича обнаружился не только талант военачальника, но и талант, как бы сейчас сказали, переговорщика. Не дипломата, переговорщика. Авангардом французов командует Мюрат. И вот с Мюратом у командующего арьергардом Милорадовича сложились какие-то немыслимые по сегодняшним дням высокие отношения. Они постоянно встречались вдвоем, не спешиваясь, на лошадях, беседовали с глазу на глаз по-французски, без переводчиков, между боями. Перед вступлением в Москву Милорадович сумел каким-то образом договориться о перемирии. Он напугал Мюрата, что в противном случае я буду драться за каждый дом и улицу, оставлю вам Москву в руинах. Французы не хотели получать город в руинах и разрешили русским выйти. Причем выход проходил таким образом. Если мы возьмем улицу Арбат, то вот колонна русского арьергарда Милорадовича еще не покинула Арбат. Представьте себе, это не очень длинную улицу. А с другого конца уже заходил авангард французов. Они видели друг друга. Но уличных боев не было. Далее Милорадович приказывает отступать к бронницам, чтобы ввести врага в заблуждение по поводу истинного маршрута отхода главных сил русской армии. И параллельно прикрывает нашу армию, уходящую к Тарутино. Все это происходит при спонтанных перестрелках. И вот как-то раз, когда Мюрату вздумалось демонстративно под выстрелами русских часовых откушать кофе, что Милорадович увидел в подзорную трубу, он тут же выезжает за нашу цепь, говорит: так, Мюрат хочет удивить русских, стол мне сюда, разложите приборы, я сажусь обедать под пулями. Вполне в стиле Милорадовича. Во время такого обеда как-то его спасло только чудо. Он, привстав, повернулся к своим офицерам, не знаю, на чем он сидел, там, на барабане, и в эту самую секунду, буквально в сантиметрах от него, где он сидел, пролетело ядро и убило кого-то за спиной в тот момент, когда он вот так вот наклонился. Вот что пишет в своих записках храбрец Ермолов. Генерал Милорадович не один раз имел свидание с Мюратом, королем неаполитанским. Из разговоров их легко было заметить, что в хвостовстве не всегда французу принадлежало первенство. Мюрат являлся одетый по-гешпански, в вымышленном, приглупом наряде, с соболиной шапкой, в глазетовых панталонах. Милорадович, навстречу ему, на

казачьей лошади с плетью, с тремя шалями разных ярких цветов, не согласующихся между собой, которые концами были обернуты вокруг его шеи и на ветру вовсю развивались по воле ветра. Третьего подобного, тут Ермолов ставит деликатно многоточие, мы можем понять, третьего подобного не было ни в одной армии. Однако итогом этих встреч двух модников-фанфаронов стало то, что начальник французского авангарда Мюрат напрочь утратил бдительность. Чем и воспользовался Милорадович, начальник русского арьергарда. Отходящая армия оторвалась от противника и исчезла. Неаполитанский король был одурачен, обведен вокруг пальца. Несколько дней французы вообще не знали, куда делась русская армия. И, как потом вспоминали, преследовали какие-то несколько казачьих сотен, которые для виду поднимали пыль, уходя в другом направлении. Несколько слов о человеческих качествах Михаила Милорадовича, тоже ярко проявившихся в тяжелых обстоятельствах во время боевых действий. Известно, что с отступающей Великой армией было очень много детей. Как писал один француз, автор книги «Французы в России», некто де ла Флис, «меня особенно поражали толпы невоенных людей с женами и детьми, тащившихся по глубокому снегу. Кто были эти люди? Наверное, французы, жившие постоянно в Москве, но бежавшие по неволе от страха быть убитыми. Это те французы, которые до Наполеона жили в Москве, со своими семьями работали, но, видимо, испугавшись мести русских, бежали вместе с Наполеоном. Вот трое детей. Старшему 15, он несет на руках по снегу трехлетнюю сестру. За ним идет мальчик лет 8. При них нет родителей, никого. Никто не позаботится помочь детям. Да разве имеет кто-то такую возможность? И вот появляется Милорадович. Милорадович во время сражения близ Красного увидел, что двое маленьких детей, брат и сестра, взявшись за руки, бежали среди мертвых тел. Он тотчас приказал взять их и отнести их в свою квартиру. С того времени Пьер, которому оказалось 7 лет, и Лизетта, которой было 5, не выходили из коляски генерала. После очередного поражения Нея, между пленными, сложившими оружие, молитки увидели одного из пленных и бросились к нему, в один голос закричав: «Батюшка, батюшка!» На самом деле этот пленный француз оказался их отцом. Воин бросился к ногам спасителя Милорадовича. Слезы радости полились из глаз его, показывая ясно, что чувствовало сердце отца всю минуту. Милорадович, тронутый сей сценой, велел и ему тоже вместе с детьми оставаться при себе. Редкий пример сострадания к врагам своим. Еще одна цитата. В одном из сражений Милорадович спас маленькую сиротку-француженку, не знавшую даже имени своих родителей. Он отправил ее к своей сестре в поместье, у которой она получила отличное воспитание, приняла православие и счастливо вышла замуж. Вот еще один характерный штрих к человеческому портрету Милорадовича. После многодневного сражения он решил отпраздновать свои именины и пригласил к столу как своих, так и пленных французских офицеров. Особенность положения французов ничем за столом не была подчеркнута. А если и была заметна, то разве, как писали в воспоминаниях, по усиленному вниманию и обходительности, которое было им за столом оказано. Генерал Кретов, описавший эту сцену, на другой день очень живо и забавно рассказывал нам обо всем, что было ночью. Уснуть было невозможно. Как-то, прослышав про это, солдаты из корпуса Нея стучались в окна и спрашивали, здесь ли еще можно сдаться. Сдаться они хотели именно Милорадовичу. Когда мы говорим о заграничном походе русской армии, то постоянно приводим цифру о том, как после Березины под ружьем у французов из 600-тысячной великой армии осталось немногим более 30 тысяч солдат и офицеров. То есть почти вся армия погибла и растворилась, была взята в плен на русских просторах. Из 630 тысяч. Хочу ответственно сказать, эта цифра некорректна. То есть она, конечно, правильная. Но почему мы должны считать французскую армию после Березины? Правильнее было бы считать, сколько перешло обратно организованно через Неман, потому что именно с Немана ведь началось французское вторжение. И вот я недавно в одной из книг, посвященных Отечественной войне 1812 года, нашел поразительную цифру. Надо будет еще много раз перепроверить, но это научная книга. 1600 пеших и какое-то количество, очень небольшое, конницы. Очень небольшое, ее после Березины почти не было. 1600, ну плюс еще, может быть, несколько сотен. От 600-тысячной армии. Не нападайте на Россию. Весь заграничный поход. Милорадович по обыкновению в самых горячих местах. Весной 1814 года в свите императора он вступает в Париж. Там же, по легенде, с ним приключилась одна из известных финансовых историй.
граф всегда нуждался в деньгах, но, видимо, во Франции совсем поиздержался и обратился с личной письменной просьбой к императору Александру выдать ему генеральское жалование за 3 года вперед. Император, конечно, выполнил просьбу, но все эти деньги Михаил Милорадович умудрился потратить в Париже за полгода. Ну, на что, я думаю, вы, зная его характер, можете сами догадаться. Кстати сказать, после смерти Кутузова именно Милорадовичу Александр I предлагает возглавить русскую армию. Милорадович отказывается, он прекрасно знает себе цену, кстати, редкое качество, считает себя боевым генералом, а не штабным организатором, и уговаривает Александра назначить на эту должность Барклая де Толли. Более того, Милорадович сам поедет к Барклаю, обиженному тогда, отставленному, и уговорил таки Барклая возглавить русскую армию. Несколько слов о жизни его после заграничного подхода. В 1818 Милорадович становится военным губернатором Санкт-Петербурга, членом Государственного совета. По собственной инициативе он готовит проекты отмены крепостного права. Он становится президентом Театрального комитета России. Под его руководством проведена реформа театров. Интересная история. Руководит строительством Санкт-Петербургского цирка. При нем вводится освещение центра города. Очень много внимания Милорадович уделяет городскому благоустройству. При нем развивается институт путей сообщения, педагогический институт, артиллерийское инженерное училище. Впервые начинают обустраиваться, чиститься, маститься неблагополучные пригороды Петербурга. Милорадович занимался улучшением состояния городских тюрем, вникал в положение заключенных. Организовал, кстати, не первую, ну и не последнюю, к несчастью в нашей истории, антиалкогольную кампанию, в очередной раз решительно сократив количество питейных заведений в Петербурге. Милорадович был на самом деле хорошим городоначальником, образцовым. Проявил совершенно неожиданно такие свои качества. Я тут нашел один момент, рассказывающий о том, как Милорадович боролся с пьянством в городе. Не примену вам сейчас его зачитать, потому что он полностью построен по воспоминаниям. После того, как Милорадович уменьшил число мест продажи крепких напитков, оставив лишь те, в которых для покупателей, как тогда писали, не было седалищ. То есть они могли пить только стоя за стойкой в разлив, а так как бы много не выпьешь. При этом он запретил во всех кабаках всякие азартные игры, вообще любые. Пусть человек играет, входит в раж, напивается, проигрывает, ну то есть все пороки вместе взяты. Опять же, процитирую. «Запретил все, что могло бы побудить несчастных посетителей этих злачных мест оставаться там дольше». И вот министр финансов вошел в клинч с генерал-губернатором. Во время отсутствия императора министр финансов своим декретом заново разрешил продажу водки в кофейнях и других заведениях, дабы увеличить доходы казны. Как только государь-император вернулся, губернатор обратился тут же к нему напрямую с вопросом. Смотрите, какой стиль. Что предпочитаете, Ваше Величество? Увеличение ли государственных доходов в ущерб народной нравственности или благоденствие народа, основанное на улучшении нравственных начал? Смущенный таким поворотом, Александр I сказал, что, конечно, нравственное преуспеяние народа гораздо важнее и дороже для него, чем всякие финансовые доходы. После чего Милорадович нажаловался на министра финансов, сказав о случившемся во время отсутствия императора безобразии и попросил его дозволения заново закрыть все эти открытые новые места водочной продажи в Петербурге. Пусть будет так, сказал государь. В тот же вечер Милорадович исполнил свое обещание. В 1820 году Пушкин попал, как бы сейчас сказали, под колпак из-за своих опасных оппозиционных стихов, критиковавших власть. Александру нажаловались на молодого смутьяна и посоветовали отправить его в Сибирь. Не из хорошей семьи Пушкин, дворянин, закончил лицей, служит где-то при Министерстве иностранных дел. Зачем же сразу в Сибирь? Александр попросил генерал-губернатора Милорадовича со своим петербургским жителем Пушкиным разобраться. Весной 20-го года Пушкина вызвали к Милорадовичу. Когда Пушкин прибыл к губернатору, тот приказал полицмейстеру ехать в квартиру Пушкина, пока поэт здесь, и опечатать все его бумаги, дабы изъять возмутительные стихи, чтобы Пушкин не успел их перепрятать или сжечь. Услышав это, Пушкин сказал, как известно: «Граф, вы напрасно это делаете. Там вы не найдете того, что ищете».
Все уже спрятано давно и уничтожено. Вы лучше велите дать мне перо и бумаги. Я вам сам по памяти все эти стихи напишу. Пушкин сел, написал, как тогда говорились, все контрабандные свои стихи и попросил адъютантов отвезти графа в кабинет. После получения стихов Пушкина отпустили. На следующий день на аудиенцию Александра Милорадович схитрил и сказал, что разобрался и от имени императора вольнодумца простил. Александр нахмурился, а не рано ли? Ну, ладно, простили так простили. Коли так, давайте распорядимся иначе. Пушкина снарядить в дорогу и с соответствующим ему чином отправить на службу куда-нибудь подальше на юг. Пушкин покинул Санкт-Петербург и уехал, как известно, в направлении Одессы и Кавказа. Спустя несколько лет из этой служебной командировки вернулся. Вот этот вот период у нас почему-то описывается как страшная южная ссылка Пушкина. Хотя, конечно, была никакая не ссылка, а просто-напросто служебный перевод. Ссылка могла бы оказаться в Сибири. Если бы не Милорадович, которому, видимо, понравилось находчивое бесстрашие этого молодого поэта, и который за Пушкина заступился. Несколько слов о личной жизни Милорадовича. Без этого обойтись нам нельзя. Никак, говоря об этом герое. Михаил Милорадович женат, к сожалению, никогда не был. Говорю «к сожалению», потому что потомки были бы его наверняка хорошими людьми. Был холостяком, но известен своими многочисленными романами. Есть легенда, что после смерти графа у него нашли сундук, полностью набитый любовными посланиями от поклонниц. В конце своей жизни уже, последние годы, Милорадович познакомился с звездой балета петербургского, с некой Екатериной Телешевой. Катя была его моложе на 33 года и стала последней любовью. Но у него был соперник. Соперник непростой. Сам Грибоедов Александр Сергеевич. Между ними и была такая заочная конкуренция. У Грибоедова был зуб на Милорадовича, потому что в свое время, когда Александр Сергеевич пытался пройти цензуру с пьесой «Горе от ума», то есть мнение, что Милорадович якобы лично эту пьесу запретил. Запретил он ее, не знаем по каким причинам, ведь не знаем, было ли это, во-первых, на самом деле, как известно, очередной слуг. А во-вторых, запретил ли он ее из ревности, поскольку в этот момент Катя Телешева ушла от Милорадовича к Грибоедову. Либо запретил ее, потому что действительно пьеса по тем строгим временам была очень вольнодумной. Так либо иначе, что произошло, то произошло. Впрочем, роман Телешевой с Грибоедом был недолгим. В мае 1825 года, как мы знаем, Грибоедов уехал на Кавказ, а Катя вернулась к Милорадовичу, ну, не оставаться же одной. Когда в декабре 1825 года началось восстание декабристов, мятеж военный, известный нам как восстание декабристов, весть о нем застала генерала буквально в спальне, в квартире Кати Телешевой. Прямо от нее он и отправится на Сенатскую площадь, где совершит, в общем, свой последний геройский поступок. Я не буду, честно говоря, никогда читать лекции про восстание декабристов, потому что это, опять же, очень хорошо изученная тема и интересная масса по ней самой разной литературы. И я бы не хотел упрощать эту историю, пусть каждый постарается разобраться в ней сам. Но вот о роли Милорадовича несколько слов я скажу. В чем интрига? Милорадович считается одним из тех, кто уговорил Николая присягнуть Константину, который должен был унаследовать престол согласно секретному завещанию своего старшего брата Александра. Логика Милорадовича была проста. Во-первых, вот какое-то секретное завещание, которое практически никто не видел. Но есть ведь закон, по закону, который тогда формулировался на все времена, закон о престолонаследии 1796 года. Первый законодательный акт, принятый Павлом Петровичем и оглашенный в день его коронации. По этому закону наследовать должен был Константин, поскольку у Александра нет законных детей, значит, соответственно, следующий по очереди брат. По закону Константин. От Константина нет письменного отречения. Ваше Высочество, обращается Милорадович к Николаю Петровичу, если вы не присягнете Константину сейчас, вы нарушите закон вашего батюшки, вы нарушите закон Российской империи. Ну, за этим, наверное, стояло и другое. Все-таки Милорадович прекрасно понимал, что Константин – боевой офицер. Константин очень популярен в армии, популярен в гвардии. Константин, в конце концов, друг Милорадовича. Вспомните итальянский поход, их особые отношения. А Николай, ну, его восшествие на престол может вызвать смуту среди гвардейцев. Николай не популярен и как бы не очень законен. Все это Милорадович понимает. Дальше события развиваются, как вам прекрасно известно, как снежный ком. Утро 14 декабря 1825 года
Милорадович в квартире балерины Телешевой. Ему говорят о том, что мятежные войска вышли на Сенатскую площадь. Есть приказ императора срочно ехать собирать верные войска. Он верхом скачет в казармы лейб-гвардии конного полка и начинает уговаривать лейб-гвардейцев срочно строиться и выходить на площадь в противовес мятежникам. Однако там тоже брожение. Вроде бы и не отказываются лейб-гвардейцы. Ну и как-то все очень медленно седлают лошадей, не торопясь. Милорадович психует, говорит, ну, коль так, пока вы здесь ковыряетесь, я сам пойду разберусь. И опять же верхом скачет на Сенатскую площадь. И вот Милорадович один перед построенным каре мятежников. Солдаты обращаются, он, вы меня помните? Вы помните меня? И начинает перечислять, вы помните Нави, вы помните Аустерлиц, вы помните Сен-Готард, вы помните Бородино, вы помните взятие Парижа. 52 сражения, как посчитали историки, в которых лично Милорадович участвует. И ни одного ранения. «Я не вижу здесь русских солдат», — кричит Милорадович. «Русские солдаты верны своему императору. Русские солдаты верны присяге». Милорадович невероятно популярен в армии. Когда он еще не начал говорить, когда он только подскакал к каре, все каре, все, кто его видели, без команды взяли на караул. Солдаты начинают колебаться. И тут мы знаем с вами, избежавший ранения в более чем 50 сражениях, он тут же получает два. Одну пулю в спину от декабриста Каховского, а после этого малоизвестно и второе ранение. Милорадович не упал с лошади. К нему подбежал князь Оболенский и ударил его штыком, нанеся ему вторую смертельную рану. Тем не менее, 54-летний генерал не умер сразу. Было пробито легкое, были разорваны все внутренности, но он как-то доскакал до своих, его уложили, отнесли в помещение. Он остался верен себе до последнего. Когда врачи извлекли пулю, Милорадович, еле шевелящейся рукой, поднес ее, рассмотрел, и увидев, что она пистолетная, а не из ружья, воскликнул: «Слава Богу, эта пуля не солдатская, теперь я совершенно счастлив». Он был счастлив, что это не его солдаты выстрелили ему в спину. Умирая, он продиктовал завещание, по которому освободил всех своих крестьян и скончался. Милорадович похоронен в Александро-Невской лавре, потом его перезахоронили в Благовещенскую усыпальницу лавры, прямо рядом с его могилой его учителя Александра Суворова. Еще при жизни имени Милорадовича был назван один из островов в Тихом океане. Этот остров открыл Фадей Беллинсгаузен и назвал его именем. В настоящее время он входит в состав французской Полинезии. В советские времена Милорадовича вспоминали только как генерале, который пытался остановить декабристов. Нет ни улиц, ни площадей, ни скверов, ни памятников. Лишь несколько лет назад бюст ему установили в Санкт-Петербурге. Недавно вышла еще хорошая книга. Я всем ее с удовольствием рекомендую. Автор, по-моему, фамилия его, если память не изменяет, Бондаренко. В серии «Жизнь замечательных людей» я ее с большим удовольствием когда-то прочитал. Милорадович, в моем понимании, просто эталон, образец русского офицера той эпохи, конца 18-го, начала 19 веков. Благородный, блестящий, совсем не чуждый мирских радостей, образованный, свободный, представитель того самого непоротого поколения, как и декабристы, по большому счету, беззаветно любящий свою родину, никогда ничего не боявшийся. На его гербе было написано «без страха и упрека». Это не фраза. Это действительно, наверное, смысл его жизни. И еще последний штрих. Милорадовича было много боевых наград, но была одна, которой он гордился особо. И всегда носил ее на своем мундире. Вообще он был первым генералом в русской истории, который эту награду получил. Получил ее непосредственно из рук императора. Это был солдатский Георгиевский крест. Знак, с одной стороны, особой любви к нему солдат, особого доверия, готовых, как говорится, хоть к черту на рога, если их ведет любимый командир. А с другой стороны, это был знак того, что он всегда во всех обстоятельствах ведет себя как обычный солдат, как истинный воин, защитник Отечества. Вот такая история. Я надеюсь, что после нее вы узнали об этом замечательном человеке чуть больше, чем ранее из иллюстрации в школьном учебнике. Всего доброго.
До следующей встречи.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Вот где-то, я думаю, минут 5 сейчас. На всякий случай я еще раз кратко перескажу содержание прошлой нашей встречи. Ну, основная идея сводится к следующему, что у нас с вами, у представителей подтипа позвоночные, типа хордовые, жизненные циклы, да, достаточно простые. Честно говоря, если говорить про представителей класса млекопитающих, к которым мы относимся, то тут вообще все очень просто. Мы размножаемся только половым путем. Рождаемся маленькими, растем, размножаемся, стареем. В принципе, на этом вот и весь наш жизненный цикл. А мы обсудили, что у других представителей царства животных жизненные циклы бывают куда как более причудливыми. Поговорили, что бывает два основных типа размножения. Это половое размножение, когда новый организм развивается из специальных половых клеток, которые образуются в родительском организме. И бесполое, когда организм развивается из какой-то части тела родительского. Специальный, не специальный, неважно. Важно просто, что это не какие-то специальные клетки, а какая-то часть тела. Или это могут быть какие-то клетки, но тогда они не должны быть половыми, то есть не должны быть предназначены к слиянию. Ну да ладно. Вот эти возможные варианты типов размножения мы рассмотрели на самом примитивном типе царства животных, ну из широко представленных в видовом отношении. Это тип порифера губки. Мы обсудили, что для губок характерно как бесполое размножение просто частями тела, что если мы порвем губку, у нас получится две новые губки, если на две части, если на 10 частей, 10 новых губок. Также у них бывают специализированные структуры бесполого размножения, которые формируются внутри тела, так называемые геммулы. И также у губок бывает нормальное половое размножение, когда выбрасываются в воду половые клетки, яйцеклетки и сперматозоиды, они встречаются, получается оплодотворенная яйцеклетка зигота, и из нее развивается планктонное, то есть несомое течением личинка, которая называется паренхимула. То есть у губок, еще раз позволю повториться, у одной из самых примитивных групп животных мы видим да фактически все разнообразие типов размножения, ну и, соответственно, того, как может проходить их жизненный цикл. Дальше мы переходили к типу стрекающие, куда относятся медузы и полипы. И вот на примере класса сцифоидные, это класс внутри типа стрекающие, к которому относятся существа с большими яркими медузами красивыми. Собственно, познакомились с понятием сложного жизненного цикла, когда в жизненном цикле есть чередование бесполого и полового поколений. Мы обсудили на примере сцифоидных, что для них обычно характерно половое поколение в виде медуз, а затем в результате оплодотворения развивается личинка планула, которая превращается в бесполое поколение, которое выглядит как полип, называется сцифистома. Дальше это бесполое поколение размножается бесполым путем, отпочковывая новые полипы, а затем начинает отпочковывать новых медуз. И Таким образом, жизненный цикл замыкается. И вкратце обсудили, что нужно это для того, чтобы вот это бесполое поколение, которое размножается бесполым путем, оно нужно им для того, чтобы компенсировать то, что очень невелика вероятность, что половое размножение у медуз пройдет успешно. Все-таки вероятность того, что половые клетки в океане встретятся, не очень велика. Затем мы поговорили про другой класс, гидроидные. И на их примере, внутри тоже типа стрекающие, познакомились с существами, которые могут произвольно выбирать, размножаться им половым или бесполым путем. И если говорить про пресноводные виды, некоторые из них, как вот пресноводные гидры, вообще отказались от стадии медузы, и они что половым, что бесполым путем размножаются прямо на стадии полипа. То есть они могут отпочковывать новые полипы, а могут просто половые клетки. Но говорили, что есть пресноводные гидроидные, которые сохранили стадию медузы и как раз очень хорошо иллюстрируют пример того, что организм, который способен выбирать размножаться половым или бесполым путем, может в зависимости от условий это регулировать. И вот здесь мы говорили о том, что вот эти существа, краспидокусты, они половым путем размножаются в благоприятных условиях, а бесполым в неблагоприятных. Потому что понятно, бесполым проще размножаться путем. И самое главное, что появляются уже, копируются уже приспособленные к этим неблагоприятным условиям организмы. Но зато половое размножение значительно разнообразит генетическую структуру популяции. Поэтому это выгодно. Не будем сейчас повторяться, рассмотрели вот таких очень интересных существ. Затем поговорили с вами про плоских червей, существ, которые тоже могут в широких пределах регенерировать свое тело, то есть восстанавливать из фрагментов. Это если мы говорим про представителей класса ресничные черви, которые являются свободно живущими. Поговорили, что у них есть совершенно очаровательного вида так называемая мюллеровская личинка. Понятное дело, у водных. У наземных никаких таких мюллеровских планктонных личинок нет. А дальше мы подробнее поговорили про два класса паразитических плоских червей, сосальщики и ленточные черви, и посмотрели, насколько причудливо у паразитов может быть вот это чередование поколений. Например, мы говорили, напомню, про жизненный цикл печеночного сосальщика, где размножающаяся нормальным половым путем особь живет, например, в протоках печени коровы, потом яйца должны попасть естественным путем выйти из коровы, попасть в воду. Дальше выходит свободноплавающая личинка, внедряется в моллюска, и там начинается настоящая круговерть чередования поколений. После чего выходит подвижная личинка циркария, которая превращается, собственно говоря, в цисту, которую съедает корова, например, из которой формируется взрослый организм. И вот здесь очень важно, мы отметили, что мы имеем дело именно с чередованием поколений. Мы уточнили здесь термин личинка, опять же, позволю себе напомнить, что личинка – это стадия развития организма, соответственно, непосредственно из личинки должен появиться взрослый организм. Если мы видим, что происходит какое-то половое или бесполое размножение, то значит, что то, что получилось после этого, оно к предыдущему поколению, конечно, отношение имеет, но личинки предыдущего поколения его личинками не являются. Поэтому вот то, что тут свободно плавающая личинка, мироцидий, она личинка редии, спорацисты, прошу прощения, первого поколения в моллюске, но не личинка циркарии и взрослого червя. Про все мы говорили подробнее. Это я сейчас просто кратко напоминаю. Если вдруг вы начали слушать с вот этой нашей встречи, и вам сейчас непонятно, что я так галопом по Европам бегу, в прошлый раз я про это значительно подробнее рассказывал. Сейчас я просто напоминаю. Обсудили мы такое очень интересное явление, когда на примере как раз чередования поколений у печеночного сосальщика, что у него есть стадии, которые размножаются вроде как половым путем внутри моллюска, но то есть они формируют яйцеклетки, но не происходит оплодотворение. Вот такое размножение называется партеногенез. Это особый тип полового размножения, при котором организм развивается из неоплодотворенной половой клетки. Говорили, что обычно он развивается из яйцеклетки, но есть одно исключение. Ну да ладно. Соответственно, вот на примере печеночного сосальщика мы увидели существо с феноменально сложным чередованием поколений и вообще очень сложным жизненным циклом. Ну и также мы обсудили, что в процессе эволюции такие сложно сочиненные жизненные циклы, видимо, появились для того, чтобы обеспечить распространение на новые территории паразитов, ну и также в телах промежуточных хозяев, тех, в ком происходит бесполое или партеногенетическое размножение, использовать тела промежуточных хозяев как просто инкубаторы, в которых за счет фантастической плодовитости, истощая, понятное дело, тело промежуточного хозяина, компенсировать малую вероятность прохождения всех остальных этапов. Поговорили про таких удивительных существ, как ленточные черви, вспомнили, что у них есть сколикс на передней части тела, от которого постоянно отделяются членики проглотиды, и что вот эти членики – это вообще на самом деле это не сегменты тела фактически, а фактически просто отдельные особи. То есть мы имеем здесь дело с таким примером фактически бесполого размножения, конвейерного, я бы сказал, такого типа, когда у нас длинный червеобразный организм фактически просто из отдельных, супер упростившихся в процессе эволюции червячков. Ну, поговорили про жизненный цикл на примере бычьего цепня. Не будем сейчас углубляться, но идея в том, что это тоже жизненный цикл со сменой хозяев. И на этом остановились. Ну, как я и обещал, мы с вами чуть больше, чем за 5 минут уложились, краткое содержание. Теперь давайте двигаться дальше. Следующий тип, про который мы поговорим, это тип круглые черви. Нас сейчас интересует из всех их удивительных особенностей то, как они размножаются. Вот для плоских червей, для них характерно то, что называется гермафродитизм. Ну, это значит, что они, у подавляющего большинства представителей типа плоские черви, один и тот же организм содержит и мужскую, и женскую половую систему, и, в принципе, может размножаться половым путем самостоятельно. Для круглых червей это не характерно. Обычно они раздельно полые, обитают да практически где угодно. Самое интересное, что в отличие от плоских червей, у которых паразитические и непаразитические группы очень сильно отличаются по строению, даже внешне, у круглых червей все круглые черви более-менее, как мы с вами обсуждали, когда подробно говорили про круглых червей, похожи на такую заостренную с обоих концов палочку, веретеновидная форма тела, то, что называется. Но давайте все-таки с их размножением. Про строение, ну, позволю себе напомнить, что это существа со скважинным кишечником и так далее, и так далее, и так далее. Мы сейчас с вами познакомимся с жизненными циклами круглых червей на примере, опять же, паразитов, потому что, ну, у них жизненные циклы устроены значительно сложнее, чем у свободно живущих. У свободно живущих круглых червей, честно говоря, ну, ничего уж совсем особенного в жизненных циклах нет. А вот у паразитов все очень интересно. Ну, для начала давайте рассмотрим жизненный цикл острицы. Ну, называется она острица, потому что это что-то остренькое с двух концов, собственно говоря. небольшого размера, там 2-3 миллиметра червячки, которые обитают в кишечнике человека. В отличие от многих других

цикл замыкается. Так что все достаточно просто. Но так не у всех круглых червей. Есть такой довольно чудовищный круглый червь, как человеческая аскарида. Здесь мы опять сталкиваемся с тем, что никакой смены хозяев промежуточного и окончательного, как было, например, у сосальщиков или у ленточных червей, мы тут не видим. Весь их цикл, ну, кроме яиц, стадия яйца проходит внутри человеческого тела. Не, ну, правда, будем честны, на последних этапах перед тем, как попасть в организм человека и успешно там начать размножаться, обычно в яйце уже начинает формироваться личинка, но в любом случае свободно живущих стадий у них нет. Итак, яйцо с личинкой попадает обычно в рот человека, опять же, с теми же самыми немытыми руками, или немытыми овощами, или чем-нибудь таким. А в кишечнике из яиц выходят личинки. Личинки очень маленькие, закрепляться им в кишечнике нечем, их просто снесет током пищи, они протыкают кишечник, стенки кишечника, попадают в кровеносные сосуды, а дальше совершают полную обзорную в течение некоторого времени экскурсию по человеческому телу. Бывают в это время, за это время в таких органах, как печень, сердце, а затем, когда приходит время, оказавшись в сосудах, оплетающих легкие, они их протыкают, оказываются в легких, человек откашливает их, они оказываются во рту, затем он проглатывает их, они опять попадают в пищеварительную систему, в кишечник, и, будучи более крупными, там уже вполне себе нормально существуют. То есть есть интересные примеры паразитов с жизненными циклами, которые предполагают без смены хозяина, тем не менее, смену места обитания в одном и том же хозяине. Что хочу сразу сказать. Есть на самом деле круглые черви, у которых бывает смена хозяев. Трихинелла какая-нибудь. Но там ничего для нас нового. Жизненные циклы со сменой хозяев мы и так уже вполне себе видели. Еще один тип, про который очень интересно поговорить, это тип нематоморфа, волосатики. Это родственники круглых червей. В целом их тело устроено очень похоже, но вот жизненный цикл у них один из, честно говоря, с моей точки зрения, самых экстравагантных вообще жизненных циклов, с которыми только можно столкнуться. Что там происходит? Взрослый червь, они достаточно крупные, там до 10 и даже больше сантиметров бывают. Они раздельно полые, что важно, кстати. Поймем потом, почему. Живут в самых разных водоемах. Можно в луже встретить, в пруду. Ну, лужа все-таки должна быть достаточно большая, хотя некоторое время не пересыхать. В реке, в ручье, в роднике. Они размножаются там половым путем. Откладывают яйца. Из яиц выходят подвижные личинки. Вот она сверху. Ну, личинка это похоже на такой бур какой-то. Ну, честно говоря, им она фактически и является. Она протыкает покровы тела обычно какой-нибудь водной личинки насекомого и живет в нем. Живет, не причиняя особого вреда, потому что она в этом не заинтересована. Она, конечно, подъедает ее изнутри, но не сильно. Затем водная личинка насекомого, ну, если мы говорим про насекомое с неполным превращением, поденку, например, линяет последний раз. Если поденка, то предпоследний. У них же есть стадия супы-маг. Ну да ладно. В общем, так или иначе, личинка водного водная личинка насекомого линяет, у нее появляются крылья. Она вылетает на сушу. В ней при этом сидит

личинка волосатика. Взрослое насекомое, личинка, которая выжила в воде, часто поедается. Поедается, ну, каким-нибудь другим хищным насекомым, жуком, например. Или бывает, что поедается пауком каким-нибудь крупным. А вместе с телом вот этого насекомого в тело хищного насекомого или паука попадает личинка волосатика. И вот в этом организме она начинает активно расти и выедать изнутри тело своего хозяина. Но если мы говорим про какого-нибудь жука, жужелицу, например, я думаю, многие себе представляют, как жужелицы выглядят, то под конец, ну, представьте себе размер там, средней жужелицы, ну, условно говоря, сантиметр, полтора сантиметра, ну, чуть больше. И внутри этого создания, ну, ладно, 2 сантиметра почти. Разные бывают хищные жуки. Но важно, что внутри этого создания свернут почти 10-сантиметровый взрослый волосатик. Под конец оказывается. Понятно, что от органов хищного жука там ничего не остается практически. Ну, остается только, чтобы поддерживать жизнедеятельность, потому что есть одна загвоздка. Такое насекомое или паук, они же обычно наземные. А волосатику надо попасть в воду. Он по суше ползать практически не умеет. И вот дальше мы наблюдаем удивительное, как во время жизненного цикла паразит регулирует поведение своего хозяина, чтобы он доставил его туда, куда надо. А волосатик выделяет вещества, которые вызывают у этого жука нестерпимую жажду. Он идет и топится. Прям топится. И у него сзади вылезает взрослый волосатик. Отсюда, кстати, становится понятно, что вероятность встречи двух волосатиков в каком-нибудь там пруду не такая уж высокая. Понятно, что все это тоже события с не очень большой вероятностью. Тем не менее, они раздельно полые, то есть надо, чтобы как минимум 2 волосатика разного пола оказались в одном пруду. Но, исходя из того, что они до сих пор не вымерли, наоборот, конечно, число видов в этом типе совсем небольшое, но зато они распространены практически по всему миру. Поэтому вполне себе такой жизненный цикл при всей его причудливости тоже работает. А следующий тип, про который мы поговорим, это тип аннелида, кольчатые черви. В двух словах напомню, что в отличие от всех остальных типов, которые мы рассматривали до этого, это существа с настоящей сегментацией тела. Называется это метамерное или сериальное строение, когда тело состоит из повторяющихся сегментов. Достаточно сложные там системы органов, но про это, про все я подробнее значительно рассказывал, когда у нас был разговор конкретно про этот тип. Поэтому не будем на этом сейчас заострять внимание. Если мы будем говорить про классы кольчатых червей, то ну, у представителей класса олигохета малощетинковые никаких прям таких удивительных особенностей размножения мы не увидим. Все-таки наша с вами сегодняшняя задача поговорить о каких-то различных типов жизни, различных вариантах жизненных циклов, а не о том, чтобы рассмотреть у всех существ, как они размножаются. Поэтому здесь, в общем, ничего прям такого совсем уж особенного. А представители пиявки, пиявок, да, то же самое. Откладывают они кладки яиц, обычно защищенные такой пленкой, довольно плотной, да и все. А вот представители... Ну, единственное, что у пиявок... Да, я вот
не вставил сюда эту фотографию, потому что мне только что пришло в голову, что надо было бы об этом сказать. У пиявок встречается иногда очень интересное. Есть виды пиявок, которые носят на себе, на брюшной стороне тела, своих молодых особей, молоть. Причем иногда в больших количествах. Это, пожалуй, вот то, что стоит про пиявок сказать, про их особенности размножения и жизненных циклов. А если мы перейдем к классу полихета, многощетинковые черви, то тут увидим довольно много интересного. Если олигохеты малощетинковые встречаются как в морских водах, так и в пресных водах, так и на суше, пиявки встречаются в основном в пресных водах. Небольшое число видов, относительно небольшое, встречается в море, и тоже относительно небольшое встречается на суше, то полихеты многощетинковые – это почти полностью морская группа. Есть пресноводный живот, один в Москве реке живет. Но если мы будем говорить про класс полихета совсем в современном его понимании, то пресноводных представителей там много, но ладно. Это мы тоже все уже говорили. А нас сейчас здесь интересуют особенности их жизненных циклов. Ну, среди многощетинковых червей есть существа очень разные. Ползающие, плавающие. Характерной особенностью является то, что на большинстве сегментов у них есть парные выросты, которые называются параподии, собственно, несущие длинные щетинки обычно, которые они используют просто, как и многие морские беспозвоночные, у них есть планктонные личинки. Причем разнообразие планктонных личинок у полихет, честно говоря, очень большое. Сама по себе группа очень большая, очень разнообразная. И личинки у них тоже разнообразные бывают, планктонные. Но что общее у них у всех, это то, что нормальные планктонные личинки, которые разносятся течением, и, соответственно, это позволяет им расселяться на огромные расстояния в океане. Но помимо этого, у полихет встречается такой удивительный способ бесполого размножения, как паротомия. Вообще паротомия и похожие на него способы встречаются не только у полихет, но у полихет, наверное, это ярче всего представлено. Что мы здесь видим на этой фотографии? Мы здесь видим, собственно, отцепляются, ну и начинают свою полноценную самостоятельную жизнь. Пожалуй, наверное, это самое удивительное, что можно сказать про размножение многощетинковых червей полихет. Следующий тип, про который мы будем говорить, это тип моллюски. Напомню, что моллюски – это очень многочисленный тип. Нет, он, конечно, очень сильно уступает по числу видов членистоногим, но, тем не менее, все-таки моллюсков очень много, и внутри этого типа очень разные группы. Ну, про их строение, опять же, подробно сейчас говорить не будем. Два слова вспомним, что, наверное, для них характерно, для большинства из них характерно наличие внешней раковины, хотя в процессе эволюции чего только с ней не было. Ну и то, что предки их имели тело, разделенное на сегменты, и у наиболее примитивных групп мы следы этой сегментации видим, а более продвинутые. Все-таки моллюски – это существа, которые к бесполому размножению не склонны. Почему? Ответ, на самом деле, достаточно простой. У моллюсков сложное строение, то есть хорошо развитые ткани, органы. Это губки себе могут позволить хоть все тело, в любом месте тела образовывать геммулы, структуры, предназначенные для бесполого размножения. А когда у тебя тело четко разделено на органы, так уже не получится. Конечно,
не зря я упомянул, что кольчатые черви – родственники моллюсков, и, казалось бы, устроены тоже достаточно сложно, но для них характерно сегментированное строение, метамерное строение. А такое строение, в принципе, располагает к тому, чтобы производить собственные копии вегетативным путем. Строение тела моллюсков к этому не располагает. Поэтому моллюски обычно размножаются нормальным половым путем. А исходно моллюски – это морская группа организмов. Собственно, и моллюски вообще, как тип, и представители класса брюхоногие моллюски. Что стоит отметить, что при выходе на сушу, понятное дело, они от планктонных личинок отказались. Да и, честно говоря, при переходе в пресные воды вы, наверное, помните, что среди пресноводных брюхоногих моллюсков есть те организмы, которые в процессе эволюции в своем эволюционном прошлом выходили на сушу, вторично водные, и потом вернулись в воду, но уже в пресную, и первично водные. Понятно, что у вторично водных никаких веллигеров нет, да и у вторично водных никаких веллигеров нет, да и у первично водных, тех брюхоногих, которые прямо из моря переселились в пресные воды, обычно мы такого не встретим. Почему? Давайте обсудим, но на примере другого класса. Класса двустворчатые. Если говорить про, опять же, как и брюхоногие, двустворчатые, как класс, сформировались в океане. Для них, как и для брюхоногих моллюсков, характерен веллигер. Он у них немножко по-другому выглядит, но вполне себе очаровательно. Тоже такое, больше всего похоже, не знаю, на голову с ушами, которые ими машет вот так вот. Нормальная планктонная личинка, все здорово. Но вот какая сложность. При переходе в пресные воды абсолютное большинство двустворчатых моллюсков от планктонных личинок отказалось. Почему? Ответ достаточно простой. Например, гуляя по берегу крупного озера или какой-нибудь реки, можно найти довольно много крупных обычно моллюсков семейства унионики. И расселяешься с помощью планктонных личинок, то у тебя могут возникнуть сложности. Ведь тебя все время будет сносить, твоих личинок все время будет сносить ниже по течению. И не твои непосредственные потомки, так твои потомки через несколько поколений будут снесены в море и погибнут там, что неудобно. Поэтому пресноводные двустворчатые моллюски в процессе эволюции сформировали такую личинку, как глохидий. Жутковато выглядящая на рисунке, на фотографии еще более жутковато выглядящая. Формально это, конечно, планктонная личинка. Она цепляется за тело, проплывающее мимо рыбы, вот этим вот жгутом, подтягивается, вгрызается и дальше путешествует на теле рыбы, у некоторых видов год, у некоторых два. А затем отваливается и становится потихоньку взрослым моллюском. Такой вот интересный пример паразитического организма в, казалось бы, той группе существ, которых вообще как паразитов-то и не заподозришь. Тем не менее. Причем понятно, что глохидии не заинтересованы в том, чтобы причинять особый вред. Своим хозяевам, рыбам. Потому что если рыба будет себя плохо чувствовать, ее съедят. И глохидий тоже. Справедливости ради надо отметить, что на самом деле среди пресноводных двустворчатых моллюсков есть те, кто сохранил личинку веллигер. Гуляя по берегу Москвы-реки, особенно ниже города Москвы, можно на песке встретить вот такие вот необычные ракушки. Это раковины существа Дрейсена полиморфа. Вот смотришь на этого моллюска и ассоциации с морем, с морскими моллюсками какими-то. Неспроста.
Дело в том, что дрейсены относительно недавно в эволюционном прошлом только перешли к обитанию в пресных водах, и у них сохранился еще велигер. Соответственно, эти существа не могут расселяться нормально вверх по течению. Но тут мы имеем дело с очень интересным примером. Дело в том, что, несмотря на это, дрейсены сейчас великолепно расселяются не просто вверх по течению, а по всему миру. Как они это делают? Очень просто. Как и всякие уважающие себя двустворчатые моллюски, сами они существа малоподвижны. Но они, ну, как, например, и мидии, на которых они очень похожи, выделяют так называемые биссусовые нити. Специальные нити, которыми они могут прикрепляться к твердым объектам. Например, камням или к днищам кораблей. И вот дрейсены как раз великолепно и эффективно расселяются на днищах кораблей. Поэтому очень интересно, можно видеть, что в реках они вверх по течению расселяются только там, где есть активное судоходство. А где активного судоходства нет, они вверх по течению расселиться и не могут. У них же велигер. Ну да ладно. Вкратце совсем, наверное, я чуть подробнее про это рассказывал, когда говорил про двустворчатых моллюсков, что рыбы не остались в долгу. Есть такая замечательная рыба, горчак, Rhodeus siriciusНаверное, самая такая аквариумного вида наша рыбка, очень, особенно в брачном наряде, самцы очень красивые. А у самок в период размножения формируется яйцеклад. Ну, вот такая вот длинная, длинная трубка. А самка находит двустворчатого моллюска крупного и вводит ему в вводной сифон эту трубку, откладывая икру в мантийную полость. Икринки фактически оказываются как в инкубаторе. Их никто не может съесть, и при этом их омывает чистой, насыщенной кислородом водой. А когда мальки вылупляются, они выплывают через выводной сифон из мантийной полости моллюска. Ну вот так вот двустворчатые моллюски и рыбы друг друга используют в своих жизненных циклах. И вот мы переходим к самому большому по числу видов типу животных. Ну и позволю себе напомнить, не просто типу животных, а самой большой группе живых существ, поскольку у них есть хитиновый покров, великолепно их защищающий от повреждений, но он нерастяжимый, поэтому, чтобы расти, им надо линять. Напомню, что здесь изображено разделение на тагмы у ракообразных, хотя оно у них не всегда такое, паукообразных, ну, конкретно пауков. Напомню, пауки – это только один из отрядов паукообразных и насекомых. Ну, вот у насекомых как раз всегда такое разделение. Первые, про кого мы будем говорить, это ракообразные. Ракообразных на планете сейчас известно порядка 60-70 тысяч видов. Они очень разные по внешнему строению. Живут в морях и пресных водах. В пресных водах их тоже очень много видов. А есть даже наземные, ну, например, мокрицы. Но наземных ракообразных совсем немного. То есть в основном это водные организмы. Для них также характерна планктонная личинка, которая называется науплиус. Вот такая, как посмотреть, конечно, то ли потешная, то ли зловещая, с одним глазом, планктонная личинка, которая потом осядет и превратится во взрослые ракообразные. А здесь интересно вот что. Интересно, что даже у паразитических ракообразных, таких как саккулина, ну, я думаю, помните, это такой паразит крабов, который в процессе своей эволюции, в общем, совсем потерял совесть и перестал быть похож
вообще наркообразный, да и на членистоногое, а стал похож на просто такой мешок с огромным количеством корневидных выростов внутри краба. Так вот, даже такие далеко зашедшие по эволюционному пути паразитизма существа все равно имеют личинку, похожую на науплиус. Ну, собственно, фактически науплиус и есть. Как раз эта личинка и выдала в них представители не просто типа членистоногие, а класс ракообразный. То есть планктонная личинка – это со всех сторон удобно, если ты живешь в море. Именно их планктонные личинки находят нового краба и внедряются в его тело. Но если с жизненными циклами морских ракообразных все в основном достаточно просто, честно говоря. Море вообще это очень удобная среда обитания, она постоянная. То вот с пресноводными ракообразными все значительно необычнее. Есть такая достаточно примитивная группа ракообразных, жеброногие ракообразные, куда, например, относятся вот такие замечательные создания, как щитни. А, несмотря на то, что это крупные, ну, там, до 3-4, иногда даже 5 сантиметров в длину существа, это обитатели луж. Щитни обитают в лужах, причем в пересыхающих лужах. Почему они не могут себе позволить жить в более постоянных водоемах? Можно посмотреть, как выглядят их конечности. Понятно, что, в общем, даже несмотря на то, что челюсти у них достаточно мощные, рыбы быстро оставят их без конечностей. Но вопрос. Это ведь водный организм. Крупные водные ракообразные, которые вообще не выносят высыхания. Как они попадают в новые лужи? Удивительно. Они откладывают яйца. Их яйца способны переносить промерзание, длительное высыхание и переноситься ветром. То есть, когда весной лужа заполняется водой, из яиц быстро выводятся щитни, они быстро растут, быстро размножаются, откладывают новые яйца, ну и дальше живут, сколько существует лужа. Потом погибают, лужа высыхает, а яйца переносятся в новые места обитания. То есть перед нами крупное водное существо, ракообразное, которое расселяется с помощью ветра. А, ну, таким образом получается, что на самом деле в году щитни живут обычно не очень-то долго. Что еще интересно, для того, чтобы из яйца щитня начал развиваться новый щитень, должно совпасть некоторое количество условий. Ну, во-первых, чаще всего яйца должны пройти через промораживание. Зачем? Чтобы начать развиваться после зимы. Ну, зачем так делать, тоже, я думаю, более-менее понятно. Ведь летом лужи, конечно, часто образуются после дождей, но и также часто быстро могут высохнуть. Самые полноводные лужи весной. Поэтому щитням в большинстве своем выгодно, чтобы из яиц развитие начиналось именно весной. А для этого важно, чтобы яйца прошли через этап промерзания зиму, а также чтобы химический состав воды был при этом, ну, не то, что совсем близок к дистиллированной, но, по крайней мере, в общем, чтобы похож на дождевую воду. Помимо щитней, да, ну и, соответственно, встретить щитней порой можно в совершенно удивительных местах. Ну, вот, например, северные окраины пустыни Гоби. Если там ходить в июне, в середине, то обычно первая же встречная лужа будет просто кишеть от щитней. Помимо щитней, примерно такой же жизненный цикл характерен для конхострок,
ракушковых раков. А главное, конхострак не путать со острокодами. Другая группа, которая тоже по-русски называется ракушковые раки. А, правда, конхострак сейчас переименовали. Бог с ним. И вот такие вот удивительные существа жеброноги. А, вообще, с жеброногами, собственно, что щитни, что конхостраки, что жеброноги, они могут встречаться в одной и той же луже, прям, то есть такой суп из них быть шевелящийся. А что интересно, жеброноги, они тоже достаточно крупные, в районе там, сантиметра, двух, и, честно говоря, отдаленно похожи на рыб. И вот именно поэтому как раз с жеброногами связаны такие очень интересные легенды в степных регионах, по крайней мере, вот нашей страны, на востоке, например, в Забайкалье, сталкиваться с рассказами о волшебных чашах каменных в степях, в которых как дождь прольется, рыбки сами по весне заводятся. Но речь идет о так называемых чашах выветривания, когда большая глыба песчаника лежит, у нее сверху часто из-за ветровой, то, что называют ветровой эрозии, выветривания, формируется такое углубление. Если туда попадают яйца, например, жеброногов, то по весне действительно они там активно развиваются, и выглядит это чрезвычайно эффектно. А вообще, это существа, которые являются хорошей иллюстрацией того, что жизненный цикл – это вообще не обязательно что-то непрерывное. Что даже у очень сложных существ могут быть стадии, предназначенные для того, чтобы несколько лет спокойно проводить в совершенно неблагоприятных условиях. Раньше отдельно выделялись, сейчас на самом деле внутрь жеброногих помещают еще такую группу ракообразных ветвистоусы. Ну, туда, например, такие замечательные создания, как дафнии попадают. И вот тут нужно остановиться поподробнее. Вообще дафнии можно встретить практически в любом пруду, если посмотреть под микроскопом воду. Да даже иногда просто если присмотреться. Замечательные, очаровательные рачки, планктонные, то есть они парят в толще воды, двигаются такими резкими движениями, биением своих антенн, таких ветвистых. Они в течение теплого сезона, лета, размножаются партеногенетически. То есть это половое размножение, но без оплодотворения. Из таких яиц появляются просто новые самки. То есть самки, которые производят новых самок. А затем, ближе к осени, когда температура воды падает, помимо самок из этих яиц начинают формироваться еще и самцы. Ну, опять же, интересная вещь. Получается, что у них пол-то определяется просто условиями. На самом деле, то, как определяется пол у животных, очень по-разному он может определяться. У дафнии он просто определяется фактически условиями. А появляются самцы, и происходит нормальное полноценное половое размножение, то есть сливаются половые клетки. А почему это происходит именно перед осенью? Потому что из неоплодотворенных яйцеклеток дафнии развиваются яйца с очень тоненькой оболочкой, а из оплодотворенных яйцеклеток яйца с толстой оболочкой. И вот эти яйца с толстой оболочкой, они способны зимовать, способны переноситься ветром и вообще переносить самые неблагоприятные условия. То есть мы здесь сталкиваемся, опять же, с тем, что свой жизненный цикл организм регулирует таким образом, чтобы можно было подстраиваться под условия окружающей среды, изменяющиеся. Но только здесь, наоборот, к нормальному половому размножению организмы переходят при наступлении неблагоприятных условий, потому что в этом случае у них развиваются яйца с очень толстой оболочкой.
Так тоже бывает. Поэтому бывают организмы, которые переходят к половому размножению только в благоприятных условиях, а бывают организмы, которые, наоборот, переходят к нормальному половому размножению в неблагоприятных условиях, ну, если в результате полового размножения нормального у них развиваются покоящиеся стадии, яйца, например, способные переносить неблагоприятные условия. Ну, интересно про дафний, наверное, еще сказать, что для них характерно такое явление, как цикломорфоз. Цикломорфоз – это фактически изменение формы тела дафнии в течение дафнии одного вида, то есть это все дафнии одного вида, вернее, ветвистоуции, потому что не только дафнии к ним относятся, конечно же, а в течение теплого сезона. Ну, можно заметить, что к середине лета отрастают такие выросты какие-то шиповидные, затем они сходят на нет. Почему? Видимо, это приспособление к тому, что в середине лета больше хищников, которые на них могут охотиться. Но так или иначе, это тоже интересный пример того, как организмы могут подстраиваться под окружающую среду просто особенностями своего жизненного цикла. Следующий класс, про который мы поговорим, паукообразные, здесь на самом деле особенно, наверное, особенно рассказать и нечего будет, ну, такого отличительного. Упомянем, пожалуй, что для многих паукообразных, ну вот, например, тут фрин изображен, тут телефон, характерна забота о потомстве. То есть, когда из яиц выводятся детеныши, они их на себе могут достаточно долго носить. Ничего страшного здесь не происходит. Просто родитель несет на себе детей. Они его не едят. Все в порядке. Если встретите где-нибудь в джунглях Вьетнама такого телефона, не надо очищать его от его детенышей. Все в порядке. У него все отлично. А еще один класс типа членистоногие, про размножение которого мы скажем чуть подробнее, это мерастомовые, которые сейчас представлены мечехвостами. Что у них интересно, связанное с размножением? Интересно, что это водные морские существа, но размножаться они выползают в полосу прибоя на сушу. Зачем? Вообще, это очень интересный пример, когда морское существо выползает размножаться, казалось бы, неудобно на сушу. Но, возможно, объяснение здесь вот какое. Нельзя исключать, что их предки, правда, это, видимо, было очень давно, как раз жили в полосе прибоя где-то, в приливно-отливной зоне, литорали. И, соответственно, литораль – это участок суши, который дважды в сутки заливается водой и освобождается. А получается, что с некоторой вероятностью мы видим здесь пример того, что размножение – это та часть жизненного цикла существа, которую в процессе эволюции сложнее всего изменить. Ну, например, морские черепахи. Они откладывают яйца где? На пляже. Вот, возможно, с размножением мечехвостов что-то подобное, но, честно могу сказать, здесь до конца непонятно. Но так или иначе, вот такой пример причудливого, я бы сказал, поведения встречается. Ну и в завершении мы поговорим про представителей класса насекомые. Ну, напомню, что для насекомых характерно два основных варианта развития с неполным превращением и с полным превращением. И там подразумевается, что из яйца выходит личинка, многократно линяет, растет. Но при развитии с неполным превращением личинка более-менее похожа. И с каждой линьки становится все более похожа на взрослое насекомое. Во время последней линьки, ну или упаденок предпоследний, просто обзаводится крыльями.
При этом личинка, ну вот как, например, у представителей отряда Подёмки, может сильно отличаться от взрослого, казалось бы, но на самом деле вот на этой личинке Подёнки мы видим все части взрослого, хотя это Подёнки из разных семейств. Ну, я имею в виду фундаментально, что три пары развитых ног, голова, развитые глаза, хвостовые нити, вот все есть. Только крылья представлены вот этими темными крыловыми зачатками. Ну и жабры отвалятся во время линьки на крылатую стадию. И если с насекомыми, которые живут на суше полностью, все просто, то с насекомыми, которые живут, личинки которых живут в воде и имеют неполное превращение, все бывает очень непросто. Ну, потому что понятно, что личинке надо как-то либо вылезти из воды. Ну, крылатому насекомому, если у него крылья никак специально не защищены, как у жуков или клопов, в воде, понятное дело, делать нечего. Соответственно, нужно либо выплыть на поверхность воды и как-то быстро там перелинять успеть, чтобы тебя не съели, либо выползти. Ну, вот Подёнки пошли по пути просто подплывания одновременного большого количества личинок к поверхности воды и линьки там. Да, вот моя фотография, я про эту историю я рассказывал, когда говорил про насекомых. Массовый вылет Подёнок на озере Хар-Нур. А, например, стрекозы, личинки которых тоже живут в воде, они, их личинки просто выползают на сушу и там перелинивают. И тоже личинки довольно сильно отличаются от взрослого. Вообще, в чем смысл эволюционный того, чтобы личинка вот так сильно отличалась от взрослого, он достаточно понятен. Это эволюция пошла в этом направлении для того, чтобы снизить конкуренцию, возможную между личинками и взрослыми. И все. То есть и личинка стрекозы, и взрослая стрекоза – это хищники, но они живут в разных средах и, соответственно, не конкурируют друг с другом. А развитие с полным превращением у насекомых значительно более причудливое. Оно подразумевает выход личинки из яйца, линьки периодически и рост, а затем окукливание. А куколка – это чаще всего неподвижные, хотя есть насекомые, которые умудряются иметь подвижные куколки. Стадия на этапе, и на этом этапе, на этапе куколки, ну, иногда можно встретить утверждение, что тело насекомого полностью растворяется, остается только нервная система. Это, скажем так, не совсем так. На самом деле тело перестраивается, некоторые части действительно растворяются, подвергаются лизису. Значительная часть частей просто, прошу прощения, тавтологию, просто подвергается перестройке. И, соответственно, из куколки выходит совсем не похожее на личинку существо. Идея та же самая, чтобы личинки и взрослые стадии у насекомых называются имаго, просто не конкурировали друг с другом. Вот и все. Ну, ярчайшим примером являются представители отряда жесткокрылые или жуки. Ну вот, например, жук-плывунец семейства Дитисциды, вот его личинка. Очень сильно отличается. Правда, надо заметить, что для того, чтобы окуклиться, этой личинке надо выползти на сушу и там закопаться в почву, где и произойдет окукливание. Вот это вот жук из семейства гидрофилида водолюба, а вот его личинка как раз выползла на сушу на пути к окукливанию. Некоторые насекомые с полным превращением совсем экстравагантно решили вот этот вопрос окукливания. Ну, потому что, понятно, если твоя личинка живет в воде, а взрослая стадия на суше, и жук-то еще ладно, у него есть жесткие надкрылья, они прикрывают крылья. Ну, вот взрослый ручейник. Понятно, что ему крылья намочить никак нельзя, а личинки ручейников – это существа, которые строят вот такие вот домики из различных материалов под водой. Они окукливаются,
но окукливаются прямо под водой. Более того, замуровывая себя изнутри в этих домиках. Как же они преодолевают вот этот путь со дна на поверхность, очень интересно. На последних этапах развития имага внутри куколки там выделяется газ, и помимо этого там есть такие водоотталкивающие вещества внутри куколки. И когда взрослый ручейник начинает активно шевелиться в куколке, и она чуть-чуть надрывается, он еще при этом разрушает домик, который скрывал его куколку, она из этого домика, как из пушки, выстреливает на поверхность. Ну, во-первых, там газ, а во-вторых, она фактически становится обмазана водоотталкивающими веществами, которые вытекают из надрывов. На поверхности раскрывается, да и, собственно говоря, все. На вот этом таком получившемся спасательном плотике стоит взрослый ручейник. Я упомянул, что бывают существа с подвижными куколками. Да, например, представители отряда двукрылые. Но на самом деле представители отряда двукрылые, наверное, дальше всех вообще насекомых зашли по пути того, насколько имаго, взрослая стадия, отличается от личинки. Ну вот, например, имаго комара-звонца семейства хиронамида, вот его личинка. Или вот личинка кровососущего комара семейства кулициды. А вот, это личинка мухи-крыски, сзади это у нее такая дыхательная трубка, чтобы личинка мухи-крыски могла заниматься своими делами где-нибудь в грязной луже, где невысока концентрация кислорода, и дышать атмосферным воздухом. А вот сама взрослая муха-крыска. Собственно, вот личинка, вот взрослая. Ну, это тоже яркий пример того, что выгодно сделать так, чтобы разные стадии твоего жизненного цикла вели совершенно разный образ жизни. Тогда они, по крайней мере, друг с другом конкурировать не будут. Хотя не все насекомые пошли по этому пути. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш разговор о разнообразии жизненных циклов беспозвоночных животных. Спасибо за внимание, и я готов ответить на вопросы, правда, готов кратко, потому что совсем скоро сейчас следующая лекция у меня. Но я в любом случае, как всегда, готов буду ответить на любые вопросы, которые будут под видео заданы в комментариях. Да, есть какие-то вопросы? Аскариды у кошек и людей одни и те же или разные? Вообще разнообразие круглых червей паразитических велико. Поэтому есть те, которые могут быть общие, есть те, которые могут быть разные. Про паразитов мы отдельно обязательно поговорим. Волосатики, да, милашки просто вообще. Так. Как личинка волосатика может попасть в паука, если пауки используют внешнее пищеварение, а не глотают куски жертв? Хороший вопрос, никто не знает. Я не шучу. Ну, судя по всему, она покровы личинки волосатика достаточно устойчивы к пищеварительным ферментам, которые выделяют для наружного пищеварения пауки. И настолько мала, что вполне себе попадает в пищеварительную систему вместе с вот этой полупереваренной кашицеобразной пищей. Так, не затронут ли грибневиков? Ну, про размножение нет. Мы же тут фактически просто пробегались по основным вариантам организации жизненных циклов. Поэтому, не... ну, вроде пока тогда, наверное, все. Новых вопросов я не вижу. Тогда спасибо за внимание и до свидания, до новых встреч.

0: Доброе утро, день, а может быть даже вечер. А прежде всего я хотела вам сказать большое спасибо за те теплые слова, которые вы оставили в комментарии к предыдущему ролику. И я прямо чувствую, как волны такие тепла, любви идут ко мне, а мы сейчас так в этом нуждаемся. И еще огромное спасибо, кто внимательно смотрит и отметил, что я неправильно назвала короля. Конечно, это Георг IV, а не Генрих. Наверное, я ошиблась, потому что думаю о Шекспире, а я всегда о нем думаю. Ну и, конечно же, я заметила, что очень многие, не только в этот раз, а в предыдущий, пишут, что классно было бы издавать какие-нибудь открытки или календари с иллюстрациями из наших редких книг. И мы тоже с вами согласны. Просто тема такая, что несколько раз мы уже издавали, и они не раскупаются. Поэтому все-таки никак-то не идет. Но в этом году я так увлечена лиром, что лично сама хочу сделать такой календарь, чтобы подарить своим друзьям, знакомым, родственникам. И там ситуация такова, что чем больше мы заказываем, тем получается в результате календарь дешевле. Поэтому мы оставим закрепленный комментарий, и вы напишите там календарь плюс или поставьте лайк. Мы посмотрим, сколько людей согласятся к нам присоединиться, и тогда, может быть, эту тему замутим. Ну, а сегодня у меня такая небольшая книга на столе, но я хочу сначала задать вам вопрос. Встречали ли вы когда-нибудь в своей жизни явление полтергейст? Я, к примеру, никогда не видела. И у меня нет ни одного знакомого, который видели бы это воочию.
1: Ты меня не видел, и я тебя не видел.
0: И, обратившись к интернету, я посмотрела случаи известного полтергейста в 20 веке. И оказалось, что обычно он объясняется очень просто, какими-то естественными причинами, либо мошенничеством, желанием напугать кого-то, а мошенничество в случае получения страховых выплат, либо это какие-то психические отклонения, временные или постоянные, когда человек чего-то видит и убежден в этом, и даже не сомневается. Но если мы обратимся на 300 лет глубже, то оказывается, этот вопрос не так однозначный. И люди во многом никак не могли объяснить эти причины и действительно как-то верили. Ну, то есть никак не могли естественно объяснить, поэтому они объясняли это несколько по-другому. А вообще полтергейст – это слово немецкое, и правильно бы его произносить полтергайст. Переводится она как «шумный дух». И они связывали вот эти события с неким существом, не знаю, можно ли назвать его существо, которое они называли в Германии кобальды. А кобальды, они же близко к гоблинам, иногда там их называют еще немножко по-другому, хоб-гоблины. В общем, это по-русски такие домовые, это такие духи, которые охраняют жилища.
1: Работать буду по совести, за хозяйство не бойся.
0: Если спуститься еще от этого времени еще на 200 лет позже, то оказывается, в 1525 году никаких не было сомнений, что такие духи существуют. И, например, в протоколе муниципального небольшого города в Германии было написано, что если кто поймает гоблина, нимфу или другую всякую нечисть в своем доме, в своем сарае, в реке, в ручье, в лесу, живым или мертвым, то обязательно за это получит 5 золотых монет. Если мы обратимся к какой-то фольклорной истории, то обычно эти духи достаточно добрые, по-доброму относятся к людям, они охраняют жилище, сохраняют его традиции, иногда подшучивают над человеком, но в основном они, в общем, достаточно доброжелательны. И только когда в Европе стало распространяться христианство, это было отнесено, конечно, к такому, к злу, что называется, к какому-то вот падшему ангелу, может быть, вот так можно было бы отнести. А в Германии даже была несколько категорий этих кобальдов. А слово, кстати, кобальд происходит от древнего немецкого слова «жилище», «хижина». Были кобальды, которые жили в домах, были, которые жили в шахтах, и еще были, которые жили на кораблях. Они в основном были невидимые, но если их кто-то видел, это были небольшие существа, чем-то похожие на гномов. Те, которые были в шахтах, они были сгорблены и скрючены. В домах обычно ходили в крестьянской одежде, а уж на кораблях они курили трубку и были похожи на матросов. Но в основном они были невидимые, никто их не видел. Вот. И В этой книге, она 1723 года, рассказывается о событиях, которые произошли в 1718 году в небольшом местечке Гребене в Германии, это недалеко от города Йена. И очевидцем этих событий был некий пастор Джереми Хайниш. Он в предисловии к этой книжке пишет, что вообще он не верит ни в каких кобальтов, это все бабушкины сказки, это все какая-то ерунда, и невозможно в это поверить. Но он сам был свидетелем нападения на его дом в 1718 году в период с 17 июня по 8 сентября. Что он наблюдал? Он наблюдал, как камень появлялся из земли, поднимался высоко до вершины его дома и с огромной силой падал вниз. И в доме его жил он, его супруга и еще какие-то люди, не упоминаю, скорее всего, это прислуга. И все они были свидетелями и очевидцами вот таких происшествий. Этот камнепад, вернее, даже камневзлет, наблюдали не только они, но и жители этой деревни. И они говорили, что эти камни вылетали из-за угла дома викария, что они летали из сада, с деревьев. И это было и днем, и ночью. А ночью к этому же присоединялся и страшный скрежет, какой-то скрип, какое-то такое, такие неприятные звуки. А когда его жена, а жена в этот момент его была беременная, и 5 августа она родила ребенка, то в этот момент произошло такое, какая-то свинцовая железюка, как я себе представляю, что это такая гиря от часов, была снята и брошена в сторону спальни жены. Открывались двери без помощи человека. И все подобное происходило и прекратилось только после того, как викарий оставил этот дом, часть дома оставил, и тогда эти события все прекратились. Все это он подробнейшим образом излагает в этой книге. В ней есть только одна такая небольшая иллюстрация, где можно увидеть траектории полета этих камней из-за угла дома, и из-под земли, и еще откуда-то, больше никаких картиночек здесь нет. Вот такие странные дела происходили в 1718 году. Сам Джереми говорит, что объяснить он может только не иначе, как деяниями злого духа. А мне кажется, что как раз нужно было посмотреть ту сторону. Когда он освободил дом или часть этого дома, кто туда заселился? Может быть, и он был источниками этой силы, этой магии. Но, в общем, самый бессмысленный ролик, который я записала, это вот сейчас. Потому что ничего вразумительного сказать я дальше не могу.

0: разных волн.
1: Секунду, да, движемся на одну секунду вперед в будущее. Но можно путешествовать и иначе, так как один из близнецов попал в будущее, да? Он быстро улетел куда-то от Земли, потом быстро, с большой, почти со скоростью света, вернулся и увидел, что его брат постарел гораздо сильнее. То есть он увидел свое будущее, да? И вот такое перемещение, быстрое перемещение в пространстве, оно гарантирует путешествие во времени, в будущее. А вот в прошлое возможно ли? Раньше думали, что нет. Как это так? Сразу парадокс возникает. Ты полетел в свое прошлое, увидел там своих родителей, и ты такой вот мародер, что убил их.
2: И тебя не стало.
1: Да, и тебя не стало. А как же, а кто же убил, если ты не родился, если они тебя не родили? Значит, логика подсказывает, что путешествие в прошлое невозможно. А математика говорит, что возможно. И черные дыры, вот такие, точнее, не черные дыры, а пространственно-временные туннели, может быть, помогут в этом. И один из пропагандистов и, можно сказать, теоретиков этого направления, Игорь Дмитриевич Новиков, он жив-здоров работает у нас, это один из сотрудников Якова Борисовича Зельдовича, академика великого нашего астрофизика и физика вообще, он на математическом пока уровне доказал, что пространственно-временной туннель может дать возможность перепрыгивать в прошлое. Каким образом мы при этом избегнем парадокса, вот встретить своего дедушку и убить
2: что-то
1: его?
2: Что-то изменить?
1: Не знаю. Может быть, природа предусмотрела что-то, да, чтобы мы не попали туда, где когда-то были наши родители. Непонятно.
2: А это у нас есть теория параллельных вселенных и еще огромное количество гипотетических теорий. Ну, то есть осталось только дождаться времени, когда мы либо найдем такой тоннель, либо его создадим.
1: Ну, либо придумаем сюжет фильма, да, в «Интерстеллар» там нашли такой туннель кем-то, какой-то цивилизацией созданной и забытой, да, и с его помощью перепрыгнули
2: все же созданные. То есть, наверное, это некие соединенные между собой черные дыры, как тоже ученые когда-то предполагали.
1: Природа всегда богаче наших возможностей. Все, что человек, ну почти все, что человек может создать, природа рано или поздно делает сама. Впрочем, iPhone природа сама не создала, да? Наши смартфоны и более хитрые гаджеты, наверное, в природе случайно не получаются, а человек их создает. Так что, может быть, конечно, продвинутая цивилизация способна создавать пространственно-временные туннели и путешествовать в прошлое и будущее, но раз они тут не появились, вот в нашем настоящем, значит, либо наше настоящее их почему-то не привлекает, как туристический маршрут, либо они не научились делать эти машины времени из туннелей, пространственно-временных туннелей. Одно из двух. Тогда мы научимся.
2: Давайте все-таки резюмируем. Возможно ли, как предполагают китайцы, создать некий единый временной стандарт и единый календарь для Вселенной?
1: Ну, стандарт можно. Мы это уже обсудили. И этим стандартом, конечно, в ближайшие столетия, пока мы к другим звездам не полетим, будет центр масс Солнечной системы. Барицентр его называют. И вот динамическое барицентрическое время, а у астрономов оно уже вполне узаконено, оно и является таким стандартом для всей Солнечной системы. Надо будет к нему приводить время. Расчетно, конечно, никто туда часы не повезет, потому что этот барицентр, он прямо у поверхности Солнца находится. Там сгоришь моментально. Но рассчитать-то можно, мы массу всех тел знаем. И приводить к нему, как мы свои часы выставляем по Гринвичу, да? Точно так же мы будем выставлять часы на всех планетах, на космических кораблях. Это хорошая мысль, и хорошо, что китайцы лишний раз ее высказали. К этому надо стремиться. Другое дело, календарь. Календарь – это дело бытовое. Нам надо, чтобы вот дни укладывались в целое количество, в целое количество месяцев укладывались целое количество дней, чтобы месяцы делили год на равные части и так далее. У каждой планеты будет свой календарь. Даже на Земле мы еще не пришли к одному календарю. Там у мусульман свой, у христиан свой, есть общемировой календарь, есть григорианский или там старый юлианский, по которому еще некоторые церковные службы проводятся и так далее. Не говоря о том, что на Марсе будет, конечно, свой календарь. Там продолжительность суток больше, чем на Земле, продолжительность года вдвое больше. И уже давно придумали календари для тех планет, где потенциально может оказаться человек. Так их немного. Это Марс, ну, может быть, спутники планет-гигантов, и для них календари уже придуманы. Но вот счет времени в смысле секунд, такой идеальный счет времени,

0: который потом дели на что хочешь, на часы, сутки, месяцы и годы, он, конечно, будет приведен к барицентру, то есть к центру тяжести, к центру масс Солнечной системы. И тогда это будет надежный стандарт.
1: Спасибо, Владимир Георгиевич. У нас получился необычный выпуск. Если он вам понравился, обязательно поставьте лайк, напишите свой комментарий. Нам это очень поможет. Ну и до встречи через 7 земных суток, ну или через одну земную неделю в следующее воскресенье.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день, дорогие телезрители. В эфире программа «У нас одна земля», цикла «Большая наука». И сегодня мы поговорим с вами о пресной воде. Поверхность нашей земли на 75% покрыта водой, но только 3% запасов этой воды пресная. Жизнь вышла из океана, но в огромной степени зависит от пресной воды. Наличие доступной пресной воды определяет наше с вами существование. Без еды человек может прожить до 1,5 месяца, а без воды максимум 2 недели. Вода определяет плодородие земли, а ее недостаток сеет засуху и смерть. Появление пресной воды в засушливом регионе приводит к вспышке жизни. Уход воды, а такое в истории случалось, к ее быстрому угасанию. Практически ни одно производство невозможно без использования пресной воды. Перераспределение осадков на Земле приводит к изменениям климата и катастрофам. В целом, распределена пресная вода на Земле крайне неравномерно. Так ли хорошо обстоят дела с запасами пресной воды на планете в целом и в нашей стране? Об этих проблемах мы сегодня поговорим с человеком, который про воду знает все, с Виктором Ивановичем Даниловым Данильяном, членом-корреспондентом Российской академии наук и научным руководителем Института водных проблем РАН. Виктор Иванович, мы говорим теперь о многих ресурсах планеты. Мы говорим, сейчас стали очень интенсивно и глубоко обсуждать вопрос нехватки продовольствия в связи с ростом населения, в связи с тем, что это продовольствие в основном теперь лежит в Мировом океане, потому что на суше мы выработали все, а про воду нет никаких упоминаний. Почему? Она что, в избытке, что ли, у человечества?
1: Нет, нет, есть упоминания. В ООН постоянно говорят о дефиците воды. В целях тысячелетия есть, соответственно, посвященные воде пункты. Так что о воде говорят.
0: Но без, перебью вас, без такого пафоса, как о нефти и газе.
1: Дело в том, что, конечно, опасности, связанные с водой, они имеют более долгосрочный характер. Но те проблемы, которые имеют долгосрочный характер, как показывает опыт человечества, когда они резко обостряются, решаются гораздо сложнее, труднее и болезненнее, чем проблемы, которые были краткосрочными.
0: Виктор Иванович, ведь нету, пожалуй, сферы нашей жизни и нашей производственной деятельности, где не было воды, ну просто нету.
1: Да, совершенно верно.
0: Но все-таки потребление воды человеком делится на блоки, и какие-то блоки доминируют, какие-то блоки играют количество второстепенный характер. Вот я хотел услышать, что же берет больше всего воду у человека?
1: Ну, если иметь в виду мир в целом, то 70% забираемой человеком воды идет на орошаемое земледелие. Но естественно, что такая ситуация не везде. И в Российской Федерации на сельское хозяйство идет не 70, а всего 14, максимум 14%. У нас не такой климат, когда нужно много воды на орошение. Хотя, естественно, и у нас есть относительно маловодные регионы. И, конечно, для дальнейшего развития сельского хозяйства нужна, ну, тут надо сказать о другой альтернативе – либо вода, либо относительно маловодные технологии, которые, конечно, известны, которые появились. А дальше, если говорить о мире в целом, оставшиеся 30% примерно пополам делятся между жилищно-коммунальным хозяйством, то есть хозяйственно-питьевым водоснабжением населения и промышленностью.
0: А вот скажите мне, пожалуйста, ведь вода очень разная. И разные требования, ну, может быть, сельского хозяйства самые щадящие требования, а вообще требования к воде очень серьезные. И я хотел бы вас спросить, а как вот с этим обстоят дела в нашей стране? Вот вся ли вода, которую мы употребляем, она, ну, годна просто, будучи взятой из природы? Или у этой воды еще необходима какая-то серьезная подготовка? Или вообще она используется так, как ее нельзя использовать?
1: Есть такое понятие «высшая категория качества». Это та вода, которая может быть без всякой предварительной подготовки использована для питья. Вот такой воды у нас из той, которая забирается для питьевого хозяйственного питьевого водоснабжения. Всего 1%. Всего 1%. Из той, которая забирается. Ну, есть, конечно, вода, которая, безусловно, является водой высшей категории качества, но она пока не используется. А что касается той воды, которая течет из кранов, подается населению, то то оценки качества этой воды очень сильно расходятся. Официальные одни, экспертные другие. Вся вода, которая идет для населения, идет или из поверхностных, или из подземных водных источников. Причем в Москве и Санкт-Петербурге используется практически исключительно поверхностная вода, и это плохо, потому что подземная вода гораздо лучше защищена. Не дай бог, что случится, нужно иметь подземный источник в качестве резервного. А что касается остальных городов и сельского населения, ну, сельское население использует почти исключительно подземную воду, это колодцы, как вы прекрасно понимаете, то там больше используется для хозяйственно-питьевых целей подземная вода, чем поверхностная. Так что рециклинг – это только промышленность. Что касается требований к качеству, то они, конечно, различные. Самые высокие требования к качеству, между прочим, у рыбного хозяйства. У сельского хозяйства довольно высокие требования к качеству, да, потому что черт знает чем поливать нельзя. А что касается качества воды в наших домах, то вот я говорю, по разным оценкам получается очень по-разному, но эти оценки колеблются от 14 примерно до 40%. Именно вот я говорю о той воде, которая санитарным стандартам не соответствует. Либо по химическим, либо по бактериологическим показателям. Либо, конечно, и по тем, и по другим. И совершенно ясно, что чем лучше вода в водном источнике, тем дешевле обходится ее подготовка. И наоборот. Во многих реках сейчас вода настолько загрязнена, что для того, чтобы ее привести к санитарным нормам, нужно потратить больше, чем на опреснение морской воды. Вот ведь какая печальная ситуация.
0: Да, это тоже фантастика. Но ведь подготовка воды к использованию человеком прямому или к производственным циклам, это происходит почти обязательно. Я вспоминаю этот пример с Байкалом. Ведь, среди прочего, байкальская вода, насколько я это знаю, химически была в наибольшей степени годна для того производства целлюлезного. Потому что, как в свое время я слышал такую цифру, что если вы берете какую-то среднюю воду, вам надо затратить 100 единиц. А для того, чтобы для подготовки ее к процессу производства... Да, да, здесь 5 единиц всего.
1: Там была завод этот, комбинат, должен был производить кордонную целлюлозу для авиационных шасси. И, соответственно, там-то вот как раз были технологические требования чрезвычайно высоки. Но злую шутку сыграл научно-технический прогресс со всей этой затеей, потому что не успели построить комбинат, как отказались от... перешли на другие технологии. И это изумительное... Целлюлоза, для которой нужна именно байкальская вода, оказалась легче заменяемой.
0: Да. Да, так и что... Это вот к вопросу о прогнозе. Скажите, пожалуйста, а есть какие-то оценки того, какой запас ресурсов мы имеем, таких достаточно хорошо употребимых на планете?
1: Я понимаю ваш вопрос. Угу. Человечество забирает... примерно 4 с чем-то тысячи кубокилометров воды в год из источников. Кубокилометр – это миллиард кубометров, миллиард тонн. Так что речь идет о 4 триллионах кубометров, триллионов тонн. Годовой сток той же самой Амазонки – это 7200, между прочим. Но это чудовищная река, которая настолько превосходит все остальные реки, как ни в одном классе географических объектов нельзя найти аналогии, ни в одном. Но дело ведь в том, что человечество фактически использует не только ту воду, которую оно забирает, но и ту воду, которую оно не забирает. И здесь на первое место выходит такой способ использования воды, который называется сброс загрязненных вод. Для этой цели человечество использует фактически в 4 раза больше еще. И если мы посчитаем все, что человечество так или иначе использует, то мы получим цифру, говорящую о том, что почти ничего не остается уже. Ну вот где-то в 90-м году, в 990-м году, Джош Родда был такой гидролог, он в первый раз построил графики, которые показывают, как растет водопотребление, с одной стороны, и как сокращается количество экономически доступной человеку воды. Ну, льды Антарктиды недоступны, так что их считать не будем. А вот из того, что экономически доступно, это количество уменьшается именно из-за загрязнения, из-за иссушения многих источников, исчезновения малых рек и так далее, и так далее. Так что вот одна кривая падает вниз, а другая круто поднимается наверх. И пересечение получалось где-то в районе 30-35 года. Ну, конечно, никакого в реальности пересечения получиться не может, это ясно. Но о чем говорит этот прогноз? Как в науке говорят, предупреждающее знание. Это предупреждающее знание говорит о том, что необходимо радикальное изменение самого водопользования. Что нужно изменять и географию водопользования, и технологии водопользования, и структуру всего мирового хозяйства, отраслевую структуру. Что развиваться будут прежде всего, конечно, отрасли, малопотребляющие воды, а отрасли, которые потребляют много воды, будут или сокращать это потребление путем перехода к новым технологиям, или будут замещаться другими продуктами других отраслей, менее водоемкими.
0: Тоже, наверное, касается и вопросов загрязнений, связанных с производством.
1: Совершенно верно. С загрязнением-то вопрос какой? Естественно, что с загрязнением надо бороться. Но есть два способа этой борьбы. Первый – на выпускной трубе. То есть вы чистите ту воду, которая уже стала грязным благодаря вашему производству. А радикальный способ – это изменение основной технологии. Когда даже выпускная вода сама по себе будет меньше содержать гораздо грязи, и поэтому на то, чтобы построить очистные сооружения и содержать их на выпуске, потребуется меньше средств.
0: Виктор Иванович, вот существовал всегда в человечестве такой миф о существовании у нас таких необыкновенных резервуаров пресной воды. И миф этот в нашей с вами стране, как вы улыбнетесь сейчас, имеет отношение к Байкалу. Что вот такое вот поразительное у нас есть резервуары, которые, в общем, заставляют нас не думать о будущем. Вот я прям про Байкал и хочу вам задать вопрос, потому что многие до сих пор так думают.
1: Это действительно миф. Потому что запасы воды или там ресурсы водные оцениваются двумя способами. Статическим запасом. Это та вода, которая в данный конкретный момент, вы можете усреднять это по моментам, ради бога, но, тем не менее, единовременно содержится в водном объекте. И возобновляемые запасы – это число, которое показывает, какое количество воды проходит через объект в течение, ну, скажем, там, года или секунды. Тут по-разному можно считать в зависимости от целей, которые вы перед собой ставите. Так вот, что касается Байкала, то статические запасы там огромные, а возобновляемые запасы совсем невелики. Возобновляемый запас равен стоку из Байкала. Сток из Байкала – это Ангара. Это всего 55 кубокилометров воды в год. Но вот обратите внимание, эта самая Ангара, которая забирает из Байкала в среднем, по средним многолетним показателям, всего 55 кубокилометров, в Енисей приносит 160 кубокилометров за счет боковой приточности к Байкалу, не имеющей никакого отношения, так сказать, гидрологического. Вот так что, что можно забрать из Байкала? Часть того, что из него забирает Ангара. Причем совсем даже небольшую часть. Вот на Байкале было подряд 3 маловодных года. Это к чему привело-то? Это привело к перебоям в работе Иркутской гидроэлектростанции, к перебоям водоснабжения в Иркутске, в Ангарске, в Усолье-Сибирском и еще в целом ряде городов, к опасениям за режимы работы ниже расположенных гидроэлектростанций и так далее, и так далее. Заберите чуть больше, и там вообще катастрофа будет. Вот ведь какие дела. Поэтому смотреть на Байкал как на некий источник, из которого можно напоить чуть ли не все человечество, или уж во всяком случае Китай, скажем, это совершенная наивность.
0: И мы с вами подошли к вопросу о торговле водой. Значит, любая торговля водой, как я понимаю, даже в случае вот такого мифа байкальского, который мы можем увидеть и потрогать руками, это борьба против балансов.
1: Ну да, естественно. Ну, правда, вот когда говорят торговля водой, то нужно различать две вещи. Торговля бутилированной водой, которая составляет сотые доли процента от общей потребления, и которой можно пренебречь. И торговля водой в реальных масштабах народнохозяйственного потребления, включая там и промышленность, и сельское хозяйство, да и весь жилищно-коммунальный сектор в целом. Так вот, торговля водой в таких количествах, которые предъявляются этими потребителями, она, конечно, упирается в транспортный фактор. Дело в том, что если вы перемещаете воду внутри бассейна, это, как правило, относительно дешево. Потому что в большинстве случаев воду можно пускать самотеком, ну, там какая-то система насосных станций может понадобиться, но это не то, что называется, не делает погоды. Но если вы преодолеваете серьезный водораздел, то вам нужны очень большие затраты. Торговать водой Россия, сколько бы тут ни было воды, и какая бы ни была эта вода хорошая, на самом деле она здорово подпорчена уже почти везде. Так вот, торговать водой Россия, я совершенно уверен, не будет. В сколько-нибудь значимых количествах. Но есть другой путь – торговля водоемкой продукцией. То есть торговля не реальной водой, а виртуальной водой. Водоемкая продукция – это та, которую при современном состоянии науки и техники нельзя произвести с относительно небольшими затратами воды. Которые требуют больших затрат
0: воды. Но мы уже переходим к категориям развития производства.
1: Совершенно верно.
0: И понимаете, это самое главное в этом случае.
1: Совершенно верно. И какие отрасли являются особенно водоемкими? Ну, прежде всего, сельское хозяйство. Прежде всего, сельское хозяйство. Но это и энергетика, поскольку и тепловая, я о гидроэнергетике не говорю, но и тепловая энергетика, и атомная энергетика, и, простите, пожалуйста, ожидаемая термоядерная энергетика требует огромного количества воды. Это необыкновенно водоемкие производства.
0: Виктор Иванович, вот вы затронули сопряженную проблему, связанную с энергообеспечением, транспортировки воды.
1: Да, конечно.
0: Но вот многие расценивают процесс опреснения морской воды как путь к тому, чтобы недостаток воды в человечестве как-то компенсировать. Но ведь это тоже... Вообще, как вы к этому относитесь? Это ведь тоже энергозатратные чрезвычайно вещи.
1: Ну, конечно, это энергозатратные вещи. Но есть ситуации, в которых для того, чтобы обеспечить водоснабжение, приходится идти на колоссальные расходы. Это не только опреснение воды. Вот в Китае два канала построены, третий строится, которые перебрасывают воду реки Янцзы на север в бассейны рек Хуанхэ, Хуайхэ и Хайхэ. Это реки, текущие с запада на восток. В бассейнах этих трех рек проживает 400 миллионов человек. И сосредоточена огромная часть китайской промышленности. Воды катастрофически не хватало и не хватает до сих пор, хотя сейчас уже, может быть, не катастрофически, потому что два канала все-таки построены. А какая альтернатива? Только переселять людей и переводить промышленность. Это что, даром? Да. Это чрезвычайно дорогое занятие. Поэтому в тех случаях, когда дешево не обойдется, приходится идти на очень значительные затраты.
0: Но вы расцениваете это как реальный путь компенсации в будущем недостатки пресной воды?
1: Вы имеете
0: воды,
1: в виду опреснение? Да. В локальных и даже, может быть, субрегиональных масштабах, да. Это и сейчас делается, да. И это будет расширяться.
0: Виктор Иванович, я хочу задать вам последний вопрос. И задать его именно вам, потому что вы... человек очень глубокий, давно знающий эту проблему с пресной водой. Каков может быть вклад в изменение культуры человека в природопользование? Ведь, понимаете, это же...
1: Это ключевая проблема для всех вопросов. И это жестко, тесно связано с общей культурой.
0: Так же, как проблема мусора.
1: Да, так же, как проблема мусора. Так же, как и проблема, между прочим, мира и войны.
0: Да. Вот. Это верно, но мне кажется, что вода для очень многих людей, которые привыкли, что даже не думать о ней, как о ресурсе, мы с вами дышим, не думаем, эта проблема очень важная, потому что они не могут ее осознать никак. Проблему с мусором еще как-то человек может осознать, а проблему культуры природопользования он просто не может осознать.
1: Но ему нужно экономически помогать.
0: Вот
1: вы знаете, что, да, вы знаете, что потребление воды в Москве, несмотря на рост населения, после того, как ввели счетчики, рост населения именно в Москве, я имею в виду, после того, как ввели плату за воду по водосчетчикам, сократилось на 30%. Высвободились мощности Мосводоканала, и если раньше канал имени Москвы был основным поставщиком воды, то сейчас, поскольку это дешевле, 60 с лишним процентов забирается из москворецких водохранилищ. А раньше было обратное соотношение.
0: Фантастика,
1: Вот,
0: да.
1: Понимаете, наверное, вот пусть даже не осознал на экологическом или каком-то
0: психологическом.